0: Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу по страницам книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам Владыки Сурожского Антония. Слушайте 10-ю передачу.
2: Есть две темы, которые в духовной жизни представляются трудными и вызывают напряжение. Это, с одной стороны, вопрос о том, как жить и действовать христианину, и, с другой стороны, есть ли еще какое-нибудь место для созерцательной жизни. Каким образом можно жить в гуще жизни и выполнить свое призвание к созерцанию? Как можно быть созерцателем и вместе с этим не уйти куда-то внутрь себя или в какую-то вещественную пространственную пустыню? И вот мне кажется, продолжает Владыка Антоний, что Евангелие нам дает творческое и замечательное разрешение этого противоречия. Только при условии, что мы не будем изначально определять деятельность и созерцание в несовместимых терминах. Если мы начнем с того, чтобы их определить несовместимо, мы, разумеется, не сможем их нигде свести.
0: Обыкновенно деятельность определяется своим предметом. Деятельность врача — это забота о больных. Деятельность юриста — это определенный круг юридической работы и так далее. И человека в этом деле часто забывают. Забыт тот, кто делает, а помнится только дело. Кроме того, значительность дела по мирским обычным масштабам измеряется успехом. Эта терминология успеха и поражения или провала играет сейчас, думаю, пишет Владыка Антоний, громадную роль везде, потому что это человеческие, а не общественные категории. И она создает громадные проблемы, потому что неудачник клеймится как обществом, так и своей совестью. Но неудача-то измеряется успехом, который, в свою очередь, измеряется внешними критериями. Что касается созерцательного момента, мы так привыкли, что созерцание связано с определенной формой жизни. Скажем, созерцательное монашество — это пустыня, затвор, монашеская келья, это уход из жизни. Что нам больше не представляется естественным думать о созерцательной жизни в самой сердцевине общественной деятельности. И здесь возникает противоречие, которое нам надо разрешить, если мы хотим быть христианами. Потому что мы не можем вести христианскую жизнь вне созерцания. Ибо нет познания Бога и общения с Ним вне хотя бы созерцательной установки. Самое созерцание — это дар Божий. Но та установка, благодаря которой созерцание может случиться, может быть дано, она зависит в значительной мере от нас. И вот мне хочется продумать с вами, пишет Владыка Антоний, вопрос о том, прежде всего, что такое деятельность для христианина.
2: Вообще-то говоря, для христианина деятельность, созерцание, молитва, все, что составляет его христианскую природу, заключено во Христе. То есть все, что в нас несовместимо и не совпадает со Христом, это еще в нас не христианское. Если мы молимся как бы наперекор воле Божией, что делается нами постоянно, когда над нами властвуют желания, мечты, и мы говорим «Господи, дай, дай, дай», зная, что это не в плане строительства царства, что это только в плане моей личной жизни, мы вне Христа, или вернее, мы становимся в другое положение по отношению к Нему. Это уже не то положение, где мы с Ним участвуем в спасении мира, участвуем в жизни Бога, спасающего мир. Какова же была деятельность Христова?
0: Во-первых, она не определялась предметом. Она определялась милосердием, любовью, жалостью. Все случаи исцелений, которые мы находим в Евангелии, воскрешение сына вдовы Наиновой или Лазаря, все чудеса, которые Христос творил над природой, как умерение бури на море Тивериадском, определяются только одним. Ему жалко, в самом сильном смысле этого слова, жалко погибающей твари. И он вступает и что-то делает по милости, по милосердию. но никогда в центре не стоит самое дело. Он никогда не творил чудес ради того, чтобы совершить чудо. Он не определил себя в истории человечества как целителя, как того, кто может привести в гармонию природу, того, кто может превратить камни в хлебы, того, кто может взять такую власть над человеком и над миром, чтобы создать искусственно силой Царство Божие. Так оно именно не может быть создано. А второе, выражаясь по-человечески, и, конечно, несколько грубо. Если кто был неудачником, то это Христос, потому что если посмотреть на жизнь Христа и на его смерть вне веры, это катастрофа. Вот человек, который всю жизнь ошибался в том, что он собой представляет. Он верил, что он Бог, и ошибался. Он творил дела милосердия, и те самые люди, над которыми он их творил, рано или поздно от него отворачивались. И когда пришло время входа Господня в Иерусалим, и наступили страстные дни, та же толпа, которая вокруг него роилась, которая от него ожидала чуда, исцеления, милости, учения, повернулась против него. И после страшной Гефсиманской ночи начинается страстная неделя и в конечном итоге гибель. Я говорю сейчас как человек, пишет Владыка Антоний, который не знает о воскресении Христа. То есть в конечном итоге совершенное поражение. Он умер как преступник. Он не умер как герой или мученик. Он не умер за идею. Он умер, потому что ему приписали политическую недоброкачественность. Он опасный политический и общественный человек. И он с другими ворами и разбойниками был распят. Причем в нашем представлении распятие именно благодаря Христу приобрело совершенно новое значение. Для нас крест, распятие – знак чего-то великого. Но в ту эпоху распинали преступников. Это было то же, что на плаху послать человека. В этом не было ничего особенного. Тысячами распинали людей. Это даже не было зрелище особенное, а зрелище, к которому люди уже привыкли. Ни нового, ни исключительного ничего не было. Он не был ничем выделен и погиб. И люди ходили вокруг креста и говорили: «Ну что? Говорил, что ты Сын Божий. Если на самом деле тебя Бог любит, пусть снимет тебя сейчас с креста. Ты говорил, что Он к тебе имеет особое благоволение. Сойди с креста, мы поверим».
2: Так что, говоря о деле Христа, о том, как Он действовал, можно сказать, во-первых, что Его деятельность ничуть не определялась предметом. Он не искал быть целителем, чудотворцем или чем-нибудь особенным. Единственным двигателем была любовь, милосердие, сострадание, заботливость, причем настолько неразборчивая, что его и за это упрекали. Он спасает из подонков тех, которые ими и должны бы оставаться, чтобы люди приличные не терлись о них в обществе. И с другой стороны, он поражен по всей линии, неудачник во всем. В этом отношении мы должны быть очень осторожны, когда думаем о христианской деятельности как о такой деятельности, которая целесообразна, планомерна, успешна, которая обращена к определенной цели и ее достигает, которая так проводится, что венчается успехом. Это не значит, что успех, планомерность, целесообразность не соответствуют христианской деятельности, но не в них сущность христианского момента, Христового момента в деятельности. Сущность его в том, что Христос во всей своей деятельности, в каждом слове, в каждом деле, во всем своем бытии выражал, делал конкретной, реальной волю и любовь Божию. Христос был как бы божественным действием. Он был Бог действующий, Бог в движении, динамика божественная в плоти. И это очень важно, потому что характерная черта христианского действования не активизм, а то, что кроме христианина никто не может быть посредником, проводником прямого божественного вмешательства, потому что нам дано знание, определенное знание. Христос нам сказал: «Я вас больше не называю рабами, я вас называю друзьями, потому что раб не знает, что делает его господин. Вам я все сказал». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Вот принципиальная основа. То, что каждый из нас, в частности, не способен к этому от себя, изнутри, говорит только о том, что у нас нет чуткости к водительству Святого Духа. Но принципиально это не меняет ничего. Ни отдельный христианин, ни какая бы то ни была христианская группа людей, ни церковь через большое «Ц» или даже церковь через самое маленькое «Ц», то есть любая конкретная христианская община, даже как бы бездарная, не может о себе иначе думать. Наше призвание — быть тем местом, где Бог свободно действует, и теми людьми, через которых Он действует свободно.
0: Но когда именно встает вопрос, откуда же может христианин, будь то церковь в целом или кто-либо в отдельности, быть таким божественным действием, проводником, посредником такой божественной динамики? Думаю, пишет Владыка Антоний, мы находим ответ на это тоже в Евангелии, если обратиться к образу Христа. Помните, в 5 главе Евангелия от Иоанна, которая читается на отпевании, в конце говорится: «Яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть, ибо я не ищу воли моя, но воли пославшего мя Отца». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. Именно «как я слышу, так я сужу». То, что я слышу, я повторяю, и это божественный суд. И потому я это делаю, что не ищу своей воли. Я не ищу того, чтобы выразить свое мнение, свое желание, свое волеизъявление. Я прислушиваюсь, и мои слова выражают то, что Бог говорит. Вот здесь таинственная и основная связь между глубинами молчания и произнесенным словом. Один анонимный подвижник XI века, который оставил довольно мало писаний, но очень интересных, говорит: «Если мы имеем право по справедливости, согласно Священному Писанию, называть Христа Словом Божиим, то мы можем сказать, что Бог — это то бездонное молчание, из которого Слово рождается в чистоте. И это очень важно, потому что связь между Словом и молчанием имеет огромное значение». Один из подвижников церкви эпохи отцов пустыни, Авва Памва, был как-то призван своими братьями сказать приветственное слово навещающему их епископу. Он отозвался: «Я ему ничего не скажу». Почему? «Потому что если он не может понять моего молчания, ему никогда не понять моих слов». Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают, это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно именно в молчании, за пределом всякого словесного выражения.
2: И вот о Христе этот монах говорил, что Он — Слово, которое до конца выражает содержание такого молчания. Не Слово, которое рождается из внутренней тревоги, как часто мы говорим не из глубины, а от какой-то поверхностной ряби в нашей душе, а то Слово, которое рождается, когда, говоря из человеческого опыта, человек или сам войдет внутрь, в глубокую молчаливость, или, когда бывает, нам дается молчание. Когда вдруг на нас, как благодать, сходит такая тишина, такая внутренняя умиротворенность и молчание, что если два человека охвачены таким молчанием, они сначала не могут даже говорить друг с другом, потому что сознают, что любое слово разобьет это молчание, оно разлетится вдребезги с ужасным треском, и ничего не останется. Но если себе дать молчать дальше и дальше, то можно вмолчаться в такую тишину, когда знаешь, что теперь на этой глубине молчания можно говорить, не нарушая его, а придавая ему словесную форму. И вы, наверное, замечали, как тогда говоришь тихо, спокойно, как выбираешь слова, как ничего не оставляешь случайности и лучше оставляешь что-нибудь недосказанным, чем пересказанным. Потому что каждое слово должно быть правдой о том, что содержит молчание.
0: Вернемся к цитате. «Яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть». Христос был именно так молчалив, что мог слышать, и так слышал, что мог произносить слова, которые были Божии. В этом смысле Он — Божие Слово во всех отношениях. Каждое Его Слово есть Божие. Не потому только, что Он Бог, а потому что Он говорит, а потому что то, что Он говорит — идет из недр отчих.

0: Опять-таки, то, что по отношению к слову есть молчание и слышание, здесь та углубленность, которая дает Христу видеть действующего Бога, видеть невидимое действие, как бы чистую динамику божественную в этом мире, и воплощать, внедрять Божие действие в тот мир, в котором мы живем. Вот почему Христовы действия, Христовы слова так совершенны, и вот что они собой представляют. И наше призвание, как христиан, так обладать умом Христовым, так быть движимым Духом истины и Духом сыновства, так уметь слушать и вглядываться, чтобы наши действия были действиями самого Бога, которые Он творит через нас. Один из пророков говорит: «Пророк — это тот, с кем Бог делится своими мыслями». И мы призваны так быть пророками. Не в том смысле, в котором мы говорим о пророчестве как бы о даре предсказания, не в этом дело. Можно ничего не предсказывать, но тот, кто за Бога говорит вслух божественные слова, есть пророк в этом смысле.
1: Это нас подводит к вопросу не о том, как бы специализированном созерцании, которое описывается в житиях святых в пустыне, в затворе, а о той основной созерцательной настроенности, которая принадлежит всякому христианину, если только он христианин, или как намерение, или как что-то уже начинающееся, или как что-то, чем мы обладаем.
0: Дорогие слушатели, для вас прозвучали страницы книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Усенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Соблазны неофитства. В неделю десятую по Пятидесятнице. Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем. Нас гонят, мы терпим. Нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного. Но во Христе Иисусе Евангелием породил вас Я. Поэтому и призываю вас, берите в пример Меня. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. Когда мы поздравляем наших близких с каким-нибудь праздником, мы по заведенному обычаю желаем им здоровья, благополучия и всяческих успехов, что понятно и естественно. Ведь этих благ большинству людей так недостает. Таков уж наш мир, в котором радости нечасты, а всякого рода скорби и заботы — наши постоянные спутники. Но век сей — век приходящий. Вместе с ним приедут и все его радости, и все его скорби и заботы. Неприходящий же — век грядущий. Царство Божие, которое и ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иисусом Христом, оно есть царство радости Духа Святого, которой исполнена жизнь истинно верующего христианина. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. Итак, в любых обстоятельствах, далеко не всегда благоприятных для мирской радости. Более того, говоря о радости Духа Святого, апостол Павел напоминает, что эта духовная радость сосуществует со многими мирскими скорбями, которые неизбежно

0: ожидают верующих в веке сем. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. Увы, христиане часто об этом забывают. Они как бы не помнят слова Спасителя о том, что Он принес Своим последователям, пока они живут в этом грешном мире, ни материальное богатство, ни физическое здоровье, ни успех в делах, ни гарантии мира и покоя. Нет, совсем наоборот. Спаситель говорил, что верующие в Него должны нести свой крест, следуя за Ним. Куда следовать? Да на крест! И через крест к высочайшей цели, к совершенству богоподобия и жизни бесконечной в Царстве Божием, которое теперь мы видим гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Именно таков узкий и трудный путь в Царствие Божие. Но коринфяне избрали путь легкий и широкий. Еще вчера язычники, они приняли крещение, но это таинство они поняли на языческий манер, как магический обряд, автоматически гарантирующий им уже здесь, на земле, беззаботное и совершенное пребывание в Царстве Божием. Похожий энтузиазм мы можем наблюдать и в современном христианстве, особенно часто у так называемых неофитов, то есть у новообращенных, неукорененных в вере христиан. Апостол Павел иронически обращается к таким оторвавшимся от земли мечтателям. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Подчеркивается слово «уже». Возможно, что коринфяне находились под влиянием современного им философского учения, которое утверждало: «мудрец уже сейчас обретает совершенство и стоит над тленным миром». При этом, правда, считавшие себя совершенными, христиане в реальной жизни враждовали друг с другом и совершали всякие неблаговидные поступки. Но этому обстоятельству совершенные как-то не придавали значения. Они видели себя выше всей этой мирской суеты. Апостол Павел желает свести коринфян с их мнимого неба на реальную землю. Он знает, что совершенство достигается не прыжком через страдания, но трудным путем сквозь страдания во Христе. Для него ясно: через крест к славе, от смерти к жизни. Иного пути нет. И сам он видит себя до сих пор в пути, далеким от цели. И вот, в резком контрасте с мнимым духовным полетом коринфян, апостол описывает свое, внешне жалкое и вряд ли вызывающее зависть существование. В то время как они парят над миром страданий в своем иллюзорном блаженстве, он исполняет свою будничную миссию, испытывая множество трудностей. Конечно, он не жалуется, но просто констатирует, что его Евангелие креста неизбежно формирует и сам образ жизни. С горькой иронией рисует он карикатуру на завышенную самооценку коринфян, когда говорит, что он безумен, а они разумные, мудрые во Христе. Но речь-то ведь идет о Христе распятом. Христианское существование основано на вере в спасительный крест, а для мира это безумие. Отсюда неизбежный антагонизм мирской мудрости и жизни во Христе. Именно крест Христов формирует жизнь Его вестника. Это апостол иллюстрирует впечатляющим перечислением своих житейских бедствий. Он описывает нужду и трудность своей жизни странствующего проповедника. Он скитается в холоде и голоде, часто унижаемый, как последний сор этого мира. Он, апостол Павел, возвещающий слово о кресте, стоит не наверху, а внизу, на последнем месте. Он сравнивает свое положение с положением на арене приговоренных к смерти преступников, которые на гладиаторских боях должны были служить развлечением для публики, жаждущей кровавых зрелищ. Таким образом, апостол сравнивает себя с теми людьми в римском обществе, у которых отняты остатки человеческого достоинства. Ниже стоять уже просто невозможно. Нет, апостол Павел вовсе не ищет страданий, не произносит им хвалебную речь. Эти страдания вынужденные. Они следствие той вести, которую он должен возвещать. Печально-ироническая речь апостола прерывается словами, которые дышат духом нагорной проповеди. Несмотря на все унижения, он не отвечает злом на зло, не мстит, но призывает Божие благословение на злословящих его. И это, разумеется, тоже воспринимается миром как признак слабости и ничтожности. В заключение он в контраст гордыне коринфян называет себя ссором, отбросом общества. Так мир оценивает жизнь того, кто несет ему весть спасения. Коринфяне в своем оторванном от реальности энтузиазме подошли опасно близко к такой оценке. И апостол желает спустить их с высот их восторга на почву земной действительности. Слушая энергичную речь апостола Павла с перечислением его страданий, коринфяне, скорее всего, должны были почувствовать стыд. Поэтому апостол спешит заверить их, что он отнюдь не желает ни стыдить коринфян, ни принизить их, но обращается к ним как к возлюбленным детям. Это не пустая фраза, ведь апостол Павел породил, буквально зачал коринфскую церковь Евангелием. Поэтому он вправе считать себя отцом коринфских христиан. Как отец, он сознает свое уникальное отношение к церкви и свою ответственность за нее. Он однозначно отделяет себя от прочих христианских или мнимо-христианских проповедников, называя их пекущимися о коринфянах наставниками, буквально детоводителями. Говоря о том, что таких детоводителей целая тьма, то есть 10 тысяч, насмешливо иронически намекает на партийные распри в Коринфе. Сознавая свое призвание и отеческое достоинство, апостол призывает коринфян подражать ему, брать его за образец. Понятие «подражание» было широко распространено в древности и означало следование ученика добродетелям учителя. Но апостол придает этому понятию необычный смысл. Коринфяне должны подражать не высоким добродетелям апостола, но его жизни, проходящей под знаком креста. Апостол не добивается признания собственной личности. В центре его внимания — крест Христов. Он желает привести коринфян к тому, чтобы они уразумели смысл Евангелия. Они должны подражать ему, Павлу, потому что сам он ориентируется на крест. Они должны соразмерять себя по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь с ее трудностями в полном доверии к близости Господа и все переносит в неутомимой верности Ему. Он не желает блистать, не выставляет себя на первый план, но верно служит делу распятого Господа. Апостол Павел — образец, потому что сам берет себе за образец Иисуса Христа.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 10 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоанна Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут иеромонах Тихон Васильев. Я клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Я проведу курс бесед на тему «Истории восточного христианского монашества». Сегодня будет первая вводная беседа. Итак, история восточного христианского монашества. Христианское монашество зародилось в пустынях Палестины и Египта и быстро приобрело общецерковное значение. Знакомясь с жизнью отцов, основателей монашества, многих из которых церковь называет великими, мы задумаемся над вопросами о роли монашества в развитии богослужения и догматическом самосознании церкви. Мы рассмотрим, каким образом авторитет монашествующих духовников на разных исторических этапах мог входить в противоречие с церковно-епископской администрацией церкви, и как эти проблемы и противоречия находили разрешение в церковной жизни. Является ли монашество частью церковной иерархии, или оно предлагает свою альтернативную иерархию? И что такое вообще церковная иерархия? Откуда она берет начало? Монашество как таковое не чисто православное, даже не только христианское явление. Вообще аскетизм в той или иной мере неотъемлемая часть многих религиозных практик. Чем отличается православное монашество от католического? А есть ли что-то общее в жизни православных и буддийских монахов? Если есть, то в чем все-таки радикальное отличие этих аскетических путей? Итак, в нашем курсе бесед по истории восточного христианского монашества мы рассмотрим его основание в библейской традиции, рассмотрим, как росло и распространялось монашеское движение в христианском мире, какие искушения и трудности были и есть у монахов, какие бывают типы организации монашеской жизни, чем отличается скитское монашество от общежительного, что такое отшельничество, столпничество и особное жительство. В конце концов, мы постараемся ответить на самые важные вопросы о месте монашества в современном мире, его совместимости с современной культурой и о том, существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни, к которому стремятся все верующие христиане. Так, сегодняшняя первая беседа имеет наименование «Три общие мысли о православном христианском монашестве». Это вводная беседа. Мы поговорим об общих вопросах, касающихся монашества. А именно, мы затронем три важных момента. Первое. Поговорим о единстве идеала Христова для монахов и мирян. Важно понимать, что в сущности мы стремимся к одному и тому же. Нет, не может быть двух разных идеалов христианской жизни для монахов и для мирян. А поэтому опыт монашества очень важен для всех, для всей церкви. Второе, мы постараемся определить, в чем же состоит сущность монашества. Почему это все-таки особый путь и в чем его особенность? Наконец, третья важная мысль, которую я постараюсь сегодня донести, это то, что монашество имеет библейские основания. Оно основано на Библии, Ветхом и Новом Завете. Это не просто историческое случайное явление, изобретение. Оно имеет серьезное богословское обоснование. Итак, наш первый пункт о единстве христианского идеала для всех, и для монахов, и для мирян. Иными словами, это о том, чем монашество не является. Оно не является чем-то отдельным от христианства. Это и есть христианство. На эту тему есть замечательная статья священномученика Илариона Троицкого, которая так и называется «Единство идеала Христова». Святитель Иларион в ней прекрасно демонстрирует, что в христианстве не может быть двух идеалов – один для мирян, а другой для монахов. Хотя такая точка зрения была распространена и в предреволюционной России, и сейчас это заблуждение очень широко распространено. Если очень сильно обобщить, то те, кто так считают, скорее всего, будут относиться либо к людям, которые тяготятся вообще любым видом аскетизма и не стремятся к молитве и серьезной духовной жизни, либо к рационалистам протестантского толка. Мы все призваны к совершенству, к возрастанию в меру полного возраста Христова. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что другое требуется от мирянина, а другое от монаха. Разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет. Во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности. Так, гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога, и взирающий на женщину, кое же вожделеть ея, будет ли он тем или другим, одинаково будет наказан за это прелюбодеяние, как пишет евангелист Матфей. И так далее. Очень подробно свидетель Иоанн останавливается на этом вопросе, приводит множество мест из Евангелия апостола Павла и делает следующий вывод. Когда Господь повелевает идти тесным путем, то обращает речь не к одним только апостолам, но и ко всем людям. Одинаково всем заповедал он ненавидеть душу свою в мире сем и все прочее тому подобное. И так, впредь, думаю, и самый склонный к спорам и бесстыдный не будет отвергать, что и мирянину, и монаху должно достигать одинаковой высоты, и что оба они, в случае падения, получат одинаковые кары, предупреждает Златоуст. Со времен свидетеля Иоанна Златоуста, то есть с самого начала монашества как института, встала проблема единства христианского идеала. Действительно, монашеский образ жизни внешне радикально отличается от образа жизни в миру. И до нынешнего дня есть серьезный соблазн разделить эти два мира – монашество и мирян по многим параметрам, а именно разделить литургически. Есть длинные монашеские службы, а в миру нужны сокращенные службы для мирян. Разделить морально и этически. К монахам нужно подходить с очень строгой моральной меркой. К мирянам должно быть снисхождение. Разделить аскетически. Монахи должны стремиться к непрестанной умной молитве. Мирянам это не обязательно. Достаточно краткого молитвенного правила. Но если мы серьезно подойдем к вопросу единства христианского идеала, то все вышеупомянутые разделения становятся искусственными, совершенно ненужными, более того, вредными для церкви и верующих. При общем разговоре о монахах и мирянах необходимо уточнить, что все монахи имеют тот или иной опыт жизни в миру. Однако миряне, как правило, не имеют личного опыта монашеской жизни. Поэтому, если мы отделяем монахов от мирян и считаем, что монахи занимаются, может быть, и важным, но каким-то личным своим делом, не имеющим к нам, мирянам, прямого отношения, мы лишаем церковь очень существенной составляющей опыта монашеской жизни. На Западе протестанты, реформаторы попытались ликвидировать монашество, создать чисто мирянскую церковь. Их антимонашеский пафос был очень силен. Данная попытка провалилась в англиканской церкви, где жажда глубокой духовной жизни сделала возможным попытку возрождения монашества в XIX веке в контексте так называемого Оксфордского движения. Данная попытка, то есть уничтожить монашество, провалилась и в лютеранстве, где уже в XX веке появилось множество монастырей в разных странах, подчеркиваю, лютеранских монастырей. Нужно сказать, что и в восточном православном мире были сильные антимонашеские движения в истории. Два примера. Это иконоборчество Византийской империи и секуляризация в России XVIII века, которая, если не имела целью полное уничтожение монашества, то носила вполне антимонашеский характер. Оба эти движения закончились, по сути, расцветом монашества и в Византии небывалым ростом и влиянием монашества 8-10 веков, в том числе Афонского, и в России XIX века с ее святыми старцами и преподобными миссионерами. Подводя итог рассуждениям на тему нашего первого утверждения о единстве идеала Христова для монахов и мирян, еще раз выделим мысль, что опыт монашества, монашеской жизни – подвижничество и молитвы – неотъемлемая часть общей церковной традиции. Он востребован всей церковью. Поэтому всем верующим нужно его изучать и использовать в своей жизни. В таком понимании идеал монашества – это идеал христианства. Здесь, мне кажется, будет уместным привести строки из стихотворения Осипа Мандельштама. Возможно, он написал его не о монашестве как таковом, а лишь оно навеяно впечатлением от древних церквей и монастырей Кавказа. Но для меня это именно о монашестве и его роли. «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью холодный горный воздух, крутое верую и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укрепленном из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь нисходит благодать?» Можно ли сказать лучше о монашестве, что это холодный горный воздух христианства? Наша вторая основная тема сегодняшней беседы — вопрос о сущности монашества. Мы рассмотрели о том, чем монашество не является. Оно не является чем-то отличным от христианства. Теперь же мы посмотрим, в чем его сущность. Если мы признаем, что у мирян и у монахов один и тот же христианский идеал, то чем же они отличаются? В чем сущность именно монашеской жизни, монашеского пути к Богу? Коренным внешним отличием монашества является, конечно же, безбрачие. Но является ли безбрачие сущностью православного христианского монашества? Во-первых, здесь нужно сказать, что безбрачное состояние очень часто встречается и в миру. По разным причинам люди не вступают в брак и не состоят в брачных отношениях. При этом ни о каком монашестве зачастую речь не идет. Более того, такие люди часто действительно лишены того, что мы называем семейной жизнью в широком смысле. В то время как монастырь часто становится настоящей большой семьей для своих насельников. И на деле исполняются слова Господа, что «всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». 19 глава Евангелия от Матфея. Во-вторых, можно пойти дальше и вспомнить о буддийских или даосских монастырях, где также практикуется безбрачие. Если мы безбрачие положим в основание христианского монашества, то мы неизбежно уравняем его с нехристианским монашеством. Поэтому, признавая, что безбрачие является существенным внешним признаком православного монаха, укажем на самые главные черты именно православного христианского монашества. По мнению учителей монашества, христианское монашество имеет два основания. Первое — это покаянная молитвенная жизнь во Христе. В идеале, а мы сейчас говорим именно об идеале, монашеский образ жизни создает благоприятнейшие условия для духовной жизни и стяжания непрестанной молитвы. Но для того, чтобы быть уверенным, что духовная жизнь идет в правильном направлении, необходимо также второе основание. А это наличие отеческой традиции, восходящей к святым, апостолам и, в конечном счете, к самому Христу. Принадлежность к монашеской традиции, правильное духовное руководство — это то, как монашеская традиция передается от учителя и наставника к ученику, от старца к послушнику. Вот как об этом образно пишет великий учитель монашества, преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайский. «Когда хотим выйти из Египта и бежать от фараона, то и мы имеем необходимую нужду в неком Моисее, то есть ходатай к Богу и по Боге, который, стоя посреди деяния и видения, воздевал бы за нас руки к Богу, чтобы наставляемые им перешли море грехов и победили Амалика страстей. Итак, прельстились те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в каком путеводителе, ибо исшедшие из Египта имели наставником Моисея, а избежавшие из Содома — ангела. И одни из них, то есть исшедшие из Египта, подобны тем, которые с помощью врачей исцеляют душевные страсти, а другие — подобны желающим совлечься нечистоты окаянного тела, потому они и требуют помощника ангела, то есть равноангельного мужа, ибо по гнилости ран потребен для нас и врач весьма искусный», пишет преподобный Иоанн Лествичник о необходимости духовного руководства. В русской церкви есть такой официальный документ «Положение о монастырях и монашестве», принятый на Архиерейском соборе в 2017 году. В этом документе дается такое определение монашества. «Монашество — это особый образ христианского жительства, заключающийся во всецелом посвящении себя на служение Богу. По слову святых отцов, монах есть тот, кто на единого взирает Бога, Бога единого желает, Богу единому прилежит, Богу единому угодить старается». Это преподобный Федор Студит получает о сущности монашеского делания, монашеского пути. Никто не говорит, что безраздельно устремиться к Богу невозможно вне монашеского пути. Возможно, но менее удобно, чем на пути монашеском. Перейдем к нашему третьему важному вопросу, а именно о библейских основаниях монашества. Обычно, когда говорят о библейских основаниях монашества, вспоминают следующие цитаты из Нового Завета, которые, кстати, указаны и в упомянутом мною документе «Положение о монастырях монашествующих». Ну, это положение в основном касается канонических аспектов жизни современных монастырей и монахов, но имеет такую небольшую вводную богословскую часть. Итак, эти цитаты следующие. 19 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Это призыв Господа, всех, кто хочет за Ним следовать. Следующая также цитата из Евангелия от Матфея. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Это 16 глава Евангелия от Матфея, 24-25 стихи. Опять же Евангелие от Матфея. «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Уже сегодня мы вспоминали это место из 19 главы. А также апостольские слова Иоанна Богослова «Не любите мира, не того, что в мире», и апостола Павла из 1 Коринфянам 7 главы «Относительно девства я за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Вот такие места из Нового Завета наша церковь рассматривает в своем официальном документе в качестве такого богословского основания монашеской жизни. У некоторых протестантских исследователей можно найти такие высказывания. «Монашество в любом случае не было нормальным проявлением христианского благочестия. Это неестественное явление, способ служить Богу, изобретенный людьми, и нередко он вел к печальным крайностям и отвратительным искажениям библейского христианства. Однако судить о нем надо не на основании степени самоотречения и внешних проявлений дисциплины, их мы можем наблюдать и в язычестве, и в иудаизме, или в мусульманстве, но на основании христианского духа кротости и любви, воодушевлявшего монахов. Ибо кротость как основание, а любовь как управляющий всем принцип христианской жизни, есть отличительные особенности христианской религии», писал еще в XIX веке протестантский историк Филипп Шаф. Что мы можем сказать на это? Начать нужно, наверное, с того, что аскетизм, правда, в светлой, чистой и славной форме, мы видим уже в раю, как заповедь Божию. Аскетизм — это не изобретение монахов и людей. Греческий глагол «аскео» — искусно обрабатывая, упражняя в чем-либо. Это то, что есть уже в самом начале книги Бытия. Книга Бытия, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать вот это слово «ават» еврейское, которое здесь используется, как раз и связано с вот этим термином «аскео», «искусно обрабатываю», то есть возделывать, заботиться, родить и хранить его. Вот что Господь ожидал человека, чтобы он делал с райским садом. В Библии мы видим уже прообразы монашеской жизни. При Моисее появляется учреждение, схожее с монашеством, требующее от своих членов известных временных или пожизненных обетов, а именно институт назарейства. Разумеется, речь не идет о том, что назарейство – это и есть монашество в полном виде. Но давайте почитаем книгу «Чисел». Шестая глава начинается описанием того, что такое назарейство. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он. Должен растить волосы на голове своей». Вот здесь можно остановиться и вспомнить о том, что именно в восточном православном монашестве существует устойчивая, очень устойчивая до сего дня длящаяся традиция не постригать волосы головы и также бороду после монашеского пострига. Это нечто такое вот прямо супер обязательное, но это устойчивая монашеская традиция восточного, именно восточного православного монашества. И до сего дня во многих-многих поместных православных церквях, в том числе в русской, очень широко соблюдается монахами. Казалось бы, внешнее такое дело имеет библейское основание. Далее продолжаем читать книгу «Чисел». «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу». Вот здесь интересно вспомнить то место, где Господь не дает ученику своему похоронить отца. Говорит: «След за мной, пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Конечно же, это отсылка к этому месту. Ну и так далее. Не будем читать уже всех правил о назареях, но интересно то, что стать назареями, принять эти обеты назарейства могли как мужчины, так и женщины. Ну, здесь речь идет о временных обетах, то есть обещаниях. Обет — это обещание. И вот как раз монашество внешне, обряд монашеского пострига, чин монашеского пострига, и состоит в том, что монахи приносят обещания. И, между прочим, поскольку мы сейчас читали, что начинается вот это назарейство с того, что назареи, они не пили вина и ограничивали себя в пище и в питье. То есть, по сути, это был пост. Но с этого и начинается современный чин пострижения монашества, когда предстоятель спрашивает приближающегося к нему брату, по что пришел эси братья? Постнического жития желаю, честный отче. То есть желаю вести житие постное, соблюдать пост. Вот сущность монашеской жизни и уже имеющая отражение, вот видите, в книге «Чисел». Далее пророк Самуил основывает уже настоящее общежитие для лиц, стремящихся глубже погрузиться в религиозно-духовную жизнь и служить преимущественно Богу, а не миру. Таким образом появились пророческие школы, сыны пророческие. Упоминаются много раз в книгах царств, и в первой книге царств, и в четвертой книге царств. Эти пророческие школы имели общежительное устройство, очень похоже на общежительные монастыри, с неуклонным безоговорочным послушанием своему духовному отцу. Митрополит Иларион Алфеев в Волоколамске очень хорошо говорит о евангельском основании монашества. «Монашество по своему замыслу – своеобразный путь к совершенству подражанием образу жизни Христа. Евангельский Христос открывается нам как идеал совершенного монаха. Он не женат, свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над головой, странствует, живет в добровольной нищете, постится, проводит ночи в молитве. Монашество – стремление в максимальной степени приблизиться к этому идеалу. Устремленность к святости, к Богу, отказ от всего, что удерживает на земле и препятствует вознестись на небо. Ученики и апостолы Христа во всем подражали своему Господу. Они были первыми христианскими аскетами. И изображать дело иначе немыслимо. Первые христиане, в свою очередь, подражали подвигам святых апостолов, как мы узнаем из послания апостола Павла. Но апостол Павел призывает подражать, подражайте мне, как я Христу. И здесь, уже в первохристианской общине, мы видим первое зерно настоящей будущей монашеской общины, киновии, киновиальное житие, то есть общее житие. Мы находим описание в книге «Деяний апостольских». 4 глава, знаменитые стихи о жизни первых христиан. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Так апостол Лука описывает жизнь первой христианской общины. Конечно, сейчас многие могут сказать, ну, эти времена безвозвратно ушли. Где это первоначальное христианство? Да где же? Вот оно, в монашестве, в жизни монастыря, любого общежительного монастыря. Все так именно и происходит. Наверное, приведенных свидетельств достаточно, чтобы говорить о том, что христианское монашество подлинно имеет библейскую основу, как в своей сущности, так и во многих внешних чертах жизни общины и жизни отдельно каждого монаха. Сегодня мы на этом закончим нашу вводную лекцию, а в следующий раз продолжим и будем говорить о возникновении монашества уже как института, который непрерывно существует на протяжении столетий, уже даже тысячелетий в Православной Церкви и до сего дня. До свидания, братья и сестры. Храни вас Господь и Матерь Божия и Святой Предтеча, Ангела всем Хранителя. До скорых встреч!
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения». Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 32.

настала весна 1812 года. В предстоящей войне никто уже не сомневался. 9 апреля, взяв с собой Шишкова, государь выехал в Вильну. Державин лишь краем уха прислушивался к надвигающейся грозе. Он погружен был в свои записки, воевал с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, перебрался на Званку и там продолжал писание. Бонапарт перешел через Неман и вторгся в пределы России. Державин был занят Екатериной. Всю тщетность своей многолетней борьбы он познал глубоко, но знания этого не принял. «Обернись время вспять, начни завтра все сызнова, стоик, действовал бы во всем точно так же, как действовал в молодости. По-прежнему был бы он резок и неуступчив, по-прежнему отвергал бы возможное ради должного, был готов сломиться, но не согнуться, и с гордостью повторил бы жизненные свои ошибки, все как одну, с первой до последней». Не приняв житейского опыта для себя, он не принял его и для Екатерины. Составительница наказа знала, какова должна быть Фелиция, идеальная монархиня. Следовательно, и должна была стать ею, хотя бы не только люди, но и самые небеса были против. Если не стала, ее вина. Правда, за последние годы Державин много думал о ней и пришел к выводу, что в ее обстоятельствах ничего не оставалось, как или погибнуть, или стать такой, какой она была. Рассудив так, он по человечеству, снисходя к слабости человеческой, даже простил ее, но это прощение ощущал в себе тоже как слабость и уступку. Перед лицом же священной справедливости он считал, что сия мудрая и сильная государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя великой. Таково было его последнее заключение. Между тем события шли своим чередом. 7 июля русские войска стали отходить из укрепленного лагеря на Дриссе. Покинув армию, государь явился в Москву. В Успенском соборе, осажденном народными толпами, за раз ликующими и плачущими от всеобщего воспламенения чувств и сердец, епископ Антонин приветствовал Александра достопамятными словами: «Царю, Господь с тобою, Он глазом твоим повелит бури и станет в тишину, и умолкнут волны потопные. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог». Но армия отступала. Простодушный Захаров, препровождая в подарок третье, вновь исправленное издание своего застарелого «Телемака», над которым трудился более 30 лет, сообщал о растерянности властей и тревоге жителей. «Вся Россия накануне всеобщего траура. У кого сын, у кого брат, у кого муж, все под опасностью и смерти, но важнее того, в опасности повернуться в рабство. Боже, спаси!» По делам рекрутского набора Державин ездил в Псков, где наехал довольно суматохи от близкого военного театра, потом в Новгород, уже охваченный паникой. Военные бюллетени, известия Северной почты не вселяли бодрости. Настал август месяц, и многие жители покидали Петербург, вывозя имущество. Державин по этому поводу получил письмо от Леонида Львова, брата Лизы, Параши и Веры, и отвечал ему: «По неприятному от вас полученному известию, еже обстоятельства так же дурны, как вы пишете, и прочие укладываются, то должно согласиться с давшими вам совет, чтоб и нам что-либо спасти, коли можно, и для того мы пришлем к вам с лошадями фуры, на коих и привезь к нам сюда два сундука, которые в кабинете моем покрытые коверными чехлами, сундучок плоский, который под моим бюром с бумагами, сундук в новом кабинете Дарьи Алексеевны, покрытый красным кожею, большой сундук в Анисии комнате, другие вещи, как-то трое бронзовых часов в нижних комнатах, мраморные в кабинете Дарьи Алексеевны, резную серебряную филейную фигуру, которая стоит в нижних комнатах, буфетное серебро сложить в один ящик и отправить суды. Прикажите Павлу, чтобы положил также в один сундук все штофные занавесы, и отправьте суды же. За прочими же вещами, как-то за столовыми
старыми люстрами и мебелями. Когда обстоятельства дозволят, пришлем еще лошадей или ранжируем другим образом. Мы пришлем также и Евстафия Михайловича для разобрания моих бумаг, из которых по данной ему записке он возьмет сюда. Впрочем, ежели слухи и обстоятельства переменились, дай Боже, к лучшему, что спокойнее в городе стало и перестали суетиться к отправлению вещей, то и вам поостановиться, кажется, должно, а нас уведомить. Теперь ясно видно, что Барклай нечестный человек и неверный или глупый вождь, что впустил столь далеко врага внутрь России, дает укрепляться в Могилеве, Витебске, в Обиновичах, Ворше и далее, и не действует, и не сражается». Это письмо Державин писал 12 августа, еще не зная ни о потере Смоленска, ни о том, что как раз накануне новый главнокомандующий Кутузов выехал из Петербурга к армии. Второй трагический период Отечественной войны начался. В тяжелые дни Бородина, где полковник Преображенского полка Воейков, жених Веры Львовой, командовал бригадой, защищавшей Шевардино, вне отступления на Москву Державин вернулся к запискам. Теперь он рассказывал о душевных ранах и еще не заживших, о временах Павла и Александра, о людях, которые привели государство в такое бедственное состояние, в котором оно ныне, то есть в 1812 году, находится. Ни высокого гнева, ни простой злобы сдержать он уже не мог. Припомнил все, действительно бывшее и даже не вполне бывшее. То, что он только подозревал, о чем только слышал, теперь казалось ему непреложной истиной. Екатерине, ее сподвижнику, он был готов просить многое, было за что. Нынешнему не только не прощал ничего, но даже и справедливости их не удостоивал. Одним преступлением больше, одним меньше, не все ли равно, стоит ли проверять. Вряд ли он, например, верил сам, что Спиранский был взяточник, однако же написал и это. Желчь в нем разлилась. Забывая эпический слог, он все чаще сбивался с третьего лица на первое и почти с наслаждением перечислял подвохи, подкопы, шиканы, поставленные его деятельности и обиды, нанесенные ему лично. Не вытерпев, он составил особый реестр 15 главным своим заслугам, за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения. Он писал и на званки, и позже осенью, переехавший в Петербург. Здесь каждое утро приходил к нему Платон Зубов. Наклоняясь над большой картой, следили они движения неприятеля и страдали вместе, и расстравляли друг другу сердечные раны, и распаляли друг в друге злобу. Он писал и в те дни, когда горела Москва, и, казалось, Россия гибла. Горе и страх терзали его, изливая в записках яростью. «Отпылала Москва». Супостат таинственных чисел зверь бежал из нее, оставляя кровавый след на раннем снегу чудотворной зимы. С каждым днем приходили вести о наших победах над его расстроенными полками. Молодой стихотворец Жуковский, тот самый, что в детстве присутствовал на Потемкинском празднике, на время оставив задумчивые элегии, романтические баллады о мертвецах, в лагере при Тарутине написал «Кубок воина», иначе певца в стане русских воинов, патриотическую песнь, которую все теперь повторяли. Русская слава воскресала в победах. Жуковский взывал к Державину: «О, старец, да услышим твой днесь голос лебединый». Но Державин дописывал самые жалчные страницы своих записок. Когда надежды брежели над Россией, его уделом были воспоминания. Перед Россией открывалась новая эпоха. Он выводил на последние 564-й страницы рукописи: «Сие кончается 1812 годом». Судьба Бонапарта была им предсказана совершенно точно 14 лет тому назад в пророчески косноязычных стихах. «Кто весть, что гальский витязь Риму, словами только вольность дав,
надеть боялся диадиму. Но что гордыней обуяв, еще на шаг решится смелый, и как Самсон столпы дебелы сломив, падет под ними сам. Теперь, когда судьба эта совершилась, Державин среди всеобщего ликования оставался почти равнодушен, как если б и нынешнее торжество было им пережито уже в прошлом. Он написал пространный, тяжелый, пышный гимн лиро-эпический на прогнание французов, но парения прежнего в нем уже не было. Все сердца были окрылены, а на душе Державина лежал камень, тайком от людей для себя самого. На каком-то черновике сбоку набросал он четверостишье. «Тебе в наследие, Жуковский, я ветху лиру отдаю, а я над бездной гроба скользкой уж преклоня чело стою».

А все-таки было что-то необычайно прекрасное в русской весне 1813 года, что-то похожее на начало выздоровления или на утро после грозы. Ее теплое дуновение коснулось и дома Державиных. Справили свадьбу Веры с Воейковым, перебрались на Званку и стали готовиться к приятному путешествию. Тому назад почти уже год пришло письмо от Капниста. «Любезный друг Гаврила Романович, я уверен, что мы друг друга любим. Зачем же слишком долго представлять противные сердечным чувствам роли? Вы стары, я весьма стареюсь. Не пора ли кончить так, как начали? У меня мало столь истинно любимых друзей, как вы. Если у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? По совести скажу, сомневаюсь. В столице есть много, но столичных же друзей. Не лучше ли опять присвоить одного, не приставшего любить вас чистосердечно? Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. Всяк человек есть ложь. Я мог погрешить, только не против дружества. Оно было, есть и будет истинную стихию моего сердца. Оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый и не первый шаг. Обнимем мысленно друг друга и позабудем все прошлое, кроме чувства более 30 лет, соединявшего наши души, да и соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю». По получению письма решено было помириться и ознаменовать мир поездкою в Малороссию, если только Бог даст, все будет хорошему концу. Дарья Алексеевна, кстати, тогда же дала обет в случае благоприятного окончания войны съездить в Киев на богомолье. Все таким образом складывалось одно к одному, и 15 июня, взяв с собой доктора и Парашу Львову, Державины выехали со Званки. Двигались медленно, и только 24-го прибыли в Москву. Белокаменную застали в прискорбном виде. Проворный Василий Львович Пушкин, как любитель сенсаций, тотчас сделался для Державиным чичероном. Некогда, воротясь из Парижа, усердно показывал он друзьям привезенные жилеты и фраки, давал дамам обнюхивать свою голову, умащенную модной помадой. С той же приятностью показал он Державину разоренный Кремль и Голицынскую больницу. Из Москвы тронулись дальше на Мценский Орел. Здесь в доме

желает ее увидеть. Александра Алексеевна вышла к женщине, усадила ее и стала спрашивать, откуда она, что ей надобно. Та отвечала, что из Москвы, что лишилась всего имущества, просит помощи. И вдруг рассмеялась. Александра Алексеевна подумала, что перед ней сумасшедшая, и, испугавшись, хотела уже уйти, как вдруг гостья откинула капюшон солопа. От радости с Александрой Алексеевной сделалось дурно, перед ней была Даша. Сестры не виделись 20 лет. Слезы, объятия, поцелуи, весь дом сбежался, все кинулись на гору, где ждал в экипаже Державин с Парашей и доктором. Их привели в дом, и объятия возобновились. Сердца размягчились до нельзя. Сюрприз удался на славу, однако тотчас обернулся и несколько затруднительной стороной. Как раз в эти дни гостил у Капнистов сосед Трощинский. Вот где Бог привел встретиться. Дмитрий Прокофьевич постарел изрядно, однако же сохранил осанку красавца и сердцееда. Молодежи забавно было и поучительно видеть, с каким ледяным уважением старые недруги встретились, как раскланивались по-старинному, как величали друг друга ваше высокопревосходительство и ни за что не хотели сесть один прежде другого. Но под июльским небом Украины лед понемногу стал таять, и, прожив несколько дней под одной кровлей, враги чуть ли не подружились. Воспоминаниям и рассказам конца не было. Державины прогостили в Обуховке дней 12, придавая всем удовольствиям дружества и природы. Державин был весел, даже напевал, насвистывал и сочинял стишки, обращаясь к птичкам, которыми дом Капнистов был полон. Как он любил все крылатое! Недаром воспел он не только орла, соловья, лебедя и павлина, но и ласточку, ястреба, сокола, голубя, аиста, пеночку, зяблика, снегиря, синичку, желчь, чечетку, тетерева, бекаса и, наконец, даже комара. С Капнистом он вел беседы хозяйственные, политические и литературные. С двумя барышнями, красавицами, блондинкой и брюнеткой, он в ту пору гостили в Обуховке, гулял под руку и шутил. 26 июля прибыли в Киев. Провели там 3 дня, помолились в лавре, осмотрели достопримечательности и поехали под Белую церковь в имение графини Броницкой, той самой племянницы Потемкина, на руках у которой он умер дорогою в Николаев. Перед памятью дяди графиня благоговела. Его честь был воздвигнут ее род пантеона, где бюст Державина высился среди прочих. Графа Ксаверия Петровича не случилось дома, зато Элиза, кокетливая и быстроглазая дочка графини, в любезности не отставала от матери. Державину был оказан прием за раз торжественный и сердечный, как автору «Водопада» и старому другу. На другой день пустились в обратный путь. Москва на сей раз удивила быструю переменою. Близилась осень, богатые жители собирались вернуться из подмосковных на старые попелища. Везде кипела работа, стучал молоток, топор погромыхивал, неслись песни каменщиков и маляров. 26 августа, в годовщину Бородина, усталые, но довольные державины возвратились на Званку. Ближайшим следствием поездки было то, что Державин определил на службу 2 сыновей Капниста, Ивана и Семена. В конце года они приехали в Петербург и, разумеется, поселились в Державинском доме. Им отвели во флигеле те покойчики, где ранее жили сестры Львовы. После замужества Лизы и Веры Параша осталась одна, ее перевели в большой дом, поближе к дяде и тетке. Один из молодых капнистов, Семен Васильевич, пописывавший стихи, тотчас сделался любимцем Державина и отчасти секретарем, насколько ему позволяла служба. Приток молодежи в дом не прекращался, и, слава Богу, старик без нее не мог обходиться. Но окружать себя молодежью заставляла его не просто любовь к суматохе, и не одна только живость характера, которая, кстати сказать, все более умерялась болезнью, упадком силы, растущей сонливостью. Была причина более важная, имевшая прямое отношение к его поэтическому самочувствию. Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только поэт —
который дышит воздухом своего века.

слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна, его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом. Таков закон поэтической биологии. В поэзии гражданской он действует не сильнее, чем во всякой иной, и лишь очевиднее проявляется.

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер один Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Мы будем говорить о Белой армии. Мои гости – историки. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили меня к вам.
0: И также кандидат исторических наук Николай Иванович Богомазов. Здравствуйте, Николай Иванович.
2: Здравствуйте.
0: Ваша тема – Северо-Западная армия. Как я понимаю, вообще история Белого движения на Северо-Западе.
2: Все верно, да. Ну, сейчас в первую очередь занимаюсь 18-м годом, но в целом, конечно же, да, сфера научных интересов – это Северо-Западная армия, Белого движения на Северо-Западе.
0: Давайте начнем разговор вообще о Северо-Западной армии, может быть, о ее месте, значении в Белом движении.
2: Белое движение на Северо-Западе вообще в целом уступает и находится несколько в тени Востока и Юга. И, конечно же, это в первую очередь связано с размахом событий, которые были на юге у нас и на востоке, там, где был адмирал Колчак. Конечно же, тут цифры несопоставимы, цифры людей, которые воевали, там порядок цифр разные. И, конечно, дело, что, наверное, в целом можно сказать, что судьба гражданской войны в первую очередь решалась, наверное, на востоке и на юге. Не зря титул верховных правителей был сначала на востоке, потом перешел на юг. И традиционно, начиная еще из советского времени, даже у нас в историографии Северо-Западный фронт гражданской войны в тени, конечно же, юга и востока. С другой стороны, на Северо-Западе белые достигли наивысших успехов. Они ближе всего подошли к своей цели. То есть не на востоке, где самый максимальный успех, да, на востоке белые дошли, вот взяли Казань. Не на юге, где максимальный успех, как мы знаем, да, это район Орла, к Москве они когда шли. Это все достаточно далеко от центров, куда был направлен удар. А у нас вот под Петроградом белые дошли до Пулковских высот, и в мемуарах порой встречается, что там самые пиковые моменты осени 19-го года, даже разведка, да, разъезды белых доходили вплоть до Кировского завода, Путиловского тогда завода. Так что вот видите такой вот двусторонний момент. С одной стороны, белые на северо-западе немножко находятся, их меньше, и они менее знаковые, чем на востоке и на юге. С другой стороны, они достигли наивысшего успеха среди всех других белых армий. И с этой точки зрения, безусловно, наверное, они стоят особенно и в таком, как имеют свой пунктик и свои достижения, те, которых не имеют другие белогвардейские армии, в это время воевавшие.
0: История, там есть последовательность. У вас должны быть какие-то предшественники, какие-то ученые, которые до вас занимались этой работой.
2: Конечно.
0: У вас есть вот те, которые вот близко к вам стоят по времени? Или вам пришлось через какой-то разрыв начинать что-то заново изучать?
2: Нет, конечно же. Очень редко, да, начиная, наверное, с Карамзина, больше таких не было людей, которые берутся за какую-то тему, а до них никто ничего не писал. Когда я к этой теме подошел, конечно же, до меня существовали историки, видные историки, которые писали по этой теме. Я вот вкратце изложу, наверное, основных специалистов по истории гражданской войны на Северо-Западе.
0: Да, и скажите, какие хорошие, а какие, может быть, нет?
2: Если они основные, они все хорошие, просто в зависимости от периода, когда они писали, каждый имеет свою специфику научного подхода. Первая работа, наверное, которая самая знаковая по истории биодвижения на Северо-Западе, гражданской войны, эта работа вышла в 1929 году. Написал ее ленинградский историк, участник гражданской войны в Средней Азии, разумеется, на стороне красных. В будущем он был деканом исторического факультета УГУ некоторое время, уже после войны. Николай Арсеньевич Карнатовский. Работа вышла к десятилетию событий под Петроградом, 29-й год, и называется «Борьба за Красный Петроград». Эта вот работа, видите, она выполнена в 29-м году, когда еще можно было, в принципе, достаточно свободно писать. То есть, конечно же, нельзя было не сослаться на, там, на классиков марксизма и ленинизма и прочее.
0: И не порадоваться победе Красных.
2: Не порадоваться победе Красных. Уже нельзя было не пнуть Троцкого. Но в целом достаточно такая сильная работа с привлечением, конечно же, мигрантских мемуаров, что потом было невозможно уже. И впервые в отечественной историографии, советской, я говорю, да, были введены в научный оборот мемуары белых, в том числе, например, генерала Родзянко. И это первая обобщающая работа, там, ну, страниц, может, 500. И надо сказать, что, конечно же, многое с тех пор изменилось, и парадигма исторического исследования изменилась, и новые источники появились в большом количестве, и там многие, скажем, утверждения этой работы устарели. Но в целом она как некая базовая, она сохраняет еще свою актуальность до сих пор, и ее можно читать как для того, чтобы войти в эту тему. Это первая работа. Вторая крупная работа вышла уже после перестроечное время. Написал ее профессор Анатолий Васильевич Смолин. Он сейчас работает в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете на кафедре истории нового новейшего времени. Работа называется «Белое движение на северо-западе России». Вышла она в Санкт-Петербурге в 99 году. Вот это первая постперестроечная работа. Очень хорошая. Анатолий Васильевич поработал в зарубежных архивах, в том числе в американских, в Бахметьевском. Много посмотрел документов, в том числе коллекцию Евгеньевича смотрел. И вот это такая вторая большая флагманская работа по этой теме. Ну и третья работа, она вышла совсем недавно. Написал ее эстонский историк, зовут его Рейга Розенталь. Называется «Хроника победы и поражения Северо-Западной армии». Вышла она в Таллине на русском языке в 2008 году. Не помню, когда она вышла по-эстонски, там буквально, может быть, за год до этого или за два. По-русски она вышла вот в 2008 году. Это такая последняя крупная работа из основных по истории белого движения в Северо-Западе, охватывает тоже период от самого начала, с 18 года, и до момента эвакуации, перехода границы и ликвидации Северо-Западной армии в начале 21 года. Так что вот три основных историка, три основных работы, которые, если бы кто-то хотел заниматься этой темой, я бы посоветовал почитать.
0: Мы затронем тему, которая меня очень волнует, немного поговорили об этом до передачи. Это связь церковной истории и истории гражданской. У нас с этим гигантские проблемы. У нас церковная история и пишется, и преподается, и излагается так, как будто параллельной гражданской истории почти не было. А гражданская история, в свою очередь, в ответ или тоже по своим собственным размышлениям, не замечает истории церковной. И все вот так вот живут, не встречаясь друг с другом. При этом очень с большим интересом, хорошо друг к другу относятся, все прекрасно, это не со зла, а просто вот так сложилось почему-то. И вот, допустим, яркий пример вот этой ситуации. Житие святого праведного Алексея Южинского, очень почитаемого в эмиграции святого. И в России многие храмы, уже я смотрю так в интернете, на многих сайтах храмы в разных городах России находятся, почитают этого святого. И нигде не упоминается, что его жизнь проходила там, где проходили важнейшие события, где действовала Северо-Западная армия. И что он видел, как она действовала, находился с этими людьми, со славными именами. И он с ними где-то там вот был, пребывал, переходил границу с Эстонией и с ними находился в Эстонии. То есть нигде. Вышла книга большая. Ни одного упоминания, вообще такого слова нет. Белая армия, Северо-Западная армия. Как такое могло произойти, что человек жил в такие великие времена, такие трагические, такие геройские, и вот в таком важном документе, как житие, жизнеописание, биография, нет этого упоминания. Не вмещается. Но вот так получилось. И когда вот мы стали задавать этот вопрос, оказывается, что действительно историки одни, которые занимаются белым движением, гражданской войной, и другие, которые занимаются церковной историей, они как-то вот, не встречались на конференциях совместных. И вот мы попросили их встречаться в студии «Радио Град Петров», и я вас тоже прошу прокомментировать эту ситуацию. Ну, здесь ближе по теме, наверное, Ивана Васильевича, который занимается духовенством и церковной историей, но в связи тоже с гражданской.
1: Я постараюсь вот несколько слов сказать.
0: Да, прокомментируйте вот эту ситуацию.
1: Очень интересно, я когда вот один курс готовил для студентов, «Церковь и война» называется в 20 веке, собственно, «Церковь и армия». Естественно, говорить о православной церкви и Красной армии невозможно. Только как вот гонение на православную церковь. А Белая армия, где сохранился институт военного духовенства, он был практически в каждой Белой армии, куда бы ни посмотрели, на какую из фронтов гражданской войны, таких свидетельств масса. Но самое интересное, кроме вот одного такого достаточно большого альманаха, который выпустило издательство «Посев», отдельных работ по белому движению и православной церкви нету. Почему? Почему молчала иммиграция? Видно, не дошли определенные руки. Почему сейчас это замалчивается? Но мы видим сейчас, какое сложное отношение у общества, у властей к вообще белому движению. Поэтому дойти до такой темы, как военное духовенство и вообще православная церковь и его отношение к белой идее, достаточно сложно. Есть некий такой вот набор святых или известных деятелей православных церквей, о которых принято говорить. Например, все мы знаем о Вениамине Федченко, очень спорной фигуре на юге России. Но, например, Северо-Западная армия, масса имен. Вот вы сказали об Алексею Южинском, о котором только сейчас Россия его узнает. Можно вспомнить, например, о, когда мы говорим, Северо-Западной армии, о епископе Печорском Евсевии Гроздове, до этого Псковском, который ушел также с Северо-Западной армии и стоял фактически во главе всех русских приходов, я еще поговорим сегодня поподробнее об этом, русских приходов Эстонии до 29 года, вплоть до своей смерти, и фактически возглавлял православное духовенство и мирян Северо-Западной армии, то есть тех территорий, которые там находились. И еще масса-масса имен. Вот то, что я столкнулся, занимаясь своей темой Северо-Западом России, вот отец Николай Калиберский, который был вторым главой Псковской православной миссии в 1941-1944 году. Он тоже ведь ушел с Северо-Западной армии фактически. И вернулся. Ушел из Пскова, и Псков вернулся только во время нацистской оккупации из Риги в годы Второй мировой войны. И вот когда мы начинаем считать массу имен этого известного духовенства, стоит вопрос, почему сейчас нет какого-то обобщающего труда, и вообще нет труда исторического, нет труда по белому движению и православному духовенству. И этот вопрос остается открытым. Вообще нет такого единства между церковными историками или историками, скажем, которые преподают в Санкт-Петербургских, допустим, или Московской духовной академии, и, условно говоря, светскими гражданскими историками. Темы до сих пор разные. Нигде, кроме Москвы, нет кафедры изучения церковной истории, истории Русской Православной Церкви.
0: Кафедры имеется в виду где?
1: На исторических факультетах, mm-hmm. то есть вот mm-hmm. это всегда какие-то единицы занимаются этой проблематикой. И вот этот вот разрыв, когда одни занимаются сугубо светской историей, считают, что мы не залезаем в церковную историю, а другие сугубо церковные и говорят, ну зачем нам вот какие-то сугубо гражданские вопросы, эта ситуация, она сохранилась до сих пор, и пока никак ее изменить нельзя.
0: Чтобы поговорить о значении Северо-Западной армии, обычно людям легче и ближе и понятнее это значение оценить по каким-то вещественным знакам, памятникам и местам. Вот можем мы сегодня назвать те места, в которые можно встать и рассказать, вот здесь Северо-Западная армия то-то и то-то. Может быть, не только на подходах к Петрограду, еще про Эстонию поговорим, может быть, во второй части передачи, но, может быть, и тоже и в нашем городе. Вот есть такие места, потому что кто-то, может быть, здесь жил, или кто-то, может быть, здесь ждал, когда они войдут.
2: Ну, многие здесь жили, конечно же, как правило, не знаем адресов, где люди жили. Ну, если мы говорим о каком-то месте, где встать и почувствовать связь себя с историей Северо-Западной армии, я бы сказал, что в первую очередь это вот Псков. Псков приходишь, и там осталось... Он здорово разрушен был во время Второй мировой войны, да, его, по-моему, если не ошибаюсь, 96% зданий Пскова не сохранилось, но остались многие здания, с которыми мы можем почувствовать, зайти, потрогать и понять, что здесь что-то происходило. В первую очередь, это, конечно, Псковский кадетский корпус, где, собственно, белое движение на Северо-Западе зарождалось. Это здание осталось, находится на улице Некрасова, по-моему, там какое-то административное здание. Вот дом, в котором находился штаб так называемого Псковского корпуса, да, который вот стал ядром будущей Северо-Западной армии, пожалуйста, можно прийти. Все места, связанные с Псковским периодом, они почти все сохранились. Можно погулять, походить, посмотреть. Талавские острова те же, Псковском озере, да, в Чудском озере. Они не пострадали вообще никак. Там осталось все, что там было. Все есть. Церковь осталась, дома в некотором количестве остались. То есть можно посмотреть. Что еще?
1: Наверное, если смотреть по нынешней Ленинградской области, все-таки как то, что называется сейчас Кингисепп, Ямбург.
2: А, Ямбург, конечно же, да.
1: Живой памятник Северо-Западной армии. И все церкви, соборы, которые находятся недалеко от него, тоже Аполье, это такой вот церковный памятник, в том числе Северо-Западной армии.
0: Ведь если где-то в каком-то месте находилась белая армия, то белые, у которых были и полковые священники, и священники, которые вели запись отпеваний и похорон, и вот даже тех мест, где хоронили погибших, как говорят исследователи и краеведы этой темы, сохранились благодаря как раз священству. Та традиционная функция священства, записывать, где человек похоронен и кто когда погиб, она сохранялась в белой армии за священниками. Белые были в этих храмах, молились в этих храмах. Какие можно храмы назвать, куда мы заходим, и вот можно увидеть, вот здесь молились белые, ну, вот в этом храме,
1: думаю,
0: чтобы освободить
1: храм
0: Петроград.
1: В Аполье,
2: храм, конечно, да.
1: В Ямбурге собор. Вот это те храмы, где заходишь, и вот именно ощущение того, что это церковь освобождения, я бы так бы назвал, куда вот шла Северо-Западная армия освобождать город.
2: В Гатчине тоже.
1: В Гатчине, да. И я думаю, уже начался процесс установления каких-то памятных знаков. Но вот если действительно этот процесс будет шириться и умножаться, то есть практически в каждом храме будет какая-то памятная доска, будет установлено, какие именно воины Северо-Западной армии там погибли, у людей проснется желание вспоминать этих людей, северо-западников. Потому что сейчас, к сожалению, несмотря на все традиции, там, попытку примирить красных и белых и прочего, о белых знают гораздо меньше. То есть, кроме старания отдельных историков-краеведов и представителей местной такой вот краеведческой интеллигенции, я бы сказал, местное население истории Северо-Западной армии достаточно относится пассивно, им это неинтересно. Такой разрыв в памяти, в исторической памяти. И именно церковь, так как люди посещают церковь, может нести миссию просвещения населения по поводу Северо-Западной армии и рассказа о северо-западниках. Потому что никто другой не может донести до местного населения рассказ о миссии северо-западников в период Гражданской войны.
2: Мы забыли упомянуть еще церковь Ивана Васильевича, церковь в Пскове.
1: Да-да-да, Александра Невская церковь.
2: Угу. Там памятная доска как раз северо-западникам стоит, и там постоянно, конечно, постоянно свечки стоят. Да.
1: И если увидят какую-то доску, услышат какой-то рассказ о Северо-Западной армии, возможно, внутри тоже что-то поменяется. И в каких-то своих идеологических, главное, морально-нравственных какой-то особенностях тоже это что-то в людях изменит.
0: Мне кажется, вот важно, что вы подчеркнули, что храм естественным образом соединяет все события, которые с ним связаны, и всех людей, которые в него приходили. И мы можем сказать, что вот история этого храма до революции, вот история в гражданскую войну, вот здесь молились белые, здесь стояли эти люди белые, они смотрели тоже на это же изображение. Удивительное ощущение. И потом история гонений на церковь, да, выживание в советское время, и история Второй мировой войны, и, конечно, на Северо-Западе этот храм мог становиться храмом Псковской миссии, служение миссионеров, и переполненные народом храмы. Мы знаем немножко, наверное, историю Псковской миссии, по радио про это рассказывали.
2: Дополню буквально, пока вы не перешли к другой теме. Удивительно, как, когда приходишь к этой церкви в Пскове, полковая церковь, бывшая Омского полка, раньше названия полков не были обязательно в соответствии с революцией с тем местом, где они находились. В Пскове был расквартирован Омский полк, я сейчас не помню, порядка 94-й, по-моему, Омский пехотный полк. И там у него казармы в Завеличье, и ничего не сохранилось от всего этого военного городка, в котором в том числе и белые квартировали в 18-м году. Здания все разрушены. Но единственное здание, которое до сих пор стоит, это вот как раз церковь полковая, которая вот возвышается на этом заброшенном районе, в котором какие-то там старые дома и какие-то очень гнусного вида хрущевки. Она так там ярко освещает весь этот район. Со стороны даже видно, насколько, да, вот эта церковь является таким элементом, как действительно культурным. Не только духовным, но и культурным.
0: Еще в продолжение того термина, который прозвучал, «миссия Северо-Западной армии». Очень много написано про миссию белых в эмиграции, ну, разными великими людьми. Вот какие прекрасные слова, допустим, сказал Иван Ильин, Бунин. Ну, можно вспомнить многих людей, которые сказали прекрасные слова. И вот эти слова до нас дошли. А о Северо-Западной армии, ее миссии, кто-то высказался, и что мы можем сегодня сказать?
2: Вы знаете, Северо-Западной армии не повезло в том плане, что первые лица ее, в первую очередь генерал Николай Николаевич Денич, он ничего не написал. Он вообще очень странно в этом плане себя вел. Он был, ну, можно сказать, одним из самых успешных генералов, или самым успешным, можно даже так говорить, Первой мировой войны на Кавказском фронте. Об этом периоде ничего не написал, и написал только его помощник, член штаба генерал Масловский, о том, как вот генерал Юденич там успешно на Кавказе воевал. То же самое и с периодом, когда Юденич руководил белым движением в Северо-Западе. Он сам ничего не написал, хотя он прожил, как мы знаем, до 33-го года, похоронен в Ницце. Никаких мемуаров не оставил. За него написал его тоже ближайший подвижник, генерал Томилов. Но эта книжка, к несчастью, осталась неопубликованной. Вот только вот она сейчас до нас доходит, и мы пытаемся как-то с ней вести работу. Написал второй человек, генерал Лазянко, написал быстро, сразу в 20-м году, но эта книжка тоже осталась как-то вне поля почему-то для современников, вне поля зрения, и она мало известна. Поэтому, по сути дела, вот лидеры не высказались и не обрисовали миссию Северо-Западной армии. Единственное, наверное, кому можно было прислушиваться и кто громко об этом заявлял, это известный эмигрантский литератор, секретарь Бунина Леонид Зуров. Вот он много писал на этот счет, наверное, может к его наследию обратиться. Ну и, конечно же, это Александр Иванович Куприн, который написал «Купол святого Исаакия Даламасского», в котором он пытался как-то сформулировать свои впечатления о своей службе в Северо-Западной армии и в целом о ее миссии. Так что вот, наверное, из людей, которые как-то пытались обозначить, сформулировать миссию Северо-Западной армии, это Зуров и Куприн.
0: Куприна все-таки можно прочитать, я вот мечтаю, чтобы на радио все-таки прочитали. А все то остальное разве доступно? Вообще издано?
2: Зуров сейчас активно пытается, по крайней мере, его издавать в издательстве «Посев». Конечно, это мало доступно для широкого читателя.
0: Вот, в этом и проблема.
1: Видно, нет такого специального заказа вот на опубликование таких малоизвестных моментов истории гражданской войны. Огромная масса была опубликована в 90-е годы. А потом, когда пошел спад интереса к истории гражданской войны, мы видим, что все-таки история гражданской войны стала интересовать гораздо меньше. И поэтому вот такие лакуны, малоизвестные страницы, там, если мы берем Дальний Восток, допустим, гражданской войны, и здесь север, северо-запад.
2: Все-таки о юге и востоке и публикуют даже сейчас. И много публикуют. А вот о северо-западе, конечно, гораздо меньше. И это потому, что, видимо, в целом малоизвестный эпизод нашей истории.
0: Тем не менее, это же Петроград, Петербург, столица Российской империи. Если бы они взяли, то все бы остальные оказались на втором месте по значению. И здесь было бы все, несмотря на то, что Юденич признавал, что он не руководитель вообще всех белых. И, наверное, даже если бы он взял столицу, то он все равно бы признал, что вот он подчиняется руководителям белого движения. Мне кажется, не стал бы он. Но, может быть, в этом как раз и есть какая-то, не знаю, политическая ошибка, как говорят. Нет? Надо все брать на себя и говорить. Я никого не слушать,
2: вы
0: делать,
2: знаете,
0: как
2: вот
0: считаешь.
2: В историографии идет большая дискуссия о том, что даже если бы он взял, то дальше было бы. Потому что, учитывая численность армии, она там самая максимальная численность армии, зафиксированная в документах, это 63 тысячи человек. И в том числе и все тыловые службы, штабные, писари всякие. А вот максимум, наверное, сколько у него было, ну, историки спорят, но в целом, сколько было у Юденича на самый важный момент, осень, октябрь-ноябрь 19-го года, максимум было 20 тысяч человек у него в армии. И можно ли было бы такой армии, даже захватив Петроград, поддержать его порядок, выдержать контрнаступление, поддержать продовольственно город большой достаточно, в котором большое количество рабочих и большое количество элементов явно не настроенных в сторону Северо-Западной армии? Это дискуссионный вопрос, который открыт, о котором можно говорить. Но, безусловно, занятие Петрограда, случись оно, хотя историки не любят отлагать наклонения у нас по нашей традиции отечественной, хотя на Западе, например, это очень популярное направление. Что было бы, если бы... Так вот, это было бы, конечно, важное событие, которое бы очень сильно повлияло на весь ход гражданской войны. Это бесспорно, и тут отрицать не приходится.
0: Вы как считаете?
1: Моя позиция по поводу Николая Николаевича Юденича и по поводу Северо-Западной армии, я бы сказал так, Николай Николаевич — человек, который не стремился вот к такому, из личных своих каких-то качеств, к лидерству. Это было чертой его характера, в отличие, допустим, от Антоновича Деникина, к личности которого, например, у меня есть определенные вопросы, он все-таки такой человек, который не склонен относиться критически к себе. А Николай Николаевич, он, как русский офицер, выполнял свою задачу и видел свою задачу только вот в освобождении, наверное, Петрограда от большевиков, от большевизма, но не видел себя как крупного политического и военного деятеля, может быть, в масштабах всей России. Он видел только вот выполнение конкретной задачи перед собой.
2: Ну, конечно, он был с самого начала, он признал верховенство, как и все, адмирала Колчака, и, собственно, он был назначен Колчаком, руководителем всех белых дел на северо-западной России, в качестве такового потом он непосредственно перед походом на Петроград, собственно, сместил, ну, если можно сказать, сместил генерала Родзянко с поста командующего и сам стал командующим прямо накануне похода, о чем Родзянко потом очень сокрушался в своих мемуарах, что как так, прямо накануне похода меня отстранили, а я сам план готовил, и поэтому все пошло не так, ну и прочее. Конечно же, он был в этой всей парадигме белогвардейской, что у нас один есть верховный правитель, я подчиняюсь, его приказы выполняю. Но вот, если мы говорим, да, опять-таки, а можно ли было, что бы было бы, если бы, очень много что поменялось бы, конечно, если бы белые заняли Петроград. В первую очередь, мы с вами знаем, что у нас, например, в Сестрорецке старый оружейный завод. Всего в России было 3 завода, которые изготовляли винтовки для армии. Это в Ижевске, в Сестрорецке и в Туле. Если предположить, что, например, Деникин занимает Тулу с тульским оружейным заводом, а Юденич занимает Петроград с Сестрорецким, а Ижевцы и Воткинские на востоке занимают Ижевский и Воткинский район с Ижевским заводом, то вы понимаете, что вся оружейная промышленность оказывается в руках белых, и это сразу большой плюс на их сторону.
1: И тут вот, Николай Иванович, я тоже попрошу как специалиста развеять миф о блокаде, собственно говоря, Петрограда Юденичем и о той миссии, которую готовила белая армия, именно не блокировать и морить голодом население Петрограда. А
0: как я раз даже впервые слышу о такой дикой версии.
2: Что, конечно же, Юденич сам и его разные помощники и члены штаба планировали о том, что будет, если Петроград займут. Они, собственно, жили этой идеей, они в это верили. Они не шли просто так. Они, конечно, верили, что не смогут занять. И для того, чтобы снабдить большой город продовольствием, заранее принимались меры. И вот северо-западное правительство, которое было создано при Юдениче, и сам Юденич входили в сношения с американцами. Это известная американская компания, которая называется «Американская администрация помощи», которую руководил Герберт Гувер, будущий американский президент перед Рузвельтом с 29 по 33 года, который был известен тем, что он помогает странам, оказавшимся в беде. Во время Первой мировой войны помогал Бельгии, потом помогал вот Юденичу, потом помогал уже Советской России. Эта компания показывала во время голодов по Волжье в начале 90-х годов. Так вот, Юденич заранее договорился с этой организацией, и сохранились в Государственном архиве Федерации все бумаги о том, сколько, куда и для чего. Для Петрограда заранее было заготовлено большое количество зерна, и в целом, если мы говорим о том, можно ли было прокормить Петроград в случае его занятия белой армией, то можно было, и для этого все было подготовлено. И в целом, и по воспоминаниям, видно, что те территории, которые в 19 году белые занимали, они лучше снабжались продовольствием, чем те территории, которые находились под Красной армией в это время. Потому что как раз белые сдавали населению большое количество зерна и прочего продовольствия из тех запасов, которые получали по договору от американцев. Другое дело, чем мы им платили, а платили мы им деньгами адмирала Колчака, а ну, знаете, это уже вопрос другой юридический.
0: Наверное, вторую программу я начну с вопроса, почему проиграли. Поговорим подробнее о церкви в связи с историей белой армии, северо-западной армии. Поговорим о судьбе армии в Эстонии. Ну, а эту программу я попрошу вас закончить на такой, может быть, пафосной ноте. Вот для вас северо-западная армия что символизирует? Вы скажите, как историки, которые занимаются этой темой, каждый со своей стороны.
2: Ну, для меня это много символизирует. Отчасти моя семейная история связана с гражданской войной на северо-западе, и поэтому я в свое время начал проявлять к этому интерес. Для меня это, как и для любого, наверное, историка, научная проблема, научный интерес, который превращается в целом в нечто большее вовлечение и в даже, в, наверное, собственно, в некоторое отождествление себя свои предметы исследования. Так что для меня это большая часть моей жизни.
0: А семейная история как связана?
2: Семейная история связана очень интересно. У меня мой прадед был, есть такая деревня, называется Скамья. Она находится в устье реки Нарова, и в ее впадении как раз впадение Чудское озеро на русском берегу. А на противоположном берегу находится Васк-Нарва. Там она жила, моя семья, и предки мои были там сапожниками. Соответственно, вот в начале 20 века мой прадед закончил училище в Пскове и стал учителем. В Первую мировую войну был призван в армию, потом прошел прапорщические курсы, стал прапорщиком. И вот уже с моментом, с началом гражданской войны, он оказался добровольно, она почему-то в Красной армии, как раз там Ян Фабрициус организовал Красный отряд пограничный от немцев. Он там оказался, и он участвовал в взятии Пскова, как раз в боях с белыми в ноябре, 25 ноября 18 года. Потом в начале 19 года был белыми расстрелян. Его могила осталась, и мой дед уже написал о нем книжку. Я, когда маленький был, прочитал и увлекся этим, решил, что надо этим заниматься. Начал заниматься и понял, что ничего по этому поводу пока никто особо не пишет, и, как я уже говорил, что вся тема находится на периферии зрения историков, вот так оно и пошло.
0: То есть ваш прадед был расстрелян белыми?
2: Ну, он был расстрелян чинами Балтийского полка. Сам Балтийский полк состоял не из русских, вы знаете, ну, по крайней мере, офицерский состав, а из балтийских немцев. И в тот момент, как и весь корпус, и позднее, тоже отдельно в состав эстонской армии, тем не менее, они действовали вместе, да, и он был расстрелян, да, белыми. Но он был видный деятель Красной армии, крупный специалист военный, и неудивительно, что он оказался в такой ситуации. Было бы удивительно обратный. Но в целом, да, трагическая история о том, что он был расстрелян. Приехал к семье, будучи больным, деревню внезапно заняли белые, и он оказался в такой ситуации.
0: У нас обычно, когда говорят, вы знаете, моя семейная история связана с этим, поэтому я этим занимаюсь, все думают, ну, понятно, чей ты потомок. А тут совершенно неожиданно, неожиданно. А Иван Васильевич, тогда ваше личное отношение к Северо-Западной армии?
1: Я еще раз повторю, для меня это армия освобождения. Это армия освобождения России, это армия освобождения имперского, императорского Петрограда, Петербурга от большевизма. Во-вторых, это часть большой предыстории русской иммиграции прежде всего в странах Балтии, и Северо-Западная армия дала духовные кадры для духовенства, кадры военные для будущей жизни русских и в том числе местных жителей на территории балтийских стран прежде всего. И если бы не было Северо-Западной армии, не было такого огромного, колоссального влияния на культуру не только российскую, но культуру именно в этих странах. И Северо-Западная армия — это носитель этой настоящей, подлинной русской культуры.
0: Вот это интересная, конечно, тоже мысль, как начало истории русской эмиграции. У нас уже все привыкли к тому, что это целый мир, который вот совершенно необычный, он и культурный, он и имеет всемирную значимость. Но действительно, начало — это белые армии, в том числе и Северо-Западная армия. Следующую передачу начнем вот с того вопроса, который обычно всех очень волнует. Почему проиграли? Попрошу вас ответить на вопрос, почему проиграли здесь, на Северо-Западе, были самой успешной частью белого движения и не взяли город. Поговорим уже о том, как армия оказалась в эмиграции, о ее судьбе. Это, пожалуй, самая трагичная страница. Передачу вела Марина Лобанова, мои гости, историки Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, и Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. В следующей программе продолжит рассказывать нам об истории Северо-Западной армии, о ее значении для сегодняшнего дня.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Град Петров, программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Завьялов, поэт. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я рад приветствовать аудиторию вашей радиостанции.
1: Сегодня у нас также в студии Александр Матвеевич Крупинин и я, Артем Андреевич Гравин. Мы сегодня вдвоем будем, втроем даже, говорить о поэзии, говорить о творчестве Сергея Александровича, обсудим книгу, да, которая вот здесь у нас на столе лежит, но пока я о ней ничего не скажу. Сергей Александрович, вы прилетели в Россию из Швейцарии. Расскажите нам, что вас привело к нам.
2: Да, недавно вышла в издательстве «Яромир Хладик» в Петербурге. Вышла книга, в которой вошли переводы от и под Авгараца, труд, которым я занимаюсь последние 40 лет. Первые переводы, первые наброски переводов были сделаны, когда я был студентом. Сейчас я уже весьма пожилой человек.
3: Сергей, а тогда вопрос сразу возникает, в чем смысл переводов Горация, которые уже много раз переводили на русский язык, и что нового вы вносите в этот перевод?
2: Ну, Горация, он живой. Он действительно вечно живой. И в этом смысле каждая эпоха открывает своего Горация. В средние века это было одно. Вот не случайно в поэме Данте «Божественная комедия» Гораций присутствует, но он присутствует как сатирик, тогда как для последних столетий Гораций — это прежде всего лирик. И, может быть, нельзя найти другого имени в истории новой европейской поэзии, которое бы было столь важным для истории лирической поэзии Европы.
1: Можете вы рассказать, почему, в принципе, вы заинтересовались когда-то давно Горацием? Что вас привело к этой фигуре?
2: О, вы знаете, это судьба, видимо. Потому что началось это с того, что мне еще школьнику, и школьнику не старших классов, попалась в руки вышедшая тогда книга в библиотеке всемирной литературы. Был такой великий советский эксперимент по созданию мирового канона, который назывался «Античная лирика». И там были переводы от Горация. Ну, я, конечно, Пушкина читал и даже Державина читал. И знал, что вот был такой Гораций, они его переводили. И вот, скажем, «Лебедь», стихотворение «Лебедь» Державина, или вот «Памятник» Горация, «Кто из богов мне возвратил» Пушкина, да, тоже. Эти стихи, вот я думаю, вот это и есть Гораций. И я вдруг смотрю, что что такое? Ни рифмы нет, ни размеров привычных нет. Что-то совершенно такое, что требует какой-то особой подготовки для чтения. То, что сразу не раскрывается.
3: То есть там были переводы не рифмованные, не силоботоника?
2: Нет, там были переводы так называемые эквиритмические. О них я сейчас скажу, что это такое. Ну и, конечно, а я был мальчик, в общем, я не бунтовал. То есть я потом бунтовал, но бунтовал иначе. Я, например, там писал какие-то бунтарские сочинения по литературе. Но тут было другое, что я понимаю, что это надо понять. Это не Гораций плохой, а я плохой. Мне надо понять, что это такое. Я стал стараться. Потом прошло еще несколько лет. В 1970 году вышла книга Михаила Леоновича Гаспарова, великого нашего филолога, полное собрание сочинений Горация с его предисловием и с переводами, которые были им отредактированы. Ну, отредактированы. Потом, когда я посмотрел, каковы же были тексты до редакции, я понял, что в сущности это были новые переводы, по крайней мере, наполовину. Вот эта книга перевернула мою жизнь. Я прочел эту книгу, и я понял, что я должен быть филологом-классиком. И действительно, прошло несколько лет, я поступил на классическое отделение Петербургского университета и учился там. И Гораций был со мной все время. И начиная с первого курса, я пытался что-то переводить. Переводы Горация. Что это такое? В XVIII веке в России это были переводы, сделанные введенным Ломоносовым силаботоническим стихом. То есть они были написаны так, как писались оды. торжественные оды, тем более, что у Горация ведь оды, да? Торжественные оды на победы русского оружия, на восшествие на престол императоров и императриц. То есть это была именно такая поэзия. А потом в Германии, благодаря Клопштоку и благодаря, конечно, ученым, филологам, классикам того времени, примерно в середине XVIII века произошла революция. А именно, Клопшток провел такой эксперимент. Заменить долгие слоги ударными, а краткие – безударными. В русском языке ударные и безударные. И у нас есть, конечно, долгие и краткие, но эти долгие и краткие не могут взаимозаменяться. В латинском же языке два кратких – это один долгий.
3: По времени... То есть там вся поэзия, по сути дела, латинская, она построена на разности длины слога, да?
2: Совершенно верно.
3: То есть там нет рифма, нет вот того, что у нас как бы силоботоника называется.
2: Ни в коем случае.
3: То есть именно вот это главное отличие слога длинный и слога короткий.

0: сделать то же самое, что сделал Клопштак. И они это сделали, осуществили. Но эти переводы не были тогда востребованы читателем. Русская поэзия делала первые шаги. У нас уже был Державин, но вот это вот богатство русской поэзии, вот этого хора или там симфонического оркестра, который мы знаем, его не было.
1: Человек еще не готов к эксперименту, скажем так, такому яркому, к эксперименту с формой.
0: Да.
1: Вот мы пережили уже эпоху эксперимента, тот же самый футуризм какой-нибудь. И тогда человек, читающий, он готов услышать что-то не та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, что-то другое он готов услышать, по-другому прочитать стихотворение, что
0: да,
1: называется.
0: Да, совершенно, совершенно верно. И действительно, уже в следующая эпоха, наступившая в Серебряном веке, вот она актуализировала вот этот вот немецкий эксперимент. Первыми были Валерий Алексеевич Брюсов и Вячеслав
1: Иванов.
0: Вячеслав Иванович Иванов. Он, правда, переводил не Горация, он перевел более сложных авторов, Алкея и Сапфо.
2: На которых Гораций, в свою очередь, опирался в своем
0: творчестве. Конечно, для Горации они были...
2: Тем, да, что для нас Горация.
0: Тем, что для нас Горация. Великолепно, да, именно так. Именно так. И начиная где-то уже с 10-20-х годов, вот этот тип перевода победил в нашей переводческой литературе. Вот этот перевод называется эквиритмическим, потому что он весь построен на ритмических заменах долгих и кратких.
2: А можно было бы услышать какой-нибудь хотя бы краткий отрывок, конечно, чтобы мы поняли,
0: да,
2: что означает вот эквиритмический?
1: На слух, на слух,
2: да.
0: На кого в час рождения Мельпомена упал взор твой приветливый? Уж того ни кулачный бой не прельстит, ни успех в конском ристалии. Это Борис Леонидович Пастернак. А вот латинский прототип. Quem tu Мельпомене семель насцентем пацидо люмине видерис Ильм нон лабор истхмиус, кларабит погилем, нон эквус импегер, курруду цетахаико викторем. Если человек, знающий, ну, или хотя бы чуть-чуть занимавшийся латынью, он смотрит на этот латинский текст и вдруг видит, что почти все ударения в словах стоят не там, где надо.
1: Да, потому что там есть правила ударения. Да.
0: Именно, да. И вот стих читается, исходя из опоры на долгие и краткие. Причем иногда долгие идут подряд. Вот как тут, квэм, ту, мэ. Три долгих подряд. Квэм, ту, мэль по мэне, сэ мэль. Нас цэн, тэм плацэдо, люмэне ви дэрис.
1: Это своеобразная музыка такая.
0: О, это безумно красиво. Но дальше я так стал переводить. И даже некоторые эти переводы мои того времени печатались. Вот был такой альманах уже в конце 20 века, в 90-е годы. Он назывался «Древний мир и мы». Его издавал греко-латинский кабинет, основанный моим учителем Александром Константиновичем Гавриловым. И находился в здании классической гимназии 610-й. Вот прекрасный, прекрасный кабинет. Там богатейшая библиотека на древних языках и литература об античности. Ну вот, я даже печатал эти переводы, но потом я вдруг заметил одну вещь. Я заметил, что если положить любые слова на этот размер, все равно будет красиво. И мне пришла идея в голову, что это очень напоминает романсы Чайковского на стихи, скажем, Радгауза, одиозного графомана своего времени, чудовище, да? Ну, или Константин Константиновича Великого князя Романова. У него стихи чуть лучше, но, в общем, примерно мягко говоря, да. А романсы гениальные. То есть, если убрать музыку, это графоманский бред. Но с музыкой Чайковского они звучат божественно. Снова как прежде один. Как? Как это написано? Что дело здесь в музыке? А Гораций все-таки это же не музыка, это все-таки стихи. Кроме того, меня интересовала метрика. Я стал читать книги по метрике и понял, что... Ну и многие

0: филологи об этом писали. В частности, был такой великий русский филолог, переводчик Платона Андрей Николаевич Ягунов. Он как-то сказал, правда, не по поводу Горация, а по поводу Гомера, что гекзаметр — это марш, а перевод Жуковского — это вальс. Муза, скажи мне о том благоопытном муже, который... А там идут воины, гоплиты с копьями, со щитами, там звон оружия, да? В греческом тексте. Это совсем другое. И как-то эти идеи у меня в голове так повернулись, что я понял, что нужно от этого эквиритмического способа переводить отказываться, что это новодел.
1: Так, и чем же это можно заменить?
0: Заменить это можно только поэтическим высказыванием, таким, какое оно есть. А поэтическое высказывание, вот мы берем какой-то поэтический текст. Это может быть какой-то юкагирский эпос про то, как женщина зачинает от медведя. Это могут быть... Нинурты недавно вышел, этот шумерский эпос.
2: Емельянов переводил.
0: Емельянов, да. Великолепно, это гениально. На чем построен этот стих? Мы не знаем. Никто не знает. Звучит это гениально, и мы понимаем, в чем тут дело. Ну, в конце концов, что такое псалмы? Что такое псалмы?
1: Это стихи.
0: Стихи. Стихи — это стихи. На чем они держатся?
1: На повторении двух строчек. Как бы один и тот же смысл, две строчки повторяются как бы друг за другом.
0: Мне кажется, что нет.
2: Вы хиазм сейчас говорите?
0: Не-не-не.
1: Я не знаю, как это называется, но это как бы вот, допустим...
2: Какой-нибудь псалом приведите.
1: 10-й псалом.
2: Помилуй меня, Боже, повелиц, милости твоей.
1: И помилуй нас, щедрот твоих, очисти беззаконие. То есть как бы обе строчки, они как бы значат одно и то же.
2: Есть смысловая рифма.
1: И они по-разному, вот эта смысловая рифма, они по-разному, один и тот же вопрос... 118-й псалом весь так построен.
0: Ну да, говорят параллелизм. Это так принято говорить о псалмах, что псалмы построены на параллелизме. На нем же построена древнеегипетская поэзия. Там, например, спор разочарован со своей душой, когда человек себя сравнивает там пометом крокодила. Я люблю древнюю поэзию. Я понимаю, что я не знаю этих древних языков и никогда их не узнаю, ни древнеегипетского, там, ни санскрита, ничего, но... А уж тем более юкагирского. Я хочу понять, вот что это, на чем держится, собственно, поэзия. Что мы привыкли, что поэзия бывает там силабическая, силаботоническая, тоническая, дольники бывают, свободный стих какой-то бывает якобы. А на самом деле, вот на чем держится стих?
2: У вас такой философский вопрос, что такое поэзия как таковая? Он в точку бьет, как вы знаете, вот спрашивали классические философы, да, вот что такое... Красота как таковая, что такое добро как такова, что такое поэзия как таковая, вне зависимости от того, какая она. Да, как вы перечислили, вы разные типы, вот что такое поэтическое? Да? Видимо, вы что-то к чему-то пришли, какой-то ответ, или это поиск?
0: Я думаю, что есть какие-то вещи, которые являются вечным вопрошаемым у нас. К какому мы можем прийти выводу, там, рассуждая о чем-то? Кто такой Ешевна?
1: Но, тем не менее, мы, если мы приступаем к какому-то переводу Горация, к какому-то, значит, мы на чем-то основываемся, как, к чему-то мы пришли.
0: Вы правы.
1: Пускай временно, пускай мы не говорим, что это абсолютно, но, тем не менее, что-то мы для себя решили.
0: Ну, не то чтобы решили, но как бы вот предположили.
1: Предположили.
0: Предположили, да.
1: И что?
0: Ну, вот так оно и было. А поскольку я к этому времени, я писал стихи лет 20, там, с чем-то, я поздно начал писать стихи. Тогда тоже была такая ситуация, что с одной стороны был Александр Семенович Кушнер, хороший поэт своего времени, но который постепенно... Вот это интересное явление, когда человек пишет вот как бы одинаково хорошо, но проходит десятилетие, и бесконечное повторение одного и того же создает вопрос, что Кушнер и сейчас продолжает публиковаться. То есть его стихи публикуются уже там 70 лет. Нельзя писать 70 лет одно и то же. И я почувствовал тогда вот эту исчерпанность русской просодики. Что вот эти бесконечно повторяющиеся одни и те же размеры, даже с вариантами дольников, даже с вариантами тонического стиха, у Блока гениальные тонические стихи. Но тогда, во времена Блока, это было внове. Но прошло с того момента, когда их писал Блок, до... Скажем, того времени, когда я стал писать стихи, прошло почти столетие, 80 лет. Поэзия должна быть живой, она должна меняться. она должна меняться. Но тогда появилась вот эта, как бы подражающая переводам в журнале «Иностранная литература», подражающая этим переводам поэзии свободным стихом. Верлибр тогда говорили. Хотя смысла в этом слове я не вижу, потому что верлибр означает...
1: Свободный стих.
0: Все лишь значит свободный стих, да. Почему не переводить? Это как, знаете...
1: Как-то у них считается, что свободный стих — это одно, а верлибр — это что-то все-таки немножко другое.
0: Ну, это вот, знаете,
1: у наших современных...
0: это какая-то казуистика, да. Потому что, знаете, все-таки такие вещи, как стих, это универсально. На любом языке нужно уметь об этом говорить. А не то, что ах, на нашем языке, ну, наш язык велик. Ну, эти другие великие языки. Их немного, но они есть. И вот так. Да. И тогда, значит, с другой стороны шла вот эта вот поэзия свободным стихом, которая в основном была, ну, как вот вижу, пишу. Что вижу, то пишу. Но там тоже были великие мастера. Был великий поэт Геннадий Айги, например. И тут в этом вся сложность. И я пытался что-то найти. Меня ни одно, ни другое не устраивало, кроме Айги. Айги я безумно любил.
1: А тот же Ерёмин.
0: Ерёмина тогда никто не знал.
1: Не знал, но тем не менее он был.
0: Да, он был. Он был. Но у него не свободный стих. У него белый стих. Это все-таки тогдашний Ерёмин. Потом, под конец жизни, конечно, у него стих расшатался. Это уже почти свободный стих. И все-таки не совсем. Так посмотреть на организацию.
1: Ну, да,
0: а
1: там,
0: Ерёмин,
1: конечно,
0: великий поэт, это конечно. Бесспорно. И вот я думаю, да, вот здесь вот тут вот эти люди, которые пишут бесконечными силоботаническими размерами. Здесь люди, которые пишут вот этим свободным стихом, который, кроме всего прочего, связан еще с определенной культурой. Ведь, вот я, скажем, любитель симфонической музыки, да, ну, вообще, того, что сейчас называют академической музыкой. А есть люди, которые любят рок. Вот я помню, там, русский рок. А мне как-то русский рок никогда не был интересен. Не только русский, а вообще. Мне не другое. Я в детстве на скрипке играл. Меня в детстве филармонию водили. Для меня музыка — это другое. Слово «музыка» для меня обозначает другое, чем вот это принято какой-то практике бытовой. А рядом у меня был Гораций, которого я читал по латыни. И рядом был Пиндер, которого я пытался читать по-гречески. Ну, я ходил на семинары, пытался, в смысле, что самостоятельно тут не справиться. Это очень трудно. Вообще, древнегреческий язык в 3 раза сложнее латыни. А Пиндер в 3 раза сложнее нормального греческого языка. И я почувствовал, что нужно что-то вот такое найти, чтобы восходило к античной лирике. Ну, а потом я стал знакомиться с современной поэзией, ну, современной, 20 века. Западноевропейский, я видел, Илиот, скажем, поздний, там, «Пепельная среда», 4 квартета. Это как бы мое. Или, скажем, там, Паунд. Тоже это мое. Во Франции Сен-Жан Перс, Поль Клодель. Если лирика такая нежная-нежная, Поль Элюар. То есть я увидел, что вот она есть. И вот итальянские герметики. Унгаретти, Квазимо, де Монтале. И я увидел как бы тех своих учителей, которым я стал пытаться следовать. И я стал писать стихи вот так, как я их стал писать.
1: Но это, по сути, тоже верлибр какой-то стих.
0: Да, это верлибр, хотя строгие исследователи считают, что я пишу не верлибром, а гетероморфным стихом.
1: Слишком научно. Ну, того, кого вы перечислили, это же люди, которые писали верлибры.
0: Ну, конечно.
1: То есть, а чем они отличаются, допустим, от верлибров Айги или Аркадия Драгомощенко?
0: Вот, а Драгомощенко радикально.
1: Вот чем?
0: У Айги и у них все построено на дыхании. То есть сочинение такого стиха — это как сочинение музыки. Там некая мелодия, которая со словами. Мелодия нетривиальная, сложная мелодия. Или, может быть, даже мелодия без мелодии. Вот эта музыкальная ткань, как у французских импрессионистов, там, Дебюсси. Ты действительно как будто бы висит некая ткань. Она светится, в ней что-то отражается, такое прекрасное. Спеть это не споешь.
1: Ну, Дебюсси тоже не споешь, конечно.
0: Вот такой я про то и говорю, что не споешь, конечно. Это прекрасно, да? И мне это нравится, что это не споешь. Но потом более поздняя какая-то музыка, Оливье Мессиан, например. Там Святой Франциск, скажем. Ну что это? Как об этом сказать? Об этом не скажешь. Так что, понимаете, а кому-то там какой-нибудь...
1: Так, а Драгомощенко, вот мы
0: тогда... Драгомощенко другой. Драгомощенко работал исключительно с языком.
1: Содержание.
0: Нет, именно с языком. Вот эта школа языка, которой он следовал. С одной стороны, понимаете, я видел в нем учителя, потому что это человек, который первым сумел порвать с вот этой силоботанической традицией, которая к этому времени стала эпигонской. Он нашел в себе силы. Это было очень непросто, потому что я был в этом клубе 81 в то время, и я знал этих современных поэтов всех. Это были мои друзья. Я был младший среди... Вот недавно мы с одним приятелем сделали вечер, который назывался «Младший среди старших». Вот это про нас. Нам было там под 30, а этим людям было за 40. 40 и чуть-чуть больше. И Аркадий Драгомощенко, конечно, в каком-то смысле совершил подвиг, потому что его абсолютно не принимали. А он сумел найти себе читателя, сумел найти как-то убедить этого читателя, что то, что он делает, интересно. Но мне это было не близко. Я вообще считаю, что поэт не может быть инструментом языка. Нет. Язык — инструмент поэта. Я в этом глубоко убежден. Хотя, наверное, большая часть философов, наверное, рассуждая на эту тему, говорит в пользу языка.
2: По-разному. Знаете, вы сейчас обозначали спор, можно сказать, между Гуссерлем и Хайдеггером. Хайдеггер говорит, что язык прежде, потом уже он высказывается. А Гуссерль говорит, нет, есть человек, который пользуется языком. Вот эти две позиции, они спорят весь 20 век. Кто-то выделяет язык, кто-то выделяет личность, и вот между языком и личностью, между миром и личностью происходит какое-то такое вот столкновение, которое выражается в том числе вот в том противопоставлении, о котором вы сейчас сказали. Знаете, вы сейчас говорили о перекличках, о поиске языка, о поиске инструмента для перевода древних текстов, и невольно задал себе вопрос, а древняя поэзия и поэзия современная, назовем ее современной в широком смысле, это там, последние много десятилетий, чем они отличаются? Для того, чтобы их как-то связать, для того, чтобы использовать современные средства для древних текстов, нужно как-то их сопоставить, может быть, да, или, может быть, понять, почему они из разных миров, или почему они в одном мире находятся. Как бы вы могли объяснить или поразмышлять на эту тему древние и современные?
0: Да, это сложнейшая тема, потому что она, во-первых, упирается в социальные вещи. Ведь что значит древнегреческая культура? Да, это культура людей, вокруг которых толпы рабов. Это очень важно понимать. Рабовладельческое общество. И без этих рабов не было бы ничего, не было бы никакой культуры. Ни Платона с Аристотелем, ни Гомера с Гесиодом, ни Еврипида с Софоклом. Ничего бы этого не было. Вот. И мне кажется, что во многом особенность древнего заключается в том, что древней культуры, античной культуры, именно в том, что эта культура была культурой элиты. А элита позволяет тогда, традиционная элита, которой сейчас почти нет уже нигде в мире, сейчас говорят, да, капитализм без буржуазии. Вот это важная вещь, да, потому что буржуазия – люди строгие. Их дети получают воспитание дисциплинарное. Это и есть дисциплинарное общество, да? Не общество контроля, да, именно дисциплинарное общество. Вот латынь учить. Знаете, есть такое выражение? Латыни без слез не бывает.
1: Кстати говоря, мне кажется, ужасное случилось в 20 веке в образовании. То, что латынь перестали изучать в средней школе, латынь и греческий, это очень сильно... отбросила человека, именно вот усреднила человека, да, то есть должна быть...
2: Может быть, не усреднила, а как-то унизила.
1: Вот, на самом деле, очень считаю, что одно из самых больших в моей жизни огорчений то, что я не знаю древних языков, и никогда никто меня их не учил, и не было повода этим заниматься. На самом деле, человек, который знает древние языки, он гораздо просто больше понимает мир, да, он как бы более объемно понимает мир и более строго понимает, то есть латынь, допустим, вот он понимает, как устроен язык. А он, наш русский язык, он такой довольно свободный, как бы, и он не дисциплинирует. По сути дела.
0: Ну, может быть, действительно это так, что он не дисциплинирует, но молодой он. Русский язык такой молодой.
1: Он уже никогда не станет латынью.
0: Ну, это да. Но тут я вот что хочу сказать, что Да, конечно, это так. Но с другой стороны, какой процент людей в любой западноевропейской или восточноевропейской стране могли учиться в школах, где преподавали древние языки? Единицы. Ничтожное количество. И какой-нибудь 1%, 2%. Я помню, один из моих учителей говорил, что оптимисты считают, что 3%, а пессимисты считают, что 2% людей способны учиться в классической гимназии.
1: Так они же и нужны, эти 2%.
0: Ну, а что мы, а 97-98%?
1: А им это не нужна, это латынь, не нужна.
0: Не нужна, но они поднимают революцию.
1: Ну, вот, понимаете? Другой, вот другой вопрос.
0: Вот в этом-то и штука, в этом-то собака и зарыта. На мой взгляд, это главная трагедия современности.
1: Ну, да.
0: Потому что она рождает ложь. Все построено на лжи. Все мы равны, все хорошо, все равны. В то же время, когда там 7 миллиардов людей на Земле не могут досыта наесться, пить чистую воду, мыться. Страшно, страшно подумать.
2: В этом смысле античная честность, да, честная жестокость, будем так
0: говорить. Да-да-да, раба называют рабом.
2: Да, честная жестокость, она более прямолинейна, будем так говорить, да, более пряма.
0: Да.
2: Не пытается завуалировать свое положение за каким-нибудь красивой вывеской, что называется.
0: Платона в государстве, да, там же все названо своими именами.
2: Да, довольно сурово.
0: Довольно
2: те, кто
0: сурово,
2: читают, да, понимают, что это звучит красиво, идеальное государство, а потом, когда читаешь, вдруг тебя охватывает ужас от цензуры, от всех этих...
0: Ну, вообще, человек после тех, кому исполнилось уже 10 лет, в сущности, их надо уничтожить. Потому что они уже не смогут жить в этом идеальном государстве. То есть надо оставить детей до 10 лет, причем отнять их у родителей. Что это? Да? Не, ну понятно, что это не... Не какой-то план, который можно практически реализовать. Это некое, действительно, рассуждение о том, что можно. Может быть, в каком-то смысле он как раз в этом произведении показывает невозможность идеального общества. Идеальное общество невозможно.
2: Можно ли сказать, что обращение к древней поэзии сегодня — это некоторая ностальгия по чему-то такому, чего, может быть, в жизни и не было, но ностальгия по чему-то глубинному?
0: Я думаю, что да. Во всяком случае, для меня точно. Потому что я не мыслю вот это мира без канона, мира без неких классических образчиков, без понимания значения личностей. Сейчас время, когда людям не ставят памятники. А если ставят эти памятники напоминают карикатуры. Недавно я видел новый памятник, поставленный Габриэле Д'Аннунцио, великому итальянскому поэту и романисту, в городе Триесте. Он изображен маленьким человечком, который сидит на скамеечке. А рядом ходят люди, причем перед зданием банка. А рядом ходят люди, которые входят и выходят из этого банка, которым он там до пояса. Понимаете? Это как будто бы специально
1: это
0: показать.
1: Это месть какая-то. Да?
0: Ну, это не месть. А вот...
1: Зофиумы, наверное. Зофиумы.
0: Зофиумы,
1: конечно.
0: Зофиумы – ужасная вещь, потому что югославские партизаны уничтожали итальянскую часть населения в Джулии. И эта тема закрыта. Это закрытая тема.
1: Возвращаясь к Горацию.
0: Да, давайте.
1: Интересно. Может быть, прочитаете что-нибудь из своих переводов?
0: Конечно.
1: А то мы говорим, чтобы мы понимали, в чем как бы вот новое слово в переводе Горация.
0: О, Вакх, куда ты меня полного влагой своей похищаешь? В какие рощи, в гроты какие уводишь мою завороженную душу? В пещерах каких отзовется великому Цезарю вечная слава? Рвутся к звездам, к престолу Юпитера слова небывалые, беспримерной силы, ничьих не знавшие уст. Как Менада, застывшая в изнеможении на горной вершине, смотрит сверху на Гебар, на Фракию, заметенную снегом, на варварские следы на отрогах Родопов. Так я цепенею в своем вдохновении, на берегах и в рощах безлюдных, предводитель наяд и вакханок, ясени, исторгающих с корнем. Я больше не в силах говорить о земном, о несущественном, о приходящем, о линей, увенчанный виноградом. Сладко и страшно идти за тобой. Могу прочесть еще какое-нибудь хрестоматийное стихотворение?
1: Да, памятник.
0: О, давайте.
2: Сейчас, пока вы читали Авакхи, у меня такое даже как бы ощущение музыки, такой труп каких-то криков, да, как будто кто-то идет в процессии, и Вакх сидит там.
1: Ну, как будто это даже не верлибр, на самом деле.
0: Вот, вот именно.
1: Не слышится, не слушается, как верлибр, а слушается как какой-то вот тоже белый стих такой вот, лагаэт какой-то.
0: Лагаэт. Вот, лагаэт. Да, как будто бы это лагаэт для Данистана.
1: Конечно, содержание требует очень больших комментариев для современного человека, то есть там столько всего.
0: А, кстати, оно и написано сложным размером. Я сейчас прочитаю кусок оттуда.

0: Аминь. Таткоем тумель поменес.
1: То есть все-таки там размер есть.
0: В латыни-то есть. А у меня-то нет.
1: А кажется, что есть. Ну, от того, как вы читаете, конечно.
0: Ну, да. Ну, вот, память. Да, ну, в памятнике «Экзеги монумент эре перениус регаликвеситу пирамидальциус кот нон имбередакс нон аквилим потенс поусет дирюраут иннумерабелис аннорум сериес эт фугатемпорум». Да, вот этот размер. Ну, кстати, довольно простой. «Я оставил напоминание о себе прочнее, чем медный памятник, и величественней царских пирамид. Его ни всеразъедающая влага, ни мощный ветер с севера не сможет уничтожить, ни даже неисчислимая череда годов, бег времени. Я умру не весь, большая часть меня избегнет богини мертвых, и свежей будет память обо мне, пока восходит на Капитолий с молчащей висталкой верховный жрец. Скажут про меня, что я оттуда, где грохочет ауфит неистовый, оттуда, где над иссохшими полями когда-то владычествовал Давн, что я вышел из народной толщи, что первым облачил иулийские размеры в латинские слова. Проникнись заслуженной гордостью и мне, дельфийским лавром, благосклонно Мельпомена, увей седины».
1: Спасибо. Да, блестяще.
2: Да, замечательно. Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина и Александра Крупинина с поэтом и переводчиком Сергеем Завьяловым. Продолжение слушайте через неделю.

0: Маленький концерт.
1: О первых годах жизни Антонио Вивальди известно немного. Несомненно, что его музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в возрасте 10 лет он часто замещал в оркестре собора Святого Марка своего отца-скрипача. Постоянно общаясь с музыкантами знаменитой капеллы Святого Марка, Вивальди еще в ранней юности впитал богатейшие музыкальные традиции, позднее своеобразно преломившиеся в его творчестве. С самого детства Вивальди страдал серьезным дефектом грудной клетки, из-за чего всю жизнь прожил полуинвалидом, страдая от сильной астмы. Здоровье Вивальди с годами не становилось лучше, и в оркестре он не смог выдерживать нагрузку. Встал вопрос о его дальнейшей судьбе. Наиболее перспективным было бы преподавать в консерватории, их в Венеции было 4. Все консерватории были при церкви, и там обучались бедные девушки и сироты. Мужские консерватории были в Неаполе. Отец Вивальди счел наилучшим дать сыну духовное образование, так как сан и обет безбрачия давали Вивальди право преподавать в женской консерватории. Вивальди получает образование в духовной семинарии, а в 1703 году рукополагается в сан священника. Но из-за нарастающих болей в груди и кашля Вивальди 3 раза пытался и так и не смог довести мессу до конца. Его освободили от службы ввиду болезни, однако за ним осталось прозвище «Рыжий священник». Надо отметить, что и его отец фигурирует в списках капеллы Сан-Марко под прозвищем «Росси», что значит «рыжий». Отец вполне подготовил Вивальди к преподаванию, сам занимаясь тем же в консерватории нищих.

Так начался период блестящей педагогической и творческой деятельности Вивальди, вскоре принесшему широкую известность. Консерватории возникли в Италии еще в XV веке как приюты для сирот и подкидышей. Сначала в них обучали ремеслам, а позже было введено преподавание музыки, которое стало основным предметом. С тех пор консерватории или госпитали развивались как музыкальные учебные заведения. В разное время в них работали такие выдающиеся итальянские музыканты, как Галуппи, Легренци, Скарлатти и многие другие. Оспитали для пьета — одно из наиболее замечательных учреждений Венеции того времени. Это был дом для подкидышей, детей, тайно помещенных в специальную нишу в стене. Оспитали для пьета для девушек-сирот особенно славилась отлично поставленным обучением хоровому и сольному пению и игре на струнных, клавишных и духовых инструментах. По свидетельству современников, воспитанницы умели играть на многих инструментах и легко переходили от одного к другому. По субботам и воскресеньям устраивались концерты силами учащихся и преподавателей. Исполнительский уровень был настолько высок, что службы в храме приюта и концерты привлекали всеобщее внимание. А тот факт, что девочки и женщины, исключенные в то время из профессиональной музыкальной жизни, выступали здесь в роли единственных исполнителей, вызывал дополнительный интерес. Любопытство публики только возрастало от того, что музыка звучала благодаря невидимым музыкантшам. Исполнительницы были скрыты от нескромных взглядов тюлевой завесой. «Я не могу представить себе ничего более изысканного, деликатного и трогательного, чем эта музыка. Искусная композиция, мелодии тончайшего вкуса, красота голосов, точность исполнения — все в этих духовных концертах производит непередаваемое словами впечатление». Увы, едва ли подобное можно встретить в повседневной практике в каком-либо другом месте, несмотря на то, что ни одно человеческое сердце не в силах остаться глухим и равнодушным. Ни я, ни мой спутник не пропускали ни одной вечерни, и надо сказать, что таких, как мы, вокруг было множество. Церковь всегда была полна любителями музыки. Даже лучшие певцы из Венецианской оперы приходили сюда, чтобы слушать это великолепное пение. И, следуя превосходным образцам, заодно совершенствовать свой вкус и манеру. Только одно мучило меня. Галереи, на которых располагались девушки-музыканты, самые старшие из которых говорили едва исполнилось 20, были занавешены тонкими тканями. Сквозь них легко проникала музыка, но, увы, не взгляды. И, наслаждаясь музыкой, я не мог созерцать ангельских ликов тех, кто выводил сии божественные звуки. Так писал Жан-Жак Руссо, один из многочисленных гостей Венеции о Венецианской консерватории Пьо Оспитале деля Пьета. Став педагогом одной из лучших консерваторий Венеции, Вивальди оказался в среде с блестящими музыкальными традициями, где перед ним открылись возможности для осуществления самых разнообразных творческих замыслов. Подобно другим композиторам XVIII века, выступавшим в роли педагогов, например, Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге, Вивальди должен был регулярно создавать для своих учащихся огромное количество духовной и светской музыки. Так же, как Бах, он занимался с хористами, проводил репетиции оркестра, дирижировал концертами, преподавал теорию музыки. Благодаря столь интенсивной и многогранной деятельности Вивальди, Оспитале деля Пьета вскоре стало заметно выделяться среди других консерваторий Венеции. Современники свидетельствуют, что оркестр Вивальди не уступал французскому придворному под управлением Люлли. Концерты Оспитале деля Пьета собирали восторженную публику не только со всех концов Италии, но и приезжую из других стран. Вивальди проработал в Оспитале деля Пьета почти всю свою жизнь и все свои духовные произведения написал для своей консерватории — кантаты, оратории, мессы, гимны, матеты. Текст кантаты «Магнификат» Антонио Вивальди, который мы сегодня послушаем, взят из первой главы Евангелия от Луки. Это благодарственная песня Пресвятой Богородицы, воспетая ею в ответ на приветствие ее родственницы, праведной Елизаветы, которая в радости приняла Марию в своем доме как Божию Матерь. «Магнификат анима меа домини» — «Величит душа моя Господа». «Магнификат» Вивальди для пяти солистов, хора и оркестра — это великолепное произведение, сочетающее виртуозную концертность сольных партий с развернутой полифонией хоров. Подобно Иоганну Себастьяну Баху, который в своем «Магнификате» не ограничился общей передачей настроения текста, Вивальди бережно следует за словами евангельского молитвословия, чередуя величественно возвышенные хоралы с элегическими ариями, эпизоды, полные глубокой молитвенной сосредоточенности, с ликующими словословиями.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал «Магнификат» Антонио Вивальди в исполнении солистов хора и оркестра «Тафель Музик Барок» под управлением Жанны Ламон. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч!
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», у микрофона Елена Обламская, и мы продолжаем наш разговор с представителями благотворительного фонда «Вера и надежда» Анастасией Владимировной Груне, руководителем фонда, и Артемом Тужиковым, руководителем скаутской дружины «Павловск». Говорим о программах фонда, о том, каким же образом был выбран метод адаптивного скаутинга.
2: Хорошо, это привычное строение в жизни скаутов, разведчиков, следопытов. А в контексте благотворительного фонда «Вера и надежда» какие приобретаются нюансы в работе, приспособления, что выработано, какие приемы особенные?
3: Ну, то, что вот я замечаю вот у ребят, с которыми сталкиваюсь в фонде, ну, наверное, у большинства первоначально какое-то потребительское как бы отношение, ну, вообще сам к жизни и к получаемым каким-то благам, там, не знаю, от фонда или просто вот, что они понимают, что они относятся к какой-то к определенной категории и непосредственно то им, ну, что-то должны как бы дать.
2: Они на что-то рассчитывают.
4: Я могу немного прокомментировать. Это та же проблема, которую замечают выпускников детских домов, о которых много пишут, что когда обществу проще вложить ни время, ни воспитание, ни отношения, а деньги, то вырастает поколение выпускников детских домов, которые живут на готовом, они не знают, что посуду надо мыть, и считают, что это нормально, что им, что по праву своей трудности житейской, которую никто не отнимает у них, они им обязаны. И они вот в итоге оказываются в ситуации слабого, потому что, ну, пока тебе 5, 7, там, 10, 12 лет это еще терпится, но там, к 18 уже общество вполне тебе даст понять, кто кому чего
3: ну,
4: обязан.
3: Получается, очень сложно самим становится, ну, непонятно отдавать. То есть они привыкли получать и очень еще сами не привыкли отдавать.
2: Отдавать — это значит позаботиться об этом самом ближнем, да, который здесь вот у тебя же в отряде, в этой поездке, в этом лагере, где вы находитесь, да? И что это за ситуация? Напишите, пожалуйста.
4: Ну, я могу прокомментировать, что мы на это фонде смотрим, что если Артём на это смотрит с точки зрения программы духовно-нравственной и этим ценен и вот этот вклад, то мы еще смотрим это с точки зрения, просматриваем с точки зрения психологии и особенностей как бы психологических травм или тех ситуаций, в которых дети растут. И вот эта неспособность отдачи, она часто связана с тем, что нету образца. Ребенок он такой, как он никакой. Он делает то, что делают копирует его у окружения. Если мы говорим, что мы работаем с семьями, которые уже сами себя признали неблагополучными, и это их плюс, по крайней мере, они выходят в контакт, признают проблему и дают себе возможность решить эту проблему, а не запираются: «Нет, у меня все хорошо, и не подходите к нам». Вот, то мы говорим о том, что это дети с непроработанными какими-то травмами. Иногда родители даже сами говорят, они у нас вот особенно развиваются. И им действительно, они делают то же самое, но маленькими шагами. К сожалению, некоторые, да, то есть тут надо отсматривать два типа детей, ну, как бы с нравственной распущенностью, которые привыкли, что им дают, и хотят брать. И они уже понимают, что нужно сделать, они уже чувствуют это, но все равно.
2: Конкретное очень что-то, случай, что называется, из жизни. В чем это заключается? У мальчика один бутерброд, и надо поделить его пополам, чтобы отдать товарищу. Как вы учите помогать ближнему делиться?
4: Да, бывает по-разному. Вот я говорю, что есть дети, если по итогам психологического тестирования и наблюдения и общего решения принято, что этот ребенок все-таки относится к ситуации психологической коррекции, то ему надо дать возможность научить заботиться о себе. Такие дети часто склонны отдавать
2: сначала,
4: последнее.
2: На первом этапе, да?
4: Они отдают последнее вроде как из страха, что если они сейчас не отдадут, их убьют. Это часто дети из семей с большой численностью детей. Или я сейчас в целом говорю, не анализирую никого из наших подопечных. Пришла там мама пьяная или папа пьяный. Она же, ей надо что-то немедленно сделать, иначе сейчас же будет... Вот, и
2: экстренная ситуация.
4: И на первых порах они кажутся отдающими, но они как бы не развиваются. Они как бы ищут, где потише. И их надо, наоборот, втащить как бы в то, что бери себе, конкурируй. А есть, которые уже такие, и у них как бы проблема другая, что там родители, может быть, ну или семьи, особенности тоже развития такие, что они живут по дарвинистическому принципу, абсолютно по дарвинистическому принципу. И тут, если это воспитуемо, они двигаются в этом. Они не хотят, это на чаепитии можно легко сказать, что я, например, часто любят делить, возьми по одному. Но это не диагностично. Вот диагностично, когда у тебя на столе стоит еды больше, чем надо каждому, но все равно идет давка. И тут вот видно, что как бы дети, в принципе, это природа, ну, естественно, как любой организм, который хочет выжить, он сначала берет себе, а потом уже думает обо всех остальных. А человек воспитанный, но который понимает, что ему все равно хватит. Здесь большая же история заключается в том, что если они голодные, то, естественно, у них возникает инстинкт борьбы просто за выживание. Здесь сложно оценить. Ну, то есть сначала надо накормить, потом сказать, ты вот сытый, а вот эту конфету иди отдай. Ну, то есть тоже вот не все так однозначно. Как говорит Артём, хотя немножко запутала, наверное, своим комментарием.
2: Очень профессиональный ваш комментарий.
4: Но конкретные примеры заключаются в том, что на одной и той же ситуации все дети ведут себя по-разному. И есть дети, которые удерживают намерение такой

0: ты понимаешь, что ты в сообществе. Ты в этой палатке поспал, так ты ее собери там и понеси, и, там, и сдай. А если я приезжаю и говорю, где мне тут лечь спать? Вот, вот вам...
1: Ясно, ясно. Артём, а что вы наблюдаете как опытный уже скаутский педагог? Что вы наблюдаете? Какую динамику в поведении ребят? Я бы даже сказала, пока не будем так уж брать духовную нравственность, а просто хотя бы в поведенческой психологии, вот в этой социальной адаптации, когда трудный подросток оказался вдруг, тебе и палатку неси, и бутерброд отдай, и конфету еще подумай, хватит ли соседу. Что вы наблюдаете? Какую динамику? Есть ли она?
2: Да, конечно, безусловно, очень положительная динамика, и результат виден чуть ли не сразу, то есть, как бы, можно сказать, ежедневный. То есть, если взять периоды день, месяц, год, два, то динамика, она налицо. То есть, если получается, что мы работаем с детьми не в адаптивном скаутинге, то тут такой вопрос сложный. Тут идет, наверное, какая-то корректировка уже заложенного семьей, школой, храмом. Тут идет такая, как бы, общая, какая-то объединяющая, что идет такое составление пазла. То есть ты берешь пазл от семьи, от храма, от школы, корректируешь, привносишь свое, показываешь, что у нас нету, ну, у нас микроколлективы, звенья, и нету слабых в звеньях. Идут соревнования между коллективами, но не внутри своего коллектива. Каждый, как бы, старается друг дружку дополнить. То работа в адаптивном скаутинге, здесь виден непосредственно твой труд, твои вложения, и идет отдача.
1: Конкретно? А вот конкретно что?
2: Ну, если конкретно, то, ну, тут если не в каких-то личностях, ну, допустим, ребенок пришел, и он замыкается, он не понимает, как ему общаться. То есть он пришел с какими-то, со своими особенностями, и эти особенности могут быть в его поведении высказаны таким образом, которые имеют насмешку у других ребят.
1: Это напряжение, замкнутость.
2: Это напряжение,
1: какая-то
2: замкнутость, раздражительность на что-то. Он думает, что его сейчас обидят, и у него идет, как бы, ответная какая-то агрессия, чтобы его не обидели. И он идет на опережение и встречает какую-то встречную самоагрессию. А здесь получается, что идет понятие, что мы в одном коллективе, то есть нас нету каких-то соревнований между вот собой в плане того, за какое-то место. Мы работаем на общее дело, например, мы работаем на то, чтобы поставить палатку, чтобы укрыться от дождя, чтобы приготовить обед для всех. И твоя задача, как конкретного, что ты являешься каким-то механизмом, без тебя невозможно. То есть если ты, у тебя задача посолить суп там или какое-то блюдо приготовить, то твоя задача, ты понимаешь, что тебе надо не пересолить, чтобы все были довольны, или посолить его вовремя. То есть ты выполняешь свою задачу, и ты чувствуешь, что ты важен для общества, в котором находишься. И оно тебя не отвергает, а оно тебе наоборот: о, как вкусно, ты, здорово, сейчас вот то, что соли, то, что нужно. Это свои действия, он получает какую-то благодарность. Но вот это, что касается адаптивного скаутинга, мы вот эту адаптивность должны смоделировать сами, поставить ребят в адаптивном скаутинге в состоянии, как бы, успеха, чтобы успех был прогнозируем. Мы работаем с детьми, с молодежью, мы понимаем, кто что может, и не ставим какую-то высокую планку. А чтобы встать хотя бы на первую ступеньку, ребенок должен почувствовать себя нужным, и то, что он сможет быть успешным в том деле, которое ему доверено.
0: Да, а на выходе мы в практике именно их жизни не игровой. И это игра, которая их увлекает. И они добровольно идут и, как бы, в игре развиваются. А на выходе мы видим обратную связь от родителей в том числе, которые прям говорят, что они видят, как меняются их дети, что вот они пишут у себя на страницах, что вот мой сын поехал в свой там мир, кто-то помог кому-то, кто-то с помощью того, с этой программы справился сам с проблемой того, что там кого-то, у кого-то была угроза лишения родительских прав, а ребенок трудный, и маме там трудно справиться. А вот он в группе у нас остался и держится, и вот он отчитывается, и вот что он ходит, вот она справляется, вот он улучшается. Кто-то приходил, там в наушниках сидел и не разговаривал ни с кем, а сейчас вот там прошли курсы, там и вожатых, и поют, и пляшут уже. Ну, я имею в виду, вот в своих городских мероприятиях.
1: Вы сказали про наушники, а вот общая тема сейчас — телефоны. Телефоны с ними как? Как вы поступаете?
0: Ну, я мягко, а с подростками вообще просто говорю: так, если вы сейчас не убираете телефоны, мы открываем программу.

0: по борьбе с телефонными зависимостями. Они говорят, нет, и убирают. Ну, в смысле, мы договариваемся просто.
1: Умеете договариваться.
0: Ну да, стараемся, да. И мы были вот в Пушгорах в лагере с московскими ребятами. И приехали другие вожатые, они говорят, господи, какие открытые, есть такое слово, типа прокачанные ребята. Они действительно в целом коммуникационно, они, поскольку мы позиционируем себя, это продукт процесса, мы налаживаем процесс, чтобы они сами выбирали результат, то в этом они действительно преуспевают по желанию.
1: То есть прокачанность, расшифруйте, такая уже немножечко вы...
0: Рефлексия, эмоциональная рефлексия.
1: И этот узел немножечко вы раздвинули.
0: В контакте быть и не так бояться там, вот, внешнего мира, как когда приходят к нам.
2: Я бы еще подчеркнул, что вот таким из основным методом является, конечно, игровой метод. Это и игра, и моделирование различных ситуаций. Будь то первая медицинская помощь, будь то какая-то постановка лагеря, будь какие-то экономические игры, какие-то реконструкции и прочее, где мы общаемся. И когда ребенок вырастает или попадает в какую-то уже взрослую игру, ну вот как вот я сейчас, допустим, вырос, а для меня все везде тоже какая-то игра. И то есть получается какая-то жизненная ситуация на моем жизненном пути возникает, я думаю, о, в это я уже играл. И ты сам понимаешь...
0: Правила,
2: да, и как тебя победить в той или иной ситуации.
1: Но скауты не закрытая организация, и дети, которые в ней присутствуют, они способны общаться с миром тоже, да, а не только держаться своим сообществом. Или?
2: В принципе, конечно. А что значит открытость или закрытость, по-вашему?
0: Здесь, понимаете, это любая... Это я вам прокомментирую, пока Артём находит правильные ответы своего большого опыта. Что я думаю, что здесь и так, что ну, это так же, как нужно немножко иметь... Это как такой вот дом, как такая семья. Мы же не все... Есть какая-то зона, куда не хочется никого пускать, потому что это вот там, где я отдыхаю.
2: Я бы перефразировал, допустим.
0: А что-то... Для общества, естественно, если мы помним.
2: Не, ну что значит закрытость или открытость? Это такое тоже понятие.
1: Это способность принять человека извне, если он не скаут, и то он хочет попробовать быть с вами или не быть, он сам решит. И точно так же самому скауту войти в какое-то другое сообщество и проявить заинтересованность, а что там за люди? Ну да, вот я привык там у себя со скаутами, а вот у этих вроде тоже что-то любопытное, ну-ка.
0: Насколько
1: вот такой степени.
0: Открытая методика, насколько вы готовы брать у других, чтобы развивать методику? Я вот услышала такой вот вопрос.
2: Если так, то да, готовы. Я сотрудничаю с многими организациями, ну, по крайней мере, у нас в районе у нас возникают какие-то общие дела. Мы организуем квесты для молодежи. Вот недавно прошел квест в мае, посвященный Дню семьи. И мы объединились с движением «Первых», объединились с навигаторами, там, с различными общественными организациями.
1: Поняла. Артём, а скажите, пожалуйста, и Анастасия Владимировна тоже, какой возраст детей? Ребят.
0: А ну вот здесь и Артём, наверное, лучше прокомментирует. Мы здесь полностью сейчас присоединяемся к стандартному возрастному. Три периода есть: 7-11-12. Ну, вот у нас 7-11-12-14 и 15+. 15+ это уже помощники руководителей, которых мы обучаем вроде как работать с младшими. Волчата и скауты.
1: Да. Волчата, не пугайтесь, дорогие радиослушатели, такая терминология, принятая в скаутском лексиконе.
0: Да, потому что дети чувствуют вот это вот приключение леса уже из названия.
1: И еще, а сколько же человек вы поддерживаете, и детей, и родителей?
0: Как благотворительный фонд у нас сейчас в Тосно и в Крыму около 250 человек детей, семей меньше, потому что есть семьи многодетные. Это те группы, с которыми мы работаем по похожим программам адаптивного скаутинга. И есть мероприятия, когда, ну, совместные мероприятия, которые мы проводим с другими организациями. Ну, то уже нас поддерживают, конечно, методически, но я полагаю, что такая вот совместная деятельность, она в целом расширяет поле такое для детей благоприятное.
1: Артём, по стране как скаутское движение распространено сейчас? Насколько это активно в других городах? Или это только Москва-Петербург?
2: Нет, это не только Москва-Петербург. Мы во многих городах, я сейчас точно цифру вам не назову, у нас чуть более 2000 человек, ну, всего. Но это в нескольких регионах нашей страны. в городах Владимир, Челябинск, Уфа, то есть, ну, большое распространение. Мы все, конечно, объединены в единую как бы структуру.
1: Что вы считаете успехом в своей работе? Когда происходит что?
2: Сложный вопрос. Тут очень, то получается, есть какая-то краткосрочная цель или какая-то долгосрочная.
1: Скажем так, какие события вас могут обрадовать, которые вы наблюдаете в поведении
2: детей,
1: ребят?
2: Молодежи,
1: да, вот то, что вы, например, являетесь свидетелем и понимаете, здорово, я сделал свою работу. Да, я, наверное, вот это я и хотела увидеть в этом ребенке. Вот есть что-то такое?
2: Ну да, конечно, меня очень радуют успехи ребят в различной сфере деятельности. То есть скаутинг – это как толчок к общему успеху, когда ребенок там вырастает, и у него там полноценная семья, хорошая работа, у него и все устроено, и все находится в гармонии.
1: Ваши воспитанники, они уже настолько подросшие, что вы имеете возможность это наблюдать, да?
2: Да. У нас получается сейчас, я даже расширил свою деятельность, если у нас мы были, как по скаутской методике, еще недавно ограничены 7-11 лет, 11-16, 16-25, и дальше уже от младших классов до студенческой скамьи. То сейчас мы открыли и родительский клуб, куда привлекаем и родители, и там есть у нас их детишечки маленькие, и идет такое развитие, можно сказать, с ясельного возраста, где они потом видят пример своих старших. То есть мы, как правило, руководители, ну, непосредственно для детей в какой-то период не являются примером, на мой взгляд. Примером являются и их сверстники, которые чуть-чуть постарше их. Вот они смотрят, что же с ними. То есть, когда дети смотрят там на подростков, подростки смотрят на студентов. Потому что, когда я был в возрасте студенческом и руководил отрядом, я был самым примером. А сейчас я могу быть каким-то со своим взглядом не всегда понятным для них. И прежде всего они смотрят на своих сверстников.
1: Да, ну это естественные вещи такие. Анастасия Владимировна, а вы, как руководитель фонда «Вера и надежда», что вы видите, какие-то трудности, с которыми вам приходится сейчас справляться, и при этом, что вы видите, какие перспективы дальнейшие вашего фонда?
0: Да, я одновременно вижу перспективы вот в этих трудностях, потому что сейчас же век такой. Ну, очень много хороших задач, проектов, и нужно очень четко, внятно и коротко уметь рассказать как раз, что ты, какой результат. Вот вы спросили у Артёма, даже вот там Артём задумался. От нас тоже постоянно требуют в числах, в показателях, в каких-то коэффициентах. Вот покажи, у тебя что дети были в сентябре такие, какие они в мае. Педагоги говорят, да я за первый год с ними только поздороваюсь, я только контакт установлю. А я измерю эффективность в привлеченных средствах. А доноры говорят, я уже год вкладываюсь, что у тебя с детьми произошло? А он научился со мной здороваться. Ну, я утрирую, это невозможно, да? Поэтому здесь очень интересный пласт работы как раз. Такая вот наука внесения, такой вот наукоемкости вот этих вот слов дурацких, которые усложняют вроде язык. Но они убирают нашу субъективность, и мы худо-бедно должны. Если мы на берегу договорились, что я у вас там 100 рублей возьму, и за эти 100 рублей я вот это вот сделаю, то я, так, как честный человек, должна изловчиться, но найти и язык, и цифры, чтобы показать, что да, это пошло детям во благо. Mm-hmm. Вот, это большая творческая работа, но мне она нравится тоже. Хотя кажется, что там, где вкрадываются деньги, становится чуть сложнее, но...
1: Но без этого тоже никак, да?
0: Да, да.
2: Тут просто я вот объясню, почему задумался, чтобы иногда очень, ну, не иногда, а всегда очень хочется быть понятным аудитории, когда отвечаешь на вопрос, какие-то еще дополнительные вопросы, поэтому старался как-то сформулировать, стараюсь тоже отходить от каких-то слов, которые тоже некоторых сразу я вот... И когда говорю «скаут», еще что-то же, я просто вижу, читаю какую-то такую всю, какую-то сразу уже агрессию в людях. и в некоторых чиновниках, с которыми приходится сталкиваться. Потому что некоторые не готовы разбираться в чем-то. И сейчас в силу различных обстоятельств очень народ очень лучше что-то не объяснять и что-то не доказывать. Я стараюсь не объяснять, не доказывать. Я делаю свою работу, но и тоже работой это не могу назвать. Это все равно как бы служение, как бы мое призвание, и я горжусь этим. И все.
1: И ваша профессия, и вот это служение, это совпало, или вы занимаетесь чем-то еще совсем другим?
2: Ну, так получилось, что вот на данный момент, наверное, совпало. Все началось со школьной скамьи, и скаутинг мне открыл путь путешествий, мой кругозор. Я пошел на факультет естествознания, географии и туризма, стал учителем географии. Мне стало это ближе к объединению с природой. На какой-то период я ушел в коммерческую деятельность и понял, что это не делает меня счастливым. И вернулся обратно, и сейчас я, можно сказать, как бы специалист по работе с молодежью в подростковом районном центре Пушкинс.
1: И образование ваше получается совершенно профильное и абсолютно вписывается так,
2: конечно,
1: как нужно.
2: Да.
1: Спасибо, дорогие гости. Спасибо, Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда». Спасибо, Артем Тужиков, руководитель скаутской дружины «Павловск», за то, что вы нашли время и пришли и рассказали о своей деятельности творческой и необходимой ребятам и их родителям. Благодарю вас. Программу подготовила Елена Обламская. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам.

Сказание о трех деревьях. Давным-давно на вершине горы стояли три маленьких деревца и мечтали о том, чем бы они хотели стать, когда вырастут. Первое деревце взглянуло на звезды, мерцавшие над ними, подобно алмазам, и сказала: «Я хотела бы обладать сокровищами. Я хочу, чтобы из меня сделали великолепный сундук, покрыли золотом и наполнили драгоценными камнями. Я буду самым красивым сундуком на всем свете». Второе деревце посмотрело на речку, впадавшую в залив, прислушалось к шуму прибоя, доносившегося до вершины горы, и сказала: «Я хотела бы стать прекрасным парусником, чтобы бороздить великие воды и служить могущественному царю. Я буду самым прочным кораблем на всем свете». Третье деревце посмотрело на лежащий в долине шумный город, где с утра до вечера сновали озабоченные делами люди, и сказала: «Я хотела бы навсегда остаться на этой горной вершине. Я хочу вырасти таким высоким, чтобы людям, остановившимся посмотреть на меня, приходилось бы поднимать глаза к небесам и задумываться о Боге. Я буду самым высоким деревом на всем свете». Прошли годы, лили дожди, светило солнце, и три маленьких деревца стали высокими и крепкими деревьями. И вот однажды на вершину горы взобрались три дровосека. Первый дровосек взглянул на первое дерево и сказал: «Это красивое дерево, именно такое мне и нужно». И под ударами его острого топора первое дерево упало на землю. «Теперь из меня сделают прекрасный сундук», — думала оно. «Я буду хранить удивительные сокровища». Второй дровосек посмотрел на второе дерево и сказал: «Это крепкое дерево, именно такое мне и нужно». И под ударами его острого топора второе дерево упало на землю. «Теперь я буду бороздить великие воды», — думала оно. «Я буду могучим кораблем, достойным перевозить царей». Третье дерево упало духом, увидев подошедшего к нему третьего дровосека. Оно стояло стройное и высокое, указывая людям на небеса. Но этот дровосек даже ни разу не взглянул вверх. «Мне сгодится любое дерево», – проворчал он. И под ударами его острого топора третье дерево упало на землю. Первое дерево обрадовалось, когда дровосек принес его в мастерскую плотника. Но плотник, выполнявший заказы бедных простых людей, не думал о сундуках для хранения драгоценностей, и его мозолистые от работы руки превратили дерево в кормушку для скота. Дерево, бывшее когда-то таким красивым, не покрыли золотом и не наполнили драгоценными камнями. Его, покрытое опилками, поставили в хлеву и наполнили сеном для скота. Второе дерево радовалось, когда дровосек принес его на корабельную верфь. Но там никогда не строилось ни одного большого корабля. И дерево, бывшее когда-то таким могучим, было распилено на тонкие доски, из которых смастерили простую рыбацкую лодку. Лодка была небольшой и недостаточно прочной для того, чтобы бороздить воды морей, поэтому ее продали рыбакам, ловившим рыбу в озере. Каждый день ее нагружали рыбой так, что она вся ею пропахла. Третье дерево было разочаровано, когда его распилили на брусья и сложили в штабель на складе. «Что случилось?» – удивлялось это некогда высокое дерево. «Все, чего я желала, это оставаться на вершине горы и направлять мысли людей к Богу. Неужели в том мое назначение, чтобы пылиться мне на складе?»

Три дерева почти уже и забыли о своих мечтаниях. Но как-то в одну из ночей свет золотой звезды осиял первое дерево, когда молодая женщина положила своего новорожденного младенца в кормушку для скота. «Жаль, что я не могу сделать для него колыбель», – прошептал ее муж. Но мать младенца сжала его руку и улыбнулась, потому что гладкое крепкое дерево светилось золотым звездным светом. «Эти ясли прекрасны», – сказала она. И первое дерево вдруг узнало, что в нем хранилось величайшее сокровище из всех когда-либо существовавших на свете. Однажды вечером усталый путник и его друзья вошли в старую рыбачью лодку. Путник уснул, а лодка, сделанная из второго дерева, тихо скользила по поверхности озера. Внезапно налетела ужасная буря с громом и молниями. Второе дерево содрогалось всеми своими тоненькими досками. Оно знало, что у него не хватит сил бороться с бурей, и видела опасность, грозившую жизни пассажиров. Усталый путник проснулся. Он встал, простер свою руку и сказал: «Умолкни, перестань!» И буря тотчас успокоилась. Она улеглась так же быстро, как и началась. И тут второе дерево догадалось, что оно везет царя всей вселенной. Однажды в пятницу утром третье дерево было потревожено, когда брусья, нарезанные из него, вытащили из забытого штабеля. Оно вздрагивало, когда его проносили сквозь разгневанную глумящуюся толпу. Оно содрогалось, когда к нему приколачивали руки человека. Оно испытывало мучительное чувство безысходности и отчаяния, когда по нему стекала на землю кровь распятого. Но воскресным утром, когда взошло солнце и земля под ним поколебалась от радости, третье дерево узнало, что любовь Божия все изменила. Она сделала первое дерево прекрасным, потому что удостоила его стать колыбелью Спасителя мира. Она сделала второе дерево могучим, потому что удостоила его послужить царю всей вселенной. И всякий раз, когда люди думают о третьем дереве, удостоенном стать символом спасения человечества, они думают о Боге.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха. Крест Христов и крестное знамение. Многие по неведению или по нерадению небрежно изображают на себе крестное знамение, махающее рукой по лицу своему или по чреву. Такое махание не только никакой не приносит пользы человеку, но даже подвергает его ответственности и вменяется в грех, как нерадение о деле Божьем. Знамение Святого Креста должно слагать, как учит Святая Церковь, трехперстное, и полагать его на себе правильно — на челе, потом на чреве, на правом и на левом плече. Тогда знамение это — стена необоримая и оружие непобедимое против врагов спасения нашего. Когда мы знаменуем себя Святым Крестом, то он, по изъяснению святого Амвросия Медиоланского, является нам печатью Христовой на челе, печатью на сердце, печатью на мышцах. На челе довсегда исповедуем Христа, на сердце довсегда Его любим, на мышцах же да благое делаем. Есть одна очень утешительная истина, внушаемая нам самим видом креста Господня. Когда мы знаменуем себя крестом и как бы видимым образом налагаем на себя крест Христов, тогда между нами и Отцем Небесным, так сказать, висит на кресте распятый Спаситель наш. Таким образом, знаменуя себя крестом, мы должны презреть духом пред собою Христа Спасителя, пригвожденного к кресту и умоляющего о нас правосудие Божие. И иметь при этом такую мысль: «Господи, за Тебя, ради Твоего имени святого, мы готовы на крест, на всевозможные поношения, на жесточайшие страдания, на смерть самую позорную». Один из древнейших писателей первенствующей христианской церкви свидетельствует, что тогдашние христиане, следуя апостольскому преданию, при каждом действии и движении ограждали себя крестным знамением, при входе и выходе, одеваясь и обуваясь, при умывании, перед трапезой или после нее, зажигая огонь, ложась на постель, садясь на место, словом, при всяком занятии. При самом появлении нашим на свет знамение креста освещает нас, от колыбели и до гроба сопутствует нам, ограждая, вразумляя и спасая нас на стропотном пути земного странствия нашего. И когда бренные останки наши будут заключены в недра земли, то крест святый, водруженный над могилой нашей, красноречивее всякого мавзолея будет говорить, что тут покоится прах христианина. По толкованию святых отец, четвероконечный крест Христов изображает верхним своим концом или высотою вышних живущего Бога Отца, глубиною или нижним концом на землю и в ад нисшедшего Сына Божия, шириною и долготою или двумя поперечными концами Духа Святого, вездесущего и вся исполняющего. Церковь, обретшая крест, явилась воистину раем, имеющим посреди себя древо жизни, древо креста. Крестом Христовым мы искуплены от клятвы закона. Крест Христов — оружие непобедимое, которым поражен враг наш. Ибо Христос, претерпев крестную смерть и нисшед в ад, отнял им силу от начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Крест, бывший оружием позорной казни, соделался потом красотою церкви, державою владык земных, украшением диадем их, честью воинских знамен, наградою подвигов и заслуг. О, пречестный и животворящий кресте Господень! Споборствуй нам на врагов видимых и невидимых, охраняя нас во всех путях наших, и по разрешении от бренного тела душу нашу вознеси к престолу Вседержителя, туда, где потоки сладости проливаются, где непрестанный глаз радования веселящихся и хвалящих Господа. И же крестом ограждаеми, врагу противляемся, не боящийся того коварства и ловительства, якобы гордый упразднися и попран бысть на древе силой распятого Христа. Крест Твой, Господи, освятися, тем бы бывает исцеление немощствующим грехами. Сего ради к Тебе припадаем, помилуй нас. Господи, оружие на дьявола крест Твой дал еси нам, трепещет боя, трясется, не терпя взирать и на силу его. яко мертвый восставляет и смерть упраздни. Сего ради поклоняемся погребению Твоему и восстанию». Стихиры эти поются на Святой Афонской горе по окончании повечерия, как святое напутствие на сон грядущим.
1: Статью из журнала «Вечное» о кресте Христове и крестном знамени читала Ольга Суровегина.

0: исполнении хора кафедрального Александра Невского собора в Париже под управлением Петра Спасского прозвучал тропарь на поклонение Святому Кресту композиторов Александра Костальского и Петра Гончарова. Запись архивная.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. 14 августа, день рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского, известного писателя, поэта, религиозного мыслителя начала 20 века. И мы решили с Александром Крупининым поговорить не только о личности самого Дмитрия Сергеевича Мережковского, но и о той атмосфере начала 20 века, которая, как мне кажется, достаточно интересна, да, в отношении и литературном, и философском, и богословском. Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я с удовольствием принял приглашение Марины принять участие в этой передаче, потому что действительно эта эпоха очень была интересная. Много в ней совершалось такого, что потом отразилось и на всей дальнейшей судьбе России в течение следующего столетия. Поэтому поговорить об этом было бы, конечно, очень интересно.
1: Ну что же, может быть, мы начнем с какого-то разговора о самом центральном персонаже, а потом перейдем и к его любимому детищу, каким были религиозно-философские собрания, да, в Петербурге. Вот что касается самого Мережковского, то я принесла с собой его стихотворение, которое мне кажется достаточно показательным для вот характеристики какой-то тональности духовной и эстетической нашего персонажа, поскольку Мережковский, с одной стороны, конечно, бесконечно знаменитый человек, человек, без упоминания которого не обходятся никакие воспоминания о Серебряном веке, да, вот каким-то образом он сыграл роль в жизни практически всех знаменитых русских литераторов того времени. А с другой стороны, все-таки иногда, когда мы читаем Мережковского сегодня, вот у меня, например, возникает вопрос, ну и что? Что же там было такого интересного? То есть это такая двойственная фигура, вам не кажется, Саша?
2: Ну, я бы сказал, что Мережковский и вместе с его супругой Зинаидой Гиппиус, да, это были такие, скорее, имиджевые, как бы сейчас сказали, фигуры. То есть их имидж, их гораздо больше, чем их литература, вот с моей точки зрения. Угу. То есть это были салоны, это был стиль жизни, стиль мысли. Они очень хорошо выявляли собой эту эпоху.
1: Угу.
2: Которое было много разного, много было и высоких помыслов, много было и соблазна. И вот именно, мне кажется, что пара Гиппиус-Мережковский именно очень хорошо проявляет эту эпоху.
1: Да, они такие знаковые персонажи, да, для своего времени. Так вот, это стихотворение, это сонет Мережковского, написанный в 1889 году. «Дома и призраки людей, все в дымку ровную сливалось, и даже пламя фонарей в тумане мертвом задыхалось. И мимо каменных громад куда-то люди торопливо, как тени бледные, скользят. И сам иду я молчаливо, куда не знаю, как во сне. Иду, иду, и мнится мне, что вот сейчас я, утомленный, умру, как пламя фонарей, как бледный призрак, порожденный туманом северных ночей». Вот такой текст, вполне себе изысканный и в,
2: да,
1: духе.
2: Да, чудные стихи на самом-то деле.
1: Стихи прекрасные, и в них еще есть такая тема как бы эстетизации вот петербургского тумана, вот этого самого мертвого каменного города, да, люди как тени.
2: Да, это очень характерная тема для того времени. Это и Блок, и Андрей Белый, да, тема Петербурга как такого туманного, мрачного, прогибающего, уходящего города.
1: Да, это есть. И, между прочим, не случайно то, что Мережковский переводил Бодлера.
2: Да.
1: Вот этот самый французский символизм, эти цветы зла, это каким-то образом для него оказывалось очень актуальным.
2: Но в то же время надо сказать, что кроме французского символизма, на Мережковского и вообще на всю ту эпоху, вот как мне кажется, такое же влияние оказал Владимир Соловьев.
1: Да,
2: то,
1: да,
2: есть как,
1: да,
2: бы русский символизм – это религиозных идей Владимира Соловьева с французским символизмом. Вот, может быть, если я, конечно, не литературовед, но мне кажется, что вот это такие два основных источника.
1: Не могу не согласиться. И вот эта самая теория двух бездн, на которой так настаивали Гиппиус, Мережковский, вот вся эта компания, как бы вот человек должен пройти до конца все пути, да, вот познать все бездны, и верхнюю, и нижнюю, она ведь тоже немножечко об этом. Потому что на самом деле, когда даже не только мы смотрим из сегодняшнего дня, но и многие современники смотрели на Дмитрия Сергеевича Мережковского и на Зинаиду Николаевну Гиппиус, то у них возникало какое-то вот переживание внутренней порочности, надтреснутости, неполноценности, именно потому, что все как бы так вот смешивается в одну кучу. Да? Тут тебе и о Христе размышления, а тут же рядом и весьма сомнительные всяческие опыты и заигрывания там, с темными силами. Да?
2: Да, я бы вот, может быть, сказал бы, что это был такой вариант современного гнозиса, вот гностицизма, вот то, что в древности, да, был гностицизм, который христианство превращало непонятно в что, то есть, как бы, ну, человек мудрствует, он пытается что-то найти такое, и он придумывает вещи абсолютно далекие от того, что на самом-то деле. Это как бы, ну, это вот тот же самый гнозис, и он, если тот гнозис исходил из античного язычества, то этот гнозис, он тоже исходил из того, что, в общем-то, христианство как бы оборвалось в России к тому времени. Вот начиная со времен Петра I, интеллигенция была очень далека от христианства. Христианство, православие в России, оно в основном заключалось в духовных школах, где готовили священнослужителей. Это был совершенно особый, отдельный от всего остального общества мир, где занимались схоластикой в очень таком ее, не самом лучшем ее виде, который перенесен был из иезуитских училищ Польши и потом в Киево-Могилянскую академию в Киеве, да, и потом вот это вот все распространилось. Такая очень сухая и малоинтересная школьная, то, что называется школьное богословие. Это, конечно, не могло мыслящих и ищущих людей как-то вдохновлять. Даже, допустим, труды такого выдающегося богослова, как Филарет Дроздов. Вот если их почитать, то очень трудно найти там, вот, чтобы могло вот ищущего человека там как-то вот вдохновить.
1: Вот я бы даже сказала, что труды митрополита Филарета, они интересны человеку уже каким-то образом воцерковленному, укорененному в традиции. Вот тогда действительно это можно читать и находить там множество различных...
2: Там же выдающийся богослов,
1: да,
2: конечно.
1: Да, поразительных каких-то вещей, созерцаний и все. Но для человека, что называется, новоначального, да, вот это действительно воспринимается как

0: и о московских кружках. Но, тем не менее, во-первых, эти два мира очень-очень пересекались. И так как Брюсов бывал беспрерывно в Петербурге, точно так же и, скажем, Мережковские наезжали регулярно в Москву. И то, что он говорит вот о самой атмосфере этих самых кружков, собраний, как мне кажется, это относится ко всей России, к Петербургу и к Москве. И он пишет примерно вот что. Характерны для этой атмосферы были выкрики одного из участников «о святой плоти» в кавычках или стихотворение Сергея Соловьева, племянника-философа, о чаше Диониса, которая литературно и безответственно смешивалась с чашей Евхаристии, как Дионис также литературно и безответственно сближался с Христом. Забывались строго разделяющие, поставляющие предел слова апостола Павла «не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Кое-где в этих настроениях литературно-символического аргианизма, мощным потоком захвативших нашу предвоенную литературу и многие проявления тогдашней религиозной философии, определенно сказывался дух буйного разлагающего хлыстовства. Ну, дальше он говорит о романе Андрея Белого «Серебряный голубь», да? Этот разлагающий, тлетворно-болезненный, кликушеский дух с особой силой обдает нас из его талантливых, но духовно уродливых воспоминаний об Александре Блоке, имеется в виду Андрей Белый. И дальше Арсеньев упоминает некоторые произведения и Мережковского, и Брюсова, вот «Огненный ангел» Брюсова или какие-то сочинения Мережковского, которые нездоровыми называет Арсеньев. И вот я с ним в этом готова даже во многом согласиться, да, потому что вот эта такая тенденция к некритическому смешиванию всего, что претендует на статус духовного, она была характеристикой того времени, и, как мне кажется, это очень современно, потому что ведь сейчас тоже сплошь и рядом попадаются
1: какие-то... Сейчас точно,
0: да?
1: Такая же история происходит, потому что, опять же, вот все, что хоть было что-то в России, православная вера, которая как-то преподавалась там в школах, и так или иначе была хотя бы на слуху, то 70 с лишним лет этого же вообще не было. И люди сейчас начинают искать духовности. Я не раз слышал, вот когда я езжу там в поездах, где-нибудь разговоры бывают, вступаешь с кем-то, люди говорят такие вещи, что просто, ну, уши вянут. Просто. Они, вот я прочитал там в книге, там какие-то ангелы, там, ну, полный бред. Понимаете?
0: Да.
1: И когда начинаешь говорить, что вот так и так, то это кажется тоже людям, они говорят, ну вот вы так говорите, а другой там вот так говорит. То есть нету вот этого авторитета.
0: Нет иерархии, нет ценностей, иерархии, да?
1: Потому что нет укорененности вот в этой вот жизни. Это же все было веками, церковное предание, оно же веками держится, передается, а это оборвалось, конечно, этого нет. И та эпоха, она в этом плане очень похожа на нашу эпоху.
0: Я думаю, что отчасти это связано с тем, что на 70 лет у нас вообще все прервалось. Да, то есть, ну, как бы все было загнано под землю, уничтожено. И когда началось некое возрождение культурное, то мы начали с той точки, в которой остановились в 1917 году.
1: Я не думаю, что это именно в той точке, потому что та точка, она была утеряна, мне кажется, безвозвратно. Эти люди погибли частично, они уехали за границу. Мне кажется, эта точка, она в любом случае возникнет, когда человек стремится решать какие-то духовные вопросы в своей жизни, и он ничего не имеет для этого, и тут вдруг начинают появляться какие-то книги. Он получает одну книгу, другую книгу, все это, пока это все устоится, и человек поймет, что хорошо, что плохо.
0: Если это случится.
1: Если это случится. Может быть, и не случится. В этом очень большая роль и церкви, понимаете? То есть церковь должна нести это как-то в народ. Она не должна уходить в какую-то свою, там, свои храмы, где там, конечно, очень приятно находиться среди своих, а церковь должна нести это в народ через своих представителей, конечно. Она не может сама нести, как, но через своих представителей она должна нести это в народ. То есть мы как бы все вот должны быть миссионерами этого.
0: Ну, насколько это позволяет нам наше образование и какой-то статус?
1: Ну, уж как, конечно, насколько позволяет, но...
0: В меру своих возможностей.
1: В меру своих возможностей, конечно.
0: Да. Но вот если эту тему как-то продолжать в связи с Мережковскими, то, опять же, это такие очень странные люди, очень мерцающие фигуры для меня. Потому что, с одной стороны, вообще, когда читаешь и их сочинения, и воспоминания о них, то возникает вот ощущение таких фигур не очень приятных.

0: Что я имею в виду? Во-первых, это пафосность невероятная, которая мне вот просто по-человечески кажется смешной, нелепой и такой раздражающей. Да? Я не хотела бы бывать в этом доме. Именно потому, что вот эта Зинаида Николаевна, которая там ярко накрашенная в белом платье, изрекает все время какие-то там эти самые. Вот это Мережковский, который держится как мэтр и такой универсальный эксперт во всем. Да, и вместе с тем, вот при всем при том, что какие-то люди такие не слишком вот, располагающие к себе, ведь они совершили множество важных шагов. Это необходимо все-таки признать. Потому что их журнал «Новый путь» — это был очень интересный журнал, в котором печатались статьи и содержание философского, и богословского, и литературные произведения многих замечательных авторов там находят место. Да? То есть они создают некое поле такого взаимодействия между интеллигенцией и церковью.
1: Конечно, это на самом деле это некая атмосфера карнавала, которая присуща вообще была всей той эпохе. Такая атмосфера как бы последнего парада, когда вот уже то, что Блок очень хорошо чувствовал, когда вот уже гибель этого мира, она прямо вот физически ощущалась. Люди чувствовали, что вот последние какие-то годы, дни, уже война надвигалась, да?
0: Да, да, да.
1: И такая атмосфера какого-то последнего парада, карнавала, она очень, конечно, характерна для этой эпохи.
0: Ну вот, если можно, я бы заглянула в какие-то воспоминания просто, где рассказывается и о внешнем облике этой четы Гиппиус-Мережковский. Потом к ним еще присоединяется Дмитрий Философов, и тогда эта компания получает уже особенно какой-то странный вид. Но, тем не менее, это пишет Бронислава Погорелова, автор воспоминаний о «Скорпионе», журнале и об издательстве «Весы». Ну, она человек очень близкий к Валерию Яковлевичу Брюсову. А странное впечатление производила эта пара. Внешне они поразительно не подходили друг к другу. Он, Мережковский, маленького роста, с узкой впалой грудью в допотопном сюртуке. Черные, глубоко посаженные глаза горели тревожным огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем легким взвизгиванием, с которым переливались слова, когда Дмитрий Сергеевич раздражался. Замечу в скобках, что раздражался он беспрерывно. Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов. Вот то, о чем мы говорили, вот это.
1: Да, у него же была эта теория, что как бы христианство – это дух, а язычество – это плоть, и надо как бы объединить дух с плотью, вот о неком Третьем Завете.
0: Тоже очень
1: сомнительные. Ну, вот такие же гностические, чисто гностические теории.
0: А рядом с ним Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы, но загадочно красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлиненных глаз, в которых светился внимательный ум. Умело яркий грим, головокружительный аромат сильных, очень приятных духов, при всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо Зинаиды Николаевны дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица, к тому же поэтесса. От людей, близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благоденствии, то есть об авансах и гонорарах, ведала почти исключительно Зинаида Николаевна, и что в этой области ею достигались невероятные успехи. Вот такое доброжелательное вполне высказывание современника, но тем не менее тут масса каких-то вот таких сомнительных, да, моментов. Во-первых, вот этот яркий грим, который Бронислава Погорелова как позитивное нечто как бы представляет. Но на самом деле, если мы вспомним о традициях просто, то тогда макияж был не принят. Ну вот могла актриса на сцене, да, позволить себе там ярко-красные губы и подведенные глаза. Или же женщины определенных профессий этим, так сказать, широко пользовались. Но приличная женщина, женщина из общества, никогда такого себе не позволяла.
1: Но она же была актриса в жизни. Понимаете?
0: Да,
1: это вся жизнь это был спектакль.
0: Конечно, об этом тоже многие рассказывают, что она могла, например, войти в гостиную, где люди сидели вокруг чайного стола. Она брала свой стул, ставила его посередине комнаты и садилась на него с прямой спиной, заложив ногу на ногу, там, закуривая свою эту самую папиросу. И вот это был такой моноспектакль, в котором Мережковский играл роль подающего реплики умелые. Вот некоторые даже говорят, что они размышляли на два клироса, говорили на два клироса. То есть они как бы развивали мысли друг друга, да, вот умело перебрасывали этот...
1: Да, они очень были хорошие, на самом деле, парой, очень подходили как-то друг к другу, несмотря на... Каждый был по-своему странный, и вот вместе они как бы подходили друг к другу. Но что я хотел сказать, что при всем при этом надо сказать, что вот, допустим, символисты, они ведь в большинстве своем как бы соблазнились вот этой вот революцией. Возьмите Блока, возьмите Брюсова, Белого. Они вот постоянно как было какое-то вот такая нечеткая позиция в отношении всего этого. А и Гиппиус, и Мережковский, они совершенно однозначно были. Они знали, что хорошо, что плохо с самого начала. Отец Александр Шмем, он пишет в своих дневниках, что символизм, вот он имел какую-то такую вот сомнительность в своей самой сути, и вот именно поэтому происходило вот это вот. А вот акмеисты, там, Гумилёв, там, Ахматова, Мандельштам, у них не было вот этого вот символистского такой вот нечеткости какой-то. И они все однозначно не приняли советскую власть.
0: Это правда, что Мережковские занимают совершенно отчетливую позицию антибольшевистскую.
1: Их нельзя было обвести вокруг пальца никак.
0: Их нельзя было обвести вокруг пальца. Но, с другой стороны, когда мы говорим о последних годах Мережковского, то это очень грустный разговор. Потому что, скажем, ведь ему же был свойственен вот этот самый пафос. Ну, вы помните наверняка эту знаменитую историю о том, как однажды на башне у Вячеслава Иванова там был обыск, и пострадала, сколько я помню, мать Максимилиана Волошина, потому что она любила носить такие длинные шаровары широкие, и была стриженная. И хотя она была абсолютно законопослушный, добропорядочный человек, но как-то вот не понравилась она тем самым милиционерам, полицейским. А у Мережковского пропала шапка. И он на следующий день в газетах написал письмо, открытое к министру внутренних дел, которое начиналось словами «Ваше превосходительство, верните мне мою шапку». Но потом оказалось, что шапка мирно завалилась за какой-то там сундук в прихожей у Вячеслава, и она на следующий день прекрасненько нашлась. И Мережковский оказался, в общем-то, в дураках. Потому что столько пафоса, столько каких-то там заявлений к самому министру там, внутренних дел он обращается, а повод-то вот такой ничтожненький при этом. И надо сказать, что в эмигрантское время все-таки вот Мережковскому свойственно было это, ну, позерство. И некоторые люди, они за это даже не то чтобы его порицали, но они говорили о том, что очень легко, будучи в Париже, и все-таки в безопасности какой-то, ну, понятно, что в голоде, в лишениях, там, в бедности, но в безопасности, порицать тех, кто в России. А попробуй-ка ты вот остаться в этой стране и, тем не менее, сохранить слово русское, да, и вынести все то, что вынесли наши, и Гумилев, и Ахматова, и Мандельштам, ну, там, каждый свое время мучился, но они-то ведь не бросили землю на поругание врагам.
1: Ну, тут вопрос такой, знаете, это судить очень сложно. Кто так бросил, не, кто не бросил,
0: судить,
1: да, не стоит.
0: Не стоит, конечно. Но все-таки вот сказать, что как бы Мережковские такую заняли отчетливую позицию и на ней стояли до конца, ну, это тоже, ну да, ну вот заняли, но ну и что дальше?
1: Но некоторые даже в Париже соблазнялись.
0: К сожалению.
1: Социализмом и левизной всякой.
0: Да, и мы это тоже знаем. Но вот с другой стороны, все-таки только о Мережковском я слышала вот такие слова. Это, опять же, Дона Минада, один из литераторов, который оставил очень такие злые воспоминания, да, «Поезд о третьем пути». И он говорит про Мережковского, что это некий поэт суматохи и неразберихи. Вот какую его книгу ни возьми, ты найдешь некоторую абсолютную неразличенность позиций. Да, абсолютно противоположные вещи в равной плоскости с равной энергией утверждаются. В религиозно-философском обществе смущение, путаница в умах, в облаках, в святцах, вплоть до целования ручки светлому дуче Бенито Муссолини и, наконец, гениальному фюреру под самый занавес, соблазнитель малых сих, великий лжец и одаренный словоблуд в одиночестве, в презрении и в забвении, дожив до глубокой опозоренной старости, умрет в Париже в самый канун освобождения. Ну, тут мы сразу сделаем поправку на то, что, ну, все-таки Дон Аминадо это тоже, да, так сказать, вот такая это, фигура, конечно, одиозная достаточно. Но, тем не менее, да, вот это такая внутренняя смута, она ведь сопровождала человека до конца практически. Но вот давайте мы все-таки вернемся к самому позитивному, что есть в облике этого человека, очень талантливого, несомненно, очень сильного и глубокого. Это вот те самые религиозно-философские собрания, да, которые с таким каким-то внутренним жаром Гиппиус и Мережковский устраивали. И вот все-таки это какой-то опыт необыкновенно важный, потому что после долгих веков параллельного существования вдруг встречаются в одних стенах, в одном культурном пространстве люди, которые принадлежат к церкви, причем очень, мы знаем это, да, такие уважаемые, знаменитые богословы, иерархи участвовали в этих собраниях. А с другой стороны, туда приходят вот поэты, философы, такая ищущая интеллигенция.
1: Да, это были собрания, они начались в 1901 году, где-то на исходе 1901 года, и продолжались они до апреля 1903, то есть год и несколько месяцев прошло, где-то чуть больше 20 встреч. Они собирались на Фонтанке в здании географического общества. Угу. И эта идея, надо отдать должное, принадлежит именно Гиппиусу Мережковскому, которые подняли своих друзей, которые пошли не куда-нибудь, а к самому Победоносцеву. Потом они ходили к митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию Ватковскому, благодаря поддержке которого это стало возможно. На самом деле ведь в России это было совершенно не принято. И, в общем-то, не разрешалось собираться вместе и много говорить. И на каждом таком собрании должен был быть пристав, чтобы следить. То есть цензура была очень жесткая. И это было, может быть, первое такое вот какое-то послабление, какой-то глоток свободы, вот именно эти религиозно-философские собрания. На них председательствовал будущий патриарх Сергий Старгородский. Он еще тогда был молодой богослов, автор такой достаточно смелой по тем временам богословской книги. Он побывал в Японии. То есть это был весьма-весьма в церкви либеральный человек. Тут у меня есть одна цитата одного из участников этого собрания, известного театроведа, вообще выдающегося по-своему человека, князя Сергея Волконского. Он описывает неловкость при посещении священником дома предводителя дворянства. «Ни мы с ним не умеем, ни он с нами не умеет просто разговаривать. Он такой, как бы сказать, не участник нашей общей жизни, что для него нужны специальные темы, особенный разговор. В присутствии батюшки как бы останавливается наша жизнь». И только по уходе его мы со вздохом облегчения к ней возвращаемся». Вот какое было отношение у интеллигенции к священнику.
0: Да,
1: то есть это
0: были
1: совершенно разные способы выражения мысли. И вот здесь они попытались найти друг друга, и это было, конечно, очень и очень полезно. И я думаю, что и для церкви, и для интеллигенции русской.
0: Ну, конечно. И потом, как мне кажется, все-таки Мережковский и Гиппиус, они как-то вот нашли ту самую болевую точку, которая действительно остается таковой до сегодняшнего дня. Потому что мне кажется, что это была такая глубоко верная мысль для них. Вот попытаться соединить то, что в силу обстоятельств там всяких исторических было разъединено. Потому что я так думаю, что и до сегодняшнего момента вот это переживание, о котором князь Волконский говорит, некоторого, ну, присутствия не то учителя, не то какого-то инородного, да, лица, ведь оно остается у многих. Но для нас-то, вот для слушателей Града Петрова, уже достаточно понятно, что с батюшками можно говорить на общем русском языке, что они, так сказать, способны вполне поддержать беседу на любую тему. И мы знаем, что наши священники, они и образование светское какое-то получили, и опыт имеют жизненный, весьма разнообразный, да, вот не только такой богослужебный, но действительно человеческий, подлинный. А вот действительно в то время такой вот даже не говорили священник, а вот говорили поп. И это же сразу Пушкин, какая-то там сказка о папе, работнике, его балде. И действительно положение вот дел в России, оно во многом и привело к революции, как мне кажется, потому что было три каких-то таких потока жизни, которые не соединялись друг с другом. И народ был сам по себе. А вот те самые образованные люди, которые преподавали в академиях, в семинариях, они жили сами по себе, к сожалению, потому что вот этого соединения, да, церкви с народом, ведь его не было, его не произошло.
1: И, ну, может наконец... быть, где-то на уровне сельского батюшки где-то оно и происходило, но это
0: да, вот, тоже
1: на очень
0: низком
1: уровне.
0: Непонятно, когда к этому батюшке шли и просили отслужить молебен вот во времена бездождия, то шли ли к нему как к апостолу Христову или как к все-таки такому шаману, это вопрос, остающийся открытым.
1: Конечно. Я имею в виду по стилю жизни. Я здесь не говорю о восприятии религии, а просто по стилю жизни. То есть это был разный стиль жизни. У народа был один стиль жизни, который люди разговаривали на одном языке, высшие классы разговаривали абсолютно на другом языке, они друг друга даже не могли толком понять.
0: Ну да.
1: А церковь была как бы где-то на третьем языке она разговаривала, ей было непонятно ни тем, ни другим.
0: И во многом именно это положение вещей привело к катастрофе.
1: Ну, да. Я думаю, что вот с момента реформ Петра I вот это вот так и пошло. То есть я думаю, что именно вот здесь были какие-то допущены очень большие ошибки в этом плане. Конечно, реформы были нужны, и Россию нужно было как-то поднимать до уровня Запада, да, иначе бы она просто испытала бы судьбу Китая, которое чуть позже произошло. Но, с другой стороны, вот такое резкое разделение людей на разные такие как бы анклавы внутри общества, это, конечно, не здорово. И это уже как форсированно привело в конечном счете к революции 17-го года.
0: И к тому же, вот самое-то удивительное для меня, опять же, как для человека, который все-таки живет уже вот в начале третьего тысячелетия, заключается в том, что мы не извлекаем никаких выводов из исторического опыта. Я очень часто ощущаю вот эту границу, которая проводится, скажем, между культурой и православием. Да? То есть, когда люди спрашивают, а вот там такой-то писатель Н, он православный писатель или нет? И я понимаю, что если православный, то тогда мы его читаем. А если он не православный, то тогда мы его отодвинем в сторону. Понимаете?
1: Какая-то... Да, я отлично понимаю. Я сам сталкивался не раз с этими, так сказать, такого рода мнениями, поскольку мне, к примеру, приходилось читать здесь книгу Льюиса, который, в общем-то, ну...
0: Нарнию.
1: Нарнию, да, который, в общем-то, ну, это... На самом деле, это вот чистая катехизация, вот то, что написал Льюис.
0: Это лучший катехизис для детей, который существует на сегодняшний день, конечно.
1: И вот именно то, что, допустим, Льюис не был православным, конечно, хотя он испытывал интерес к православию, там, бывал на Афоне, там, ну, дело-то совершенно даже и не в этом. Но это, ну, такой взгляд, это надо менять вот именно ежедневными вот этими вот нашей деятельностью, только этим мы и можем менять, а как иначе? Что мы же не можем как-то это сделать по-другому?
0: По-другому не можем, только так. И другая какая-то штука, когда в первый раз в жизни, например, я пришла на философскую конференцию, на философский факультет нашего университета, я была потрясена тем, что люди не говорят слово «Бог», но они не могут его сказать в профессиональной среде, там, в какой-то частной жизни, это уже у каждого там по-своему, да? А вот тут они, вот как только надо сказать «Бог», тут они говорят «Абсолют» или там какой-нибудь там, не знаю, «Высший разум», ну, что угодно.
1: Наверное, потому что философия идет из Греции, и там это вот это такие термины греческой какие-то философии.
0: Это из Греции, не из Греции, а во всяком учебнике по истории и философии мы найдем и блаженного Августина, да, и Фому Аквинского, и много еще кого, кто это слово говорил совершенно себе спокойно и с радостью и благоговением. А вот мы не можем сказать его. То есть получается, что интеллигенция-то наша, она страшно далека от церкви.
1: Ну, какая-то часть ее.
0: Какая-то
1: часть. Христианство у нас, по сути дела, если оно было, допустим, в XIX веке большей частью народной религии, когда интеллигенция была абсолютно далека от этого, то сейчас, наоборот, большая часть интеллигенции привлекается к христианству, а народная масса мало интересуется, по большей части.
0: Ну вот не знаю я, потому что, видите, как только мы вступаем на путь обобщений...
1: Ну это, конечно, да, все относительно, надо конечно, понимать, что конечно. Это статистические закономерности.
0: И потом я так вот как-то не очень хорошо знаю историю русской интеллигенции в целом XIX века, но что касается, скажем, русской поэзии, то, конечно, это люди, которые приходят к церкви, ко Христу, то есть и Пушкин, и Тютчев, и много кто, можно перечислять бесконечно, да, и там, не знаю, Достоевский, и многие-многие. Это люди, для которых христианская проблематика и православная жизнь – это часть их жизни. То есть там нет никакой внутренней проблемы, там сложнейшей, да? Вот, и я думаю, что...
1: Нет, я думаю, что на самом деле они все приходили к этому каждый по-своему, и каждый путем больших и очень сложных внутренней борьбы.
0: Ну, так как это было и всегда, наверное, и везде, потому что этот путь ни для кого не бывает легким, абсолютно. Вот, а что касается народа, вот в сегодняшнем, как бы, дне, в сегодняшней ситуации, то тут есть некоторые такие интересные вещи. А именно, ну, это как бы все знают, даже как-то неловко об этом говорить, но тем не менее можно об этом сказать. Вот раньше у нас была коммунистическая партия и такая твердая, устойчивая идеология. Она разрушилась. Она уничтожена, превращена в пыль, ее больше не существует. Но дело-то в том, что вот эта внутренняя боязнь свободы и желание авторитета, они-то никуда не делись. Мы все еще, как Чехов, должны долго-долго извлекать из себя советского человека. Он говорил, я выдавливал из себя раба. Так вот у нас-то тоже такие задачи стоят вполне. Для многих из нас это совершенно очевидно. И поскольку этим заниматься и больно, и трудно, и вообще неохота, то люди нашли себе другой авторитет. А какой авторитет? А вот, пожалуйста, православная наша традиция. Да? И очень часто я вижу вот эти советские подходы, интеллектуальные, эмоциональные, какие угодно, вот в нашей православной среде. И это такая вещь, какая-то очень...
1: Да, абсолютно с вами согласен. И с другой стороны, ведь еще и государство заинтересовано в идеологии. Государству нужна идеология, оно не может существовать без идеологии, потому что оно иначе не может обосновывать свои действия. Mm-hmm. И поскольку коммунистической идеологии у него не остается, оно тоже пытается именно православие превратить в государственную идеологию, что на самом деле очень опасно.
0: Да хорошо бы, если с православием какие-то производились... там, не знаю, мыслительные операции. А ведь ужасно то, что как бы берется только декоративная сторона, даже не символическая, это было бы здорово, а именно декоративная сторона православия. Вот там, вот такую картинку покажут, вот такую, вот там иерей в золотой одежде, а вот здесь такая процессия, а здесь еще что-то. При этом за вот эту золоченую византийскую оболочку вообще-то наша власть проникать не собирается. И даже я могу предположить, почему. Потому что Господь делает людей свободными. Но кому нужны свободные люди?
1: Конечно,
0: ими же нельзя управлять.
1: Это же нужно православие просто превратить в некий такой синоним русскости,
0: да,
1: российскости.
0: Да, да.
1: Вот православие, народность, как там, да, самодержавие, православие,
0: да,
1: народность.
0: Этнографическую,
1: да,
0: такую сделать из него штучку.
1: Это на самом деле очень плохо.
0: Это очень плохо. И, кстати сказать, в народе очень часто негативное, причем в народе всяком, и там университетском, и народе самым разнообразным, негативное отношение к православию, оно строится именно на том, что это государственная религия. Да, вот я иногда со своими студентами вступаю в такие долгие споры по этому поводу, пытаясь сказать, что церковь живая, что это настоящая жизнь, что в ней совершенно нет официоза. Официоз — это вот тот образ церкви, который в наших
1: СМИ. Я должен сказать, что даже что вот патриарх, святейший патриарх Алексий, буквально не так давно мне приходилось читать в новостях его интервью, который однозначно и категорически высказался за то, что никак не должна церковь сливаться с государством, и это совершенно разные институты, и то есть абсолютно это, к счастью, наша иерархия это понимает.
0: И поддерживает это, но в сознании вот таком бытовом да, на уровне просто вот картинок каких-то и магологии. Этого нет, этого развлечения, и это очень жаль. Так что вот...
1: С вами от Мережковского ушли куда-то совершенно в другие вопросы.
0: Ну, это, наверное, в чем-то и была наша цель, потому что все-таки классики — это наши современники, да, потому что никто не ставит так актуальные вопросы жизни, как Александр Сергеевич Пушкин, например. Вот для меня это бесконечно актуальный автор. Потому что вся жизнь моя, моих друзей и родственников, и этой страны, которую все-таки мы любим и за нее как-то отвечаем даже, вот она есть в творчестве Пушкина. Ничего другого вообще даже и не обязательно. И вот Дмитрий Сергеевич Мережковский, которого мы сегодня вспоминали, ну, может, не всегда получилось добрым словом.
1: Ну, конечно, не Пушкин.
0: Но вообще мы старались хорошо сказать о Мережковском. Это тоже некая фигура, которая для нас важна и очень современна, потому что он любил эту страну, и он думал о жизни актуальной. Вот они же с Гиппиус еще очень активно участвовали в журнале под названием «Вопросы жизни». Какое хорошее название, да? Так же, как и «Новый путь», собственно говоря, ведь это очень достойно, вот пытаться найти новый путь.
1: Нет, они вот в этом плане были очень, конечно, замечательные, достойные люди.
0: Были общественники в самом хорошем смысле.
1: Тоже дело Бейлиса, например, они же как защищали и все это, да, поднимали общественность.
0: И вот если завершать наш сегодняшний разговор, то завершать его именно словами такой благодарности, да, вот к Мережковскому, который был человеком искренним, мыслящим, ищущим, и человеком, который все-таки он не боялся говорить то, что он думает, вот занимать ту позицию, которая как бы ему кажется правильной.
1: И
0: да?
1: Надо сказать, что вот те религиозно-философские собрания, которые инициировали Мережковский, они же не пропали даром, хотя, может быть, в России с приходом большевиков уже было ни до какой философии, ни для религии. Но на Западе, в Париже, то, что произошло в Свято-Сергиевском богословском институте, то, что создал, допустим, протоиерей Сергий Булгаков, и, ну, многие там можно перечислять, это именно было новое богословие, то есть это было свободное богословие, которое не было замкнуто вот в эти духовные школы, в эту схоластику, в эти там 7 пунктов о том, что такое причастие,
0: да.
1: Это было живое
0: открытое
1: богословие, которое, как говорил отец Сергий Булгаков, оно со дна евхаристической чаши рождалось. То есть... И вот именно связь современной философии с богословием, с культурой, это очень большое дело, то, что сделало православное богословие в 20 веке, парижская школа. Сейчас иногда говорят, пытаются принизить ее роль. На самом деле ее роль очень велика.
0: Конечно.
1: И для нашего современного православия очень трудно преуменьшить роль парижского богословия.
0: Безусловно, потому что это была русская мысль, это была православная мысль, и в то же время свободная, они жили без гнета того.
1: То есть и во многом, конечно, и Владимира Соловьева надо вспомнить, и, конечно, Мережковского, и Гиппиус, и всех, кто проводил эти религиозно-философские собрания. Оттуда, может быть, это и пошло. Ведь там были все на этих собраниях. И Франк, и Карташов. И, ну, можно я сейчас могу перечислить большинство тех людей, которые в Париже развивали русское богословие.
0: Ну да, и князь Трубецкой, и отец Сергей Булгаков, будущий отец, все там бывали.
1: И Флоренский там бывал.
0: И Флоренский,
1: был.
0: В общем,
1: огромное количество людей.
0: Ну что же, я хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор, который мне был очень интересен. Вот, и я надеюсь, что мы продолжим, может быть, такие вот делать приношения, да, к дням рождения каких-то людей, которые вот жили тогда и думали что-то, и трудились, и сейчас мы можем их вспоминать, потому что это действительно часть современности, да, потому что классика — это вот для нас источник и вдохновений, и уроков. И вот спасибо вам большое.
1: Мне тоже было необыкновенно приятно с вами поговорить, и всегда буду рад продолжить этот разговор. Спасибо, дорогие радиослушатели, что слушали нас.
0: Спасибо всем, и будем надеяться на продолжение. До свидания.
2: На волнах радио «Град Петров» звучит музыка Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы послушаем вторую часть из концерта для фортепиано с оркестром «Си бемоль минор» в исполнении Нельсона Фрейера и Берлинского филармонического оркестра.

в исполнении Нельсона Фрейра и Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром си бемоль минор Петра Ильича Чайковского.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая

во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы на сопротивное даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 123-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
0: Послушайте 78-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 19 главы.
2: В то время приступили к Иисусу фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сосчитал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала было не так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от человеков, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тема сегодняшнего Евангелия – вопрос о браке и разводе. Вопрос этот и 2000 лет назад был таким же актуальным, как и сегодня. Во взглядах на развод у иудеев не было единого мнения, и фарисеи, законники обращаются

0: ко Христу с вопросом, желая услышать его мнение и вовлечь его в дискуссию по столь щепетильной проблеме. Вообще-то у иудеев в то время были самые высокие в мире нормы брака. Брак был священной обязанностью человека. Оставаться холостым после достижения 20-летнего возраста за тех редких исключениях, когда человек всецело посвящал себя изучению закона, то это означало нарушать Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». В представлении иудеев человек, у которого не было детей, убивал свое потомство и умалял образ Божий на земле. И надо сказать, что такой взгляд совершенно правильный. Вот у нас почему-то, видимо, под воздействием монашеской литературы сформировался образ, принижающий брак, супружеские отношения, зачатие и рождение детей. Некоторые ренители благочестия, в кавычках, конечно, видят в этом какое-то греховное проявление. А когда говорят о заповедях Божьих, то в первую очередь вспоминают декалог, то есть 10 заповедей, данные Богом людям через пророка Моисея на горе Синай. 10 заповедей – это, конечно, хорошо, надо о них помнить и стремиться их исполнять. Но ведь в Слове Божьем содержатся и другие заповеди, и одна из них – «плодитесь и размножайтесь». То есть Божие благословение и Божий призыв к браку, супружеской любви и рождению детей. И заповедь эту никто не отменял. И, конечно, ничего греховного в заповеди Божией быть не может. Бог не благословляет грех. Естественно, что в древности существовал и развод, распад семей, а значит, какой-то юридический бракоразводный процесс. Но вот в чем заключался вопрос. В каких случаях можно разводиться, а в каких нет? Фарисеи именно так и ставят вопрос Спасителю. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Вопрос так ставит потому, что в иудейском обществе согласия по этому вопросу не было. Вообще-то сам процесс развода у иудеев описывается в книге Второзакония. В 24 главе и звучит следующим образом. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей на руки, и отпустит из дома своего». То есть в соответствии с этим законом муж может развестись со своей женой, если она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Проблема заключалась в том, как понимать фразу «что-нибудь противное». И вот именно по этому вопросу у иудеев существовали ожесточенные разногласия. Представители школы раввина Шамая считали, что выражение «что-нибудь противное» относится исключительно к супружеской измене, то есть только в том случае, если жена изменяет мужу, он может с ней развестись. А их оппоненты, представители школы раввина Гиллея, напротив, толковали выражение «что-нибудь противное» самым широким образом. И согласно этому толкованию, муж может развестись с женой по любой причине. Ну, допустим, ему обед не понравился, или жена плохо причёсана, или сказала что-то не так. Все это может служить поводом для развода. И вот этим вопросом, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой, фарисеи хотят втянуть Христа в свою дискуссию, в свой спор, конечно, еще и с умыслом, что он, ответив на этот сложный вопрос, примет чью-то точку зрения, ведь третье-то не дано, а значит и противопоставить себя другой части общества, расколотого по этому вопросу. Но Христос своим ответом выходит за рамки этого конфликта, он не принимает ничью сторону. Он не участвует в этом раввинистическом, человеческом споре. Он объясняет саму природу брака на примере первых людей Адама и Евы, которые были сотворены один для другого и ни для кого больше. Развод между ними был невозможен хотя бы потому, что кроме их двоих на земле больше не было никого. Тем самым Христос указывает на идеал супружеских отношений, при котором для супругов не должно существовать больше никого, кто бы мог стать помехой их любви. Но идеал идеалом, а реальной жизни далеко не идеально. И именно на это несоответствие указывает Христу фарисеи. Они говорят, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней, то есть женой. Но действительно, почему же в одной и той же Библии, в начале книги Бытия, говорится о единстве мужа и жены, о том, что они будут одной плотью, а в уже цитированном мною отрывке из книги «Второзаконие» мы находим свидетельство о том, что при каких-то условиях можно разводиться. Несоответствие налицо, хотя и один, и другой текст является Словом Божиим. Христос так отвечает на это противоречие. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не так было». То есть то, что было сказано Богом через пророка Моисея о разводе, явилось не законом, а уступкой, поскольку люди оказались неспособными к достижению идеала, идеала неразрушимости брака, каким он должен был быть по замыслу Божию. К великому сожалению, этот идеал нерасторжимости брака, вечной любви и единства мужа и жены, которому был призван человек на заре человеческой истории, и сегодня остается недосягаемой. И причина здесь только одна – наше собственное несовершенство. Нельзя, будучи несовершенным, достичь совершенного идеала. И это касается не только вопроса брака, но и всех других целей, которые поставил перед человеком Господь, сотворив его. В мир вошел грех. Мы оказались очень далеки от цели человеческого бытия и от замысла Божия о человеке. Но на самом деле развод нельзя ни запретить, ни разрешить, как, собственно, и сам брак. Его нельзя проконтролировать законом ни гражданским, ни религиозным. Брак – это понятие не юридическое и не религиозное. Брак – это когда два человека силой взаимной любви соединяются в одну реальность, которая называется семьей. Когда два человека живут одной жизнью, одними целями и интересами. Вот когда мы говорим о регистрации брака, то мы имеем в виду юридическое оформление уже имеющейся реальности. Брак-то уже есть. Ведь нельзя же юридически оформить и зарегистрировать то, чего нет. И когда люди венчаются в храме, то они просят Бога опять-таки осветить уже имеющийся брак, союз их любви. А если нет этой любви, нет единой реальности двух личностей, то можно регистрироваться и венчаться сколько угодно. Брак будет фиктивным. То есть оформлен-то он будет законно, а по сути его не будет. То же самое касается развода. Сначала происходит сам факт распада брачных отношений. Люди становятся чужими друг другу, часто живут уже в разных семьях. А затем этот печальный факт аннулируется юридически. Конечно, помимо супружеской неверности, ну, супружеская неверность, в первую очередь, подразумевалась измена жены, поскольку и в Ветхом Завете, и уже даже в христианской Византии как-то сквозь пальцы смотрели на проступки мужчины такого рода, а вот женщин строго наказывали. Но помимо супружеской неверности, поводом для развода могут послужить и масса других причин. Это и несовместимость характеров, разные мировоззрения, несовместимые взгляды на те или иные аспекты жизни и быта, различные физиологические потребности и так далее. Ведь недаром же мы просим в одной из молитв таинства венчания, чтобы Господь даровал брачующимся единомыслие душ и телес. То есть, чтобы было это совместимость и понимание друг друга на всех уровнях совместной жизни. Тогда будет гармония в жизни и умственной, и духовной, и физической, и брак будет крепким, так как нет препятствий к единству. А если и есть какие-то шероховатости, то у людей хватит и ума, и любви пожертвовать собственным «я» ради супруга или супруги и найти приемлемый для обоих компромисс. Но чем больше разногласий и несоответствий между людьми, тем больше препятствий для их любви и счастливого брака. Поэтому развод – это не столько грех, сколько следствие греха. Ведь с грехом в жизнь людей вошло зло, недостатки, слабости, пороки, несовершенство и дисгармония. И тот идеал, которому был призван каждый человек, а в вопросе брака это идеал вечного единства мужа и жены, и, естественно, нерасторжимости их брака, так вот, этот идеал для многих, к сожалению, оказался недосягаемым. Вот, по моим наблюдениям, процент развода людей по причине супружеских измен очень невелик. Люди чаще разводятся совершенно по иным поводам, и в каждом конкретном случае этот повод свой. Но по большому счету производной-то причиной разводов является только одно – отсутствие взаимной любви. Когда люди вступают в брак на волне влюбленности и страсти. Влюбленность – это чувство эмоциональное, по-своему прекрасное, дающее человеку много и радости, и переживаний, но это чувство непродолжительное. Оно как быстро вспыхивает, так быстро и гаснет. Брак, основанный на нем, не может быть долговечным. Сегодня вообще само понятие любви претерпевает в нашем обществе и в нашей культуре какую-то страшную инфляцию. Любовью называют то, что любовью-то на самом деле не является. Под любовью в первую очередь подразумевают наслаждение, удовольствие. Любовь ассоциируется с чем-то очень приятным для себя. И когда, например, в семейной жизни начинаются какие-то трудности, проблемы, бытовые неурядицы, то супружеская пара к этим даже небольшим испытаниям оказывается не готова. Не готова, потому что она не так понимает любовь. Какое тут удовольствие, когда столько переживаний и проблем, и каждый видит их причину в своей половине. И такой брак распадается, потому что не был основан на фундаменте подлинной любви. Слово Божие учит нас, что любовь – это в первую очередь жертва. Это отдача себя ради другого человека. Господь говорит, что высшим проявлением любви является добровольная отдача жизни, то есть смерть ради любимого. Нет больше той любви, кто душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя. Значит, любовь – это не удовольствие в нашем житейском понимании этого слова. Какое же там удовольствие, если во имя любви надо быть готовым пойти даже на смерть? Вот апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. А в чем эта любовь выражается? Да в первую очередь в том, что Бог из-за любви к людям, чтобы спасти нас, добровольно пошел на страдания, страшные страдания, унижение и позорную мучительную смерть. Вот она в чем подлинная любовь проявляется. Не удовольствие другого человека. Ведь если говоришь, что любишь другого человека, потому что тебе с ним хорошо, и от него тебе хорошо, так значит, ты себя любишь, тебе же хорошо. А вот если проходишь через испытания ради этого другого человека, вот это и есть подлинная любовь. Я бы посоветовал молодым людям, которые хотят создавать семью, не торопиться расписываться, а поставить самому себе вопрос таким образом. Не что хорошего я от этого человека получаю, а на какие решения я готов пойти ради него. И вот, может быть, через осмысление жертвенного характера любви люди будут серьезнее относиться к браку, и разводов будет меньше. И еще нечто очень важное мы слышали из сегодняшнего Евангелия, я вам напомню. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Ну, понятно, что скопцы – это люди, не способные к брачной жизни. Скопцы бывают от природы, то есть врожденная патология. Скопцы бывают от людей. В древнем мире скопчество от людей было нередким явлением. Скопили служителей гаремов, евнухов, скопили жрецов некоторых языческих божеств. Ну, в конечном итоге скопчество было одним из видов казни за определенный вид преступления. Ну, конечно, скопчество и от природы, и от людей было большим несчастьем для человека. А вот те, о которых говорит Господь, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного, это уже не патология, не уродство, а очень тяжелый подвиг. Сделали сами себя скопцами, это не значит, что они сделали себе соответствующую операцию. Нет, это совершенно здоровые и нормальные люди, которые отказались от брачных отношений ради того, чтобы быть совершенными, чтобы всю свою силу, всю свою энергию употребить на служение Богу и людям. Это, конечно, очень тяжело. И это очень похвальный жизненный путь. Но Господь предупреждает: кто может вместить, да вместит. Просто так от ветра в голове, от юношеской романтики, от неудачной любви в монастырь уходить нельзя. И сколько мы знаем печальных и даже трагичных примеров, когда люди пытались вместить в себя то, что им не дано. Страдания, озлобленность на весь мир, расшатанная психика, пьянство, пороки, извращения – все это следствие неудачной попытки вместить себя в то, что они не могут, что не дано Богом. И если человек принимает монашество ради ухода от жизненных проблем, ради ухода от ответственности, ради безделья или для карьерного роста, то это грех. И такой человек обречен на неудачу. Монашество можно принимать только ради одного – ради Царствия Небесного, ради Бога, ради высшей целью. Только тогда Господь поможет человеку в его пути. Но более того, ведь кроме желания надо иметь еще и силу, чтобы это вместить. Надо иметь призвание и дар Божий, и, конечно, незыблемую веру. А ведь мы знаем, как тяжело было и очень сильным людям, настоящим подвижникам, пройти этот путь скопцов ради Царствия Небесного. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие преподобного Антония Великого, да и подобных примеров не счесть. Нельзя сказать, что сложнее или что легче в жизни человека, брак или монашество. И тот, и другой путь тяжелый. И то, и другое надо, говоря словами Христа Спасителя, уметь в себя вместить. Но тот или другой путь должен быть ответом человека на его призвание. И только в стремлении к совершенству, будь то идеал брачной жизни или монашеский путь, только в этом усилии, вере и любви.
1: Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» в гармонизации композитора Александра Кастальского в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в храме пророка Божия Илии. День памяти святого Иоанна Воина молитвенно почтили в Свирь-Строе. Молодежный клуб Воскресенского собора Луги совершил паломническую поездку в Псково-Печерский монастырь. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник происхождения изнесения честных древ животворящего креста Господня 14 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Ильинском храме на Пороховых. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Урюпинский Новоаннинский Елисей, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Александр Будников с клиром и другие священнослужители. Присутствовал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. После освящения меда нового урожая были совершены коленопреклоненные молитвы Христу. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. За усердные труды на благо Святой Церкви были награждены регент Маргарита Красова, медаль равноапостольной княгини Ольги, алтарник Евгений Максимовский в связи с 45-летием, серебряные медали апостола Петра. Каменный Ильинский храм был заложен в 1781 году на месте деревянного по проекту Ивана Старого или Юрия Фельтона, освящен в 1785. В 1806 году рядом построили храм святого Александра Невского. В советское время церковный комплекс был закрыт. В 1988 году его вернули верующим. Первая служба в возвращенном храме состоялась 22 декабря того же года. Главный предел осветили спустя год. Храм восстановлен. Памятник архитектуры федерального значения. 13 августа, накануне праздника происхождения изнесения честных древ животворящего креста Господня, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, возглавил служение словословной утренни с выносом креста в Благовещенском храме монастыря. Его преосвященству сослужил благочинные обители архимандрит Никита Марков и братья лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Пел хор под управлением иродиакона Александра Урбановича. На великом словословии под пение «Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас» из алтаря был изнесен крест Господень. По окончании молитвенного шествия крест был водружен на аналой, и перед ним совершено поклонение по чину крестопоклонной недели. Затем было совершено помазание святым елеем молящихся. 10 августа в деревне Пономарево молитвенно встретили престольный праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрия. Праздничное богослужение совершил протоиерей Михаил Николаев. Поскольку Смоленский храм сейчас находится в разрушенном состоянии, верующие собрались на молитву в соседней старинной деревянной Никольской церкви, где под вековыми сводами прозвучали слова прославления Пресвятой Богородицы. После литургии прихожане во главе с духовенством прошли торжественным крестным ходом от Николаевского храма к руинам Смоленской церкви, неся в руках иконы. У стен разрушенной святыни на старинном кладбище протоиерей Михаил Николаев отслужил за упокойную лютию, за которой молящиеся почтили память всех почивших жителей деревни и создателей этого святого места. 10 августа, в день празднования седьмиизерной иконы Божьей Матери, в храме поселка Семиозерье Рощинского благочиния состоялось престольное торжество. Божественную литургию совершил настоятель храма иерей Владимир Орлик. За богослужением молились прихожане и гости прихода, собравшиеся почтить Пресвятую Богородицу перед ее седьмиизерным образом. По окончанию литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. 12 августа в Свирь-Строе в маленькой часовне на пристани благоговейно встретили День памяти святого Иоанна Воина. Праздничный день собрал совсем немного людей, буквально несколько человек. Пришли местные жители и дачники, для которых этот уединенный уголок у реки стал местом особенного духовного притяжения. В такой почти семейной обстановке здесь была совершена обедница. После верующие прошли крестным ходом вокруг часовни. Святой мученик Иоанн Воин издревле почитается как защитник обиженных, утешитель скорбящих и покровитель всех, кто несет ратную службу. приходском доме храма преподобного Серафима Саровского в городе Новоселе Ломоносовского района состоялась духовная встреча с доцентом Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Виталием Грищуком. Прихожане и гости прихода продолжили углубленное изучение божественной литургии в историческом и богословском аспектах. Лекция позволила участникам по-новому взглянуть на привычные моменты главного христианского богослужения и открыть их смыслы. В ходе беседы отец Виталий объяснил суть священнического благословения на решение жизненных вопросов. Верующие вполне резонно полагают, что словами «благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков» священник благословляет именно их. Однако по своей богослужебной сути эти слова являются маленьким богослужением, которым благословляется сам Бог, единственный истинный источник решения всех человеческих нужд. Другим важным открытием для слушателей стал разбор возгласа «Благословенно Царство», с которого начинается божественная литургия, таинство крещения и венчания, а также новогодний молебен. В этой формуле, согласно палестинской литургической традиции, слово «Царство» выступает прямым синонимом слова «Бог». Особое внимание отец Виталий уделил подробному разбору мирной Иктиньи и каждого из ее 12 прошений. Присутствующие узнали, что привычный ответ хора и молящихся «Господи, помилуй» — это в первую очередь выражение твердой веры воскресшего Господа. Данное прошение является не столько просьбой о прощении грехов, сколько молением об исцелении поврежденной человеческой природы. Вся мирная Иктинья, как и литургия в целом, представляет собой соборное моление о том, чтобы Господь принял людей как своих чад. Эта мысль наиболее ярко выражена в завершающей части литургии перед молитвой Господней, где верующие просят сподобить их содерзновением неосужденно называть небесного Бога своим Отцом. После завершения теоретической части лектор подробно ответил на многочисленные вопросы слушателей. Общение продолжилось в неформальной обстановке за праздничным чаепитием. Участники молодежного клуба при Воскресенском соборе города Луги совершили паломническую поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и Древний Изборск, объединившую духовное просвещение, знакомство с монастырскими традициями и изучение истории родного края. Псково-Печерской обители лужане посетили Богом сданные дальние пещеры, ставшие местом упокоения для более чем 14 тысяч подвижников и защитников монастыря за всю историю его существования. Паломники поклонились святыням в пещерных кельях преподобного Симеона Псково-Печерского и архимандрита Серафима Розенберга, а также побывали в келье почитаемого старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Также молодые люди поднялись на Святую Горку, самую высокую точку обители, где сейчас разбиты монастырские сады и живут косули, и посетили Псково-Печерскую духовную семинарию, где гостям рассказали об особенностях обучения и быта будущих пастырей Русской Православной Церкви. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его страдальцем до Голгофы. Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра, читает Александр Крупинин. Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В
3: В эфире четвертая передача из цикла «Жизнь рабочих Ленинграда» с 30-х по 80-е. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и Екатерина Черкова. Мы продолжаем тот период, который у нас и сегодня называют «до войны». В первых передачах цикла я акцентировала внимание на том, что мы говорим о послереволюционном времени, послереволюционном периоде. Но уже 20 лет прошло после революции, 20 лет, целое поколение. Как живут люди в Ленинграде, в городе, сделавшем революцию? И сегодня я акцентирую внимание, что мы до сих пор тот период, о котором и сегодня пойдет речь, называем довоенным периодом. Документы партархива, самый конец 30-х, самое начало 40-го.
4: Да, мы в прошлой передаче читали про выборы на местном уровне, и вот последствия этих выборов, так сказать, одно из следствий. В особый сектор УК и ГК, ну то есть обкома и горкома ВКПБ. 9 января 40-го года. Секретно. По существу поданного заявления товарищем Соколовой МВ о снятии ее кандидатуры по выборам в районный совет депутатов трудящихся сообщаю. Первое. Никто не думал отводить кандидатуру Соколовой по мотивам ответственности за отца, который, как она писала в анкете, был выслан в 27-м году из Ленинграда. Подтверждением этому является факт выдвижения ее кандидатом в депутаты райсовета и последующая регистрация окружной избирательной комиссии. Второе. Товарищ Соколова, МВ, должна была баллотироваться по округу номер 169, где она проживает. Агитаторы и доверенные, разговаривая с избирателями, получили массовые заявления избирателей, что они не будут голосовать за Соколову и просят прекратить агитацию за нее, так как все хорошо ее знают и всю ее семью. Факты массовых заявлений с отказом голосовать за товарища Соколову тщательно были изучены и установлено следующее. А. Отец Соколовой в дореволюционное время имел парикмахерскую с применением 8-10 наемных служащих. Считался придворным парикмахером, обслуживая какую-то графиню. Старожилы этого дома приводили факты антисемитизма, выражающиеся в том, что он выгонял евреев из своего заведения, заходящих побриться. В 27-м году был арестован и осужден по 58-й статье пункт 10 УК. В этих сообщениях никакой клеветы нет. Б. Поступили заявления в отношении ее родственников, которые были репрессированы органами НКВД. Проверкой установлено, что зять, проживающий в Ленинграде, действительно был выслан, но впоследствии возвращен обратно, о чем заявители могли и не знать. Третье. Учитывая создавшееся недоброжелательное отношение со стороны избирателей к товарищу Соколовой и получив более ясные биографические данные, отец не кустарь, а хозяйчик, придворный слуга, не выслан, а осужден. Общественные организации Ленинградского пригородного пароходства вызвали товарища Соколову и информировали о создавшейся обстановке, рекомендуя ей во избежание забаллотирования в голосовании снять свою кандидатуру. Товарищ Соколова, не разобравшись как следует в существе дела, вспылила и написала заявление в окружную комиссию с отказом баллотироваться по выборам в районный совет, одновременно подав заявление товарищу Сталину в городскую и районную избирательные комиссии, требуя разбора ее дела как оскорбленной клеветниками. В личной беседе с товарищем Соколовой в районной избирательной комиссии ее ошибки были разъяснены, она их поняла, как поняла и мотивы предложения, сделанного ей со стороны организации, ее выдвинувшей о снятии кандидатуры. Она сама сходила в окружную комиссию, взяла обратно поданное накануне заявление, написанное невыдержанно и неправильно, и подала новое заявление, которое обсуждалось на общем собрании, выдвинувшем после этого новую кандидатуру. Четвертое. Товарищ Соколова, МВ, работает на прежней работе. Ей создана нормальная товарищеская обстановка. Она включилась в общественную работу по сбору подарков бойцам действующей Красной Армии. Учитывая, что это 40-й год, вероятно, подарки бойцам войны с Финляндией. Но я решила прочитать довольно забавный документ, мне кажется. Во-первых, не совсем понятно, зачем Соколова вообще полезла, простите за это слово, на эти выборы, зная, что у нее отец осужден.
3: Я так понимаю, что на выборы нельзя было идти собственным решением. Это партийная организация выдвигала. Ее выдвинули. Может, она хороший работник и хороший член партии.
4: Ну, просто её подходит выдвинули. По каким-то свойствам, да, на эту работу.
3: Да, а потом вскрылось кое-что. Ну и чтобы подстраховаться, я думаю, что организовали несколько писем,
4: конечно,
3: от отдельных граждан, которые напомнили про ее происхождение. Потому что иначе это объяснить нельзя. Ну а как?
4: Нельзя.
3: Ну вот случайно выдвинули, не посмотрели, не изучили, вскрылось, думаю, ой, кого мы же выдвинули? А что
4: нам
3: делать?
4: Нам потом попадет.
3: Да, единственный способ здесь подстраховаться, это сослаться на, знаете, вот тут вот несколько писем, а потом какая прекрасная постановка вопроса. Она не права. Она вообще ни при чем, она ничего не делала. Ее выдвинули, потом ее задвинули. Она ничего не делала, она никак не шевелилась.
4: Сначала, возможно, она и не шевелилась. То есть она просто не отказалась, подумав, что у нее действительно есть желание позанимать эту должность. Но вот там в конце написано, что она написала, подала заявление Сталину в городскую районную комиссию. То есть, видимо, там она действительно
3: спылила. А вот тут забегаешь. Когда тебя снимают как человека с неправильным происхождением.
4: Вот тут она забегала. Да. Это же она забегала.
3: Да.
4: Она вспылила, что вы меня сначала выдвинули, потом вы меня опозорили.
3: Да.
4: Тут она начала уже писать. Это уже были ее действия.
3: Да, вот тут стоит проявить активность. Это она правильно сделала, кстати.
4: Ну, правильно.
3: Не знаю, как потом, конечно.
4: Ну да, ну потому что иначе, да, ее бы получается, что ее же публично, так сказать, сняли с выборов.
3: Все равно в деле у нее это будет все записано. Документы до сего дня мы можем откопать.
4: 9 февраля 1940 года Дзержинский райком сообщает, что партдокументы, подписанные Итиной, подлежат замене. Согласно постановлению ЦК ВКПБ от какого-то, тут не видно, какого марта 1938 года. Но это бумага 1940 года, но дело в том, что коммунистов их же отправляли в разные области и далеко не всегда по собственному желанию. И, видимо, пришел запрос откуда-то, что у нас есть коммунист, у него документ подписан Итиной. И вот они пишут, что подлежат замене. То есть это на самом деле огромное количество бумаг. И как только эта Итина, она была объявлена врагом народа в 1938 году.
3: Угу.
4: И все, что она подписала, как только, ну, как-то это выяснялось, да, эти документы надо было менять, ставить подпись действующего секретаря райкома.
3: Потрясающе.
4: Это очень неудобно.
3: К разговору об экономии в прошлой передаче.
4: Не,
3: какая экономия?
4: Никакой. То есть Итина подписала, она потом была признана врагом народа. Все равно, если Итина, все на новую подпись надо. Секретарю Дзержинского райкома ВКПБ, партбюро Ленинградского института механизации сельского хозяйства препровождает вам партбилет номер такой-то, принадлежащий члену ВКПБ Андрианову И.Г., который сдал свой партбилет в партбюро, сообщив, что, кавычки, «я недостоин быть членом партии». 26 сентября 1940 года партбилет получила такая-то. Секретарю райкома товарищ Грешных. Довожу до вашего сведения, что член ВКПБ товарищ Сибирка состоит на партийном учете в Дзержинском райкоме. Обратился 22 января 1940 года в отдел кадров Кировского райкома с просьбой о предоставлении ему работы. Мною было предложено товарищу Сибирка ряд работ, от которых он отказался, мотивируя низкой зарплатой 400-450 рублей. Хотя и ранее он в среднем получал такую же зарплату. Товарищ Сибирка заявил: «На предложенную работу не пойду и в партии состоять не желаю». Предлагал взять от него партбилет. Я партбилета не взял и попросил пройти со мной ко второму секретарю товарищу Грешных, который также предлагал ему работу. Товарищ Сибирка отказался и сдал партийный билет. Сызранская улица, дом 20, квартира 30. Розановой Анне Алекс, то ли Александровне, то ли Алексеевне. Сообщаю, что ваш муж Розанов Алексей Николаевич в боях с белофинами 27 декабря погиб. Выражаю глубокое соболезнование по поводу тяжелой утраты мужественного, честного и храброго бойца большевика и вашего друга. На потерю товарища Розанова бойцы 3-й стрелковой роты в этот день нанесли сокрушительный удар презренным гадам белофинам. Товарищ Розанова, будьте нашей боевой подругой. Стремитесь стать героем социалистического труда. Комиссар 97-го стрелкового полка, старший политрук Морозов. 14 августа 1940 года.
3: Человек потерял мужа, да, может быть, у него были дети, и в семью приходит товарищ Розанова. Стремитесь стать героем социалистического труда.
4: Станьте нашей боевой подругой. То есть мы там боремся, и вы тоже боритесь. Вот.
3: У нее муж погиб, отец ее детей.
4: Муж. А может, еще и не отец. Может, она вообще одна осталась, представляете? Еще неизвестно, что хуже.
3: А у кого-то
4: отец,
3: сын, у кого-то брат.
4: Да. Информационная сводка, номер 36. 10 апреля 1940 года о настроениях в связи с повышением цен. Повышение цен на продукты явилось для всех неожиданностью. Отдельным работникам сообщили из дома родственники, и после этого среди отдельных групп рабочих появилось недовольство и недоумение причиной повышения цен. Однако партруководители цехов и даже предприятий не могли дать этого разъяснения, так как секретари парторганизаций были собраны в райкоме только в 11 часов утра, где выразили неудовольствие, что их своевременно не информируют. Почти на каждом предприятии значительное количество работающих недовольны повышением цен. В скобочках фабрика «Комсомолка», фабрика «Самойловой», ботанический институт, завод «Макса Гильца», завод «Знамя труда» и другие. Однако более сознательная часть рабочих и работниц правильно расценивает необходимость повышения цен и дает отпор нездоровым высказываниям. Так, на фабрике «Самойловой» на возмущение работницы Лебедевой, беспартийные работницы Глушнева и Григорьева, жены красноармейцев, ответили: «Так и надо было сделать. Не просить же помощи у Чемберлена». Беспартийная работница Гершт говорит: «Это явление временное, переживем. Ведь у нас была война, мы содержали бойцов и госпитали, и нашему государству ведь никто не поможет». Беспартийная работница Бужинская в ответ на недовольство работниц говорит: «Как вам не стыдно плакать? Была война, а мы жили спокойно, без всякой заботы. Мы должны помогать нашему государству. Разве вы не знаете, как страдала Испания во время войны? А у нас все есть, чем защищать нашу родину. Для этого нужна помощь нашему государству». Дальше идет такой подраздел «Отдельные высказывания недовольства повышением цен». Фабрика Самойловой. Пылаева, беспартийная работница: «Цены на все продукты повышаются, теперь не придется подписываться на заем». Зеленчеева, беспартийная работница: «Теперь и работать не сможем, сил не будет, все дорого, а получаем мало. В скобочках зарабатывает 200-250 рублей». Кириллова, беспартийная работница: «Придя с обеда, кричала в цеху: „Это безобразие, повышают цены, как жить?“ Фабрика Комсомолка. Большинство работниц выражают недовольство повышением цен. Широкова, Морозова, Веселова, Кочнева и другие говорят: «Продукты дорожают, а зарплата остается прежней, трудно жить». Ботанический институт. Характерно отметить, что недовольны повышением цен, получающие зарплату не ниже 500 рублей. Воробьев, завснабжением, говорит: «Правительство, видя, что продуктов нет, повысило цены. С тем, чтобы рабочие и служащие с низкой зарплатой отучились есть мясо, масло и другие необходимые продукты. Как в 18 году. Не хватает только карточной системы. А песни поем: жить стало лучше, жить стало веселей. А где эта хорошая жизнь? Когда ребенку не сможешь купить молока или масла, а не только себе». Бобров, кузнец, беспартийный: «Если сейчас мы имеем нищенский заработок, то теперь вообще нужно будет сидеть на полуголодном пайке хлеба, потому что больше ничего купить не сможем. В мае последнее удержание на заем, а уже готовят новый. Да, ОСО заем. Увеличили подоходный налог и культналог. Предвидится увеличение квартплаты. Если все посчитать, то 50% зарплаты уйдут на отчисления. Нам внушают, что это все делается добровольно. А попробуй от займа отказаться, так сразу почувствуешь эту добровольность». Москалева, машинистка ГИБХа: «При таких ценах на продукты придется переходить на чай и булку, которая тоже подорожала, так как в ней много примесей кукурузы». Трофимова, работница завода «Красногвардеец»: «Как теперь будем жить, когда на все повысились цены? Как-то посмотрят на это и наши мужья, которые до сих пор на фронте». Первый Лен, медицинский институт, Смолина, санитарка больницы Рисмана: «Теперь нам еще тяжелее будет жить. Наших денег не хватит на пропитание». В скобочках: Смолина имеет 3 детей, получает зарплату 125 рублей. Бедекер, медсестра первой хирургической клиники: «С повышением цен на продукты и нормированием отпуска их в одни руки очереди будут не уменьшаться, а увеличиваться. Кроме того, будет увеличена квартплата. Необходимо ставить вопрос об увеличении заработной платы для санитарок и уборщиц». Вот тут я хочу прокомментировать вот то, что в это время нет карточек, но есть нормированный отпуск. Я просто к тому, что даже бывают какие-то вещи, узнаешь случайно. Мне больше не попадались документы, где было бы написано о том, что было нормирование в одни руки, карточек-то нет. А ты не можешь купить продукты, сколько ты хочешь.
5: Угу.
4: Видите, вот это вот случайно вот такая информация появляется, да? Проводимое индивидуальное разъяснение многих не удовлетворяет. Так, например, в ответ на разъяснение члена партии товарища Кожевникова в Ботаническом институте строительные рабочие ответили: «Теперь надо ждать, что в кассу будем ходить только расписываться. Получки не хватит и на удержание». 10 апреля 40-го года. Информатор ВКПБ Краузе. И отдельно подпункт «Разговоры в очередях у магазинов». Вот уже по 200 грамм дают. Ну ничего, скоро и по 100 грамм будут давать. Ну вот, наше благосостояние на сессии да по газетам повышается, а на самом деле понижается. Ну и житье пошло. Молотов-то говорил: «Хозяюшки, не запасайтесь». А оказывается, мы правы, надо было запасаться. Шалыкин, беспартийный инженер-конструктор завода 327, с плохо скрываемым раздражением говорит: «Моя жена сегодня утром вернулась из очереди, возмущенная, и заявила: „Вот вы сколько не работаете, а жизнь все дорожает. Подохну с голоду, а хозяйство больше вести не буду“».
5: Знаете, здесь кажется характерным момент, когда составители вот этих отчетов, конечно, интересно это вот эти высказывания личные, да, у каждого человека есть потомки, может услышать, как прочитать, как его бабушки, дедушки там высказывались. Это же очень интересно. Особенно интересно высказывание тех женщин, у которых мужья на фронте.
4: Я вам могу сказать, что там не случайно это высказывание. Их очень интересовало на уровне райкома и на вышестоящем уровне именно вот этот момент, именно помощь семьям военнослужащих. То есть надо было, чтобы семьи писали хорошее, что о нас заботятся. Они за этим смотрели. Не случайно там вот это высказывание.
5: Да. Но
4: они-то очень отсекли этот момент, что называется.
5: Да. Мне кажется характерным, когда составитель этого отчета, вот у него-то в голове что? Понятно, что он может просто отразить, что есть, а составитель указывает, что на повышение цен жалуются те, у которых зарплата позволяет им дальше покупать еду. То есть ему в голову не пришло, что, может быть, человек с зарплатой 500 рублей жалеет мать троих детей, у которой 120. Тебе-то
4: да,
5: что?
4: Да,
5: у
4: да,
5: тебя-то 500? Чего ты переживаешь?
4: Да.
5: Что он может переживать за других,
4: да,
5: вообще в голову не приходит. Буквально недавно я посмотрела интервью, спрашивает журналист: «А разве вы не знаете, как плохо люди жили в советское время?» Отвечает на это: «Мои родители жили хорошо».
4: Точка. Это очень типично.
5: Это очень типично.
4: Да.
5: То есть, если твои родители жили хорошо, а миллионы людей погибли,
4: это никого не интересует.
5: Его это вообще никого не интересует.
4: Не интересует.
5: Мои-то хорошо жили.
4: И какой ценой они жили хорошо, это тоже не интересует. Протокол номер 9 Объединенного партсобрания парторганизации Ленэнерго, Энергосбыта, Теплосети, Энерголес и Электросвязь. 8 июня 40-го года. Этот документ уже пришел в райком, а так это было в конце мая. И всегда при всех протоколах, сколько присутствовало членов и кандидатов. Тут было 2 собрания, а протокол сделали один. 22 мая 40-го года присутствовало 157 человек, а 23 мая 40-го года 148 человек. Все написано. Повестка дня. Об итогах объединенной 9-й областной и 7-й городской ленинградской партийной конференции докладчик товарищ Чепурин. Маленький фрагмент из прений. Товарищ Пирогов говорит: «В решении Ленинградской объединенной областной и городской конференции работа системы Ленэнерго признана неудовлетворительной. Перерасход электроэнергии на собственные нужды достигал колоссальных размеров – от 1,5 до 2 миллионов киловатт-часов в месяц, количество которого с избытком хватило бы на обеспечение работы всей местной промышленности».

0: не было члена и кандидата ВКПБ, они были обязаны присутствовать и вот это слушать. Это же длинный доклад. Все про этот перерасход, про культуру, про то, как они плохо работают и как они нанесли убытки. И из-за них остановилась промышленность и вообще не выполнены все планы.
1: Если в нашей стране чего-то нет, то кто-то в этом виноват просто. Ну, это да. Такой потрясающий выход из любой ситуации. Но кто-то же в этом виноват, и все. А на самом деле все не так, ведь организовывается в таких больших масштабах. Нужно что-то сделать, по-другому, может быть, организовать.
0: Ну уж ясно, что не того, что там какой-то электромонтёр, ну как он мог перейти? Там просто очень большие цифры.
1: Культуры у него не
0: что
1: хватает.
0: Что у него там вот на этой станции, да, они что-то... Они вот куда-то тратят эту электроэнергию. Ну куда они могут их тратить? У них даже ничего не было ведь. Резолюция общества собрания граждан, проживающих в домах 15/17 и 16/18 по улице Халтурина и набережной Мойки. Это домохозяйство номер 210, 2 октября 1940 года. Общее собрание отмечает, что дважды приглашенный представитель РЖУ-2 Дзержинского района посетить общее собрание не явился. Несмотря даже на то, что приглашение участвовать на собрании последовало от депутата совета нашего района, что задержало собрание на полчаса. По докладу видно, что домохозяйство находится в тяжелом положении, грозящем безопасности и даже жизни жильцов, проживающих в домах 16 и 15. Существенными дефектами являются: лестница дома номер 16, отремонтированная в прошлом году, имеет безобразный вид. Лестничные ступени выломаны, почему является опасность при хождении по лестнице. Лестницы, как правило, не освещаются, перила сломаны. Клетка лестничная в целом производит жалкое впечатление своим видом. Крыши текут, штукатурка обваливается. Места общего пользования не ремонтируются, кухни имеют вид закопченных прежних времен кузниц. В большинстве квартир ванны неисправны и не действуют. Прачечная дома 16/15 бездействует более полугода. Такое отношение к государственному имуществу не способствует его сохранению, а наоборот, строения безнадежно разрушаются. Ну и тут они общее собрание постановило. У меня от этого чувство безысходности. Собрание постанавливает, но им же отремонтировали лестницу. Как она могла развалиться за год?
1: Непонятно.
0: Непонятно, но она развалилась. И вот они опять собирают эти собрания. Так вот, собственно говоря, и жили. Политическое управление ЛВО, 4 июля 1940 год, выписка из протокола заседания парткомиссии номер 44. Слушали Ларин Василий Иванович, рождение 1889 года, член ВКПБ с 19 года, крестьянин, образование низшее, в РКК с 18 года по 37. В старой армии служил с 10 по 18 в качестве рядового. В момент привлечения к партответственности начальник военного склада номер 175. В настоящее время из РККА уволен. Временно не работает. Содержание дела. 7 октября 1937 года ОПК ЛВО исключен из рядов ВКПБ за скрытие своей связи с врагами народа. Апеллирует. Докладывает товарищ Шульман. Присутствует Ларин. Установлено. Ларин скрыл от парторганизации свою бытовую связь с Румянцевым, Дьячковым, Потерянным, Брюховецким, Решетниковым и другими, впоследствии оказавшимися врагами народа. Ларин 10 декабря 1937 года был арестован и содержался под следствием до 22 мая 1940 года. Освобожден за прекращением дела. Постановили решение ОПК ЛВО от 7 октября 1937 года об исключении Ларина Василия Ивановича из рядов ВКПБ подтвердить. Выписки разослать секретарю Дзержинского райкома для ознакомления Ларина, начальнику отдела кадров по начсоставу ЛВО. То есть что у нас получается? Был товарищ Ларин. Родился он в 1889 году. То есть человек очень уже приличного возраста. Служил 8 лет в старой армии. Потом служил в новой армии. Но я так понимаю, что по складу он все время был, видимо, в разных должностях. В 1937 году он был начальник военного склада. Оказалось, что он был знаком с врагами народа, о чем он не сказал. Почему я обратила внимание, он просидел в тюрьме 2,5 года. 10 декабря 1937 по 22 мая 1940. Содержался под следствием, был арестован и содержался под следствием 2,5 года, освобожден за прекращением дела. То есть вообще представьте, сколько он там сидел, но вот его освободили, и он хочет восстановиться в партии. И ведь кому-то удавалось, мне попадались документы. Почему его не восстановили, я не знаю, вот с каких соображений. Но, в общем, вот такая вот судьба человека. Бывали и такие истории. Тоже комиссия партийного контроля, тоже 40-й год, апрель. Апелляция Балакирева Серафима Петровича, член ВКПБ с 28-го года, партбилет номер такой-то. В общем, он апеллирует, но у него ничего не вышло. К Комиссия сделала заключение подтвердить решение Ленинградского горкома ВКПБ от 27 января 1940 года

0: года исключить Балакирева СП из членов ВКПБ. За массовые и необоснованные исключения членов ВКПБ из партии, аресты их и неисправления после решения ЦК ВКПБ допущенных им ошибок. Такое тоже бывало. По организации Ленэнерго тоже примерно за это же время есть партсобрание, где начинают говорить о том, что мы зря исключили такого-то и такого-то. То есть людям приходилось все время приспосабливаться к новым веяниям. Сначала надо было всех исключать, они исключали. Потом вдруг пришло веяние, что были какие-то необоснованные. И тут они выступают. Да мы вот того-то зря исключили. Давайте его обратно. Мы же вот подошли нечутко. И того мы зря исключили. И вот они, я уж там тоже не знаю, кого они в результате вернули, кого нет. Но я так поняла, что кого-то все-таки вернули. То есть кого-то оставили исключенным. А вот тут вот-то мы нечутко подошли. Вот нам тут сказали, надо быть чуче. Дайте-ка мы заново подумаем. Может, все-таки его надо было просто объявить выговор, а мы его сразу. И вот здесь тоже отголоски вот этих историй, да, что вот. И теперь все, партия сказала, что надо ликвидировать перегиб, а товарищ Балакирев где-то там слишком сильно перегнул. Все, теперь мы тебя исключим и забудем про тебя. К празднику 7 ноября 1940 года тоже документы заседаний партбюро Ленэнерго. 5 ноября провести совместно с другими предприятиями объединенное торжественное собрание рабочих и служащих, совместно с представителями РККА, посвященное 23-й годовщине Октябрьской социалистической революции в СССР. Секретарям цех парторганизаций и начальникам отделов обеспечить явку всех сотрудников на это собрание. Демонстрация 7 ноября 1940 года – демонстрация любви и верности миллионов трудящихся нашей Родины великому делу Ленина Сталина. Демонстрация мощи СССР проводится трудящимися СССР в мирной обстановке, тогда как весь капиталистический мир объят пламенем второй империалистической бойни. Подчеркивая огромное политическое и международное значение демонстрации 7 ноября, партсобрание обязывает каждого члена и кандидата ВКПБ парторганизации Ленэнерго проведением широкой разъяснительной работы среди беспартийных и личным примером обеспечить полную стопроцентную явку на демонстрацию работников каждого цеха или отдела, всех работников Ленэнерго. Ответственность за полную явку работников на демонстрацию возложить на секретарей парторганизации и начальников отделов и цехов. И там еще будут списки, то есть все еще по спискам проверить и потом по спискам отчитаться. О настроениях среди населения Василеостровского района докладная записка секретарю Василеостровского района Шишмареву передает Василеостровский райотдел НКВД 19 февраля 1941 года. Василеостровским райотделом НКВД отмечено за последнее время ряд антисоветских высказываний, как среди неорганизованного населения района, так и среди рабочих и служащих, занятых на предприятиях Василеостровского района. Эти высказывания характеризуются критикой с контрреволюционных позиций последних указов Президиума Верховного Совета СССР, 18-й партийной конференции, а также и в связи с международным положением. Так, например, Осипов Михаил Андреевич, беспартийный, работающий в типографии Академии наук, слово «литчикам». Критикуя с контрреволюционных позиций указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года, высказал, что скоро рабочих прикуют к станкам цепями. Поддерживая антисоветские высказывания Осипова М.А., рабочий этой же мастерской, словолитчик Кученков, доказывал, что ни в одной капиталистической стране нет таких законов, как у нас. Маковская Марфа Алексеевна, беспартийная, работающая в парикмахерской, номер один, Василеостровского РКО, в связи с предстоящей 18-й партийной конференцией высказала: «Вот скоро будет партийная конференция, и большевики, нецензурное слово, опять что-нибудь выдумают, оставят нас без хлеба». Маковская также распространяет провокационные слухи о том, что якобы крестьяне в деревнях голодают. Рабочий стекольщик Василеостровского райпищеторга Байков в присутствии ряда рабочих Василеостровского райпищеторга, вынув папиросы «Спорт», это слово расшифровал: «Советское правительство обеспечило рабочих тюрьмами». При этом присутствовал член ВКПБ кладовщик Федоров, который этому факту никакого значения не придал и никого в известность не поставил. Надо отметить, что вышеуказанный факт в районе не единичный, а отмечен также среди неорганизованного населения района и в артели «Печатный труд». Рабочий завода «Вперед» Колобухов об открытии 18-й партконференции говорил: «Да, придется подтянуть ремни потуже. Во-первых, сбавят нам ставку, и рабочий день могут продлить, так что трудно будет жить». Шрейберг Мария, работающая табельщицей на фабрике имени Урицкого, беспартийная, будучи пораженчески настроена, распространяет провокационные слухи, что скоро Германия нападет на СССР, в войне с которой Советский Союз потерпит поражение. Райотделом НКВД отмечен ряд фактов распространения контрреволюционным элементам провокационных слухов о том, что Советский Союз скоро вступит в войну, в связи с чем, мол, нужно производить запасы продуктов, так как положение сейчас неустойчивое. Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. То есть в начале 40-го года люди говорили о запасах продовольствия и о возможном начале войны, и что на нас нападет Германия, а мы еще можем проиграть. Очень, причем, простые люди, там табельщица какая-то.
1: Ну да, и вообще вот этот вот мир простых рабочих, конец 30-х, начало уже 40-х. За что боролись в революции? Вот за что боролись? За счастье всех рабочих. К чему пришли? Вот описывается их жизнь. Еще им и мозги все время промывают. Жалко рабочих.
0: Но видите, мы читаем документы города, поэтому нам жалко рабочих. Если бы мы читали за это же время документы села, мы бы тут вообще рыдали. 24 января 41 года, это какой-то, видимо, информатор пишет. Василеостровским райотделом УНКВД города Ленинграда отмечено ряд антисоветских высказываний со стороны ряда членов ВКПБ по различным парторганизациям района. Как, например, по парторганизации Василеостровского райпищеторга. Один из служащих Василеостровского райпищеторга, интересно, что в этом документе он не называет фамилию, а только буквы «К» в кавычках. Это необычно вообще для этих документов. Член ВКПБ с 28 года, будучи недоволен мероприятиями ВКПБ и советской власти, систематически критикует с контрреволюционных позиций политику ВКПБ и советской власти по различным вопросам. По указу Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года К. говорит, это закон, когда была введена ответственность за опоздание на работу, могли посадить в тюрьму. Этот закон, как снег на голову свалился, он ни к чему так суров и бесчеловечен, но приходится мириться, потому что прикрываются обороной Родины. Критикуя дисциплину Красной Армии, К. говорит, дисциплина стала ужасно строгой, строже, чем была в царское время, поэтому в армии растет недовольство. Распространяя различные провокационные измышления, К. говорит, вот обожди, через годик дисциплина останется дисциплиной, как была до сих пор, а наказания ослабнут, и нам будут говорить, что здесь правительство ни при чем, что враги народа создали перегиб и так далее. Критикуя существующий строй, К. говорит, все отступаем назад и назад, а народ все подай, да подай. При этом К. рассказывает антисоветский анекдот о существовании советской власти. По парторганизации первой художественной литографии гражданин А., кандидат ВКПБ с 29 года, будучи недоволен мероприятиями ВКПБ и советской власти, высказывает по указу Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года. Еще остается только ввести розги и телесные наказания. Какой же это социализм? Я, право, здесь не вижу признаков социалистического общества. Конечно, сейчас же найдутся подставные лица, которые метят получить орден, и будут выступать за это постановление. По этому вопросу А. говорит, что теперь самое доступное – это тюрьма. По вопросу построения социализма в одной стране А. говорит, нет, мы еще социализма не построили. Докладная записка секретарю Василеостровского райкова Шишмареву от секретаря партбюро фабрики «Красный Октябрь» Камнева Н.С. 41 год, 25 января, в спецотдел фабрики пришел мастер сборочного цеха товарищ Данилов В.И., он же секретарь цехпартбюро этого цеха, и заявил начальнику спецотдела товарищу Иванову, что вечером 24 января 41 года около 8 часов к нему пришел мастер резонансовой бригады этого же цеха товарищ Вайк, Я.А., и передал товарищу Данилову листок из какой-то книги, в котором на странице 323 вверху напечатан конец какого-то приказа за подписью начальника гарнизона генерал-майора Перминина и коменданта города Гатчина штабс-капитана Лаврова. На этой же странице напечатано обращение В. И. Ленина к рабочим и красноармейцам города Петрограда, датированное 17 октября 1919 года, в скобочках обращение по поводу защиты города Петрограда. На странице 324 вверху напечатан приказ к красноармейцам, командирам и комиссарам за подписью Троцкого и датированный 20 октября 1919 года. Ниже на этой же странице напечатана благодарность защитникам города Петрограда за подписью Зиновьева, датированная 5 ноября 1919 года. При выяснении оказалось, что мастер Вайк Я.А. отобрал указанный листок 24 января 1941 года вечером у рабочего бригады «Резонанс» Кулакова Л.Н., а мастеру Вайк Я.А. заявил о наличии этого листка у Кулакова рабочий этой же бригады, товарищ Орлов М.П., который при опросе в спецотделе фабрики рассказал, что он 23 января 1941 года около 6-7 часов вечера, проходя по лестнице сборочного цеха, где сидело несколько рабочих и курили, услышал, как рабочий Кулаков в разговоре называет воззвание к рабочим Петрограда и читает какой-то листок. Так как товарищу Орлову было некогда, то он забыл об этом сообщить мастеру. 24 января 1941 года около 5-6 часов вечера товарищ Орлов снова увидел группу в 3-4 человека в цеху вместе с рабочим Кулаковым, который снова показывал какой-то листок рабочим и произносил при этом фамилии врагов народа Троцкого и Зиновьева. Товарищ Орлов после этого немедленно сообщил об этом мастеру товарищу Вайк, и последний вызвал рабочего Кулакова и отобрал от него указанный листок, не вступая с ним в разговор по существу дела. Товарищ Орлов заявляет, что содержание листка он не знает. Вечером 25 января 1941 года я совместно с начальником спецотдела беседовал с товарищем Кулаковым, который по существу этого дела заявил следующее. «Дня три тому назад я обнаружил в уборной нашей квартиры несколько листков старой книги, из которой вырвал этот листок и положил его в карман, а 24 января 1941 года показал этот листок рабочим бригады Букину и Юргилевич, которые мне его возвратили, не сказав ничего, а Юргилевич покачал головой. Цели показа этого листка и для чего я его взял, я сказать не могу, так как не знаю, как выразить. Больше никому этого листка я не показывал и никому о нем не говорил». При разговоре с Кулаковым чувствовалось, что он говорит неправду, что и подтверждается объяснением кандидата ВКПБ Догадова А.Н., работающего в этой же бригаде, который в беседе со мной и начальником спецотдела 25 января 1941 года вечером сообщил по существу этого дела следующее. 24 января 1941 года вечером около 7 часов я, проходя по цеху, увидел листок у рабочего Кулакова, который передал его рабочему Юргилевич. Последний этот листок прочитал, а я в это время отошел и не видел, куда Юргилевич этот листок дел. После обеда Кулаков, придя работать, усмехался, на что я ему заявил, что и смехаться этому делу нечего, так как такой материал является контрреволюционным, и его необходимо изъять. О том, что листок является контрреволюционным, я заключил из того, что когда он был у Кулакова, то я увидел в правом углу листка две подписи, одна Троцкий, вторая Зиновьев. Листка я не читал и содержания его не знаю. На вопрос Догадова, почему он немедленно не сообщил об этом деле мастеру, или на другой день утром в парторганизацию, последний заявил, что он это дело прошляпил. По существу этого дела спецотделом фабрики послано соответствующее извещение в УНКВД ЛО. По имеющимся в парторганизации фабрики сведениям разговоров по вышеизложенному делу в цехе в настоящее время не наблюдается. Секретарь партбюро фабрики «Красная нить» Камнев, 26 января 1941 года. Сидел человек в туалете. Бумаги туалетной нет. Ни у кого, я так понимаю, никогда тогда не было туалетной бумаги. Взял из книжки листок. Там две подписи. Собственно говоря, приказ красноармейцам, командирам и комиссарам за подписью Троцкого. Призывом оборонять Петроград. Угу. От белых же. И Зиновьев. Благодарность за оборону.
1: Троцкий и Зиновьев — это очевидная крамола. И вообще этот человек, какой бы простой он ни был, не мог не знать, что это крамола. А у меня еще параллельная тема. Может быть, он взял его вообще не из-за этих фамилий? А, во-первых, из-за самого сюжета. Это же 19-й год, когда чуть-чуть белые не взяли Петроград. Вот этот момент отзывается как раз, когда Советский Союз под предлогом, что белофины могут взять город Ленина, начинают Советско-финляндскую войну. Две другие фамилии. Я думаю, что это генерал Пермикин и штабс-капитан Лавров. Видные деятели Северо-Западной армии генерала Юденича, легендарного Талапского полка, упоминаются Куприным в великолепной, блестящей повести «Купол святого Исаакия Долмацкого». Я надеюсь, мы ее прочитаем в программе «Под знаменем России». Фрагмент приказа номер один начальника гарнизона генерала Пермикина и коменданта города Гатчины, штабс-капитана Лаврова. Каждый должен немедленно заявить коменданту о всяком известном ему коммунисте или комиссаре, живущем в городе. Всему населению обменять советские удостоверения, которые действительно лишь по 20 число сего месяца. Сегодня была четвертая передача в цикле «Жизни рабочих Ленинграда» с 30-х по 80-е. Документы порт-архива читает Екатерина Черкова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о творчестве Георгия Васильевича Свиридова. Образы, навеянные литургической поэзией, интонации церковного пения можно обнаружить в некоторых сочинениях Свиридова еще конца 40-х, начала 50-х годов. Читаем мы в статье Александра Белоненко «Хоровая теодицея Свиридова». Исследователь продолжает. Особенно явственно это слышно в сочинениях на слова Есенина. А во второй части «Патетическая оратория на слова Маяковского», это 59-й год, эта часть называется «Рассказ о бегстве генерала Врангеля», Свиридов воссоздает в подлинном виде церковное пение, используя свои любимые слова Симеона Богоприимца «ныне отпущаешь». Они звучат как панихида по уходящей старой России. Церковное антифонное пение как образ возникает в первой части маленького триптиха для оркестра. Поэтикой молебного канона «На исход души» навеян хоровой концерт памяти Юрлова. А, собственно, литургическая музыка Свиридова началась со знаменитых трех хоров к драме «Царь Федор Иоаннович». Так постепенно религиозная идея становится ключевой, центральной в творчестве композитора. Его сочинения 70-х годов на стихи Блока, Пушкина, Есенина, Сологуба, Рубцова различны по содержанию, но объединены неким качеством, которое можно определить как принадлежность жанру духовной лирики. И потому так органично на основе этого огромного предшествующего духовного и музыкального опыта вырастает итоговое сочинение Свиридова — цикл «Песнопения и молитвы». Музыкальный язык этого цикла естественно вбирает в себя и подытоживает самое драгоценное, самое сокровенное в свиридовском творчестве —

душевного очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, якоже слепый от рождения, покаянием зову Те, Ты сущих во тьме свет пресветлый». На эти слова Кондака шестой пасхальной недели о слепом написано песнопение Свиридова, которое сейчас прозвучало в нашем маленьком концерте. Оно названо композитором «Молитва слепого». Обратим внимание, что даже среди песнопений последней недели пасхального литургического празднования Свиридов выбирает один из самых покаянных текстов. С конца 70-х годов композитор работает над несколькими сочинениями, объединенными единым пасхальным замыслом. Как отмечает исследователь творчества Свиридова, в свиридовской поэтике идея воскресения занимает одно из ключевых положений, присутствует в самых разных по содержанию сочинениях. Пасха Христова была для Свиридова не только праздником праздников, не только главным событием церковного года, как для каждого человека, воспитанного в православных традициях. Свиридовское переживание Пасхи как событие, меняющего жизнь всего мира, лучше всего выражено в его словах по поводу всенощной любимого им Рахманинова. Словах, сразу скажем, не вполне справедливых, но очень выразительных. В этой музыке нет непостижимого, того, что составляет главное, божественное во Христе. Нет чувства запредельного восторга. Нет чуда. Нет расступающегося моря. Нет несгорающих в печи отроков. Нет восставшего из гроба. Нет потрясения жен, увидевших отваленный камень и пустой гроб. Этого вообще нет ни в какой музыке. Христос воскресе из мертвых — лишь возглас ликования, но нет здесь изумления, потрясения, внезапной тишины. И собственное признание Свиридова — не получается, не получилось, пока. Но не суждено было Свиридову воплотить в звуках так глубоко переживаемое им таинство воскресения. Его духовным и музыкальным завещанием всем нам станут песнопения на тексты Страстной Седмицы, над которыми композитор работал до последних дней жизни и которые успел завершить.

В нашем маленьком концерте прозвучало песнопение «Се жених грядет» на текст тропаря Страстной Седмицы из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопение и молитвы». Это сочинение Свиридова не раз сравнивали с музыкальной проповедью, произнесенной для самой широкой аудитории. Отмечая при этом, что именно в те годы, в конце 80-х, начале 90-х, церковная проповедь вышла за пределы храма и зазвучала в дворцах культуры, в музеях, в клубах. Творчество Свиридова как бы поддержало эту евангельскую миссию тех лет. И свиридовское музыкальное слово не случайно оказалось имеющим власть. Ведь для Георгия Васильевича Свиридова православие всегда было не седой стариной, не наследством предков, а живым проживанием жизни по евангельским заповедям. Современники композитора говорили, что ему свойственна бескомпромиссность творческая и человеческая, добротолюбие, что он был человек удивительной цельности, глубины, чуждой какого бы то ни было пустозвонства. Сам Свиридов предельно ясно понимал всю ответственность художника, взявшего на себя смелость такой музыкальной проповеди. Когда-то он с горечью записал в своих тетрадях о некой моде среди отечественных композиторов на церковные жанры. Не то чтобы композитор написал церковный хор, ну, два или три, так нет, оперирует крупными калибрами — мессы, обедни, всеночные, реквиемы, магнификаты, страсти. Они иногда напоминают мне бойких фарцовщиков, торгующих из-под полы краденными иконами из разоренных церквей. Для того, чтобы написать религиозную музыку, нужно быть религиозным человеком по духу, иначе это будет формальность, имитация, бездуховность. Еще несколько строк из статьи «Хоровая теодицея» Свиридова. Если Рахманинов пишет свою всеночную в тревожном предчувствии грозящих России бед, то свиридовские песнопения и молитвы — это плод осмысления тяжкого исторического опыта жизни страны в XX веке. И хотя Свиридов не нашел в себе силы написать пасхальные песнопения, в его литургической музыке слышна вера в чаемое им воскресение. Конец цитаты. Песнопение на текст тропаря Великого Четверга «Егда славней ученицы на умовении вечере просвещахуся», события этого дня Страстной Седмицы, запавшие в душу композитора с детства, улыбка Иуды, печаль Христа, вечерняя беседа с учениками за последней трапезой, оказались замыкающими литургическое время в свиридовском цикле. В одной из последних своих нотных тетрадей Свиридов запишет: «Россия для меня — страна простора, страна печали, страна Христа».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Киевского камерного хора «Кредо» под управлением Богдана Плиша. Запись была сделана в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в 2004 году. В передачах о цикле «Песнопения и молитвы» были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко «Хоровая теодицея Свиридова». Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Выпуск 9. Приговор. Все подсудимые опрошены о последнем слове 4 июля к 11 часам ночи. Отдается приказ привести их в суд из тюрем завтра, в среду, 5 июля, к 4 часам дня. Напомним, что митрополит Вениамин и епископ Венедикт содержатся в ДПЗ на Шпалерной, остальные в исправдомах номер 1 и номер 3, на Арсенальной улице и на Нижегородской улице, ныне улица Академика Лебедева, соответственно. Возвращаются они в свой исправдом, как всегда, в грузовиках. Настроение у всех почти веселое. Что же развеселило их? Последнее слово протоиерея Василия Акимова, священника Покровской церкви в Коломне. В суде, имеющем целью поругание веры и Христа, отец Василий представил в последнем слове свои заслуги для церкви. Он был бы оправдан, ибо ничего не найдено преступного в его деле, вспоминает отец Михаил Чельцов, но за эту речь получил 3 года изоляции, невзирая на то, что сдал в фонд Помгола все до единой копейки семейные драгоценности, включая 4 золотые медали своих детей. 5 июля – памятный день для всех подсудимых. Последнее путешествие в суд проходит в молчаливом настроении. Народу на улице вблизи Михайловской площади сравнительно мало. Подвозят к филармонии около 3 часов. Прежде вновь приезжавшие оживляли комнату обвиняемых. Теперь печать ожидания тяжелого лежит на самих стенах. Разговоры не клеятся. Откуда-то выползают слухи, что доподлинно деизвестно, расстрелов не будет, и митрополит Вениамин будет лишь сослан в Соловки. Появляются и другие слухи. К расстрелам приговорят то 10, то 8, то 6 человек. Всякий раз, как слышал я какую-нибудь новую весть, пишет в своих воспоминаниях смертника о пережитом протоиерей Михаил Чельцов, я начинал высчитывать, гадать, подойду ли я к этой или иной цифре. И обычно выходило, что если 10, то и я непременно. Невольно хотелось, продолжает он, не столько от разговоров с другими, но от фигур, от спокойного вида других, получить надежду на доброе для себя. Если они спокойны, значит, они знают что-то хорошее. Значит, и тебе нечего беспокоиться. Я старался внимательно всматриваться в лицо митрополита Вениамина. Ему-то, думалось мне, больше всех других должен быть известен исход нашего процесса. Ему приговор суда должен быть более грозным и тяжелым. Но как я ни старался распознать что-либо в митрополите Вениамине, мне это не удавалось. Он оставался как будто прежним, каким-то окаменевшим в своем равнодушии ко всему, и до бесчувственности спокойным. Мне только чудилось, что в этот день он был более спокоен и задумчиво молчалив. Прежде он больше сидел и говорил с окружающими его, теперь он больше ходил. Портрет митрополита Вениамина, нарисованный протоиереем Чельцовым, удивительно точен. Он описал невидимую границу, их разделяющую. Митрополит Вениамин уже готов приступить Рубикон между земной и небесной жизнью. Он уже не способен беспокоиться о том, что беспокоит отца Михаила. С митрополитом Вениамином происходит, по сути, то же, что и со священным мучеником V века, диаконом Вениамином, которого царь Издигерт приказал пытать, но тот, вменяя себе сии страдания как бы в некую радость, мужественно перенес все нестерпимые мучения и предал дух Богу. Открытие суда для выслушивания приговора было назначено на 6 часов вечера. Между 4 и 5, сообщают, открытие отложено до 9 часов вечера. Двойственное волнение, ускользающая надежда, томительное ожидание и, наконец, одно желание, как бы поскорее все это кончилось, пусть тяжелым, но определенным. Наконец вызывают в зал. Но нет, оказалось к фотографу. Сначала архиереев, затем тех, кому грозит смертная казнь, затем всех остальных. Именно этому обстоятельству мы обязаны возможностью рассмотреть 2 групповые фотографии подсудимых в Большом зале филармонии в день вынесения приговора 5 июля 1922 года. Подсудимых снова уводят. К вечеру начинают пускать публику. Вход только после тщательной проверки входных билетов вместе с документами, удостоверяющими личность. Образуется огромный хвост. Около 9 часов вечера раздался первый звонок. Предвестник страшных минут. Невольно ёкает сердце, рука тянется к крестному знамению, пишет отец Михаил Чельцов. Сознание работает туго. Звенит 2-й звонок.
мы потянулись в последний раз на свои места на скамьи подсудимых. Зал наполнен публикой. Со своего места стараюсь разглядеть, нет ли кого знакомого, продолжает отец Михаил, и кем вообще наполнен зал. Особенный интерес возбуждают студенты Зиновьевского университета. Около 21:00 раздается «Суд идет». Все смотрят на входящих судей. Их лица по-обычному холодны и грозны. Приглашение сесть не следует. Все стоят. Председатель оглашает приговор. Чтение длится 45 минут. Вспоминает отец Николай Чуков. Уже поначалу, по мотивировке, видно, что осудят. Вопрос только в том, кого и как. Постановление трибунала сводится к следующему. При поддержке патриарха Тихона, митрополит Вениамин совместно с правлением приходов вырабатывал способы противодействия рабочей крестьянской власти в проведении декрета. С этой целью созывались собрания правления, принимались и распространялись послания. Вся эта деятельность привела к беспорядкам. Активная группа из 10 человек во главе с митрополитом обратила правление в боевой штаб, действующий на основе директив патриарха Тихона. На основании вышеизложенного приговаривается к высшей мере наказания расстрелу Вениамин Казанский, митрополит Петроградский, настоятель Троицкого подворья архимандрит Сергий Шеин, профессор уголовного права Петроградского университета, председатель правления Общества православных приходов Юрий Новицкий, юрисконсульт Александра Невской лавры Иван Ковшаров, преподаватель военно-броневой автомобильной школы и секретарь правления Николай Елачич, настоятель Казанского собора протерей Николай Чуков, викарий Петроградской епархии епископ Кронштадтский Венедикт Плотников, настоятель Исаакиевского собора протерей Леонид Богоявленский, профессор военно-юридической академии Дмитрий Огнев, настоятель Троицкого Измайловского собора протоиерей Михаил Чельцов. В конце чтения слышны 2-3 историчных вскрикивания. Из книги Михаила Чельцова. Как только закончило чтение приговора, раздались многочисленные дружные громкие рукоплескания студентов Зиновьевского университета. Ох, тяжело от них почувствовалось. Судьи, закончив чтение, бегут из зала. Вслед им кричат защитники. «Мы классно подаем, мы заявляем, мы просим принять заявление». Но судьи, как бы чего страшного боявшиеся, не слушая никого и ничего, бегут. Уходят и оправданные, 25 человек. Среди них доктор церковного права профессор Владимир Бенишевич, иерей Сергий Зинкевич, будущий епископ Стефан, сын протоиерея Михаила Чельцова Павел, персидско-подданный, чистильщик обуви Абдалов. Уходит и получивший условный срок, как композитор Сергей Липунов. В зале одни осужденные, 10 смертников и другие, кто на 5 лет, как Лев Парийский, наибольший среди прочих срок, молодой сотрудник канцелярии митрополита получает за то, что пытался взять на себя вину за распространение писем владыки, кто на 3 года, как протоиерей Толстопятов, Бычков, Кедринский, Акимов и как настоятель князь Владимирского собора протоиерей Михаил Союзов, для которого этот 3-летний приговор все равно станет смертным, он скончается в тюремной больнице через 2 месяца. Кто на несколько месяцев, как иерей Иоанн Арнацкий и студент Василий Киселев. Настроение всех, конечно, скверное, вспоминает отец Михаил Чельцов, один из смертников, но ни у кого ни слезинки, ни вздоха. Все, хоть и подавлены приговором, но без отчаяния. Сидим на своих местах, на скамьях подсудимых, молчим. Помню, я посмотрел на митрополита, и мне понравилось великое спокойствие на лице у него. И мне стало хорошо за него, за себя и за всю церковь. Выпуск 10. После приговора. Суд над митрополитом Вениамином, будущий священномученик Иннокентий Тихонов, уподобляют суду, которым был судим Господь наш Иисус Христос. В письме к своим духовным чадам из ссылки он приводит слова службы утренней Великого Пятка. «Уже омокается трость изречения от судей неправедных. Иисус судим бывает и осуждается на крест». Затем он спрашивает в своем письме. «Знаешь, что это значит? Какая это трость? Трость, которой в древности писали. Мы бы сказали теперь вместо этих слов «уже омокается»
перо приговора. Так и встает перед нами картина беззаконного суда. Слушали и постановили. И пишется неправое решение. Поздним вечером 5 июля провозглашен смертный приговор десятерым. Митрополита Вениамина и епископа Венедикта увозят, как всегда, в ДПЗ, дом предварительного заключения, на Шпалерную. Остальных восьмерых выводят на улицу и сажают в грузовик. Едут при полном молчании. Отец Михаил Чельцов вспоминает одну фразу Юрия Новицкого, обращенную к нему. «Вас вместе с нами к расстрелу? А знаете ли вы наш лучший повод к кассации?» Конечно, кассационные жалобы защитники подают немедленно, обращаются и в Верховный рефтрибунал при ВЦИК с просьбой отменить обжалуемый приговор, обращаются и с двумя другими просьбами об изменении всем осужденным меры репрессий и о помиловании. Все возможные формальности соблюдены. Между тем грузовик с 8 осужденными на смерть направляется к первому из правдому. На улицах совсем никого. Только около Сергиевского собора, на углу Сергиевской улицы, ныне Чайковского и Литейного проспекта, небольшая кучка людей. Из нее кто-то благословляет. Тесным кольцом конвоируют курсанты. Впереди и позади чекисты на двух автомобилях. В тюрьме приговоренных тщательно обыскивают, размещают в нижнем этаже, где обычно проводят дни смертники. Размещают их по двое. Протоиерея Михаила Чельцова с архимандритом Сергием Шеиным. Познакомились они недавно, только на суде. Камера-одиночка, очень мала. Каждый старается уступить другому. Отец Сергий заявляет, что он монах, и ему не подобает нежиться. Как-то устроились. Каждый думает свою невеселую думу. Отец Сергий часто вздыхает. Видимо, сердце дает себя знать. Его пузырек с лекарством отобран при обыске. Он большой любитель церковного пения, все время что-то тихонько напевает. Из дому отцу Михаилу прислали несколько книг, в том числе 6-й том Иоанна Златоуста. Он пишет в своих воспоминаниях смертника о пережитом. Взял мамина сибиряка, надеясь легким чтением развлечься, и эта книга вывалилась у меня из рук. Я и 5 строк не смог прочитать. Отец Сергий был более меня счастлив. Он взял у меня Златоуста и сразу напал на слова святителя, поучающего о скорбях и несчастьях, посылаемых от Господа человека. Златоуст приблизительно так говорил. «Тебя постигло несчастье, ты просишь Господа избавиться от него, но Господь не внемлет, и у тебя за несчастьем следует новое горе. Знай, что Господь все это делает для тебя». И ты, в конце концов, от Господа не только получишь избавление от всех горестей, но и сторицей вознаграждения. Впоследствии, сколько раз я не пытался найти это место у Златоуста, так и не смог, как будто оно куда-то из книги исчезло. Или мы в те неповторяющиеся тяжелые минуты читали что-то, чего в книге не было. Утром они совершают обедницу, но без причащения святых тайн за неимением их. День тянется длинно и мрачно. Вдруг открывается дверь камеры и объявляют, всех смертников переправляют в ДПЗ на Шпалерную. «Быстро собрали мы вещи», — продолжает отец Михаил, «и заказавшиеся излишней провизии кое-что отдали нуждающимся арестантам, стали поджидать». Тут совершенно неожиданно для меня отец Сергий обращается с такими словами. «А все-таки, отче, неизвестно, куда нас повезут». Также неизвестно, как мы там станем жить и что с нами приключится, а поэтому поисповедуй-ка меня. Я снял с груди свой священнический крест, положил его на подоконник, как бы на аналой, через шею спустил полотенце двумя концами на грудь, наподобие Петрохили, и приступил к исповеди, прочитывая выступавшие в памяти исповедальные молитвы. Отец Сергий исповедался искренне, горячо и слезно. Это была его последняя земная исповедь. Шпалерка, как называли дом предварительного заключения на Шпалерной улице, встречает смертников могильной тишиной. Только стук шагов раздается под сводами тюрьмы. «Нет ни одного человеческого лица», — вспоминает отец Михаил.
по узкой витой лестнице с частыми площадками поднимаемся на четвертый этаж. У надзирательского стола начинается обыск, и такой, какому я еще ни разу в жизни не подвергался. Белье все распускается и рассматривается до последней нитки. Пища перерезается и переламывается. Отобраны листы чистой бумаги и карандаш. При распределении вновь прибывших 8 смертников соблюдается строгая предусмотрительность, размещение в одиночные камеры, не соседние и на разных этажах. Отца Михаила, Елачича, Огнева и Ковшарова оставляют на 4-м этаже. Отец Сергей Шейн, отец Леонид Богоявленский, отец Николай Чуков направлены на 3-й, а Юрия Новицкого спускают на 2-й, где уже с начала процесса находится епископ Венедикт и митрополит Вениамин. «Ввели меня в камеру», — пишет отец Михаил в своих воспоминаниях смертника о пережитом, — «камера как камера, сажень ширины, 2 длины. Налево от двери прикрепленная к стене железная кровать с очень потрепанным мешком, в котором когда-то была солома. Ложе мое было не хуже ложа любого древнего пустынника. Напротив койки, у другой стены, небольшой железный стол с таковым же стулом, оба крепко прибитые к стене. За столом у окна клозет с умывальником и водой в баке наверху. Всю внешнюю жизнь можно охарактеризовать одним словом – изоляция. Ни свиданий, ни прогулок, ни выходов из камер. Даже двери камеры – открывались лишь 2 раза в неделю, чтобы выйти в специальную комнату для получения передач. Надзиратели не имеют права разговаривать с заключенными. Несколько первых дней до получения телеграммы из Москвы о задержании приведения приговора в исполнение у дверей каждой камеры стоит часовой с ружьем. Дело затребовал в ЦИК, стенограмма процесса доставлена в Москву. На самые разные имена высших работников всех структур сыпятся десятки, сотни писем с просьбой о помиловании митрополита Вениамина и других осужденных. Но судьбу их решают не судебные и не государственные власти. 13 июля на заседании Политбюро заслушан доклад Троцкого, который называется «О питерских попах». На основании доклада принято секретное постановление, которое гласит «Согласиться с предложением комиссии о 4 и 6». Что это за цифры? Это решение о судьбе осужденных. Это 4 смерти и 6 жизней. Формула 4 и 6 еще 3 недели не выходит за границы узкого круга лиц в Политбюро. Но вернемся в тюрьму на Шпалерной. И так всякие разговоры с надзирателями запрещены. «Но люди всюду люди», — пишет отец Михаил. «Душа-то влечет. Сказать что-то доброе, приятное, утешительное, особенно смертнику». И надзиратель, сам открывший дверную форточку, шепчет мне: «Не бойтесь, расстрел».

0: тюрьмы. На душе стало совсем-совсем тяжело. На воле праздник, пишет отец Михаил, верующие идут в храмы, а я здесь, без храмовой молитвы, без причащения. Вспомнилось, что я гадал в этот день съездить в Сергиеву пустынь. Я встал и полуодетый отслужил молебен преподобному Сергию. На следующий день вдруг открывается форточка, и дежурная надзирательница подает мне небольшой сверточек в красном платке и взволнованно полушепотом говорит: «Возьмите скорее, тут что-то вроде причастия». Благоговейно беру, с трепетом душевным развертываю, небольшой ящик позлощенный, а в нем только что в храме за литургию священные святые дары. Позже узнает отец Михаил, что святое причастие прислано из Сергиевского собора по просьбе митрополита Вениамина, которому, как мы думаем, благоволило и тюремное начальство. Святой владыка продолжает свое архиерейское служение, утешает союзников и, как мы знаем в дальнейшем, наставляет паству. А сейчас отец Михаил, оставшийся святыми дарами, размышляет, что делать? Сейчас же принять их? Но я не готов, да и пообедал уже. Решаю оставить до завтра. Но доживу ли? Решаю, что святые дары, завернув в чистую бумажку, положу в укромное местечко, и если ночью придут за мной для расстрела, то первым долгом возьму святые дары и потреблю их. Если же этого не произойдет, то святых даров мне хватит дня на 4-6. Так и получилось. Святого причастия отцу Михаилу хватило на 5 дней. 26 июля в Москве проходит заседание кассационной коллегии. Она оставляет приговор в силе. 2 августа президиум в ЦИК обращается в Политбюро. Редчайший случай. С просьбой пересмотреть директивы о 4 и 6. Но уже в этот же день пленум ЦК РКПБ отклоняет ходатайство президиума в ЦИК. И 3 августа принимается окончательное решение. Форточка в двери камеры отца Михаила вдруг открывается. Благоволивший ему надзиратель сообщает: «Сейчас читал в газетах о том, кого не помиловали. Вашей фамилии там нет». «Да знаете ли вы мою фамилию?» Форточка быстро захлопнулась. Через 2 часа вновь открывается, надзиратель уточняет: «В газете непомилованными названы митрополит и еще 3. Фамилии не помню, но точно не вы». Восторг и радость. Но сейчас же эти минуты хорошо сохранились в моей памяти, продолжает отец Михаил, они сменились противоположным настроением. Даже любовь к собственной шкуре с эгоизмом как будто замолкли и притаились. Близость насильственной смерти другого не только умаляет, но даже почти совершенно прекращает радость от сознания собственной безопасности. Окончательное постановление президиума в ЦИК от 3 августа 1922 года. В отношении осужденных Казанского, Новицкого, Шейна, Ковшарова приговор Петроградского революционного трибунала оставить в силе. В отношении осужденных Плотникова, Огнева, Елачича, Чельцова, Чукова и Богоявленского заменить высшую меру наказания 5 годами лишения свободы. Через 2 недели 6 смертников переведут в другую тюрьму. 4 будущих священномучеников остаются в одиночных камерах шпалерки. «Я прежде не раз слыхивал», — пишет в своих воспоминаниях смертника о пережитом протоиерей Михаил Чельцов, «что одиночные заключения сами по себе, даже без страха, не ныне завтра быть казненными, доводили немало людей до сумасшествия. Теперь я понял всю самую подлинную и ужасную эту правду. Тюремное одиночество легко и естественно может довести до сумасшествия. Нас, смертников, спасла от этой беды вера в Божий промысел и молитва». 75 дней проводит митрополит Вениамин в одиночной камере. 40 из них с 5 июля по 13 августа в полной изоляции. В одиночестве ожидает исполнения смертного приговора. Все время он отдается молитве до кровавого пота. О том, насколько сильно действует на надзирателей молитва митрополита Вениамина, свидетельствует донесение из тюрьмы на Гороховую 2, Петроградской ГПУ. Их передают официально осведомленные лица. Митрополит молится по 14 часов в сутки и производит на надзирателей самое тяжелое впечатление. Они отказываются от несения ими их обязанностей по отношению к нему.
1: Хроника Петроградской Голгофы.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская, и мы продолжаем наш разговор с представителями благотворительного фонда «Вера и надежда» Анастасией Владимировной Груне, руководителем фонда, и Артемом Тужиковым, руководителем скаутской дружины «Павловск». Говорим о программах фонда, о том, каким же образом был выбран метод адаптивного скаутинга.
2: Хорошо, это привычное строение в жизни скаутов, разведчиков, следопытов. А в контексте благотворительного фонда «Вера и надежда» какие приобретаются нюансы в работе, приспособления, что выработано, какие приемы особенные?
3: Ну, то, что вот я замечаю вот у ребят, с которыми сталкиваюсь в фонде, ну, наверное, у большинства первоначально какое-то потребительское как бы отношение, ну, вообще сам к жизни и к получаемым каким-то благам, там, не знаю, от фонда или просто вот, что они понимают, что они относятся к какой-то к определенной категории и непосредственно то им, ну, что-то должны как бы дать.
2: Они на что-то рассчитывают.
4: Я могу немного прокомментировать. Это та же проблема, которую замечают выпускников детских домов, о которых много пишут, что когда обществу проще вложить ни время, ни воспитание, ни отношения, а деньги, то вырастает поколение выпускников детских домов, которые живут на готовом, они не знают, что посуду надо мыть, и считают, что это нормально, что им, что по праву своей трудности житейской, которую никто не отнимает у них, они им обязаны. И они вот в итоге оказываются в ситуации слабого, потому что, ну, пока тебе 5, 7, там, 10, 12 лет это еще терпится, но там, к 18 уже общество вполне тебе даст понять, кто кому чего
3: ну,
4: обязан.
3: Получается, очень сложно самим становится, ну, непонятно отдавать. То есть они привыкли получать и очень еще сами не привыкли отдавать.
2: Отдавать — это значит позаботиться об этом самом ближнем,
3: да,
2: который здесь вот у тебя же в отряде, в этой поездке, в этом лагере, где вы находитесь, да? И что это за ситуация? Напишите, пожалуйста.
4: Ну, я могу прокомментировать, что мы на это фонде смотрим, что если Артём на это смотрит с точки зрения программы духовно-нравственной и этим ценен, и вот этот вклад, то мы еще смотрим это с точки зрения, просматриваем с точки зрения психологии и особенностей как бы психологических травм или тех ситуаций, в которых дети растут. И вот эта неспособность отдачи, она часто связана с тем, что нету образца. Ребенок он такой, как он никакой. Он делает то, что делают
2: копирует
4: его у окружения. Если мы говорим, что мы работаем с семьями, которые уже сами себя признали неблагополучными, и это их плюс, по крайней мере, они выходят в контакт, признают проблему и дают себе возможность решить эту проблему, а не запираются: «Нет, у меня все хорошо, и не подходите к нам». Вот, то мы говорим о том, что это дети с непроработанными какими-то травмами. Иногда родители даже сами говорят, они у нас вот особенно развиваются. И им действительно, они делают то же самое, но маленькими шагами. К сожалению, некоторые, да, то есть тут надо отсматривать два типа детей, ну, как бы с нравственной распущенностью, которые привыкли, что им дают, и хотят брать. И они уже понимают, что нужно сделать, они уже чувствуют это, но все равно.
2: Конкретное очень что-то, случай, что называется, из жизни. В чем это заключается? У мальчика один бутерброд, и надо поделить его пополам, чтобы отдать товарищу. Как вы учите помогать ближнему, делиться?
4: Да, бывает по-разному. Вот я говорю, что есть дети, если по итогам психологического тестирования и наблюдения и общего решения принято, что этот ребенок все-таки относится к ситуации психологической коррекции, то ему надо дать возможность научить заботиться о себе. Такие дети часто склонны отдавать
2: сначала,
4: последнее.
2: На первом этапе, да?
4: Они отдают последнее, вроде как из страха, что если они сейчас не отдадут, их убьют. Это часто дети из семей с большой численностью детей. Или я сейчас в целом говорю, не анализирую никого из наших подопечных. Пришла там мама пьяная или папа пьяный. Она же, ей надо что-то немедленно сделать, иначе сейчас же будет... Вот, и
2: экстренная ситуация.
4: И на первых порах они кажутся отдающими, но они как бы не развиваются. Они как бы ищут, где потише. И их надо, наоборот, втащить как бы в то, что бери себе, конкурируй. А есть, которые уже такие, и у них как бы проблема другая, что там родители, может быть, ну или семьи, особенности тоже развития такие, что они живут по дарвинистическому принципу, абсолютно по дарвинистическому принципу. И тут, если это воспитуемо, они двигаются в этом. Они не хотят, это на чаепитии можно легко сказать, что я, например, часто любят делить, возьми по одному. Но это не диагностично. Вот диагностично, когда у тебя на столе стоит еды больше, чем надо каждому, но все равно идет давка. И тут вот видно, что как бы дети, в принципе, это природа, ну, естественно, как любой организм, который хочет выжить, он сначала берет себе, а потом уже думает обо всех остальных. А человек воспитанный, но который понимает, что ему все равно хватит. Здесь большая же история заключается в том, что если они голодные, то, естественно, у них возникает инстинкт борьбы просто за выживание. Здесь сложно оценить. Ну, то есть сначала надо накормить, потом сказать, ты вот сытый, а вот эту конфету иди отдай. Ну, то есть тоже вот не все так однозначно. Как говорит Артём, хотя немножко запутала, наверное, своим комментарием.
2: Очень профессиональный ваш комментарий.
4: Но конкретные примеры заключаются в том, что на одной и той же ситуации все дети ведут себя по-разному. И есть дети, которые удерживают намерение, такое намерение помочь другому, и в этой ситуации хорошо проверить их мотивацию. А если у детей нет намерения помочь другому, то здесь надо проверить сначала, возможно ли это развить в целом. Да, и проверяется это в простых действиях. Почему у нас скаутские лагеря, например, нам подходят с точки зрения такой даже диагностики? Там много быта. И, в принципе, нет, если у тебя группа слаженная, нет необходимости в этом быть, если ты можешь его купить, ну и поехать там в готовый кемпинг. А в нашем случае это хорошо, потому что когда 17-летние ребята отказываются носить за собой свои палатки, это уже диагноз. Вот, то есть такого рода. Я имею в виду, ты понимаешь, что ты в сообществе, ты в этой палатке поспал, так ты ее собери там и понеси, и, там, и сдай. А если я приезжаю и говорю, где мне тут лечь спать? Вот, вот вам...
2: Ясно, ясно. Артём, а что вы наблюдаете как опытный уже скаутский педагог? Что вы наблюдаете? Какую динамику в поведении ребят? Я бы даже сказала, пока не будем так уж брать духовно нрав, а просто хотя бы в поведенческой психологии, вот в этой социальной адаптации, когда трудный подросток оказался вдруг, тебе и палатку неси, и бутерброд отдай, и конфету еще подумай, хватит ли соседу. Что вы наблюдаете? Какую динамику? Есть ли она?
3: Да, конечно, безусловно, очень положительная динамика, и результат виден чуть ли не сразу, то есть, как бы, можно сказать, ежедневный. То есть, если взять периоды день, месяц, год, два, то динамика, она налицо. То есть, если получается, что мы работаем с детьми не в адаптивном скаутинге, то тут такой вопрос сложный. Тут идет, наверное, какая-то корректировка уже заложенного семьей, школой, храмом. Тут идет такая, как бы, общая, какая-то объединяющая, что идет такое составление пазла. То есть ты берешь пазл от семьи, от храма, от школы, корректируешь, привносишь свое, показываешь, что у нас нету, ну, у нас микроколлективы, звенья, и нету слабых в звеньях. Идут соревнования между коллективами, но не внутри своего коллектива. Каждый, как бы, старается друг дружку дополнить. То работа в адаптивном скаутинге, здесь виден непосредственно твой труд, твои вложения. И идет отдача.
2: Конкретно? А вот конкретно что?
3: Ну, если конкретно, то, ну, тут если не в каких-то личностях, ну, допустим, ребенок пришел, и он замыкается, он не понимает, как ему общаться. То есть он пришел с какими-то, со своими особенностями, и эти особенности могут быть в его поведении высказаны таким образом, которые имеют насмешку у других ребят.
2: Это напряжение, замкнутость.
3: Это напряжение, замкнутость, раздражительность на что-то. Он думает, что его сейчас обидят, и у него идет, как бы, ответная какая-то агрессия, чтобы его не обидели. И он идет на опережение и встречает какую-то встречную самоагрессию. А здесь получается, что идет понятие, что мы в одном коллективе, то есть у нас нету каких-то соревнований между вот собой в плане того, за какое-то место. Мы работаем на общее дело, например, мы работаем на то, чтобы поставить палатку, чтобы укрыться от дождя, чтобы приготовить обед для всех. И твоя задача, как конкретного, что ты являешься каким-то механизмом, без тебя невозможно. То есть, если ты, у тебя задача посолить суп там или какое-то блюдо приготовить, то твоя задача, ты понимаешь, что тебе надо не пересолить, чтобы все были довольны, или посолить его вовремя. То есть ты выполняешь свою задачу, и ты чувствуешь, что ты важен для общества, в котором находишься. И оно тебя не отвергает, а оно тебе наоборот, о, как вкусно, ты, здорово, сейчас вот то, что соли, то, что нужно. Это свои действия, он получает какую-то благодарность. Но вот это, что касается адаптивного скаутинга, мы вот эту адаптивность должны смоделировать сами, поставить ребят в адаптивном скаутинге в состоянии как бы успеха, чтобы успех был прогнозируем. Мы работаем с детьми, с молодежью, мы понимаем, кто что может, и не ставим какую-то высокую планку. А чтобы встать хотя бы на первую ступеньку, ребенок должен почувствовать себя нужным, и то, что он сможет быть успешным в том деле, которое ему доверено.
4: Да, а на выходе мы в практике именно их жизни, не игровой. И это игра, которая их увлекает, и они добровольно идут, и как бы в игре развиваются. А на выходе мы видим обратную связь от родителей в том числе, которые прям говорят, что они видят, как меняются их дети, что вот они пишут у себя на страницах, что вот мой сын поехал в свой там мир, кто-то помог кому-то, кто-то с помощью того, с этой программы справился сам с проблемой того, что там кого-то, у кого-то была угроза лишения родительских прав, а ребенок трудный, и маме там трудно справиться, а вот он в группе у нас остался и держится, и вот он отчитывается, и вот что он ходит, вот она справляется, вот он улучшается. Кто-то приходил, там в наушниках сидел и не разговаривал ни с кем, а сейчас вот там прошли курсы, там и вожатых, и поют, и пляшут уже, ну, я имею в виду, вот в своих городских мероприятиях.
2: Вы сказали про наушники, а вот общая тема сейчас, телефоны. Телефоны с ними как? Как вы поступаете?
4: Ну, я мягко, а с подростками вообще просто говорю, так, если вы сейчас не берете телефоны, мы открываем программу по борьбе с телефонными зависимостями. Они говорят, нет, и убирают. Ну, в смысле, мы договариваемся просто.
2: Умеете договариваться.
4: Ну, да, стараемся, да. И мы были вот в Пушгарах в лагере с московскими ребятами. И приехали другие вожатые, они говорят, господи, какие открытые, есть только слово, типа, прокачанные ребята. Они действительно в целом коммуникационно, они, поскольку мы позиционируем себя, это продукт процесса, мы налаживаем процесс, чтобы они сами выбирали результат, то в этом они действительно преуспевают по желанию.
2: То есть прокачанность, расшифруйте, такая уже немножечко вы...
4: Рефлексия, эмоциональная рефлексия.
2: И этот узел немножечко вы раздвинули.
4: В контакте быть и не так бояться там, вот, внешнего мира, как когда приходят к нам.
3: Я бы еще подчеркнул, что вот таким из основным методом является, конечно, игровой метод. Это игра и моделирование различных ситуаций. Будь то первая медицинская помощь, будь то какая-то постановка лагеря, будь какие-то экономические игры, какие-то реконструкции и прочее, где мы общаемся. И когда ребенок вырастает или попадает в какую-то уже взрослую игру, ну вот как вот я сейчас, допустим, вырос, а для меня все везде тоже какая-то игра. И то есть получается какая-то жизненная ситуация на моем жизненном пути возникает, я думаю, о, в это я уже играл. И ты сам понимаешь...
4: Правила,
3: да, и как тебя победить в той или иной ситуации.
2: Но скауты не закрытая организация, и дети, которые в ней присутствуют, они способны общаться с миром тоже, да, а не только держаться своим сообществом. Или?
3: В принципе, конечно. А что значит открытость или закрытость
4: по-вашему? Здесь, понимаете, это любая... Это я вам прокомментирую, пока Артём находит правильные ответы из своего большого опыта. Что я думаю, что здесь и так, что ну, это так же, как нужно немножко иметь... Это как такой вот дом, как такая семья. Мы же не все... Есть какая-то зона, куда не хочется никого пускать, потому что это вот там, где я отдыхаю.
3: Я бы перефразировал,
4: допустим. А что-то... Для общества, естественно, если мы помним.
3: Не, ну что значит закрытость или открытость? Это такое тоже понятие.
2: Это способность принять человека извне. Если он не скаут, и то он хочет попробовать быть с вами или не быть, он сам решит. И точно так же самому скауту войти в какое-то другое сообщество, и проявить заинтересованность, а что там за люди. Ну да, вот я привык там у себя со скаутами, а вот у этих вроде тоже что-то любопытное. Ну-ка.
4: Насколько вот такой степени. Открытая методика, насколько вы готовы брать у других, чтобы развивать методику? Я услышала такой вопрос.
3: Если так, то да, готовы. Я сотрудничаю с многими организациями. По крайней мере, у нас в районе у нас возникают какие-то общие дела. Мы организуем квесты для молодежи. Вот недавно прошел квест в мае, посвященный Дню семьи. И мы объединились с движением «Перуха», объединились с навигаторами, там, с различными общественными организациями.
2: Поняла. Артем, а скажите, пожалуйста, и Анастасия Владимировна тоже. Какой возраст детей, ребят?
4: Вот здесь и Артём, наверное, лучше прокомментирует. Мы здесь полностью сейчас присоединяемся к стандартному возрастному. Три периода есть. 7-11-12. У нас 7-11-12-14 и 15+. 15+, это уже помощники руководителей, которых мы обучаем вроде как работать с младшими. Волчата и скауты.
2: Да, волчата, не пугайтесь, дорогие радиослушатели, это такая терминология, принятая в скаутском лексиконе.
4: Да, потому что дети чувствуют вот это вот приключение леса уже из названия.
2: И еще, а сколько же человек вы поддерживаете, и детей, и родителей?
4: Как благотворительный фонд у нас сейчас в Тосно и в Крыму около 250 человек детей, семей меньше, потому что есть семьи многодетные. Это те группы, с которыми мы работаем по похожим программам адаптивного скаутинга. И есть мероприятия, совместные мероприятия, которые мы проводим с другими организациями. Ну, то уже нас поддерживают, конечно, методически, но я полагаю, что такая вот совместная деятельность, она в целом расширяет поле такое для детей благоприятное.
2: Артём, по стране как скаутское движение распространено сейчас? Насколько это активно в других городах? Или это только Москва-Петербург?
3: Нет, это не только Москва-Петербург. Мы во многих городах, я сейчас точно цифру вам не назову, у нас чуть более 2000 человек, всего. Но это в нескольких регионах нашей страны. В городах Владимир, Челябинск, Уфа. То есть, большое распространение. Мы все, конечно, объединены в единую структуру.
2: Что вы считаете успехом в своей работе? Когда происходит что?
3: Сложный вопрос. Получается, есть какая-то краткосрочная цель или какая-то долгосрочная.
2: Скажем так, какие события вас могут обрадовать, которые вы наблюдаете в поведении
3: детей,
2: ребят?
3: Молодежи,
2: да, то, что вы, например, являетесь свидетелем и понимаете, здорово, я сделал свою работу. Да, я, наверное, вот это я и хотела увидеть в этом ребенке. Вот есть что-то такое?
3: Ну да, конечно, меня очень радуют успехи ребят в различной сфере деятельности. То есть скаутинг это как толчок к общему успеху, когда ребенок там вырастает, и у него там полноценная семья, хорошая работа, у него и все устроено, и все находится в гармонии.
2: Ваши воспитанники, они уже настолько подросшие, что вы имеете возможность это наблюдать, да?
3: Да. У нас, получается, сейчас я даже расширил свою деятельность. Если у нас мы были, как по скаутской методике, еще недавно ограничены 7-11 лет, 11-16, 16-25, и дальше уже от младших классов до студенческой скамьи. То сейчас мы открыли и родительский клуб, куда привлекаем и родители, и там есть у нас их детишечки маленькие, и идет такое развитие, можно сказать, с ясельного возраста, где они потом видят пример своих старших. То есть мы, как правило, руководители, непосредственно для детей в какой-то период не являются примером, на мой взгляд. Примером являются и их сверстники, которые чуть-чуть постарше их. Вот они смотрят, что же с ними. То есть, когда дети смотрят там на подростков, подростки смотрят на студентов. Потому что, когда я был в возрасте студенческом и руководил отрядом, я был самым примером. А сейчас я могу быть каким-то со своим взглядом не всегда понятным для них. И прежде всего они смотрят на своих сверстников.
2: Да, это естественные вещи такие. Анастасия Владимировна, а вы, как руководитель фонда «Вера и надежда», что вы видите, какие-то трудности, с которыми вам приходится сейчас справляться, и при этом что вы видите, какие перспективы дальнейшие вашего фонда?
4: Да, я одновременно вижу перспективы вот в этих трудностях, потому что сейчас же век такой, ну, очень много хороших задач, проектов, и нужно очень четко, внятно и коротко уметь рассказать как раз, что ты, какой результат. Вот вы спросили у Артёма, даже вот там Артём задумался. От нас тоже постоянно требуют в числах, в показателях, в каких-то коэффициентах. Вот покажи, у тебя что, дети были в сентябре такие, какие они в мае. Педагоги говорят, да я за первый год с ними только поздороваюсь, я только контакт установлю. А я измерю эффективность в привлеченных средствах. А доноры говорят, я уже год вкладываюсь, что у тебя с детьми произошло? А он научился со мной здороваться. Ну, я утрирую, это невозможно, да? Поэтому здесь очень интересный пласт работы как раз. Такая вот наука, внесение такой вот наукоемкости вот этих вот слов дурацких, которые усложняют вроде язык. Но они убирают нашу субъективность, и мы худо-бедно должны, если мы на берегу договорились, что я у вас там 100 рублей возьму, и за эти 100 рублей я вот это вот сделаю, то я, как честный человек, должна изловчиться, но найти и язык, и цифры, чтобы показать, что да, это пошло детям во благо. Mm-hmm. Вот, это большая творческая работа, но мне она нравится тоже. Хотя кажется, что там, где вкрадываются деньги, становится чуть сложнее, но...
2: Но без этого тоже никак, да?
4: Да, да.
3: Тут просто я вот объясню, почему задумался, чтобы иногда очень, ну, не иногда, а всегда очень хочется быть понятным аудитории, когда отвечаешь на вопрос, какие-то ищу дополнительные вопросы, поэтому старался как-то сформулировать, стараюсь тоже отходить от каких-то слов, которые тоже некоторых сразу я вот... Когда говорю «скаут», еще что-то же я просто вижу, читаю какую-то такую всю, какую-то сразу уже агрессию в людях и в некоторых чиновниках, с которыми приходится сталкиваться. Потому что некоторые не готовы разбираться в чем-то. И сейчас в силу различных обстоятельств очень народ очень лучше что-то не объяснять и что-то не доказывать. Я стараюсь не объяснять, не доказывать. Я делаю свою работу, но и тоже работой это не могу назвать, это все равно как бы служение, как бы мое призвание, и я горжусь этим, и все.
2: И ваша профессия, и вот это служение, это совпало, или вы занимаетесь чем-то еще совсем другим?
3: Ну, так получилось, что на данный момент, наверное, совпало. Все началось со школьной скамьи, и скаутинг мне открыл путь путешествия, мой кругозор. Я пошел на факультет естествознания, географии и туризма, стал учителем географии. Мне стало это ближе к объединению с природой. На какой-то период я ушел в коммерческую деятельность и понял, что это не делает меня счастливым. И вернулся обратно, и сейчас я, можно сказать, как бы специалист по работе с молодежью в подростковом районном центре Пушкинс.
2: И образование ваше получается совершенно профильное и абсолютно вписывается так,
3: конечно,
2: как нужно.
3: Да.
2: Спасибо, дорогие гости. Спасибо, Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда». Спасибо, Артём Тужиков, руководитель скаутской дружины «Павловск», за то, что вы нашли время и пришли и рассказали о своей деятельности творческой и необходимой ребятам и их родителям. Благодарю вас. Программу подготовила Елена Обламская. Спасибо, до свидания.
4: Спасибо вам.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала прелюдия ре-мажор Этера Вилла-Лобоса.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин, Елена Володченко, и у нас в гостях, как давно у нас не было гостей, я очень рада представить, Ольгу Миловидову, филолог-финист, актриса, арт-директор Финского театра Петербурга. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы обсуждаем какой фильм, Лёша?
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы сегодня позвали Ольгу к нам. Вы впервые, да, ведь у нас в гостях?
2: Да,
1: впервые. Да, на этом радио, да? Ну, вы сейчас скажете о чудесных совпадениях того, что вы оказались в этом месте, а рядом с этим местом тут. И все не просто, поскольку в Петербурге так это, как правило, и плетется. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербуржцы и гости нашего города, поскольку еще у нас лето, и в городе огромное количество гостей, у нас высоко развит теперь внутренний туризм, у нас просто по Невскому проспекту не пройти. Я недавно посетил город Выборг, поехал к прекрасной знакомой погулять с женой, мы поехали вместе. Так вот, в электричку «Ласточка» уже на Финляндском вокзале мы не то чтобы не сели, там встать было негде. Потом в Удельно еще толпа вошла, и дальше все это ехало до Выборга. Так тянет сейчас, всегда тянуло, а сейчас особенно тянет, потому что действительно огромное количество гостей из соседних с нами регионов. И вообще-то Петербург, он такой город гостеприимный, и на граде «Град Петров» так хочется вспомнить замечательные слова Александра Сергеевича: «Все флаги будут в гости к нам, отныне здесь нам суждено в Европу прорубить окно», и это окно в Европу, собственно говоря, Выборг и есть, и Петербург есть, и, но есть и спорные какие-то строки, например, «Отсель грозить мы будем шведу», да, «назло надменному соседу». Вот я бы хотел сегодня поговорить о фильме, и я сейчас расскажу, как родилась эта простая, несложная идея, почему я сразу вспомнил про Ольгу, с которой мы знакомы не так давно, но очень полнокровно, надо сказать, потому что через удивительную совершенно новеллу, через удивительную историю Ольга Витальевна вошла в мою жизнь и стала очень важным для меня содержанием. Так вот, мы будем говорить сегодня о фильме Аки Каурисмяки «Человек без прошлого». И ошибочно мне моя знакомая в Выборге сказала: «Посмотри фильм «Человек ниоткуда», а фильм называется «Человек без прошлого». И тут большая серия, цепочка ассоциаций. Мы можем вспомнить Жана Ноя «Человек без багажа». Да, мы можем вспомнить также тему «Человек ниоткуда». Мы можем вспомнить огромную линию фильмов, исследующих тему потери памяти, да, и некоторые из этих картин мы, собственно, разбирали в наших эфирах. Почему «Человек без прошлого»? Сейчас мы об этом поговорим, но как вот завязалась Аки Каурисмяки? Мы сидели на берегу напротив Выборгского замка знаменитого, который был просто облеплен, обсижен туристами, как птицами. И на его башне, как лес густой, стояли люди и смотрели с высоты, значит, на прекрасный Выборг. А я вспомнил, как я впервые побывал в Выборге. Мне, наверное, было, может быть, лет 6. И приехал мой брат из Москвы, и папа, Евгений Павлович Злобин, режиссер, он повез нас в Выборг. Тогда это было гораздо дольше, нежели сейчас. Сел на «Ласточку», 1:15, и ты вышел на вокзале города Выборга. Это недавно построенное сооружение, оно не является историческим памятником, потому что вокзал города Выборга был при определенных обстоятельствах исторических, он был взорван. Сейчас я об этом тоже расскажу, потому что вот все завязывается вот таким вот образом. И мы сидим на берегу, такой прекрасная мраморная столешница, гранитная, вокруг нее привинченные красивые кресла у воды. И моя знакомая вспоминает, мы говорим о том, что как жаль, что в этот день мы не успели съездить в Монрепо. Монрепо – замечательный, удивительный, уникальный, охраняемый ЮНЕСКО, ландшафтный, красивейший в Европе парк. И тут же вдруг возникает ассоциация: «А слышал ли ты песню, – спрашивает она меня, – Монрепо, которую исполняет одна выдающаяся пожилая актриса в фильме Аки Каурисмяки «Человек без прошлого». Я говорю: «А почему, собственно говоря, эта песня?» Она говорит: «Потому что Монрепо, вот этот удивительный парк, эта красота, эта жемчужина, она остается таким стало, вернее, таким символом, таким знаком печали Финляндии, финского народа, о том, что этот парк уже не принадлежит им, что вот эта красота, в которой они гуляли, отдыхали, гордились этим, прекрасный дворец, удивительный, действительно потрясающие, там такие шхеры, и берег, заливы, и причалы, и лодки, и так далее. Это уже не Финляндия. Вот я так тихонечко ползу в тему поговорить о соседях. У нас был цикл передач «Галопом по Европам», а вот теперь хотелось бы чуть-чуть локализоваться, тем более даже об Аки Каурисмяке мы уже говорили, об одном из фильмов, да?
2: Как называется? Девочка со спичечной фабрики.
1: Да, девочка со спичечной фабрики. И вот мы на берегу озера, мы включили фрагмент, эту песню, «Мон Репо», грустную, прекрасную, и я вспомнил, как в 6 лет я поехал в Выборг впервые. И вот тогда я увидел, во-первых, это была для меня... Я не знал слова «за граница», но это был совершенно другой мир и совершенно другой город по архитектуре, по всему. Хотя много близкого у нас в Петербурге есть и северный модерн, и много близкой архитектуры, и архитекторы строили и там, и здесь, иные общие были архитекторы. Там в Выборге жил Николай Рерих, музей которого находится здесь с нами, неподалеку. И вот я тогда удивился, я увидел большое количество, почему возникло ощущение за границей, зарубежья. Вот это было такое первое касание. Я к тому моменту бывал в Риге, с папой, мамой ездил, был в Вильнюсе. Но здесь я увидел большое количество людей, гуляющих по улицам, у которых такие коробочки в руках, а из коробочек торчат трубочки, и они пьют сок. Этого не было ни в Ленинграде, ни в Москве, нигде. Это были финны, которые в большом количестве автобусами приезжали в Выборг погулять по тому городу, который когда-то был их городом. Для многих из них он семейственно с ними связан, да, и корни, и жили там и их семьи, и прочее. И вот они приезжали ностальгически на эту территорию. Вот две ноты, это песня «Мон Репо» из этого фильма, и вот это мое первое детское воспоминание. Тогда я подумал, что надо обязательно посмотреть фильм Аки Каурисмяки, позвонил тебе, не рассказав побудительных мотивов, Лена, почему я вдруг захотел поговорить об этом фильме, и, конечно же, я вспомнил о вас, Ольга, и здесь вообще... По регламенту надо бы мне прерваться, я уже очень долго говорю, да?
3: Так интересно вас слушать, продолжайте,
1: хорошо,
3: пожалуйста.
1: Тогда я теперь обосную, почему мы позвали вас, почему без вас, мне кажется, сегодня про это говорить просто неполноценно было бы. У меня есть замечательные друзья, они живут в доме. Это такое тоже строительство в стилях модерн на берегу Карповки и Большого проспекта. Этот дом легко мог бы вписаться и в финскую архитектуру, и в архитектуру города Выборга. Это замечательный художник Вадим Васильев, его супруга Елена. Они вместе когда-то оформляли знаменитую мельницу Вячеслава Полунина под Парижем. Вот. Прекрасный художник, замечательный совершенно. И вот однажды мы приходим к ним в гости, и мне рассказывают какую-то удивительную, уникальную историю о том, как Лена услышала за дверью на лестнице, они живут на последнем этаже, это мансарда, на крыше Петербурга, она услышала, что там кто-то возится.
3: Давайте я расскажу.
1: А вот давайте я расскажу, потому что эти истории, они сразу уже не сойдутся. И позвонили в дверь. Они открывают дверь, и заходит женщина, очень приятная, симпатичная дама. Это вот как раз была Ольга, не будем здесь устраивать саспенс в этом рассказе, и какой-то мужчина. И они извиняются, простите, что мы вас потревожили, зашли к вам. Дело в том, что этот человек, вы сейчас о нем расскажете подробнее, этот человек – потомок финского актера из Ленинградского финского театра, который был репрессирован полностью фактически, так же, как и латышский театр. В Москве это знаменитое дело 1938 года. В Петербурге было много, национальных театров тогда, и был даже большой дом культуры, который содержал в себе все эти национальные театры. Был и финский театр. Если я не ошибаюсь, в живых осталось только 4 человека. Все остальные были расстреляны в Левашово. И этот человек... ныне, по-моему, профессор-филолог в Братиславе, он искал следы своего деда.
3: Двоюродный дядя.
1: Двоюродный дядя, вот этот актер. И нашел такие, что жил он как раз в этой самой квартире, в этой мастерской и в этой мансарде. И вот этот человек стоит на пороге дома моих друзей. И возникает звонкая по отчетливому своему содержанию, возникает пауза, минута очень серьезного волнения. Потому что, конечно, и Лена, и Вадим очень сильно были взволнованы тем, что человек пришел на свою, фактически вот такое соединение произошло. А прямо в коридоре на стене у них висит старинный телефон. Как помнишь, раньше в коммуналках висели такие эбонитовые черные телефоны. Он без провода, без всего, он просто как украшение висит. Я потом, когда я узнал эту историю, которую я сейчас рассказываю, моим студентам, режиссерам игрового кино в КИТИ рассказал этот эпизод и попросил придумать начало фильма и продолжение фильма, центральной сценой которого был бы этот эпизод. И тогда этот человек берет телефонную трубку с этого аппарата, у которого даже нет проводов, набирает на диске каких-то там 3, 4, 5 или сколько полагалось цифр и говорит: «Я тебя нашел».
3: 1937.
1: Вот такой он набрал номер. «Я тебя нашел». Он позвонил своему двоюродному дяде и восстановил эту цепь памяти, потому что...
3: Уже не мог позвонить, уже дяди не было в живых.
1: Естественно, я об этом и сказал. Вот это через время...
3: Через время.
1: Да, через время, потому что вот эта тема «Человек без прошлого», «Человек без прошлого» — это как раз важнейшая тема, которую поднимает в своем фильме Аги Каурисмяки. Вот, и... Я теперь, наверное, предоставляю слово Ольге. Да, расскажите о том, как это случилось, как вы его нашли, как вы с ним встретились, что такое финский театр. И вообще просто все началось с того, что вы, придя к нам сегодня на радио «Град Петров», сказали: «Да вот же здесь, в соседнем доме». Итак, прошу вас.
3: Спасибо большое. Я уже нахожусь сейчас в невероятном сознании важности происходящего. Невероятной важности. Потому что, что бы я сейчас ни сказала, этому придется либо поверить, либо не поверить. И тогда все в руках и в ушах, и в сознании слушающих.
1: У нас главная тема нашего радио – это тема веры, поэтому поверим.
3: Поверим. Ну что ж, дорогие друзья, тогда рассказываю. Наверное, тут было несколько вопросов, и я к этому сюжету... как позвонить по телефону с 4 цифрами 1937, приду через рассказ о том, как вообще возникл повод для такого события. А возник он очень просто. Я филолог-финист, уже вы меня представили, с довольно большим послужным списком и своих филологических, я бы не сказала прямо достижений, но защиты, академической степени. Всю свою сознательную жизнь занимаюсь преподаванием финского языка разного рода людям, детям, взрослым. В университете я работала, защитила 2 диссертации, стала доцентом по кафедре межкультурной коммуникации, создавала школу с углубленным изучением финского языка в 1989 году. Соответственно, 30 лет этому событию мы отметили в 2019. Получила высокую награду от президента Финляндии. Это было в 2021 году. Я стала рыцарем финского льва. Такой есть орден, который вручается, ну, вот за какие-то очень особые заслуги иностранцам. У меня есть эта награда.
1: Это прямо рыцарство, посвящение рыцарству.
3: Да, ну вот такое вот, можно сказать, да, символическое посвящение в рыцарство. Я смеюсь, сначала я стала рыцарем, а после этого родилась моя внучка. Так что бабушка рыцарь. И вот это вот все происходит в моей жизни вот естественным образом. И неожиданно, вот возникают неожиданные моменты. 2017 год, я поступаю в театральный, не институт, а в театральную студию. Она тогда называлась «Легкие люди». И получаю диплом вашего учебного заведения, Института кино и телевидения. Потому что эта театральная студия имела особое сотрудничество с этим институтом, университетом, по-моему, тогда. И полтора года второго высшего образования. Все сложилось на этом просто небосклоне. Я заместитель директора школы с серьезной вот такой вот филологической карьерой. Вдруг становлюсь студенткой театрального института. Мне 56 лет. Это было уже 10 лет тому назад. Со мной вместе учиться собираются, в общем-то, ровесники моего сына. 27, 30, 31 год. Вот такие люди. И я собираюсь, в общем-то, изменить свою жизнь. Зачем мне это надо? Почему это происходит? А вот такой вот зов оказался из далекого-далекого прошлого. И этот зов привел меня именно вот в эту театральную... Ну и не знаю, это театральная линия жизни. Каждый раз я себе задаю вопрос. Стать актрисой в 56 лет, ну, даже формально, получить этот диплом, это серьезная была работа. То есть полтора года какого-то феноменального погружения в другую жизнь. Вот я была человеком без прошлого.
1: Нет, с огромным прошлым.
3: С огромным прошлым, но без этого прошлого. Mm-mm. Потому что я могла стать актрисой, как все. Я из актерской семьи. Я снималась в кино в 13 лет, сыграла главную роль. Почему мне
1: это
3: было...
1: Это что за фильм был?
3: «Скачу за радугой», который снимал Герман Лупекин. Угу. Помните, был он малоизвестным был режиссером телевизионного кино, но он был очень известным эпизодическим актером, сыгравшим, потрясающе сыгравшим, палача в «Трех толстяках». Угу. Герман Лупекин. Вот я прошла этот кастинг... Была уверена, что мне предоставят роль положительной героини, прочитав сценарий. Но оказалось, что я тяну на отрицательный персонаж. И я вот сыграла роль отрицательной, ужасной совершенно девочки-пионерки. Но это было очень все интересно. И вот это прошлое, оно у меня не реализовалось. И реализовалось оно вот только сейчас. Вот в 56 лет. Ну, я влюбилась. Наверное, во всем виновата любовь. Что же, господи, я взрослый человек, но, наверное, все равно мы все остаемся навсегда самими собой. Не зря вы вспоминаете себя мальчиком, которого папа привел в Выборг. И у меня тоже были всякие разные воспоминания. Как бы то ни было, в 2018 году я получаю этот свой диплом и понимаю, что теперь должна измениться моя жизнь. А как она изменится? Что для этого должно произойти? И оно само просто вот так вот на меня опустилось. Моя приятельница, работающая в театральной библиотеке, знавшая, что я вот теперь уже каким-то образом к театру подтягиваюсь, она говорит: «Оля, а ты не посмотришь фонд театральной библиотеки, финский драматический цензурный фонд?» Говорю: «Что это такое?» Я, филолог-финист, в жизни никогда ничего не слышала о том, что существует такой фонд, что есть, ну, есть театральная библиотека, я это знала, но я не была туда записана, я ходила в другие библиотеки. «Хорошо», — сказала я, — «что нужно сделать? Да карточки просто посмотри, все ли там написано правильно по-фински». Я начинаю смотреть эти карточки и понимаю, что я не смогу ответить на этот вопрос, потому что в финском языке нет категории рода. И если там написано, я могу сказать по-фински это слово?
1: Ну, конечно, да.
3: «Мина олен май наймисисса». Я не знаю, что сказать. Я замужем или я женат? Я говорю, мне надо книгу тогда посмотреть. И вот с этого все началось. Мне принесли эту книгу, и я должна была прочитать и держала в руках вот одну из первых, я даже сейчас уже не помню, чья это была незатейливая пьеса, водевиль в одном действии, но он назывался так: «Я замужем или я женат?» И когда я это посмотрела, я сказала: «Да, я женат». Речь шла о главном герое, который собирался жениться, и вся история проходила именно от его лица. Таким образом, я передержала в руках все 400 текстов. Этот фонд театральной библиотеки сохраняет, это сегодня национальное достояние, более 4000 пьес.

0: публичное искусство было театральным, более чем литература. Поэтому были негласные и гласные правила. О Боге плохо не говорим, об императорской семье плохо не говорим, не призываем к национальной вражде. Поэтому, например, некоторые пьесы К.Р. не были завизированы цензором.
1: К.Р. Константин Романов.
0: Да, что-то там было, по мнению цензора, неправильно.
1: То есть даже великого князя цензурировали.
0: Да, никто не должен был нарушать эти негласные и гласные правила. Таким образом, две пьесы, то есть два экземпляра каждой пьесы, которая выходила или писалась рукописно, такое тоже было, планировали поставить в Национальном театре, должны были попасть в руки цензора. Где сидел этот цензор? На улице Зодчего Росси, дом 1. Потому что на улице Зодчего Росси, дом 2, где сегодня находится театральная библиотека и театральный музей, там располагалась дирекция русского или российского императорского театра. Ну вот, представьте себе, если 400 пьес финский, это четвертое место. Более значимым по объему был эстонский, латышский театр, и самое большое количество пьес принадлежало, можете догадаться, украинскому театру. Все остальное было меньше, меньше, меньше, и так вы добираете 4000. Примерно, я сейчас говорю очень приблизительно, но близко именно к этому числу. Финских 400, ровно все прочитаны. Это случайное совпадение. Все это сделав, я провела там 3 года в театральной библиотеке. Я волонтерила, за это мне никто ничего не платил. Я отвечала своим образованием. Зачем же я получала 2 степени защиты? И думаю про себя, вот для этого. Вот теперь это все под спудом лежащее. Все должны узреть, увидеть. А как это можно увидеть? Друзья, нам нужен финский театр. Почему я вдруг это придумала? Потому что, сотрудничая с Финляндией много-много лет, я знала о том, что происходит в Финляндии в этой сфере. А в этой сфере Финляндии театральное образование происходит в нескольких университетах. На самом деле в 2. Это серьезное высшее театральное образование в Хельсинки и в Тампере. Так вот, в Тампере с 90-х годов на кафедре сценической речи идет обязательная постановка спектакля на неизучаемом языке. Представляете? Ведь в сценическую речь, я тоже проходила этот курс, за 1,5 года. Студенты театрального вуза проходят этот курс, наверное, чуть подольше. И, боже мой, что там только не приходится произносить. И всякие чистоговорки, и скороговорки, и всякую абракадабру, так, чтобы она звучала так, что ты понимаешь и можешь фонематически, а это вот и есть развитие фонематического слуха, это я уже как филолог говорю, это необходимо делать актеру, это необходимо делать учителю, это необходимо делать любому, кто говорит с людьми, врачу, чтобы я понимала, что ты произносишь. Так вот, финны это ставят на 3-м курсе. Они поставили спектакли на китайском, на удмуртском, на испанском, на латышском языке. В 2019-м они приехали со спектаклем на русском, на неизучаемом ими русском языке. Спектакль ставил Борис Павлович по разговорам Введенского, любимая его абориутская тема. И я увидела, у меня весь этот пазл сошелся. Вот оно. Еще, правда, я увидела этот спектакль до того, как я начала работать в театральной библиотеке. Но мне это уже было интересно. Ого! Значит, на финском языке мы это тоже можем когда-нибудь что-нибудь поставить. А я ставила спектакли, делала всякие разные проекты сценические, всю свою жизнь работая филологом, преподавая язык детям, студентам. Я работала в университете с 2001 по 2014 год в Герценовском университете, и в этот промежуток времени и в Большом Санкт-Петербургском возглавляла Центр сетевой педагогики, то есть такие современные

0: современные технологии в образовании тоже прошли через меня. Ну вот, представьте себе, как это круто. Объясняю, почему Тина Сюрья, профессор Тамперевского университета, как раз по кафедре сценической речи, которую она возглавляет, она защитила диссертацию. Эта диссертация у нее, сейчас вам скажу, 2006 года. Она защитила ее, объяснив, что только актерская природа позволяет человеку провести, прочитать спектакль на языке, который человек не знает. Но это что, вы хотите сказать, нужно просто дрессировать актера? Ничего подобного. Актер обязан хорошо знать, понимать то, что он произносит на другом языке. Он должен войти. И вот дальше, сейчас уже Аки Каурисмяки, спасибо тебе большое за свой фильм, который ты сделал. Что он сделал там? У него в этом фильме, просто нам, как иностранцам, это непонятно. У него все говорят на классическом финском языке. Картинка бомжатника, картинка совершенно убогих каких-то сцен, связанных с жизнью главного героя, с пониманием или с непониманием того, так что же делать дальше в этой жизни. И красивейший, потрясающий финский язык. Все актеры говорят на этом языке так. Но это сами носители языка. Что же делать нам,
1: которые... То есть высоколитературный,
0: абсолютно,
1: получается, да?
0: Абсолютно, высоколитературный
1: при том,
0: язык.
1: Что,
0: это художественный прием был.
1: При том, что основные персонажи – маргиналы. И, собственно говоря, наш герой едет в поезде, мы не знаем откуда, об этом мы узнаем только в финале, попадает в чудовищную катастрофу, его избивают прямо возле вокзала насмерть. И там тоже есть тема рыцаря, когда распотрошили его чемодан. Он прикрыт, уже мертвый, прикрыт кожаной курткой, и они достают маску сварщика, по которой потом можно было бы понять, кем он был прежде, да, и кладут ему эту маску на лицо. Вот лежит такой рыцарь, труп и похороны одновременно, закрытое лицо. Дальше он почему-то он каким-то образом доходит до какого-то учреждения, вокзала или чего-то еще, оттуда его как труп везут в больницу он все еще какой-то полуживой. И здесь вот тема вспоминает Йоса Стеллинга «Летучий голландец». Бессмертный герой, который проходит через ситуации, в которых живым остаться было, собственно говоря, невозможно. Его топили, убивали, резали и прочее, и прочее, и прочее.
0: Почти что Одиссей.
1: И в больнице его тоже признают умершим, фиксируют смерть, выходит из операционной, и он резко, вот здесь очень важно, Каурисмяки, что он делает, он резко встает, абсолютно живой и динамичный. Это вот такой как голем, такой вот голем, и у него лицо снова в маске, только на этот раз оно уже полностью забинтовано и загипсовано от всех чудовищных травм, которые он получил от этих негодяев, избивших его бейсбольной битой. И этот персонаж входит в какие-то окраины финской жизни, нам не показывают никакой другой жизни, обеспеченной или какой угодно. Я не смотрел на это как просто на бомжатник, что нам что-то хотели рассказать из истории бомжей.
0: Нет,
1: это
0: нет,
1: просто обездоленные люди.
0: Да.
1: Потому что, когда нам сразу задает режиссер в начале такое колесо, мертвый раз воскрес, мертвый два воскрес, мертвый три воскрес, понятное дело, что мы выходим мгновенно в начале фильма на уровень метафорического языка, на уровень аллегории, на уровень метафизики, да? И вот сейчас для меня открытие, то, что вы сказали, я, естественно,
0: потому что вначале было слово.
1: Да, я не мог, естественно, расслышать, какой чистоты, уровня и степени этот финский язык, но то, что происходит дальше, как он внедряется в эту жизнь, как он в ней начинает искать для себя какое-то дело, какую-то возможность и прочее, прочее, прочее. Вот, но основной смысл фильма мы чуть позже скажем, собственно говоря, о чем это. Вот, я думаю, ты как смотрела, Лена, эту картину? Как реалистическую?
2: Нет, нет, ни в коей мере. Тут очень ясен такой введение магического реализма или, может быть, особого рода социального мистицизма. Я, трудно Каурисмяки уложить в рамки, потому что он же смешивает постоянно те жанры, как было и с девушкой со спичечной фабрики. Вот там он поигрался там с криминалом, здесь он немного в сказку и в миф, вот вы уже упомянули «Одиссея», и о том, что здесь происходит такое смешение, как в «Карнавале» по бахтинской теории верха и низа с высоколитературным слогом, и при этом в таких ситуациях, когда спасающие его пытаются угадать, кем же он был в прошлой жизни, и вот особенно теперь, понятно, шутка, но ты не похож на интеллигента, спасибо. И при этом вот действительно, как им они общаются, знаете, это, наверное, при этом, при контрасте и при иронии, пафос снижающей иронии, потому что Каурисмяки действительно бежит от любой серьезности и придания тому какого-то высокого, огромного всечеловеческого смысла. У него при этом получаются очень всеобъемлющие гуманистические картины и истории, которые тебя пронзают своей проникновенной интонацией и героями, которые друг другу настолько оказываются близки, а с родными, родственниками, с женой главного героя как раз ничего не роднит бывший, но при этом...
1: Это финал фильма, когда он приезжает, узнает, откуда он, да, и приезжает проститься со своей женой, чтобы потом...
2: Воистину, да. Свой среди чужих, чужой среди своих, и вот история про то, чтобы найти своего... Это очень про ценное, душевное, про что-то истинное, поэтому слог очень вписывается высокий, да, в эту историю.
0: И я посмотрела этот фильм в Финляндии. Это было незабываемое совершенно ощущение, когда я вошла в кинотеатр и погрузилась вот в просмотр этого фильма. Я была потрясена. Вот именно этим несовпадением, этим контрастом того, кого я вижу на экране, и как они говорят. И вот это, ну, такое, можно сказать, ну, божественное чудо. Вот оно произошло. Ты сразу понимаешь, что такое речь, что такое язык, и как он важен, как важно владеть этим языком. Он-то тебя и спасет. Я до сих пор уверена, что бы ни происходило, вот, может быть, такая я наивная, но мне кажется, что русский язык нас спасет. Именно в этом языке конец и начало — это однокоренные слова. У таких слов, как «воля», есть два противоположных смысла. «Счастье» — на всех языках есть это слово, оно звучит по-разному. Но счастье в нашем сознании — это ощущение себя как части чего-то. Вот филологическое знание, оно очень важно. Если вы не против, я вернусь к истории, как же актеры могут на этом неизучаемом языке, им не знаком финский, или вот финнам не был знаком русский, как они могут это все сделать?
1: Да, конечно, давайте мы продолжим этот интереснейший разговор. Но вы сказали о Борисе Павловиче и о том спектакле, который был поставлен в Финляндии им на русском языке с финскими актерами. Да, но давайте мы все-таки одну секундочку. Даже наши прекрасные радиослушатели, если бы это был Пушкин, если бы это был Толстой, если бы это был Достоевский или высокая русская драматургия, например, но это был Александр Введенский. Я думаю, что даже для русского артиста это весьма сложные тексты. Именно в том плане, чтобы понять, а что туда было заложено. Дело не в том, что абориуты играли смыслами, что они дурачились в словах, в языке, да, я думал, я, вернее, не думал, я переживал эту историю таким образом. Когда-то я получил, купил двухтомник Мейлоховский Александра Введенского, mm-hmm. да, и начал тогда читать, и сейчас, спустя больше 30 лет, закончив институт Герцена, я открыл этот двухтомник и увидел, что закладка страницы на 7-й у меня так и осталась тогда лежать. Я не стал читать дальше, но когда мы набрали в КИТе курс игровых режиссеров, да, они мне подарили на 19 октября, на первую лицейскую годовщину, мы, конечно же, пошли на мойку 12, естественно, мы говорили об Александре Сергеевиче, с этих корней языка, собственно, мы и начали, они мне подарили огромный толстенный том под названием «Все». Александра Введенского. Все. Также издали Заболоцкого, да. И вот, собственно говоря, а всего этого Александра Введенского в этом томе было, может быть, страниц 150, но, может быть, 200. Потому что все Александра Введенского, это то, что поместилось в чемоданчик маленький Якова Друскина, который пришел в квартиру Хармса после смерти Хармса в больнице в Крестах, в больнице для умалишенных. Введенский уже к тому моменту скончался в ссылке, будучи арестованным. Вот. И то, что взял Друскин в свой маленький чемоданчик зимой блокадный 41-го года и донес до своего дома, то и было все Александра Введенского. И вот я начал читать, я подумал, что зачем мне двухтомник Мейлоховский и одновременно такая толстая книжка. Но я же не могу, думаю, ну, подарю или отнесу в библиотеку курсы, поставлю ее. Зачем дома хранить два таких идентичных, собственно говоря, экземпляра? Но прежде чем расстаться с книгой, ее хотя бы как минимум нужно прочитать. И я снова начал читать Введенского. И я ничего не понимаю. Я не могу войти в эти тексты. Я не понимаю, я не схватываю смысл. Для меня Хармс гораздо более открыт, понятен, там игровая природа совершенно ясна. О чем говорит Введенский, я понять не могу. И вот тогда к этому всему, которое занимало 200 страниц, из 600 страниц этого тома, а все остальное — это комментарии, воспоминания о них. Это замечательный, совершенно потрясающий анализ филолога, которая собрала этот сборник. И она потрясающе еще там написала статью о «Медном всаднике» и о Введенском и о «Медном всаднике». Вот когда я прочел весь корпус комментариев и начал читать снова, я вдруг поймал основную тему Введенского. Это сновидческий язык. Это язык между явью и между сном. Это так сразу сказал один мой студент. Я ему стал читать поэму Введенского «Снег лежит, земля бежит». Вот. И он говорит, ну, это такое ощущение, что человек это не то, что бредит, а это сновидческий язык. И вот я стал думать, а почему? И основная тема любого его произведения — тема смерти. Он... Тема перехода, тема встречи человека с другим миром, тема древних корней, которые стучатся в твою жизнь, наших мертвых предков и так далее. Почему его это так волновало? Почему их, абориутов, это так волновало? И вот здесь мы как раз к пракорням и к тому, что хорошенько выбрал русское произведение, да, Борис Павлович для постановки с финскими артистами. И я думал, а почему это так? Почему они об этом писали? И я понял такую вещь для себя. Это ни в коем случае не научная теория, это моя такая личная, скажем так, духовная догадка. Дело в том, что язык во многом был у нас укоренен на литературе, которая писалась, и на церковной жизни, которой жила страна. Был Бог. Была огромная иерархия в этом смысле, была церковная жизнь. Все читали жития святых, обязательно чети именеи. Все читали обязательно церковные тексты. Все читали и слово о полку Игореве, и то, что писал Нестор Летописец. На этом воспитывались все гимназисты, все школьники, и тогда вся Россия. Да? И вдруг в какой-то момент происходит 17-й год, страна становится безбожной, полностью отменяется. Это не просто риторика, этот язык и эта тема. Бога больше нет. Мы вместо Бога Мирхольд ставит режиссера, да, называет свое театральное общество ТЭО, а это просто абсолютное глумление в данном случае, да, вот, и больше нет этого языка, больше нет, мы строим великое будущее, мы хозяева всего, Бога нет и так далее. И вдруг после этого всего начинаются 30-е годы, начинается тоталитаризм, начинается смерть рядом, справа, слева, в соседней квартире, вот здесь, исчезают люди и так далее. Приходит страшный холод и ужас хтонический вот этой катастрофы надвинувшейся смерти. А у человека нет языковых защит. потому что у него нет Бога. Потому что эта риторика отменена, этот разговор отменен. Уже никто, Евангелие уже в доме не найдешь. Все сожжено, выброшено или спрятано в каких-то сундуках, подвалах и так далее. И вот эти очень талантливые ребята, я имею в виду Хармса, Веденского, Друзкина,
0: Заболоцкого,
1: да, они начинают искать возможность говорить об этом на том языке, которого еще нет, на том, как они это чувствуют.
0: И еще петь.
1: И вот так, мне кажется, и находит Введенский эту свою тему, потому что, когда его читаешь, ты понимаешь, это огромное количество, он, к тому же он из религиозной семьи, это огромное количество блесток, обломков, обрывков тех фраз, того языка, который был прежде до них. И это крик человека и прорыв человека к языковой цельности, к логосу, к тому, чтобы найти какое-то обоснование в этом абсолютно просто холодном, ледяном, чудовищном, жестоком космосе. Вот для меня это Введенский. И то, что Павлович берет и ставит с финами Введенского, которого не каждый русский прочитает, не каждый русский образованный человек прочитает Введенского и поймет, а что, собственно говоря, как, хотя бы просто как это читать, это, конечно, огромного интереса опыт. Продолжайте, пожалуйста, Ольга.
0: Да, и именно вот этот опыт перекрещивания культур и языков, он интересен. Этим занимался Николай Васильевич Демидов. Он, как правая рука Станиславского, искал и нашел, как я полагаю. Теперь мы можем смело это сказать, потому что есть люди, которые продолжают заниматься педагогикой Демидова. Он находил в актерах, доходил до их подсознательных основ. Где мы видим наше подсознание? В тех же снах. Вдруг там проявляется какая-то особенная часть твоей личности, твоей психики. И Демидов, что он сделал? Демидов поставил в 1943 году на оккупированной территории с финским театром спектакль Нора Ибсена на языке, который он не знал, на финском языке. То же самое, можно сказать, делаем мы сегодня.
1: Сейчас, одну секундочку, надо дать легкий комментарий.
0: Да, хорошо.
1: Дело в том, что Станиславский основатель школы, которая породила несколько ветвей оттуда, и педагогических, и систематических, и сам он не был закрепленным учением, он был в поиске до конца своей жизни, да, но, говорится, основная система «я иду от внутреннего ощущения», «я в предлагаемых обстоятельствах», это система Станиславского, «я в предлагаемых обстоятельствах», ее опровергает и идет совершенно с другой стороны к существованию актера Михаил Чехов, ученик Станиславского и основатель школы актерской, которая породила основных звезд Голливуда в Америке. Да, Михаил Чехов. Там ход идет от внешнего, от формы, от психологического жеста. Только схватив какую-то внешнюю краску, какой-то жест, я могу прийти к той внутренней природе, которая, собственно говоря, и заложена автором в пьесу. Они идут с двух противоположных сторон. И, безусловно, мало нам известный, но на самом деле во многих театральных школах как-то коротко упоминаемый, а у нас, кстати, была передача у Натальи Назаровой, да, педагоги ГИТИСа и Геннадия Назарова, они как раз преподавали по методике Демидова. В чем специфика? Это спонтанное существование артиста. Дается любой текст, который не надо анализировать логически. Вот сейчас и здесь, из своего состояния, в котором ты находишься, ты должен поймать импульс своего партнера, и от этого завязывается этюд. Вот здесь и сейчас, мгновенно, на этом месте. Вот нужен был
0: этот комментарий. Спасибо большое.
1: Да.
0: Просто удивительно и браво за такой короткий, емкий и очень правильный комментарий, потому что когда люди начинают спрашивать, а в чем тут особенность, именно в этом. И когда мы начали работать уже с актерами, ну, по методу не совсем финского театра, мы просто знаем сегодня эту методологию, называется она «Чужой язык во рту». Он связан сначала с тем, что я должна раскрыть артикуляцию на другом языке. Это очень интересная задача, и это задача, которой занимается вот кафедра сценической речи и любой педагог, который занимается сценической речью на любом языке. Вот мы такую задачу ставим. И если, например, финским артистам, актерам, это интересно как учебная задача, то мы, как всегда, идем немножко дальше. Нам это уже интересно как художественная задача. И поскольку у нас есть Демидов, в прошлом году была конференция, посвященная его юбилею, и мы об этом говорили. Я написала статью по этому поводу. Сергей Сергеевич Пронин, много лет работавший художественным руководителем Финского национального театра в Карелии, Карельского национального театра, он тоже это знает. Вот этот феномен. Что происходит с актером, который говорит на другом языке? Мы сейчас не берем, например, актеров, говорящих по-фински, как на родном языке. Мы берем именно тех, кто этого языка не знает. Но он знает суть, содержание этого текста, своей роли. Он вошел уже в образ этого героя. Вот недавно прекрасная Соня Дымшиц поставила на фестивале «Драма-фест», мы участвовали в нем, наш финский театр, поставили, ну, такой эскиз сценической читки по знаменитой пьесе Минны Кант «Жена рабочего». Вот актеры наши должны были не просто прочитать текст, они сыграли этих персонажей. Это совершенно потрясающая пьеса. Минна Кант, выдающийся финский драматург, сравнимый с Ибсеном, у нас, например, я бы не сравнила ее с Островским, но вот с Горьким точно можно. По силе социальных задач, которые она ставила перед собой в этих текстах. Так вот, что происходит? Я вижу, как актер, произнося финские слова, он или они внедряются вот в это, казалось бы, чуждое сознание. Уже не просто чужой язык во рту, а чужая жизнь, которая свойственна любому
1: актеру.
0: Говоря
1: жизнь, вы показываете на голову.
0: На голову, да?
1: То есть мысль, ментальность. Мысль.
0: Да. Угу. Именно, потому что это происходит с каждым актером. Какую бы роль актеру ни дали, он должен все-таки пристроиться к этому персонажу, к его истории, к его легенде, что было до этих реплик, до этой пьесы, как он жил, а что будет дальше, если он не умер в итоге, в последней сцене. Что будет? Вот это же просто маленький фрагмент. И вот эта потрясающая работа зацепила. Мы же не можем, прошу прощения, деньги нормальные платить актерам. Мы не государственный, не грантовый театр. Это все происходит, ну, в общем-то, по интересу. И вот на этом интересе я вижу, когда мы собрали первую лабораторию, это было 3 года тому назад, 17 человек пришли к нам. Вот они так и держатся, никуда не уходят. Кто-то не может в этом участвовать, кто-то не может в этом. Есть люди, которые прошли через все наши постановки. Мы за 3 года поставили 4 спектакля.
2: К сожалению, дорогие радиослушатели, нам нужно завершать передачу. Напоминаю, что мы беседовали сегодня с гостьей Ольгой Миловидовой, актрисой, арт-директором Финского театра в Петербурге и филологом-финистом. Вторая часть этой беседы выйдет через неделю, и мы обязательно продолжим говорить о фильме Аки Каурисмяки «Человек без прошлого», а также о финской культуре, финском театре и других интереснейших вещах. С вами были Алексей Злобин и Елена Волоченко. Всего доброго.
0: Спасибо. Киитос.
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: В чем притягательность истории Орфея и Эвридики, одного из самых известных античных мифов? Помимо своей красоты и поэтичности, эта история поражает тем, что задолго до новозаветных времен утверждает превосходство любви над смертью. Только любовь способна сразиться со смертью и победить ее. Вспомним здесь и слова Священного Писания из «Песни песней». «Крепка, как смерть, любовь». Орфей – легендарный музыкант, композитор и поэт, самый знаменитый в истории человеческой культуры. И в его образе, в его творчестве, его судьбе каждый музыкант, композитор и поэт находил что-то родственное себе и своему искусству. Орфей – это и олицетворение самой музыки, ее удивительной, таинственной, могучей силы, которая воздействует не только на души людей, но и на обитателей неземных сфер, на стихии, даже на олимпийских богов, как гласит античный миф. Сила его любви, воплощенная в его музыке, способна не только спасти его возлюбленную, но и преобразить весь мир. Потому образ Орфея – один из самых волнующих, вдохновляющих, требующих осмысления для поэтов и музыкантов разных эпох, стран, традиций, начиная с античных времен и до наших дней. Мы не погрешим против истины, если скажем, что самым известным музыкальным образом мифа об Орфее и Эвридике стала одна совсем небольшая пьеса, чаще всего именуемая просто «Мелодия Глюка». Действительно, в этой музыке невероятной высоты и чистоты чувства, невероятной красоты и печали, в удивительной гармонии воплотились главные образы античного мифа. Это и музыкальный портрет вечно прекрасной, вечно печальной Эвридики, представшей перед своим супругом блаженной обитательницей мира теней, того края, где не светит солнце, не веет ветер и не поют птицы, как сказал поэт. Это и своего рода автопортрет самого музыканта и певца Орфея. Ведь эта музыка — художественный плод его переживания встречи с, казалось бы, навек потерянной возлюбленной. И этим удивительным музыкальным портретом мы любуемся до сих пор. Так и случилось в истории музыки, что именно мелодия из оперы «Орфея и Эвридика» сделала имя Кристофа Виллибальда Глюка известным самой широкой публике. И это действительно одно из замечательных откровений музыкального гения композитора. Парадоксально, что самым популярным номером оперы стала музыка без вокального голоса. Это своего рода ария пантомима. Эвридика среди других блаженных теней участвует в безмолвном танце среди Елисейских полей. Эта сцена танца блаженных душ, по словам одного писателя, словно во сне навевает легчайшие сладостные воспоминания о нашей прародине. Конец цитаты. Красота и высокая поэтичность этого музыкального образа заслонила собой остальные эпизоды оперы Глюка, одного из самых прекрасных творений композитора, ставшим значительным событием европейской музыкальной жизни второй половины XVIII века. По словам исследователя, величие и благородство, строгость музыки с необычайной, хоть и сдержанной силой, передающей настроение горя, отчаяния, страдания, радости, блаженства, явились высшим завоеванием музыкального искусства. До Глюка в XVIII веке никто с такой правдой не выразил страдания и горе человека и вместе с тем всепокоряющие стихии любви, побеждающие суровых богов. Конец цитаты. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем самый знаменитый фрагмент оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Фрагмент танца «Блаженных теней» из второго акта оперы, известный как «Мелодия Глюка». Об этой музыке очень поэтично писал французский композитор Гектор Берлиоз, уже в XIX веке восстановивший постановку оперы Глюка. Сам замечательный мастер оркестровки, Берлиоз отмечал удивительное мастерство австрийского композитора. Оркестровка мелодии для солирующей флейты и струнных – оптимальное решение Глюка. Если бы понадобилось придать печальному напеву характер безутешной скорби и вместе с тем смирения и покорности судьбе, слабые звуки среднего регистра флейты, несомненно, создали бы нужный оттенок. Лишь единственный мастер, мне кажется, сумел воспользоваться этим неярким колоритом. когда слышишь его реминорную арию-пантомиму в сцене «Елисейских полей» в «Орфее», сразу становится ясно, что эту мелодию и должна была исполнять только флейта, с ее проникновенным, но несколько холодноватым, отрешенным, нездешним голосом. Конец цитаты. Слушая мелодию из оперы Кристофа Виллибальда Глюка, мы снова и снова вспоминаем удивительную историю о силе любви и величии искусства, противостоящих самой смерти и способных преодолеть ее. Именно об этом поразительный афоризм одного известного философа XX века. «Только слушая музыку, и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему-то похожему на бессмертие».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал фрагмент танца «Блаженных теней» из оперы Кристофа Вильбальда Глюка «Орфей и Эвридика» в исполнении Орель Николе, солофлейты, и Мюнхенского баховского оркестра под управлением Карла Рихтера. Запись 1959 года. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Патриарший наместник Московской митрополии посетил следственный изолятор номер 6 города Коломны. В Дивеево прошел круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В Красноярском крае отреставрировали деревянную церковь XIX века. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 августа, в день памяти мученика Иоанна Воина, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел посетил следственный изолятор номер 6 города Коломны. Митрополит Павел и начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Сергеевич Ветров открыли мемориальную доску на здании режимного корпуса, где с 1854 по 1917 годы рядом со зданиями присутственных мест и тюрьмы находилась часовня в честь мученика Иоанна Воина. На режимной территории следственного изолятора митрополит Павел со служений духовенства Московской митрополии совершил молебен о всех православных христианах в аузах темничных пребывающих. В сопровождении сотрудников изолятора и духовенства владыка Павел посетил помещение изолятора, ознакомился с условиями содержания заключенных. Затем встретился с осужденными из хозяйственного отряда, с которыми провел духовную беседу и вручил каждому небольшие иконы мученика Иоанна Воина. В молитвенной комнате, расположенной на территории следственного изолятора, помощник начальника учреждения по работе с верующими иерей Роман Брагин рассказал об особенностях духовного окормления лиц, содержащихся под стражей. В завершении митрополит Павел провел совещание с начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области, начальником следственного изолятора и представителями духовенства, которые духовно окормляют учреждения уголовно-исполнительной системы. В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества и согласованы основные направления совместной деятельности в сфере духовного окормления и социальной поддержки. 13 августа в Центре славянской культуры села Дивеево Нижегородской области состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». Организаторами встречи выступили Синодальный отдел по монастырям и монашеству, Нижегородская епархия и Комиссия межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества. Модератором встречи стал митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, являющийся председателем Комиссии межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества. В мероприятии участвовали 225 делегатов, настоятелей, настоятельниц монастырей, монашествующих из 45 епархий Русской Православной Церкви, расположенных на территории Приволжского федерального округа. В начале встречи к собравшимся обратился глава Нижегородской митрополии. По его словам, монашеские круглые столы, практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности проводятся по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в федеральных округах Российской Федерации. Обращение председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста зачитал член коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству епископ Ордатовский и Оттяшевский Милетий. В рамках круглого стола прозвучали доклады митрополита Саранского и Мордовского Зиновия «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности», наместника Санаксарского Богородица Рождественского мужского монастыря архимандрита Иннокентия Руденко о развитии контактов русского и коптского монашества и новом расцвете церковной жизни в Египте во второй половине XX века, к 55-летию представления святейшего патриарха коптского Кирилла VI, а также другие доклады. В красноярской деревне Барабаново Емельяновского округа состоялось открытие отреставрированной деревянной церкви великомученицы Параскевы Пятницы, объекта культурного наследия регионального значения. Церковь построена в 1857 году на средства жителей Барабаново и окрестных деревень. Одна из главных особенностей храма – роспись. Лики святых написаны на деревянных стенах и потолке. В советское время и в постперестроечные годы храм стоял заброшенным, чудом избежав пожаров. В 2015 году настоятелем храма был назначен священник Алексей Язев, который получил разрешение на проведение противоаварийных работ. В 2016 году в храме установили колокол весом 140 килограммов. С 2023 года церковь закрыли на реконструкцию. Реставрация позволила не только сохранить исторический облик здания и уникальные настенные росписи, но и обеспечить дальнейшее использование памятника как действующего храма и одного из ключевых объектов культуры и туризма Красноярского края. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
5: Одержавен, но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страница книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
4: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – День памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16:00 в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны-Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
3: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 123-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
0: Послушайте 78-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 19 главы.
2: В то время приступили к Иисусу фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сосчитал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала было не так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от человеков, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тема сегодняшнего Евангелия – вопрос о браке и разводе. Вопрос этот и 2000 лет назад был таким же актуальным, как и сегодня. Во взглядах на развод у иудеев не было единого мнения, и фарисеи, законники обращаются ко Христу с вопросом, желая услышать Его мнение и вовлечь Его в дискуссию по столь щепетильной проблеме. Вообще-то, у иудеев в то время были самые высокие в мире нормы брака. Брак был священной обязанностью человека. Оставаться холостым после достижения 20-летнего возраста, за тех редких исключениях, когда человек всецело посвящал себя изучению закона, то это означало нарушать Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». В представлении иудеев человек, у которого не было детей, убивал свое потомство и умолял образ Божий на земле. И надо сказать, что такой взгляд совершенно правильный. Вот у нас почему-то, видимо, под воздействием монашеской литературы сформировался образ, принижающий брак, супружеские отношения, зачатие и рождение детей. Некоторые ренители благочестия, в кавычках, конечно, видят в этом какое-то греховное проявление. А когда говорят о заповедях Божьих, то в первую очередь вспоминают Декалог, то есть 10 заповедей, данные Богом людям через пророка Моисея на горе Синай. 10 заповедей – это, конечно, хорошо, надо о них помнить и стремиться их исполнять, но ведь в Слове Божьем содержатся и другие заповеди, и одна из них – «плодитесь и размножайтесь», то есть Божие благословение и Божий призыв к браку, супружеской любви и рождению детей. И заповедь эту никто не отменял. И, конечно, ничего греховного в заповеди Божией быть не может. Бог не благословляет грех. Естественно, что в древности существовал и развод, распад семей, а значит, какой-то юридический бракоразводный процесс. Но вот в чем заключался вопрос. В каких случаях можно разводиться, а в каких нет? Фарисеи именно так и ставят вопрос Спасителю. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Вопрос так ставит потому, что в иудейском обществе согласия по этому вопросу не было. Вообще-то сам процесс развода у иудеев описывается в книге Второзакония. В 24 главе и звучит следующим образом. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей на руки, и отпустит из дома своего». То есть в соответствии с этим законом муж может развестись со своей женой, если она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Проблема заключалась в том, как понимать фразу «что-нибудь противное». И вот именно по этому вопросу у иудеев существовали ожесточенные разногласия. Представители школы раввина Шамая считали, что выражение «что-нибудь противное» относится исключительно к супружеской измене, то есть только в том случае, если жена изменяет мужу, он может с ней развестись. А их оппоненты, представители школы раввина Гиллея, напротив, толковали выражение «что-нибудь противное» самым широким образом. И согласно этому толкованию, муж может развестись с женой по любой причине. Ну, допустим, ему обед не понравился, или жена плохо причёсана, или сказала что-то не так. Все это может служить поводом для развода. И вот этим вопросом, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой, фарисеи хотят втянуть Христа в свою дискуссию, в свой спор. Конечно, еще и с умыслом, что он, ответив на этот сложный вопрос, примет чью-то точку зрения, ведь третье-то не дано, а значит и противопоставить себя другой части общества, расколотого по этому вопросу. Но Христос своим ответом выходит за рамки этого конфликта. Он не принимает ничью сторону. Он не участвует в этом раввинистическом, человеческом споре. Он объясняет саму природу брака на примере первых людей Адама и Евы, которые были сотворены один для другого и ни для кого больше. Развод между ними был невозможен хотя бы потому, что кроме их двоих на земле больше не было никого. Тем самым Христос указывает на идеал супружеских отношений, при котором для супругов не должно существовать больше никого, кто бы мог стать помехой их любви. Но идеал идеалом, а реальной жизни далеко не идеально. И именно на это несоответствие указывает Христу фарисеи. Они говорят, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней, то есть женой. Ну действительно, почему же в одной и той же Библии, в начале книги Бытия, говорится о единстве мужа и жены, о том, что они будут одной плотью, а в уже цитированном мною отрывке из книги Второзакония, мы находим свидетельство о том, что при каких-то условиях можно разводиться. Несоответствие налицо, хотя и один и другой текст является Словом Божиим. Христос так отвечает на это противоречие. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не так было». То есть то, что было сказано Богом через пророка Моисея о разводе, явилось не законом, а уступкой, поскольку люди оказались неспособными к достижению идеала, идеала неразрушимости брака, каким он должен был быть по замыслу Божию. К великому сожалению, этот идеал нерасторжимости брака, вечной любви и единства мужа и жены, которому был призван человек на заре человеческой истории, и сегодня остается недосягаемой. И причина здесь только одна – наше собственное несовершенство. Нельзя, будучи несовершенным, достичь совершенного идеала. И это касается не только вопроса брака, но и всех других целей, которые поставил перед человеком Господь, сотворив его. В мир вошел грех. Мы оказались очень далеки от цели человеческого бытия и от замысла Божия о человеке. Но на самом деле развод нельзя ни запретить, ни разрешить, как, собственно, и сам брак. Его нельзя проконтролировать законом ни гражданским, ни религиозным. Брак – это понятие не юридическое и не религиозное. Брак — это когда два человека силой взаимной любви соединяются в одну реальность, которая называется семьей. Когда два человека живут одной жизнью, одними целями и интересами. Вот когда мы говорим о регистрации брака, то мы имеем в виду юридическое оформление уже имеющейся реальности. Брак-то уже есть. Ведь нельзя же юридически оформить и зарегистрировать то, чего нет. И когда люди венчаются в храме, то они просят Бога опять-таки осветить уже имеющийся брак, союз их любви. А если нет этой любви, нет единой реальности двух личностей, то можно регистрироваться и венчаться сколько угодно. Брак будет фиктивным. То есть оформлен-то он будет законно,

женщин строго наказывали. Но помимо супружеской неверности, поводом для развода могут послужить и масса других причин. Это и несовместимость характеров, разные мировоззрения, несовместимые взгляды на те или иные аспекты жизни и быта, различные физиологические потребности и так далее. Ведь недаром же мы просим в одной из молитв таинства венчания, чтобы Господь даровал брачующимся единомыслие душ и телес. То есть, чтобы было эта совместимость и понимание друг друга на всех уровнях совместной жизни. Тогда будет гармония в жизни и умственной, и духовной, и физической, и брак будет крепким, так как нет препятствий к единству. А если и есть какие-то шероховатости, то у людей хватит и ума, и любви пожертвовать собственным «я» ради супруга или супруги и найти приемлемый для обоих компромисс. Но чем больше разногласий и несоответствий между людьми, тем больше препятствий для их любви и счастливого брака. Поэтому развод – это не столько грех, сколько следствие греха. Ведь с грехом в жизнь людей вошло зло, недостатки, слабости, пороки, несовершенство и дисгармония. И тот идеал, которому был призван каждый человек, а в вопросе брака это идеал вечного единства мужа и жены, и, естественно, нерасторжимости их брака, так вот, этот идеал для многих, к сожалению, оказался недосягаемым. Вот по моим наблюдениям, процент развода людей по причине супружеских измен очень невелик. Люди чаще разводятся совершенно по иным поводам, и в каждом конкретном случае этот повод свой. Но по большому счету производной-то причиной разводов является только одно – отсутствие взаимной любви. Когда люди вступают в брак на волне влюбленности и страсти. Влюбленность – это чувство эмоциональное, по-своему прекрасное, дающее человеку много и радости, и переживаний, но это чувство непродолжительное. Оно как быстро вспыхивает, так быстро и гаснет. Брак, основанный на нем, не может быть долговечным. Сегодня вообще само понятие любви претерпевает в нашем обществе и в нашей культуре какую-то страшную инфляцию. Любовью называют то, что любовью-то на самом деле не является. Под любовью в первую очередь подразумевают наслаждение, удовольствие. Любовь ассоциируется с чем-то очень приятным для себя. И когда, например, в семейной жизни начинаются какие-то трудности, проблемы, бытовые неурядицы, то супружеская пара к этим даже небольшим испытаниям оказывается не готова. Не готова, потому что она не так понимает любовь. Какое тут удовольствие, когда столько переживаний и проблем, и каждый видит их причину в своей половине. И такой брак распадается, потому что не был основан на фундаменте подлинной любви. Слово Божие учит нас, что любовь – это в первую очередь жертва. Это отдача себя ради другого человека. Господь говорит, что высшим проявлением любви является добровольная отдача жизни, то есть смерть ради любимого. Нет больше той любви, кто душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя. Значит, любовь – это не удовольствие в нашем житейском понимании этого слова. Какое же там удовольствие, если во имя любви надо быть готовым пойти даже на смерть? Вот апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. А в чем эта любовь выражается? Да в первую очередь в том, что Бог из-за любви к людям, чтобы спасти нас, добровольно пошел на страдания, страшные страдания, унижение и позорную мучительную смерть. Вот она в чем подлинная любовь проявляется. Не удовольствие другого человека. Ведь если говоришь, что любишь другого человека, потому что тебе с ним хорошо, и от него тебе хорошо, так значит, ты себя любишь, тебе же хорошо. А вот если проходишь через испытания ради этого другого человека, вот это и есть подлинная любовь. И я бы посоветовал молодым людям, которые хотят создавать семью, не торопиться расписываться, а поставить самому себе вопрос таким образом. Не что хорошего я от этого человека получаю, а на какие решения я готов пойти ради него. И вот, может быть, через осмысление жертвенного характера любви люди будут серьезнее относиться к браку, и разводов будет меньше. И еще нечто очень важное. Мы слышали
из сегодняшнего

0: В Евангелии, я вам напомню, говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Ну, понятно, что скопцы – это люди, не способные к брачной жизни. Скопцы бывают от природы, то есть врожденная патология. Скопцы бывают от людей. В древнем мире скопчество от людей было нередким явлением. Скопили служителей гаремов, евнухов, скопили жрецов некоторых языческих божеств. Ну, в конечном итоге скопчество было одним из видов казни за определенный вид преступления. Ну, конечно, скопчество и от природы, и от людей было большим несчастьем для человека. А вот те, о которых говорит Господь, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного, это уже не патология, не уродство, а очень тяжелый подвиг. Сделали сами себя скопцами, это не значит, что они сделали себе соответствующую операцию. Нет, это совершенно здоровые и нормальные люди, которые отказались от брачных отношений ради того, чтобы быть совершенными, чтобы всю свою силу, всю свою энергию употребить на служение Богу и людям. Это, конечно, очень тяжело. И это очень похвальный жизненный путь. Но Господь предупреждает: кто может вместить, да вместит. Просто так от ветра в голове, от юношеской романтики, от неудачной любви в монастырь уходить нельзя. И сколько мы знаем печальных и даже трагичных примеров, когда люди пытались вместить в себя то, что им не дано. Страдания, озлобленность на весь мир, расшатанная психика, пьянство, пороки, извращения — все это следствие неудачной попытки вместить в себя в то, что они не могут, что не дано Богом. И если человек принимает монашество ради ухода от жизненных проблем, ради ухода от ответственности, ради безделья или для карьерного роста, то это грех. И такой человек обречен на неудачу. Монашество можно принимать только ради одного, ради Царствия Небесного, ради Бога, ради высшей целью. Только тогда Господь поможет человеку в его пути. Но более того, ведь кроме желания надо иметь еще и силу, чтобы это вместить. Надо иметь призвание и дар Божий, и, конечно, незыблемую веру. А ведь мы знаем, как тяжело было и очень сильным людям, настоящим подвижникам, пройти этот путь скопцов ради Царствия Небесного. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие преподобного Антония Великого, да и подобных примеров не счесть. Нельзя сказать, что сложнее или что легче в жизни человека, брак или монашество. И тот, и другой путь тяжелый. И то, и другое надо, говоря словами Христа Спасителя, уметь в себя вместить. Но тот или другой путь должен быть ответом человека на его призвание. И только в стремлении к совершенству, будь то идеал брачной жизни или монашеский путь, только в этом усилии, вере и любви. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 15 августа, 2 августа по старому стилю, празднуется перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и Авива. Архидиакон Стефан был первым мучеником христианской церкви. Он был побит камнями в Иерусалиме в 1934 году. При его мученической кончине присутствовал будущий апостол Павел. Гамалиил был членом Синедриона и главой партии фарисеев. Он единственный из иудейских законоучителей, кто был против преследования христиан. Гамалиил сказал в Синедрионе речь, после которой схваченные апостолы были отпущены. «Мужи израильские, — сказал Гамалиил, — подумайте сами с собой о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Но и он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Однако ученик Гамалиила Павел ревностно преследовал христиан и одобрял убийство Стефана. Гамалиил же, согласно преданию церкви, послал своих слуг, чтобы взяли тело христианского мученика и предал его погребению на своей земле. В дальнейшем Гамалиил похоронил рядом тайного ученика Христова Никодима. А незадолго до смерти Гамалиил принял от апостолов Петра и Павла святое крещение вместе со своим сыном Авивом. Оба они также были похоронены у гроба архидиакона Стефана. В 428 году мощи святых были перенесены из Иерусалима в Константинополь, столицу христианской Византийской империи. В этот день мы вспоминаем блаженного Василия, Христа ради юродивого, московского чудотворца, жившего в XVI веке. Этот угодник Божий был столь почитаем в русской церкви, что храм Покрова на Рву именуется храмом Василия Блаженного, который был здесь похоронен и в честь которого был впоследствии освящен один из пределов знаменитого Московского собора. Память еще одного блаженного Василия чтит сегодня Русская Православная Церковь. Святого Василия Спаса Кубинского, жившего в XV веке и подвязавшегося недалеко от Вологды. Мощи его были впоследствии положены в соборе Василия Блаженного в Москве. Сегодня мы вспоминаем священномученика Стефана, папу Римского, и с ним пострадавших в середине III века в Риме. Папа Стефан жил во время гонений на христиан в Римской империи и вынужден был постоянно скрываться. Он обратил ко Христу многих язычников, и римские катакомбы наполнились христианскими храмами и молящимися. Многих своих учеников, принявших мученичество, святитель Стефан сам погребал. В 257 году при императоре Валериане в Риме были обезглавлены 12 клириков – Бон, Фавст, Мавр, Примитив, Калюмниоз, Иоанн, Экзуперанций, Кирилл, Феодор, Василий, Костел, Гонорат и многие обращенные папой Стефаном христиане. Вскоре потерпел мученичество и сам святитель. Он был убит воинами в катакомбах во время проповеди в усыпальнице святой Люцины. Сонме новомучеников и исповедников российских сегодня вспоминается преподобный мученик Платон Колегов, пострадавший в 1937 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие первомученика архидиакона Стефана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой первомученик и архидиакон Стефан пострадал за веру Христа от иудеев, которые побили его камнями. Честное тело святого мученика было брошено на съедение зверям и птицам. Сутки и еще один день лежало оно без погребения, но ни звери, ни птицы не прикоснулись к святым останкам первомученика. На вторую ночь некие благочестивые мужи по повелению знаменитого еврейского законоучителя, друга апостолов Гамалиила, тайно взяли тело святого Стефана и отнесли в селение Кафаргамалла, близ Иерусалима. Там благочестивый Гамалиил с честью совершил погребение архидиакона Стефана в новом гробе в пещере. Через некоторое время рядом с первомучеником Стефаном был погребен праведный Никодим, которого научил святой вере сам Господь Иисус Христос. Иудеи хотели убить его, но не сделали этого из уважения к любимому всем народам Гамалиилу, которому праведный Никодим был родственником. Последние годы жизни праведный Никодим провел в имении Гамалиила и скончался в покаянии у гроба первомученика Стефана. В той же пещере был погребен и 20-летний сын Гамалиила Авив, который принял святое крещение вместе со своим отцом от апостолов. Со временем сам Гамалиил был погребен близ гроба первомученика Стефана. В 415 году пресвитер селения Кафаргамала Лукиан увидел в сонном видении благолепного старца. В руке старец держал золотое жезло. Позвав Лукиана по имени, старец велел ему идти в Иерусалим и сказать архиепископу Иоанну II, чтобы открыли честные мощи его и лежащих с ним святых. Пресвитер спросил старца, кто он, и получил ответ. «Я Гамалиил, воспитатель и учитель апостола Павла». Тогда Лукиан спросил его, где искать святые мощи. Получив ответ, он очнулся от сна. Боясь, что сонное видение было дьявольским обольщением, пресвитер обратился с молитвой к Богу и просил его подтвердить истинность видения троекратным его повторением. После этого Лукиан стал поститься, вкушая только сухой хлеб и усердно молиться. Через неделю ему снова явился Гамалиил и повторил прежнее повеление, а также подробно рассказал, как расположены тела в погребальной пещере. После этого видения пресвитер Лукиан еще более усилил пост и молитву. Через неделю ему вновь явился святой Гамалиил. Пробудившись от сна, пресвитер Лукиан отправился в Иерусалим и рассказал о бывших ему видениях архиепископу Иоанну, который благословил его найти святые мощи. Собрав благочестивых мужей, Лукиан отправился на указанное видение место. Увидев там холм, все решили, что под ним находится пещера. Лукиан остался на холме для ночной молитвы. В ту же ночь святой Гамалиил явился иноку Нугетию, жившему недалеко от тех мест, и сказал ему, что погребальная пещера находится не под холмом, а вблизи. На холме же полагали тела святых, когда несли их на погребение. Утром Нугетий сообщил о видении Лукиану, который начал копать на холме. Когда пошли в другое место, увидели там камень с надписью «Рабы Божии». Под этим камнем был вход в пещеру, где почивали нетленные мощи святых. Тотчас об этом сообщили архиепископу Иоанну. Он прибыл к пещере с бывшими в то время в Иерусалиме епископами. Первой открыли гробницу первомученика архидиакона Стефана. В тот же миг сотряслась земля, в воздухе разлилось благоухание, и послышалось ангельское пение «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеческих благоволения!» Во время обретения честных мощей угодников Божиих исцелилось 73 человека. Святые мощи были поставлены на холме для всенародного поклонения. Вскоре там был построен храм во имя святых, чьи мощи обрели. В нем положили мощи святых Гамалиила, Никодима и Авива. Честные мощи первомученика Стефана были перенесены в Иерусалим. Некий константинопольский сенатор по имени Александр с женой Юлинией прибыл в Иерусалим на поклонение святым местам. Видев чудеса, совершившиеся при гробнице первомученика Стефана, он построил каменную церковь его имени – и по благословению архиерея перенес туда честные мощи святого. Через некоторое время сенатор скончался, завещав своей жене совершить его погребение рядом со святым Стефаном в такой же гробнице. Вдова почившего Иоаннии исполнила его волю и осталась жить при храме. Через 8 лет она решила вернуться на родину в Константинополь и взять с собой останки супруга. Получив разрешение, Иулиния приказала раскопать место захоронения, и так как обе гробницы были одинаковы, по ошибке взяла не останки мужа, а святые мощи первомученика Стефана. Когда выехали из Иерусалима, был вечер, и в первую же ночь над святыми мощами стало слышно ангельское пение, а от самих мощей исходило благоухание. Издали слышались крики бесов: «Горе нам, идет Стефан и бьет нас!» Услышав это, Иоаннея поняла свою ошибку, но решила, что без воли Божией это не могло произойти, и продолжала свой путь. По дороге от святых мощей происходили чудесные исцеления болящих. Первомученик Стефан спас от гибели корабль, на котором перевозили его честные мощи. В Константинополе святые мощи были встречены патриархом, клиром и всем народом. На императорской колеснице гробницу повезли во дворец. Но по дороге мулы остановились у так называемых Константиновых бань. Никто не мог сдвинуть их с места. Чудесным образом было открыто, что святой Стефан желает быть погребенным на этом месте. По повелению императора там был построен каменный храм во имя первомученика архидиакона Стефана, в котором с честью были положены его честные мощи. Это произошло 2 августа 428 года. День памяти первомученика архидиакона Стефана особенно торжественно празднуется в Троице-Сергиевой лавре, где хранится правая рука чтимого святого.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие блаженного Василия Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой блаженный Василий Московский чудотворец родился в декабре 1468 года в Москве. Родители его звали Яков и Анна. По преданию, блаженный родился на паперти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, где мать его горячо молилась. Когда отрок подрос, его отдали в обучение сапожному ремеслу. Через некоторое время мастер понял, что ученик его непростой человек. Однажды некий купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги. Просил сделать их такими, чтобы не сносить за год. Блаженный Василий прослезился. «Сошьем тебе такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик ответил, что заказчик даже не обует новые сапоги, так как скоро умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16-летнем возрасте блаженный Василий начал тернистый подвиг юродства. В лютый мороз и палящий летний зной ходил он обнаженный и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки. То прокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, а он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. Затем обнаруживалось, что калачи были испечены из муки с вредными примесями, а квас был негодным. Таким образом, в действиях блаженного открывался особый поучительный смысл. Стало ясно, что блаженный Василий – обличитель неправды, человек Божий. Постепенно он стал пользоваться вниманием и почитанием. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и корчмы. Даже в самых падших людях он видел зерно добра, подкреплял их лаской и ободрял. Многие замечали, что когда святой проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, то со слезами обнимал углы дома. Когда его спрашивали, что это значит, он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Очистив великими подвигами и молитвой свою душу, блаженный Василий удостоился дара провидеть будущее и совершать чудотворение. В 1547 году он предсказал великий пожар Москвы. Молитвой угасил пожар в Новгороде. Однажды обличил царя Иоанна Грозного, что он во время богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. Однажды сострадательный боярин в лютую зимнюю стужу просил блаженного Василия принять от него богатую лисью шубу. Блаженный по обычаю побежал по улице в шубе. Недобрые люди увидели юродивого в этой шубе, решили обманом взять ее у него. Один из них лег на землю и притворился умершим. Приятели его стали просить блаженного подать что-нибудь на погребение бедняка. Вздохнув из глубины сердца об их лукавстве, блаженный Василий спросил: «Истинно ли мертв ваш товарищ и давно ли умер?» Те отвечали, что он скончался сию минуту. Блаженный отдал шубу со словами псалмопевца: «Лукавнущие погребаются». Когда праведник отошел, обманщики обнаружили, что их товарищ действительно мертв. Несмотря на лишения и невзгоды, испытанные при жизни, блаженный Василий достиг глубокой старости. Скончался святой 2 августа 1557 года в возрасте 88 лет, 72 из которых провел подвиги и родства. Тело его было погребено у Троицкого храма, что на Рву, где в 1554 году был построен Покровский собор в память покорения Казани. В Покровском соборе был устроен предел во имя святого Василия Блаженного.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля, я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, что в исследовательской литературе о Пушкине есть очень тонкие замечания о поэтичности его прозы. Поэтичности не только в смысле красоты языка, там, насыщенности метафорами, но в более глубоком смысле. Поэтичность отношения Пушкина к жизни, к миру, к человеку находит выражение в прозе не в меньшей степени, чем в поэзии. Об этом писал Виталий Дмитриевич Сквозняков, и об этом же говорит другой замечательный пушкинист Сергей Григорьевич Бочаров. Он говорит о том, что движение Пушкина от поэзии к прозе, о котором он очень много говорит, лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифм гонят. Да? Так вот, это его движение к прозе отражает его личностное внутреннее созревание и его собственные перемены. И вот это движение, мы его прямо наблюдаем в развертывании романа «Евгений Онегин». И появляется вот эта удивительная форма романа в стихах, где поэзия и проза соединяются. И вот помните, когда Пушкин говорит о встрече Онегина и Ленского, он строит там такой ряд противопоставлений, они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны между собой. Но можем ли мы предпочесть лед пламени или там воду камню? Нет, конечно, потому что и то, и другое — это часть гармонии жизни. Вот точно так же стихи и проза — это тоже часть гармонии жизни. Они не противостоят друг другу, хотя внешне, наверное, противостоят, а они глубоко родственны, потому что и то, и другое — это форма художественного поэтического слова. Вот Бочаров в своей книге «Поэтика Пушкина» говорит, как естественно из поэмы и лирики Пушкина образовался роман в стихах, так же естественно в лоне романа в стихах зарождается проза. Таким образом, закономерная эволюция форм пушкинского творчества является как бы процесс изменения авторского лица. Говорит Бочаров, и это очень тонкое наблюдение. То есть получается, что произведения Пушкина — это его автопортреты постоянные. Если мы хотим вступить в живое общение с Пушкиным, то мы можем просто открыть любую его книгу. И вот «Войду невидимо и сяду между вами», да? Это мы тоже с вами недавно вспоминали прекрасное стихотворение. Итак, поэзия и проза, стихи и роман, романная форма в таком динамическом равновесии в Евгении Онегине являются перед нами. И получается вот эта чудесная, таинственная, с огромным потенциалом форма романа в стихах. Магического кристалла, да? Пушкин, конечно, движется вот по этому пути от поэзии к прозе, но это не значит, что он от поэзии отказывается. Это значит, что она становится другой. Ну вот там есть в «Черновиках» путешествие Онегина. И в «Поэтический бокал» я много прозы подмешал. Заметьте, что в окончательном тексте он говорит: «И в поэтический бокал воды я много подмешал». То есть он поменял прозу на воду. И получается очень интересная тоже такая фигура мыслительная. Вот в некотором бокале, то есть в произведении, ну как в форме устойчивой, бокал — это форма, которая содержит напиток, да? И вот в этом самом произведении находятся вино и вода, то есть поэзия и проза. Но это же очень красивый и интересный образ. Гармония — это синоним поэзии, но гармония — это она может быть такой выученной, а может быть гармонией второго порядка, которая извлекается из таинственной глубины самой жизни. И вот переход к прозе — это переход от гармонии, ну, скажем, заимствованной, да, из стихов других поэтов, из литературы, из искусства в широком смысле, к той самой поэзии жизни. И вот здесь давайте мы с вами уже перейдем вот к разговору о том, кто такой поэт, Пиит, что это за фигура такая. Когда-то Белинский писал, что в XVIII веке слова «поэзия», «поэт», «пиит» звучали довольно дико. Что это значит? Что поэзия в таком европейском смысле слова была довольно новым занятием для русских людей. Но во времена Пушкина уже все привыкли к тому, что в поэзии много поэтов, и что поэзия — это нормальное дело для русской культуры. Уже совершили свой огромный труд и Тредьяковский, и Ломоносов, и Сумароков, и Державин, и многие другие прекрасные поэты. И поэзия становится частью культуры и даже каким-то авангардом русской культуры. Слово «поэт» Пушкин использует иногда в форме «пиит». И это совершенно не звучит дико, а это такой немножко архаичный способ говорить о поэте. И иногда он звучит иронически. Ну, например, в «Онегине» он говорит, когда он рассказывает о содержании альбомов девичьих, он говорит: какой-нибудь пиит армейской тут подмахнул стишок злодейской. Вот пиит армейской, да, какой-то офицер, одержимый тягой к рифмованию, стихосложению. С другой стороны, слово «пиит», ну тоже, впрочем, с немножечко ироническим оттенком, звучит в первой главе. Мы с вами уже эти слова читали. «С душою полной сожалений и опершися на гранит, стоял задумчивый Евгений, как описал себя пиит». И дальше Пушкин дает примечание, сноску, и там он цитирует стихи Михаила Никитича Муравьева. «Въявь богиню благосклонну, зрит восторженный пиит, что проводит ночь бессонну, опершися на гранит». У Муравьева есть такое прекрасное стихотворение, называется «Богиня Невы». И вот Пушкин его цитирует. Но понятно, что вот в этих случаях слово «пиит», оно немножечко, ну, с каким-то ироническим таким оттенком звучит. Но вспомним с вами абсолютно серьезное стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Его поэтическое завещание, то, что мы в школе учим до сих пор. И он говорит: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». И здесь это слово «пиит», оно является указанием на такую архаическую возвышенность. Оно невероятно серьезное. Так что пиит и поэт связаны, с одной стороны, с таким трезвым и отчасти ироническим взглядом, а с другой стороны, с очень серьезным размышлением Пушкина о назначении поэта, о роли поэзии в культуре и в обществе. И вот как Пушкин думал об этом, нам с вами придется немножечко об этом поговорить. Хотя, конечно, мы там в школе писали всякие сочинения на тему поэта и поэзии в лирике Пушкина. Но, может быть, сегодня когда мы уже немножечко переросли свой школьный опыт, нам откроется в этой теме какое-то новое содержание. И не зря же он столько внимания уделяет теме поэзии, призвания поэта в своем главном романе. Вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Кто такой поэт? Зачем он нужен человеческому сообществу?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство со страницами книги Владыки Сурожского Антония «Человек перед Богом». Слушайте 10-ю передачу.
2: Украинский философ Григорий Сковорода сказал в одном из своих писаний, что в жизни замечательно устроено. Вещи нужные не сложны, а вещи сложные не нужны. Конечно, такие слова можно развить в карикатуру. Но если принять их с трезвостью, то можно увидеть в них указание и на то, как можно жить. Мы очень часто не умудряемся жить, потому что чрезмерно усложняем жизнь. Мы стараемся делать невозможное, проходя мимо возможного. Мы думаем, будто только то достойно нас, что так велико и так далеко, что мы его никогда не достигнем. И если применить этот принцип к евангельским заповедям, то мы можем найти в Евангелии, в словах Спасителя Христа, заповедь, указание, чрезвычайно простое на вид, но с которого мы все можем начать. Это заповедь о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя. Это подразумевает, что мы себя самих должны любить. «И вот на этом мне хочется остановиться», — пишет Владыка Антоний, «потому что если мы не сумели себя любить, мы не сумеем любить кого бы то ни было. Жизнь, опыт показывает, что мы можем одарить других только тем доверием, которое способны дать себе, той любовью, которую мы можем дать себе, и так далее. Мы можем дать только то, что у нас есть. И если у нас нет определенного отношения к себе, мы не можем иметь этого отношения к другим. Без уважения к себе мы других не уважаем. Без любви к себе, правильно понятой, мы не можем любить других.
0: Конечно, надо понять, что такое эта любовь к себе. Это не любовь хищного зверя, который считает, что все вокруг существует для него, который рассматривает всякого человека как возможную добычу, который все обстоятельства рассматривает только с точки зрения самого себя, своей выгоды, своего удовольствия и так далее. Любовь к себе — это гораздо большее. Когда кого-нибудь любишь, желаешь ему добра. И чем больше любишь, тем больше добро ему желаешь. Я говорю о большем добре, а не о большем количестве добра. Мы желаем любимым самого высокого, самого светлого, самого радостного. Мы не желаем им большого количества тусклой, мелкой радости. Мы желаем им вырасти в такую меру, чтобы их радость была великая, чтобы в них была полнота жизни. Вот с этой точки зрения надо уметь и себя любить. Одна вещь нам очень мешает любить себя. Это то, что некоторые вещи в нас самих нам противны, нам не нравятся. От некоторых вещей нам делается стыдно. Если мы хотим начать себя любить творчески, так, чтобы стать действительно человеком в полном смысле этого слова, осуществить все свои возможности, мы должны принять хотя бы предварительно все, что в нас есть, не разбирая, что нам кажется хорошим или привлекательным, а просто все без остатка. Христос в одной из своих притч говорит ученикам, которые думали, что надо вырвать зло, чтобы осталось только добро. Нет, на поле оставляют плевелы и пшеницу расти вместе, пока их нельзя ясно друг от друга отличить. Иначе при желании вырвать плевелы вы вырвете непременно и пшеницу.
2: Так и в нас. Иногда есть в нас свойства, которые сами по себе ничем не хороши, но которые пока единственная опора в нашей жизни. Есть интересный рассказ о жизни Ганди. Его упрекали в том, что он подстрекал бедноту к забастовке. Этот день не соответствовало дальнейшей его деятельности. И он дал замечательное объяснение. Он говорит: «Эти люди были трусы. Я их научил насилию, чтобы победить трусость. А когда трусость в них была побеждена, тогда я их научил любви, чтобы победить насилие». Так бывает с каждым из нас. В нас есть свойства, которые неприглядны, но в данное время ничем не могут быть заменены. Человек, который труслив, с радостью назовет свою трусость кротостью и смирением. Ни в коем случае нельзя ему дать это сделать. И когда у нас самих есть это поползновение перекраситься, назвать трусость смирением, назвать жадность любовью, надо остановиться и сказать: «Нет, не лги, будь правдив». Потому что то, чем ты являешься, — это настоящий человек, а тот фальшивый образ, который ты стараешься создать о себе, — сплошная ложь, такого нет. И поэтому этот несуществующий человек никогда никем стать не сможет. Тогда как тот человек, которым ты являешься, который тебе, возможно, даже очень не нравится, может измениться к лучшему.
0: Мы должны относиться к себе, как художник относится к материалу. Принимать в учет все свойства этого материала и на основании этого решать, что можно сделать. Как художник должен проявить большое понимание своего материала и иметь представление о том, что он хочет из него сделать, так и человек, не отвергая в себе ничего, трезво, смиренно принимая себя, какой он есть, должен одновременно иметь высокое представление о человеке, о том, чем он должен стать, чем он должен быть. И сверх того, это чрезвычайно важно, нужна готовность бороться, готовность побеждать, готовность творить ту красоту, которую он задумал или в которую поверил. Художник, кроме понимания своего материала и представления о том, что он хочет сделать, должен еще развить в себе и упорство, и любовь к труду, и технические способности. Это все требует громадной дисциплины в художнике, во всяком творце, будь он писатель, живописец, скульптор. И этого же требует от нас жизнь. Без дисциплины мы не можем добиться ничего. Но дисциплина может быть разная. Это может быть механическое выполнение каких-то требований, и это может быть живое творчество, которое требует, чтобы все силы наши были собраны воедино. Подвигом, вдохновением, упорным трудом строится человек. И человек должен себя так любить, так ценить, так уважать свое достоинство человеческое, чтобы понимать, нет такого усилия, которое не стоило бы приложить для того, чтобы стать достойным своего человеческого призвания.
2: Абсолютное условие любви — это открытость. В идеале взаимная, но порой открытость со стороны одного любящего человека такая, что ее хватает на двоих. Но открытость нам бывает страшна. Открыться — значит стать уязвимым. Открыться — значит зависеть в своей радости и в своей боли от другого человека. А это сделать можно только если в нас хватает веры в другого человека. Вера бывает разная. Бывает простая, детская, чистая, светлая вера. Доверие, доверчивость, незнание зла, бесстрашие от того, что никогда не была испытана жестокость, беспощадность, боль, которая наносится злостно и намеренно. Такая доверчивость не может быть названа зрелой верой. Она — начало веры, она открывается в ранние годы. Она иногда сохраняется в очень чистых и детских душах, но в ней чего-то не хватает. Да, она открывает человека ценой большого страдания, но вместе с тем не защищает другого человека от ошибок, потому что мы несем ответственность за тех людей, которым открываемся. С одной стороны, они могут нам нанести боль, раны, не говоря о радости, которую они нам приносят. Но с другой стороны, если мы безответственно отдаемся в их власть, может открыться в них все дурное, или не открыться, не оправдаться то светлое большое, что есть в человеке.
0: Поэтому доверчивости недостаточно. Должна быть другая, более зрелая вера. Во-первых, вера в человека, основная, глубинная вера в то, что в каждом человеке есть свет, правда и бесконечные творческие возможности к становлению, что если ему помочь, если его поддержать, если его вдохновить, тот хаос, который нас часто пугает в человеке, может родить звезду. Такая уверенность — это уверенность в том, что в человеке есть свет, есть правда, и что они могут победить. И в этой уверенности, в этой вере нет наивности. Она вырастает с опытностью, которая зиждется на знании самого себя, на знании жизни и людей. Но на пути к этому мы постоянно имеем дело — и другие в нашем лице имеют дело с людьми, которые находятся в стадии становления, то есть с людьми, в которых свет и тьма борются, и борются иногда жестоко. И когда мы открываемся в акте веры, мы должны заранее признать свою уязвимость и на нее пойти. Уязвимость не обязательно дурное свойство. Уязвимость бывает горькая, тяжелая. Уязвленное самолюбие, чувство обиды, чувство униженности тоже принадлежат к этой области уязвимости. Но не о них идет речь в любви, а о способности быть раненым в сердце и не отвечать ни горечью, ни ненавистью. Простить, принять, потому что ты веришь, что жестокость, измена, непонимание, неправда — вещи приходящие, а человек пребывает вовеки.
2: Очень важно выбрать эту уязвимость. И умение принести эту готовность верить до конца и любить ценой своей жизни для того, чтобы не только ты, но и другой вырос в полную меру своих возможностей — это подвиг. Это нечто великое, это подлинное творчество. Из человека, который еще себя не осуществил, мы осуществляем человека с большой буквы. Мы становимся тем, чем мы можем быть и стать. И мы другому помогаем стать всем тем, чем он способен быть. В этом есть момент очень серьезной ответственности. Обыкновенно говоря об ответственности, мы понимаем это слово как подчиненность. Придется мне дать ответ за свои слова, за свои действия, за свою жизнь. Но не только в этом ответственность. Ответственность заключается также в способности отозваться на человека, ответить ему любовью, пониманием, верой, надеждой. В этом смысле всякая любовь в себе — содержит ответственность. Ответственность перед тайной человека, ответственность перед его будущим. И опять-таки, эта ответственность, как и всякая другая, например, гражданская, осуществляется какой-то ценой. И эта ответственность в любви сочетается тоже с требовательностью. Любить расслабляющей любовью, любить такой любовью, которая все допускает и позволяет человеку становиться все мельче и мельче, все более жестоким, все более себелюбивым — это не любовь, это измена. Любовь должна быть требовательной, не в грубом смысле, не так, как мы часто действительно требуем от других того, чего сами не согласны делать, что для нас кажется слишком трудным, налагая на них бремена, которые мы не способны или не хотим нести. Нет, требовательность любви сказывается прежде всего в том, чтобы любимого человека вдохновлять, чтобы его уверить в том, что он бесконечно значителен и ценен, что в нем есть все необходимое, чтобы вырасти в большую меру человечности. Для этого тоже нужна с нашей стороны неколеблющаяся вера, потому что это не всегда очевидно. Бывают моменты, когда блеснет перед нами светозарный образ возможного человека и потухнет. Жизнь заглушила самый высокий порыв. Вот тогда наша вера должна быть зрячая, наша надежда — пламенная, наша любовь — непоколебимая. Тогда мы должны со всей внимательностью, со всей опытностью помочь человеку вырасти. И только если мы так веруем, с готовностью быть открытыми до последней уязвимости и требуя от другого, чтобы он был всем, чем он способен быть, мы имеем право говорить о том, что мы его подлинно, серьезно, творчески любим. Не ради себя, для него».
0: Дорогие слушатели, прозвучала очередная программа по книге Владыки Сурожского Антония «Человек перед Богом». Читали Валерий Утенков и Ольга Суровикина.
3: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В сентябре мы отметим в очередной раз день начала блокады Ленинграда. Недавно в Государственном музее истории Санкт-Петербурга на встрече с журналистами сотрудники музея рассказали об истории экспозиции «Ленинград в годы блокады», которая была открыта в 1964 году. Эта экспозиция стала преемницей закрытого в 1952 году в связи с ленинградским делом Музея обороны Ленинграда. Ныне в особняке Румянцева на Английской набережной в этой экспозиции можно увидеть дневник Тани Савичевой, кусочек блокадного хлеба, представлены комната блокадника и обстановка бомбоубежища. Также экспонируется множество документов, фотографий, образцов оружия, обмундирования. Вот что рассказали старший научный сотрудник музея Вячеслав Альбертович Масунов и научный сотрудник Кирилл Антонович Рудаков.
2: Мы находимся на первой экспозиции, посвященной истории битвы за Ленинград и блокаде, которая была открыта в Ленинграде после того, как был уничтожен музей обороны Ленинграда. Первое открытие состоялось в 1954 году, потом экспозиция была переделана, и обновленная версия открылась уже в 60-е годы. И в какой-то степени вот эта экспозиция является прямой наследницей Музея обороны Ленинграда, того, который существовал в Соляном переулке тогда. И Музей истории Ленинграда, сейчас Музей истории Санкт-Петербурга, это музей, который являлся центром, где проводилось изучение битвы за Ленинград. Ну, а этот зал вот он вступительный, и данная экспозиция уже является мемориальной.
3: И тут еще стоит сказать, сбор шел не только фанатов, но сбор шел и мемуаров, воспоминаний. Архив Музея истории Санкт-Петербурга хранит их немало. Помимо всего прочего, весь архив Музея обороны Ленинграда, он перешел также в Музей истории Санкт-Петербурга, и сейчас хранится рукопись в документальном фонде. И особенность этой экспозиции, что почти все, что здесь представлено, оно так или иначе все ленинградское. Плод собирательской работы – это очень интересные вещи. Они принадлежали Рябинкину, участнику боев на Куйбышевских высотах.
2: Он был командиром батальона, который занимал, собственно, высоту с обсерваторией. Рябинкин, кадровый военный, один из тех, кто попал в эту дивизию народного ополчения, которая несколько раз меняла свое предназначение. Сначала она называлась 4-я гвардейская дивизия народного ополчения, потом она стала запасной дивизией, и заново и в линейную ее переформировали как раз в сентябре 41-го. И вот его батальон прибывает на высоту с обсерватории, то есть занимает вот этот, можно сказать, комплекс архитектурный и находится там в течение более чем года, потому что в дальнейшем Рябинкин становится командиром полка, он участвует в отражении последнего штурма Пулковских высот в сентябре 41 года. Бинокль, который здесь представлен, скорее всего, подарил ему генерал Зайцев, который командовал дивизией некоторое время.
3: В воспоминаниях Рябинкина есть об этом указание. Собственно, они прибывают на позицию, и Зайцев спрашивает Рябинкина, а почему вы не ведете дальнюю разведку, на что Рябинкин отвечает, что у него нет бинокля. Ну и Зайцев ему подарил свой.
2: Здесь вещи генерала Родионова. Он был председателем военно-исторической секции музея до своей смерти. Тех, кто занимался и разработкой этой экспозиции, и собирательской работой, и вел большую просветительскую работу, потому что в тот момент, в 60-е годы, началось несколько процессов. Во-первых, установка памятников в рамках работы над Зеленым поясом славы. Во-вторых, это продолжались попытки увековечивания памяти дороги жизни. В первую очередь, водной дороги жизни, а не ледовой. И тогда ветераны, водники очень много времени этому уделяли. Работы над созданием истории воздушного моста блокадный Ленинград. В общем-то, это была такая очень большая по объему работа, которая велась практически исключительно непосредственными участниками событий. Так будет продолжаться в течение длительного времени, потому что, когда Родионов умрет, на его место придут его коллеги, и в дальнейшем этот отдел будет возглавлять бывший начальник разведывательного управления Ленинградского фронта Винницкий. Это будет уже когда сотрудники отдела будут работать над наполнением мемориального зала монумента героическим защитникам Ленинграда, который сейчас находится на площади Победы. Это была их основная работа во второй половине 60-х, 70-х годов. Почему вот эта часть позиции музея была очень важной? Во-первых, это был первый последовательный рассказ о таком явлении, как блокада музейной экспозиции после того, как музей обороны был уничтожен. И этот раздел обладал полной преемственностью по отношению к музею обороны, потому что и художники, которые над ним работали, и люди, которые над ним работали, они все были очень хорошо знакомы с экспозицией музея обороны. Вдобавок сюда, называется, по наследству, и в результате тех процессов, которые происходили с коллекцией музея обороны, был передан и дневник Тани Савичевой, и ряд других важнейших свидетельств. Он сейчас представлен здесь в, конечно, виде муляжа, потому что он очень хрупкий, и его лишний раз стараются не трогать. И вот этот раздел посвящен именно быту блокадного города и быту в самое страшное время, то есть зимы 41-42 года, самое голодное, самое мрачное, самое тяжелое, он для того времени был настоящим прорывом, потому что в течение некоторого времени об этом практически не говорили. Но когда экспозиция открылась после своего обновления в 1962-63 году, это была по-настоящему революция, когда об этом всерьез стали говорить, и это была своеобразная эмансипация темы, которая продолжается вплоть до нашего времени. Это количество погибших ленинградцев. Проблема в том, что тут очень цифры никто никогда не назовет.
3: Вот эти диорамы — это те же самые художники, которые работали над экспозицией

0: героев, но так как произошло отстранение Хрущева, началась эпоха Брежнева, как раз 65-го года начали очень сильно ограничивать доступ в архивы, и полностью поменялась политика по отношению к публикации каких-либо работ. Вот краткий период с 56 по 65 год было сделано, наверное, по максимуму возможного из того, что можно было в то время написать. А после 65 года произошел процесс такой официализации всего этого, максимальный. И, во-первых, для блокады, для истории блокады, наиболее критическим оказался 68 год, и когда готовился пятый том очерков истории Ленинграда, и возник конфликт между историками Ковальчуком и Соболевым, и бывшим полномоченным ГКО в Ленинграде Павловым из-за количества жертв. Они в своей статье дали цифры, отличающиеся от Нюрнбергского процесса, и за это Павлов пытался с ними, в общем-то, расправиться партийными методами. И вот эта вот ситуация, она продолжалась почти 20 лет до смерти Павлова. Он уже умер в 80-е годы. Был он человеком не последним в советской иерархии, поэтому с исследованиями блокады и битвы за Ленинград, в частности, все было, в общем-то, не очень хорошо. Они давали больше 800 тысяч.
1: Вообще, хрущевское время – золотое время для советских историков, потому что и доступ в архивы был попроще, чем сталинское. Плюсом выходили очень интересные ежегодники, например, журнал «Исторический архив», который публиковал в основном документы, представленные в нынешнем Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. И, собственно, да, с уходом Никиты Сергеевича политика сильно изменилась. И это не только в исследованиях блокады, это во многом еще и на революцию уже перекинулось. Исследование революции после 60-х годов выглядит достаточно слабо по сравнению с тем, что было.
0: Многое запретили.
1: Да.
0: Очень многое запретили. Комната Ленинградца появилась еще на выставке «Героическая оборона Ленинграда», и в дальнейшем в музее такая форма экспонирования, она постоянно используется. И постоянно используется вплоть до нашего времени. Если вы столкнетесь с темой блокады в любом музее нашей страны, это почти всегда будет комната Ленинградца. Ну и вот эта вот часть важнейшая, потому что когда речь зашла о снабжении Ленинграда и вообще о ладожской коммуникации, здесь получился такой момент, что наиболее популярной и известной оказалась ледовая трасса. По многим причинам это произошло. Однако те, кто работал в музее, попытались сделать так, чтобы эта тема зазвучала наиболее полно, хотя бы даже в таком относительно небольшом объеме. Поэтому здесь были подготовлены и макеты Кабона и Синовца, и вот эта вот советская интерактивная карта, где можно было посмотреть все основные пути снабжения Ленинграда. И экспозиция, посвященная самому озеру, трубопроводу, кабелю, проложенному по дну и вот этому уникальному прибору, радиографу. В общем-то, работавшие в музее ветераны очень многое пытались сделать для того, чтобы представить ладожскую коммуникацию не просто как ледовую трассу, а как такую комплексную систему коммуникации, которая обеспечивала блокадный город в течение значительного периода. И, в общем-то, у них это получилось, потому что единственная публикация о Ладожской военной флотилии, которая вышла без грифа «секретно», «Нашим морем была Ладога», она называется, Зиновия Русакова, это была публикация, сделанная сотрудником музея, который сам служил на Ладожской военной флотилии, воевал на Ладоге. И всю оставшуюся часть своей жизни, в общем-то, посвятил тому, чтобы о событиях на озере рассказать как можно большему количеству людей. Первое издание в 70-е, потом в конце 80-х вышло второе.
1: Музей истории Санкт-Петербурга темой битвы за Ленинград в последнее время начал заниматься куда более активно. К 23 сентября на базе Петропавловской крепости инженерного дома планируется открытие годовой выставки, посвященной боям на Кубовских высотах. И действительно, часть вооружения, она так или иначе может оказаться в выставке в инженерном доме. Почему все это концентрируется исключительно в Кулково? Потому что большинство людей так или иначе слышали о том, что в Кулково были остановлены фашисты. Имеется, скажем так, такой метанарратив. Но в реальности рассмотреть, как это все было, помимо историков, которые работают с этими документами, не часто, в общем, всплывает. Собственно, будущая выставка, она привязана как раз-таки территориально к месту. Она рассказывает о Пулково в трех, по сути, важнейших ее итерациях. Первое, это, конечно, очень живописное место. Это уже строительство обсерватории в 19 веке. Во многом это место, где такие художники, как Садовников, рисовали свои прекрасные пейзажи момент гражданской войны,

0: действительности выставки будет опущен, потому что, да, действительно, бои там были, но фактически и обсерватория никаких серьезных разрушений не понесла. Ну, и мы все-таки ближе привязаны к битве за Ленинград. 8 сентября, перекрытие канала. Но если мы перемещаемся на позиции 5-й дивизии народного ополчения, то бишь на Пулковские высоты, нас там, в общем-то, такой таймлайн будет идти. Это 11 сентября, первая попытка прорваться к высоте. И вообще все попытки немцев прорваться к городу будут замыкаться на одной конкретной дате, на 23 сентября. Потому что фактически это финальный штурм, ну, финальная попытка штурма этих самых высот. И действительно, 23 сентября ситуация стала критической. Были захвачены ряд позиций, как раз таки взята деревня Камень, и только контрударом под командованием комиссара Смирнова, который на тот момент вообще собрал всех, кого можно, там были и медики, там был и обслуживающий военный персонал. В общем-то, этой контратакой удалось противника оттуда выбить. Также в районе Пулковских высот бои уже шли чуть ли не в самих траншеях. Так или иначе, противник был остановлен, понес достаточно значительные потери, и дальнейший наступательный потенциал уже был исчерпан. Дальнейшим логическим продолжением как и нашего повествования, так и историческим является некая стабилизация линии фронта. Собственно, начинаются крупные позиционные бои, а где позиционные бои, там, собственно, новые интересные способы истребления противника. Отсюда и зарождение снайперского движения на Ленинградском фронте. Это фляга, принадлежащая Феодосию Артемьевичу Смолячкову. История Феодосия Артемьевича, она достаточно туманна.
1: Единственный источник по его биографии – это детская книга 67-го года. Никаких документов, никаких серьезных исторических работ по его биографии. А он из числа снайперов Ленинградского фронта один из первых. Нет. Там много белых пятен. И он считается зачинателем снайперского движения 42-й армии, первым взявшим на себя обязательство к 7 ноября уничтожить 25 врагов, и одним из первых ему присваивается звание Героя Советского Союза.
2: Вы слышали рассказ сотрудников Музея истории Санкт-Петербурга, которые представили журналистам экспозицию «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». Эта экспозиция открыта в 1964 году. Она стала преемницей закрытого в 1952 году Музея обороны Ленинграда. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами продолжим цикл наших бесед по истории восточного христианского монашества. В прошлый раз у нас была вводная беседа. Мы остановились на трех важных моментах. Во-первых, на том, что монашество не является чем-то совершенно особым в христианстве. Мы поговорили о единстве идеала Христова, как для монахов, так и для мирян. Мы также попытались сформулировать то, в чем состоит сущность монашества, сущность монашеского пути, то есть все-таки его отличие, поговорив о единстве образа жизни мирян и монахов. Мы поговорили о том, чем же все-таки отличается, в чем состоит сущность. Пришли к такому выводу, что монашество — это полное посвящение себя Богу, при том, что монахи ищут наиболее удобных условий жизни, чтобы осуществлять свое призвание полностью посвятить себя Богу, полностью посвятить себя молитве, духовному совершенствованию. И, наконец, третий момент, который мы затронули в прошлый раз, это библейские основания православного монашества. Мы говорили о том, что по христианскому православному пониманию монашество имеет свои основания, как исторические, так и богословские, в Ветхом и Новом Завете. А сегодня мы продолжим беседовать на эту тему и перейдем к уже более конкретному историческому материалу. Сегодня мы поговорим о первоначальном монашестве в Египте. Преподобный Антоний Великий и Пахомий Великий. Вообще говоря, очень трудно обозначить какую-то конкретную дату начала монашества и даже обозначить каких-то лиц, с которыми крепко-накрепко связать это начало. Дело в том, что христианские монахи считают своим первоначальником святого Иоанна Предтечу, ангела пустыни. Это во многом справедливо. Мы знаем, что Иоанн Предтеча жил в пустыне до явления своего Израилю, соблюдал очень строгие аскетические правила и после прохождения такой подвижнической жизни учил людей покаянию, имел своих учеников. Это стало общей моделью жизни христианских монахов-подвижников. Заглянув в их жития, мы это увидим, в том числе и сегодня. Но все же в случае с Иоанном Крестителем нет прямой исторической связи с современным монашеством. Ну и сам термин «монах» не был его самоназванием. Он до известной степени может быть экстраполирован на Иоанна Крестителя. Мы же будем говорить о тех людях, о тех святых, которые применяли к себе этот термин, сами себя называли монахами. Здесь возникает еще одна проблема. В некоторых жизнеописаниях очень древних святых мы можем встретить также описание поистине монашеского образа жизни. Речь идет и об отшельниках, и о посвященных девах. Даже иногда встречаются эти слова «монастыри», «монахи». Что касается терминов, то их значение не всегда может соответствовать тому, что мы под ними понимаем сейчас. Но все же это может также указывать на присутствие монашества как явление уже в древней церкви времен апостолов и мужей апостольских. Мы не будем более подробно на этом останавливаться, а сразу перейдем к нашей основной сегодняшней теме. Так, начало монашества в Египте в III и IV веках. Египет — одна из древнейших колыбелей человеческой цивилизации. По древности археологических памятников соперничает с древним Аккадом, Шумером и Вавилонией, библейской колыбелью человечества. Пески египетских пустынь сохранили для нас множество интереснейших следов древних культур, древние храмы, гробницы, знаменитые египетские пирамиды. Как тут не вспомнить Гумилевское: «Сфинкс улегся на страже святыни и с улыбкой глядит с высоты, ожидая гостей из пустыни, о которых не ведаешь ты». Жители Петербурга не понаслышке знают, что такое сфинкс. Но также петербуржцы имеют великолепную возможность прикоснуться, ну и даже не просто прикоснуться, а очень хорошо изучить культуру Древнего Египта в прекрасном Эрмитажном собрании. Однако о первоначальниках египетского монашества 3 и 4 века по Рождестве Христовом. Нам известно не по археологическим памятникам, а по литературным. Так первый человек, подвижник, святой, первоначальник монашества — это преподобный Антоний Великий. Он был коренным египтянином, так еще называют их копты, копт. Поскольку в Египте, ну, как и всегда в истории человечества, было много разных народов, особенно в таких больших центрах, как Александрия, эллинистически, да, основаны, время Александра Македонского, да, Александрия. И это было смешение народов, особенно Александрия. Там были, конечно же, очень много греков и всех народностей Средиземноморья. Еврейская община очень сильная была. О преподобном Антонии Великом источники говорят, что он был коренным египтянином, коптом. Родился он примерно в 251 году и умер в 356. Как видим, прожив более 100 лет, такая длинная, насыщенная была его жизнь. Нам известно очень хорошо о его происхождении, многие обстоятельства о том, как он стал монахом, какие были этапы его подвижнической жизни, какие искушения, чему он учил, остались его высказывания и поучения. Во многом это благодаря такому знаменитому литературному памятнику, как «Жизнь Антония», «Вита Антония», то есть житие преподобного Антония Великого, было написано известнейшим святителем, богословом, его некоторые называли даже отцом православия, святителем Афанасием Великим, другим великим столпом, другим великим человеком этого же времени, который был его современником, младшим современником. То есть святитель Афанасий, в то время, когда преподобный Антоний был уже подвижником, многоопытным, святитель Афанасий ребенком играл с другими детьми на берегу моря и изображал себя епископом. Его заметил епископ Александрийский. То есть с того времени святитель, предыдущий Александрийский патриарх, папа, взял его к себе в домочадцы. И святитель Афанасий участвовал в качестве диакона в Первом Вселенском соборе и позже играл громаднейшую роль, вообще ключевую роль в борьбе с ересью, которая потрясла церковь в IV веке, это арианство. Святитель Афанасий был стойким борцом за православие, за исповедание Первого Вселенского собора. Он написал множество посланий, прекрасных, глубоких богословских трудов, в которых он защищал православное учение о единосущии Отца, Сына и Святого Духа, о том, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, воплотившийся Бог, о воплощении Богослова. И вот этот великий богослов, отец Церкви, является автором жизни Антония. Для нас его свидетельство очень ценно. И не только потому, что он сам был великим человеком, великим умом, богословом современности, но и потому, что это свидетельство очевидца. Достоверно известно, да и святитель Афанасий сам об этом упоминает, что он встречался с преподобным Антонием, он видел его, беседовал с ним. Поэтому и полно его житие таких замечательных подробностей, которые он узнал как непосредственно от самого Аввы Антония, так и от его ближайших учеников. Нужно сказать, что до нас, помимо жизни Антония, дошли еще ряд произведений, которые ассоциируются с именем преподобного Антония Великого, Аввы Антония. Но не все произведения, которые традиция приписывает преподобному Антонию, ему принадлежат. Конечно, прошло столько много времени, и история христианских рукописей, ну, вообще история рукописи, она очень сложна. До изобретения книгопечатания, такого надежного хранения разного рода данных, да и сейчас даже в наш век, казалось бы, цифровой, мы знаем, как легко можно спутать, выдать что-то свое за чужое, и иногда это делается из корыстных или, может быть, не очень добрых, иногда из благих целей. Ну, такая же ситуация была и в древности. Итак, дошли некоторые произведения, которые в древности обладают большим авторитетом, Но современные ученые считают, и очень обоснованно, что они не принадлежат. Например, в сборнике, в величайшем сборнике по учению монахов и подвижников разных времен «Добротолюбие». Нужно сказать, что вот есть известный пятитомный сборник «Добротолюбие», славянское, да, «Добротолюбие», а также есть «Филокалия», греческий сборник. То есть, по сути, это тоже название «Филокалия», это и есть «Добротолюбие». «Филокалия» составлена Никодимом Святогорцем, примерно в это же время «Добротолюбие» старцем Паисием составлено было. И некоторые тексты различаются в этих сборниках. Но вот один текст «Поучение преподобного Антония», с которого начинается греческая «Филокалия», который также входит в славянское «Добротолюбие», не принадлежит преподобному Антонию. Прежде чем мы подробнее ознакомимся с жизнью Антония, хочется сказать также несколько слов о ситуации в Римской империи в начале IV века и в конце III века, потому что именно об этом времени повествуется в жизни Антония, и именно это и время начала монашества. Итак, конец III, начало IV века ознаменовались гонениями на христиан. Вообще, с самого начала христианства и до 313 года издания императором Константином Миланского эдикта, который закончил гонения на христиан. Так вот, весь этот период называется церковным историком период гонений на христианство. И в это время многие ревностные христиане, не желая поступиться своей верой и желая до конца следовать идеалам христианства, уходили в пустыню, скрываясь от гонений. Преподобный Антоний являет нам другой пример. И, как я уже обозначил, время гонений закончилось в 313 году. Знаем мы, что не закончились проблемы в христианской церкви. Гонения порой возникали уже внутри самой церкви. Казалось бы, от христианской власти, от христианских императоров. Тот же святитель Афанасий, который именно в это время стал епископом Александрийским, казалось бы, во время, когда уже не было гонений, мы знаем, что началась арианская смута, которая продолжалась несколько десятилетий в церкви. И святитель Афанасий участвовал в этих бурных событиях таким образом, что ему приходилось несколько раз бежать со своей кафедры, скрываться в домах верных христиан, скрываться в пустыне у монахов, где он, кстати, как раз и познакомился непосредственно и близко с жизнью преподобных отцов, ездить и скрываться в другие страны, писать послания обличительные. Вот вся жизнь святителя Афанасия прошла в таких испытаниях, несмотря на то, что, казалось бы, империя стала христианской. Взглянем подробнее на жизнь Антония, Вита Антония, то есть житие преподобного Антония Великого, написано святителем Афанасием. В житии подробно описывается то, как к нему пришла мысль о монашестве. Точнее сказать, когда эту мысль он воспринял всем сердцем и стал осуществлять ее в своей жизни. Это произошло после смерти его родителей. Нужно сказать, что преподобный Антоний родился и вырос в семье христиан. Но его родители умерли, когда он еще был молодым человеком. Семья была знатная и обеспеченная. Когда родители умерли, он остался с малолетней сестрой. Он имел привычку ходить на службы в храм Божий, молиться в церкви. И вот житие говорит, что, придя в церковь, однажды он услышал известный нам всем евангельский отрывок, где Господь обращается к богатому юноше. Конечно, преподобный Антоний в тот момент был этим богатым юношей. «Аще хочешь и совершен быть, пойди, продашь твое имение и дашь нищим, и следуй за мною». Вот этот призыв запал в сердце преподобного Антония так, что он пошел и сразу же все продал и раздал почти все. Небольшую сумму оставил для сестры, но, вернувшись в храм, он осознал, что этого недостаточно, и раздал все. Сестру устроил на попечение, отдал ее в обитель девственниц, как говорится, а сам поселился в бедной хижине, в небольшом таком вот сараюшке, где он начал подвижничать, то есть полностью посвятил свою жизнь богомыслию. Нужно сказать, что помимо богомыслия, он занялся телесным трудом. Он делал корзины и зарабатывал какие-то деньги. И все деньги, которые он зарабатывал, купая себе что-то совершенно необходимое, остаток денег он опять же раздавал нищим. Вот первая часть его жизни проходит в том самом селении, где он жил до своего подвижничества. Святитель Афанасий упоминает, что юный Антоний не жил по собственному уму. Он стремился получить какое-то наставление, духовный совет от других подвижников. То есть он не был единственным подвижником, он не был таким исключением. То есть подвижники, люди, посвятившие себя Богу, то есть те, кого мы называем отшельниками, монахами, они жили тогда, были девы посвященные. То есть вот эти вот зачатки монашества, они были тогда уже. Но, тем не менее, давайте вот почитаем немножечко само житие, что пишет святитель Афанасий. «В Египте немногочисленны еще были монастыри, и инок вовсе не знал великой пустыни. Всякий же из намеревавшихся внимать себе подвязался, уединившись неподалеку от своего селения. Поэтому в одном ближнем селении был тогда старец, с молодых лет проводивший уединенную жизнь. Антоний, увидев его, поревновал ему в добром деле и сначала стал уединяться в местах, лежащих близ селения. Если слышал там о каком рачителе добродетели, шел, отыскивал его, как мудрая пчела, и не прежде возвращался в место свое, как увидевшись с ним. Когда же получал от него некоторое напутствие для шествования стезей добродетели, шел к себе». Так первый этап жизни — это такой вот этап уединения, но многого совета с теми, кто также ведет подобную жизнь. Нужно сказать, что уже в это время обычным путем было то, что какому-то учителю, подвижнику приходил ученик и просился поселиться вместе с ним, становился его учеником и проходил подвиг под его руководством. Но вот у Антония не было такого вот единого духовного отца, а он прибегал к совету многих. По крайней мере, вот традиция не упоминает нам о том, что он был учеником какого-то старца. Если упоминается какой-то старец, нет его имени. Точнее, там будут еще имена, и он брал совет позже, будучи уже опытным подвижником. Он не гнушался спрашивать совет у других. Прожив несколько лет, таким образом преподобный Антоний перешел жить в гробницы, которые, как говорит житие, были далеко от селения. Это вот второй этап. Он начинает углубляться. Ему уже становится мало той степени уединения, той степени самоуглубления, сосредоточенности, которой он мог достигнуть, живя в селении с людьми. Поэтому он принимает такое решение удалиться дальше от людей, чтобы предаться нерассеянной, сосредоточенной молитве Богу. Он договаривается с некоторыми из ближних, чтобы ему приносили еду в какое-то условленное время. И вот именно в это время он претерпевает сильнейшие искушения от бесов, от демонов. Очень подробно описаны в его жизни. Мы не будем зачитывать их. Эта часть жития преподобного Антония хорошо известна, и она отражена также в шедеврах мирового искусства. Например, на картинах знаменитого живописца Иеронима Босха и, конечно же, множество других произведений более поздних. И то, какие страдания причиняли бесы, какие были искушения внутренние, есть несколько этапов этих искушений. Да? Первый этап — это помыслы. Бесы приходили и искушали Антония в виде помыслов, предлагая ему различные мысли, пытаясь отвлечь от единого на потребу, от того, к чему он стремился. Он научился отражать эти помыслы, отвлекающие его от молитвы, от богомыслия. И после этого начались совершенно невообразимые даже физические страдания. Именно это подвигло его уйти и подвязаться в гробницах. он закрывался и вел эту борьбу. Была даже такая ситуация, что он практически был без сознания, думали даже, что он умер. Вот чем они закончились, как пишет об этом святитель Афанасий. «Господь же не забыл при сём Антониева подвига и пришел на помощь к подвижнику. Возведя взор, видит Антоний, что кровля над ним как бы раскрылась и нисходит к нему луч света. Демоны внезапно стали невидимы, телесная боль мгновенно прекратилась, жилище его оказалось ни в чем не поврежденным. И ощутив эту помощь, вздохнув свободнее, чувствуя облегчение от страданий, обращается он с молитвою к явившемуся видению и говорит: «Где был ты? Почему не явился вначале прекратить мои мучения?» Был к нему голос: «Здесь пребывал я, Антоний, но ждал, желая видеть твое ратоборство. И по елику устоял ты и не был побежден, то всегда буду твоим помощником и сделаю именитым тебя всюду». Услышав это, Антоний восстает и начинает молиться, и настолько укрепляется, что чувствует в теле своем более сил, чем было их прежде. Было же ему тогда около 35 лет. Так вот откровением Божественного Света закончились вот эти искушения святого Антония. Конечно, тема света, тема Божественного Света будет одной из главных тем монашеского подвига. Мы знаем, что многие-многие отцы, древние отцы, будут описывать явление Господа именно в виде света. И уже позже, в XIV веке, будет большой спор, который начнется на горе Афонской, и в котором будут участвовать святитель Григорий Палама и также некие монахи Запада, и также не только с Запада, но и те, кто жил тогда в Константинополе. Будет большой спор, богословское рассуждение на тему природы этого света. И святитель Григорий Палама, и монахи Афонские, священное предание церкви, которое будет утверждено на соборах Константинополя 1340-х годов, будет утверждено учение святителя Григория Паламы о нетварном Божественном свете, о том, что свет, который сиял апостолов на горе Фаворской во время преображения Господа, это тот свет, который видят святые подвижники, когда они в своем сердце уверяются в приходе Господа. И это есть приобщение нетварного Божественного света. Вот уже об этом упоминается в житии преподобного Антония, одного из первоначальников христианского монашества. Но это был не конец подвигов преподобного Антония. Ему было 35 лет, еще предстоит ему 70 лет подвижничества. Следующий этап его восхождения, духовного путешествия к Богу, уход в пустыню, полное отшельничество. Все-таки вот эти гробницы, которые находились далеко от селения, туда стали приходить люди. И, конечно, они беспокоили преподобного Антония своими просьбами, и он ощущал потребность еще более утверждаться в той жизни, которую он избрал. И он решается на уход в глубокую пустыню, где очень трудно было бы его найти. Удивительный рассказ в житии о том, что было, когда преподобный Антоний шел в пустыню, и были искушения. Золото было, серебро на дороге. Он не обращал на это никакого внимания, потому что понимал, что это все может каким-то образом вернуть его в мир. Он приобрел эту единственную драгоценную жемчужину, за которую он отдал все, все, чем он владел, что могло только прийти к нему в руки. Он все это отдавал за вот эту жемчужину, за сокровище Бога общения. Святитель Афанасий пишет: «Около 20 лет провел так Антоний, подвязаясь в уединении. никуда не выходя и все это время никем не видимы. После же, поскольку многие домогались и желали подражать его подвижнической жизни, какие-то знакомые его пришли и силою разломали и отворили дверь. Исходит Антоний, как таинник и богоносец из некоего святилища, и приходящим к нему показываются в первый раз из своей ограды. Нужно сказать, что вот в этом уединении, в котором он жил, он уже не встречался с людьми, а через ограду ему приносили очень редко какую-то еду, так вот договорился. И вот эти люди, увидев Антония, исполняется удивление, что тело его сохранило прежний вид, не утучнело от недостатка движения, не иссохло от постов борьбы с демонами. Антоний был таким же, каким знали его до отшельничества. В душе его та же была чистота нрава, не был он скорбью подавлен, не пришел в восхищение от удовольствия, не предался ни смеху, ни грусти, не смутился, увидев толпу людей, не обрадовался, когда все стали его приветствовать, но прибыл равнодушным, потому что управлял им разум, и ничто не могло вывести его из обыкновенного естественного состояния. Вот здесь, в этом описании, поражает то, что, будучи в сотворе многие года, даже десятилетия, преподобный не повредился ни умом, ни телом. Например, нам известно о неоплатониках, Платин, такой известный философ, который, как говорит его жизнеописание, стыдился своего тела. Вообще такая платоническая философская традиция, она возносила разум, ум человеческий и презирала телесность. Вот здесь христианские подвижники дают нам образец баланса, сбалансированного подхода к жизни. Ну, современность уже наоборот, нам представляет скорее культ тела, чем культ разума. Однако же христианство предлагает нам именно баланс. Нет, тело наше не нужно нам умертвить до того состояния, чтобы оно болело и погибло. Оно должно служить разуму и духу, вот как это было в преподобном Антонии. Мы сегодня должны на этом остановиться, дорогие братья и сестры, а в следующий раз мы продолжим говорить о жизни преподобного Антония, а также и о жизни других монахов, его современников, первоначальников монашеской жизни в Египте. До следующей встречи. С вами был иеромонах Тихон, клирик Гатчинской епархии поселка Вырица.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения». Державин. страницы книги Владислава Ходосевича читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 33.

Отойдя от дел государственных, Державин стал как бы глохнуть и сразу это почувствовал, чем дальше, тем явственнее. События перестали в нем вызывать тот быстрый и резкий отзвук, которым была сильна его лира. Правда, сперва можно было допустить, что эпоха не вдохновительна сама по себе. Державин недаром был не в ладу с нею, но настали 12-й, 13-й, наконец 14-й год. Казалось, кому воспеть их, как не Державину? Жуковский прямо его взывал на это. Но за тяжеловесным лироэпическим гимном последовали холодные, словно вынужденные стихи на сражение под Люценом. Можно себе представить, что было бы, если бы не Александр, а Екатерина выиграла Кульмский бой. Но Державин на это событие даже не откликнулся, а на торжество небывалое, неслыханное, пред которым все Очаковы и Измаилы ничто, на вступление русских войск в Париж, написал стихи незамечательнее люценских. Все величие времени он сознавал, но его музыки не улавливал. Писал по долгу патриота и поэта-историографа, потому что в его положении нельзя было не писать. И только публика принимала его стихи восторженно. Он сам вовсе был не в восторге. Так было и в иных отраслях поэзии. Державин пробовал новые темы, развивал старые, искал новые приемы и прибегал к испытанным. Делал это с умением, может быть, даже большим, чем прежде, но без прежнего одушевления. То был не упадок таланта, но упадок вдохновения. Вероятно, играли тут свои роли старость и нездоровье, но главное, все в новом времени, хорошее и дурное, было Державину как-то чуждо. Все чаще среди величавых событий он испытывал неодолимую скуку. Но как, засыпая среди разговора и вдруг просыпаясь, любил он видеть вокруг молодые лица, так и в поэзии все искал молодежи, льнул к ней. Он потрудился много, любил историю, Россию, сам стал историей и Россией. Хотел теперь видеть и слышать тех, кто будет трудиться впредь. Быть может, хотелось ему кого-то усыновить, как бездетный богач усыновляет приемыши. Свой дом с любовью наполнял племянниками, а в поэзии все искал преемника, нового Державина, не второго, не подражателя своего, но именно нового, который в своем времени расслышит то, что Державин некогда расслышал в своем, найдет новое содержание и новую форму, принесет ту творческую новизну, которую Державин принес 40 лет тому назад. Он когда-то мечтал, что беседа будет способствовать появлению молодых дарований. Мечта оказалась несбыточной. Беседа все более походила на казенное учреждение. На место умершего Заводовского поучителем избрали Попова. Тому назад 20 лет не умел он грамотно прочитать Екатерине стихи Державина, и с тех пор его знания не подвинулись. Среди почетных членов Спиранского заменил Новосильцев, и явился архимандрит Фотий. Сам Шишков охладел к своему детищу. В 1813 году государь назначил его президентом Российской академии. Вернувшись из-за границы, он предлагал просто слить академию с беседой, чтобы уж разом заседать там и здесь. Из домика на Фурштадтской переселился он в роскошную казенную квартиру напротив дворца, оставил филологические упражнения и мало интересовался литературой. Беседчики читали друг другу свои сочинения и друг друга не уважали. Хвостов Александр Семенович изводил шутками и эпиграммами Хвостова Дмитрия Ивановича и был прав, потому что Дмитрий Иванович писал совершенную чепуху, то, завидев издали тучу, убеждался он, подошед поближе, что это всего лишь куча, то голубь с зубами перегрызал у него узелки, то осел лез на рябину, цепляясь лапами, то установился на колени и прочее в том же роде. Со своей стороны Дмитрий Иванович возмущался тем, что Александр Семенович председательствует в своем разряде, и тоже был прав, ибо Александр Семенович уже лет 30 как перестал писать вовсе.
Их фигуры могли бы отчасти служить олицетворением всей беседы. Один не писал ничего, а другой писал слишком много и слишком плохо. Крылов потешался равно над всеми. На 4 разряда беседы написал басню «Квартет», а потом еще обиднее «Парнас». Когда из Греции вон выгнали богов, и по мирянам их делить поместья стали, кому-то и Парнас тогда отмежевали. Хозяин новый стал пасти на нем ослов. Дмитрий Иванович в отместку сочинял пасквили на Крылова, называя его Обжоркиным. Державин ради приличия старался водворить мир, хотя Хвостов и его выводил из себя. Последние года два все были поглощены войной и писали сплошь о войне, но после взятия Парижа патриотический пыл начал ослабевать, а литературные бои разгораться. Чудак Шишков как раз в это время вздумал прекратить полемику. Его непонимание литературных дел было поразительно. Он, кажется, думал, что после падения Наполеона Карамзин падет уже сам собой. Теперь он молчал, зато из противного лагеря насмешки и резкости посыпались на беседу. К Державину они никогда не относились. Враги чтили в нем великого русского поэта и считали себя учениками его. Державин иногда позволял себе роскошь обижаться за своих сочленов, но втайне противники беседы были ему любопытнее и милей, чем она сама. По привычке и потому, что всю жизнь делал все истово и не любил бросать однажды начатое, он еще занимался делами беседы, но она сама мало ими занималась. К началу 15-го года она была почти уже в летаргии.

Большой четырехэтажный флигель царскосельского дворца, тот, что высокую аркою соединяется с хорами пятиглавой придворной церкви, был отведен учреждению, некогда составляющему предмет особых и нежных забот императора. То был лицей, основанный с целью образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий. Еще с осени 1811 года 30 мальчиков вступили в лицей, готовясь безвыездно прожить в нем 6 лет и пройти обучение, разделенное на 2 трехлетия или курса. Ныне меньшой курс был окончен, и лицеисты держали экзамены при переходе в старший. Лицей оказался на деле довольно далек от того, каким он когда-то мерещился Александру Павловичу. Учение шло беспорядочно, однако высокая лихорадка умов и сердец, вызванная грозными и чудесными событиями Отечественной войны, передалась царскосельским затворникам. История была их воспитательницей, и, не имея глубоких знаний, они развивались быстро. Нашлись между ними такие, что еще из дома занесли охоту к литературным упражнениям. И поэзия вскоре сделалась настоящей страстью многих. Из рукописных лицейских журналов произведения неопытных перьев перенеслись в печатные. На важных страницах Вестника Европы, Российского музеума, Сына Отечества, Северного наблюдателя являлись стихи 15-летних поэтов. Шишков был бы весьма опечален, когда бы узнал, что сия юная поросль чуть не сплошь состоит из завзятых карамзинистов. Начальство лицейское сперва поощряло авторство, потом запрещало, потом стало поощрять сызнова. Поэтому-то в программе публичного испытания из российского языка пунктом 4 значилось «чтение собственных сочинений». Экзамен назначен был на 8 января, а накануне разнеслась весть, что Державин будет в числе гостей. Поэты лицейские взволновались, особенно Александр Пушкин. Он не был из числа первых учеников, но считался едва ли не первым среди тамошних стихотворцев — Ильичевского, Кухельбекера, Яковлева, барона Дельвига. Ему-то и предстояло читать стихи свои на экзамене и, следственно, перед самим ветераном российской поэзии. Александр Пушкин, помянутому Василию Львовичу, он приходился племянником, не был столь пламенным обожателем Державина, как, например, его друг барон Дельвиг. Но пьеса, им сочиненная для экзамена, посвящалась военной славе России под скипетром Екатерины Александра. Сообразуясь с высокостью предмета, Пушкин ее написал совершенно в духе Державина, который и сам был в ней торжественно именован. Много в ней было прямых надголосков державинской лиры, начиная с заглавия «Воспоминания в царском селе», напоминавшего прогулку в царском селе. Теперь все это приходилось как нельзя более кстати. Однако же возникало и важное затруднение. Пьеса кончалась обращением к Жуковскому, автору «Певца в стане русских воинов». Признавая свое бессилие, Пушкин вызывал Жуковского как самого громкого из поэтов новой поры воспеть Александра. В присутствии Державина такое обращение могло стать неучтивостью. «Как быть?» Проказливый сочинитель решил слукавить. На один только раз ради завтрашнего чтения заменить Жуковского Державиным. Для этого лишь в одном стихе, как наших дней певец славянской бард-дружины, явный намек на Жуковского, надо было превратить в намек на Державина, тогда и все прочее становилось обращение к нему же.
Дело оказалось не так просто, всему мешала непременная рифма на «ины». Кончалось тем, что Пушкин, отчаявшись, с честью вышел из затруднения, написал: «Как древних лет певец, как лебедь стран Элины». Что значит «Элина», он сам не знал, ее никогда не существовало. Если даже счесть ее за Элладу, то почему же Державин лебедь Эллады? Допустим, что намек на анакреонтические стихи, но, кстати, ли обращаться к Державину, Анакреону, когда речь идет о военных подвигах? Но выхода не было. Пушкин решил, что сойдет и так. Вся строфа была довольно туманна. Предстояло еще переписать стихи для поднесения Державину. Они были длинные, вышло 8 страниц. Пушкин над ними трудился весь вечер, писал старательно, следя за почерком, и сделал много описок. Тот вечер в доме Державина проходил как обычно. Дарья Алексеевна, должно быть, не доглядела, и Гавриил Романович за ужином опять съел лишнее. В 11 часов она проводила его наверх, уложила и ушла, а Державин тотчас уснул, но спал беспокоен. В 6 часу утра, как всегда, он проснулся и кликнул Кондратия. Тот вошел со свечами и мундиром, приготовленным с вечера. Одевшись, Державин спустился в столовую в ночном колпаке и мундире. Парика он терпеть не мог, а надевал его лишь в последнюю минуту. В столовой горели канделябры. Семен Васильевич встретил дяденьку и пожелал доброго утра. Они сели пить чай. Дарья Алексеевна почивала. На конюшне чистили лошадей, заложили и подали. Лицейский экзамен был не очень любопытен Державину, но ему всегда не сиделось, когда предстояло куда-нибудь ехать. Он всюду являлся первым. Кондратий принес парик и красную ленту. Державин надел их перед зеркалом в круглой гостиной среди обоев, расшитых рукой Плениры. В подъезде подали ему шубу и бобровую шапку. Было еще темно. Выехав из ворот на Фонтанку, возок свернул влево к московской заставе, и хоть дорога в Царское была хорошо наезжена, после заставы Державина стало укачивать. Он жалел, что перед отъездом не разбудил Максима Фомича, доктор, и не принял рвотного. Когда уже белым днем миновали первые дома Царского и въехали под Лицейскую арку, Державину сделалось невтерпеж. Круглый подслеповатый лицеист с белобрысой круглой головой, барон Дельвик, заранее вышел на лестницу, чтобы дождаться Державина и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвик услышал, как он спросил у швейцара: «Где братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига. Он отменил свое намерение, возвратился в залу и с простодушием и веселостью рассказал Пушкину свое приключение. Зала наполнилась царскосельской публикой, лицеистами, их родными, впрочем, немногочисленными. Съехались и почетные гости: ректор Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Филарет, министр народного просвещения граф Разумовский, попечитель учебного округа Сергей Семенович Уваров, почетный член беседы, генерал Саблуков, которого покойный государь прогнал с караула в ночь на 12 марта, Среди них в первом ряду кресел усадили Державина. Начальство лицейское разместилось у стола сбоку. Экзамен очень утомил Державина. В красном мундире, украшенном орденами, сияя бриллиантовую короны Мальтийского креста, сидел он, подперши рукою голову и расставив ноги в мягких плисовых сапогах. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Он дремал все время, пока лицеистов спрашивали из латинского языка, из французского, из математики и физики. Последним начался экзамен русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной.
наконец вызвали Пушкина. Лицеист небольшого роста, в синем мундире с красным воротником, стоя в двух шагах от Державина, начал свои стихи. Никто никогда не мог бы описать состояние души его. Когда дошел он до стиха, где упоминал имя Державина, голос его отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. «Бессмертны вы вовек, о роски исполины! В боях воспитаны средь бранных непогод! О вас, подвижники, друзья Екатерины! Пройдет молва из рода в род! О громкий век военных споров! Свидетель славы россиян! Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, Перуном Зевсовым победу похищали, их смелым подвигом страша сдивился мир. Державин и Петров героям песнь брецали струнами громозвучных лир. Сердце его было так полно, что самый обман, совершенный им, как бы исчез, растворился, и, читая последнюю строфу, он уже воистину обращался к сидящему перед ним старцу. «О, скальд России вдохновенный, воспевший ратных грозный строй, в кругу друзей твоих, с душой воспламененной, взгреми на арфе золотой! Да снова стройный глаз герою в честь прольется, и струны трепетны посыплют огни в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца». И Державин

Усталый Державин уже в вечеру приехал домой, достал из кармана тоненькую тетрадку, писанную летучим и острым почерком, и для памяти надписал на ней: «Пушкин на лицейском экзамене».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: 25 марта в Римском дворике Нового Эрмитажа открыта выставка «Благословение Афродиты», посвященная образу невесты в античном искусстве и его художественным интерпретациям. Образ бракосочетания, чистый образ невесты, пожалуй, во всех культурах и во все времена играл огромную роль. Это создание новой семьи, нового дома. Иногда это было укреплением экономических или политических союзов, а образ невесты, приготовление ее к переходу в новое качество, к новой жизни, как правило, имело сакральное значение и было весьма поэтичным. В античном мире ритуал омовения невесты, ее очищение и приготовление к переходу в дом жениха нашел отражение в древнегреческом изобразительном искусстве, в скульптуре, в вазописи, в мелкой пластике. О выставке рассказывает ее куратор, научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа Мария Николаевна Нинахова.
1: Наша небольшая выставка, которая располагается только в этом зале, и причем занимает не весь зал, а только вот вы видите красные этикетки, относится к нашей выставке, посвящена истории всего одного образа. Это образ обнаженной женской фигуры, сидящей на корточке. Конечно, мы вдохновлялись нашим безусловным эрмитажным шедевром. Это скульптурная группа «Афродита с эротом» или «Афродита купающаяся», потому что вы видите, что в руках у нее небольшой сосуд для благовоний, и она, в общем-то, только-только заканчивает свой туалет. Но этому образу на самом деле очень много лет, и мы постарались рассказать эту историю, которая начинается в Аттике, она начинается в Афинах конца классического периода. И давайте перейдем к керамике. Здесь впервые появляется вот образ сидящей на корточках обнаженной девушки. На самом деле вот этот прекрасный небольшой кусочек краснофигурной керамики практически никогда не экспонируется. Он специально был для нашей выставки предоставлен нам из хранения. Считается одним из самых ранних изображений вот этого образа. Вообще нужно сказать о том, что обнаженная женская фигура – это не совсем обычно для Древней Греции, вы это прекрасно знаете. То есть обнаженная мужская фигура – это атлеты, это воины, это герои, это прекрасно. А вот женская фигура появляется только в конце V века до нашей эры, и это связано с тем, что это всегда какая-то божественная фигура или это какой-то ритуал. Это никаким образом не должно было пересекаться с бытовыми сюжетами ни при каких обстоятельствах. И это сначала не очень понятно, поскольку маленький фрагмент, не очень понятно, о чем идет речь. Однако историю продолжает вот Ликана, которая здесь представлена, и Пелика. И вы видите, что та же женская фигура на корточках занимается омовением своих волос. Тоже прекрасная девушка за туалетом. Это образ невесты. Все вот эти сосуды рассказывают истории свадебных приготовлений. И вы видите, что ее тело выделено белым. Она, как правило, украшена драгоценностями. И рядом с ней эроты золотыми крыльями. Рядом с ней Афродита, которая тоже занимается своим туалетом и своими украшениями. Это пространство невесты. Это ее день, когда она готовится войти в новый дом, когда она становится женой. И в этот момент ее фигура становится своего рода сакральным образом, потому что вот нахождение в одном пространстве с богиней любви и красоты, которая ее благословляет, которая ей покровительствует в этот момент, и род ее ассистирует, это как раз вот этот момент соединения нашего смертного мира, да, земного мира и мира божественного и сакрального. Поэтому образ, сидящий на корточках женщины, навеки связывают именно с Афродитой и именно с невестой. Можно сказать, что потом это может быть уже не так очевидно, да, поскольку сам образ остается в истории. Но, зная его истоки, мы можем проследить эту историю. И что здесь важно отметить? Наверное, вы все спрашиваете, почему Афродита? У нас есть Гера, которая покровительствует дому, очагу, невестам. И вдруг какая-то ветреная, совершенно неподходящая для этой роли богиня. На самом деле она невероятно важна, потому что именно богиня любви и красоты дарует желание. И именно это ваш гарант того, что брак будет счастливым и брак будет полон детей. Для античного мира это невероятно важно. Именно поэтому Медея убивает детей Ясона, потому что она лишает его самого важного – продолжение рода, продолжение как бы своего наследия на земле. И поэтому роль Афродиты становится ключевой именно в свадебных приготовлениях. Этот образ становится популярным, он продолжается не только в конце V, он продолжается в IV веке, в III веке. И мы можем видеть его и на украшениях, которые носят женщины, и это уже благопожелание любви и процветания женщины, любви и процветания ее семье, ее дому. И это неразрывная связь с богиней, то есть проявляется и в украшениях, которые как бы сама богиня любила носить. Мы знаем гомеровский гимн, где она сама себя украшает. Именно она украшает себя после того, как она совершает омовение и является своим возлюбленным. То есть здесь тоже такая связь с этим ритуалом. И мы себя тоже продолжаем украшать, продолжаем наряжать. Кстати, зеркало, которое мы видим здесь, в этом зале, это тоже Афродиты, атрибут. Когда мы смотримся в это зеркало, мы видим за своей спиной статую прекрасной Афродиты с ее помощником. Это тоже такая игра, мы оказываемся вот в этом пространстве сакральном, так же, как и в вазописи, вместе с богиней, как бы на одном таком вот пространстве, линии. Поэтому вот здесь вот мы постарались воссоздать этот мир Афродиты, потому что мы знаем по древним источникам, что драгоценности посвящали в храмы, посвящали и ткани в храмы, и, конечно же, благовония, безусловно, были важным атрибутом храмов Афродиты, поскольку она не просто совершала омовение, она еще себя надушивалась, там всячески украшала и так далее. Вот поэтому все это создает ее мир, который близок, я думаю, миру любой женщины, и никто бы не отказался примерить на себя ничего из того, что здесь лежит. Я бы хотела еще отметить, что вот этот красный такой яркий цвет – это тоже дар как бы нашу Афродите. Это связано с ее обликом, потому что мы знаем, древнегреческий писатель Ахилл Таций, он писал о том, что невеста украшала пурпуром свои одежды, но также и Афродита. Для Афродиты пепла с ее просто опускали в эту краску, чтобы он был яркий, насыщенный. И этот пигмент не просто какой-то должен был быть, а именно финикийский, найденным пастухом на берегу моря. И только вот этот пигмент достоин вот этой прекрасной богини. Поэтому мы постарались воссоздать ее мир во всей полноте. Здесь у нас также представлен небольшой плошь с ароматом фиалки. Фиалка считалась запахом и Афродиты, венки с фиалки были и венками невесты, поэтому здесь можно немножечко погрузиться не только вот такой визуальный, эстетический, да, наслаждение этой выставкой, но еще и добавить аромат и, в общем-то, представить себе, как могло все это, весь этот мир Афродиты, как он мог благоухать и как он мог, в общем-то, выглядеть в те далекие времена. Вот этот образ даже не Афродиты, а обнаженной женской фигуры на корточках, которую мы видим и на украшениях, он оказался невероятно долгим в плане своей жизни. И в Римской империи его тоже хорошо знали и, безусловно, воспроизводили много количества раз. Собственно говоря, наша статуарная скульптура, наша статуарная группа – это Афродита на корточках римского времени. Это копия эллинистического оригинала, о котором мы ничего не знаем. Мы, к сожалению, не знаем, как выглядела эта статуя, но вы видите, что начиная как бы от смертной женщины, которая благословляет Афродита, в римское время этот образ уже сливается вместе с богиней. И есть очень интересная легенда о том, как создавалась вот та статуя эллинистическая. Мы, к сожалению, я еще раз повторюсь, мало что об этом знаем, но мы погружаемся здесь в мир гипотез и легенд, и это создание этой статуи приписывается такому полулегендарному скульптору Дойдалсу, и он работал при дворе вифинского царя Никомеда I. Вифиния – это на севере Малой Азии, эллинистическое государство, и Никомед I очень хотел стать в один ряд с другими эллинистическими государствами. Он до этого, в общем-то, скажем так, Вифиния была варварской, более-менее, так можно сказать, ну, это неплохое слово, но эллинистическим государством оно становится именно при Никомеде Первом. Он известен тем, что он очень хотел купить Афродиту Кницкую. Он даже говорил кнедянам: я прощу ваш огромный долг, только отдайте мне эту прекрасную статую. Но они, конечно же, отказались, и тогда, по версии исследователей, была создана эллинистическая статуя Афродиты, которая сидит на корточках. То есть она совершает омовение, но немножко в другом контексте. И исследователи полагают, что, возможно, в образе Афродиты, сидящей на корточках, изображена одна из жен Никомеда I. Таким образом, образ смертной женщины сливается с образом богини именно в этот период, потому что мы знаем, что эллинистические правительницы очень любили себя ассоциировать именно с богинями, и мы знаем, что, например, эллинистического периода египетские правительницы все были Афродитами на земле. Вот, поэтому есть такая вот красивая легенда о том, что вот именно в этот период соединяется этот образ. И именно эту статую, как свидетельствует Плиний, поставила скорее в портик Октавии, сестра Октавиана Августа. И здесь это тоже имело важное, скорее всего, политическое значение, потому что мы знаем, что Октавиан Август создавал не только город, он создавал легенду вокруг своей семьи, и, конечно, вокруг Октавии тоже, поскольку на тот период именно она считалась матерью наследника. А для того времени, при переходе от республиканского к имперскому Риму, была очень важна династическая преемственность, и она как мать, которая дает жизнь будущей династии, получала важное очень значение в его вот пропагандистской вот этой политической легенде. Так что возможно, что статуя купающейся Афродиты не случайно была поставлена именно в ее портике. Рим дальше использовал эти образы, и не только вот в каких-то небольших статуэтках. Мы знаем, что огромное количество именно вот таких мраморных копий было воссоздано. И, конечно же, на монетах тоже знаменитые правительницы и Сабина, и Юлия Домна, они тоже использовали этот образ на реверсах своих монет. Но это уже другая история.
2: Можно вопрос? Исходя из традиции Руси, я хочу вернуться к образу невесты как таковой. В семьях ценились мальчики, а не продолжатели рода. И к девочке относились вот так, до того момента, пока она не становилась невестой. Это был товар в семье. А вот в античной семье, новобрачная, готовила себя вот к этому культу невесты, и, может быть, она носила дары в храм Афродиты еще задолго до того, как к ней приходили женихи.
1: А обряде бракосочетания в Древней Греции мы знаем по отдельным только фрагментам. У нас нет единого источника, который рассказал бы нам все. Но мы знаем, что действительно статус невесты был невероятно важен, и это отражает, собственно, и древнегреческая роскошная вазопись, которая иначе бы так просто не появилась. Безусловно, роль была важна именно как гаранта продолжения семьи, продолжения рода. Именно женщина в этом плане играла очень важную роль. Дары, безусловно, дары приносились. Мы просто очень сложно нам сказать, какие дары. Об этом никто нигде не пишет. Подношения обязательно делались. И даже забавно, может быть, это не совсем относится сюда, но сначала невесты делали дары Артемиде, поскольку они готовились лишиться девичьего статуса, а потом уже, собственно, Афродиты. И вот это изображение развязывания пояса, пояс Афродиты, да, как вот вступление в новую жизнь, он тоже изображается. То есть я думаю, что это был очень-очень важно, и в древности, античности это отмечалось.
2: То есть дары приносила женщина, вышедшая замуж, уже в храм Афродиты?
1: Все приносили дары. Ага, и мужчин, и женщин. У всех, кого было что приносить.
2: Но уже после того, как совершила бракосочетание.
1: Думаю, что и так, и так. И это всегда, ну, собственно говоря, это всегда моление, да, моление лучшей доли, и дар божеству по любому поводу, особенно важному, он совершался. Я думаю, что и так, и так.
2: Очень интересно.
3: Спасибо. То есть большое. Пока неизвестно, из чего состоял целиком обряд бракосочетания.
1: Скажем так, его не изображали в одном произведении, ни в художественном, ни в литературном от начала до конца. Но мы можем его потихонечку реконструировать по разным замечаниям, высказываниям и художественным изображениям и так далее. нужно сказать, что сначала, безусловно, вот если взять вазопись там 6 века до нашей эры, мы видим только такую торжественную часть, когда невеста покрывала, вот ее везут на этой тележечке, вот в дом свекрови, и шествие огромное через весь город к ее новому дому. А вот начиная с конца 5 века, наконец-то открываются немножко двери Гименеи, и мы, наконец, видим вот то, как невеста готовилась. И тогда только мы видим вот эти образы обнаженной женской фигуры, совершающей омовение, совершающей туалеты, и вот очень часто самый род ей ассистирует.
3: То есть обряда, как у нас в православии венчание, как такового не было.
2: Ну, в христианстве есть, даже,
3: да,
2: скажем.
3: Да, в христианстве, да. То есть они не приносили клятвы никаким богам.
1: Хороший вопрос. Я так понимаю, что это был договор между отцом и мужем. Но, безусловно, он каким-то образом должен был скрепляться. Но мы вот этого не можем вам точно сказать. Это прямо вот одна маленькая деталь этого обряда. То есть сначала вот они заключали этот договор, били по рукам, потом, значит, везли прекрасную невесту, потом, значит, вот этот вот обряд откидывания вуали. То есть здесь много разных этапов, и после первого дня был еще второй день, когда молодым дарили подарки. Наша маленькая выставка, она касается именно истории вот этого образа. Да. Поэтому, вот, ну, конечно, это все-таки разные культуры, и тут, мне кажется, сравнивать было бы, наверное, сложно. Прям параллели такие жесткие проводить. Хотя, конечно, например, можно сказать, что вот этот вот обряд откидывания вуали, он, ну, у нас тоже нужно фату откинуть. Или, например, молодых осыпали яблоками, орехами, еще чем-то.
2: Пшеном. Это
1: пшеном. Да, и вообще пекли специальные лепешечки к свадьбе. То есть это как бы тоже что-то такое близкое, да.
2: Все мы... А вот таких свадебных торжеств в изображенных произведениях искусства.
1: Вот в вазописи, да? Есть знаменитая ваза Франсуа, на которой изображена самая знаменитая свадьба всех времен и народов. Это свадьба Пелея и Фетиды, собственно, на которой случился спор из-за яблока прекраснейшей, и, собственно, у этой пары родился Ахилл. Да, и вот это вокруг Троянской войны история, и это самая знаменитая свадьба. Да, и надо сказать, что вот именно в таком контексте очень, ну, не скажу, что много, но есть изображения именно в древнегреческой вазе. Вот это часть торжественного шествия от дома невесты к дому жениха. Они так сильно не описывали, мы можем только видеть. Мы видим, что это должно быть, безусловно, драгоценное, какое-то такое богатое одеяние. И вот я вам уже упоминала, что древнегреческий писатель Ахилл Тацит говорит о том, что были вставки пурпурные, скорее всего, в виде ленты. Это обязательно было покрывало обязательно на голову. И обязательно невеста, конечно, носила украшения драгоценные, но прям каких-то, вот знаете, какой фасон, какой покрой, думаю, что традиционный, просто очень драгоценные ткани.
3: То есть пурпурные были только вставки?
1: Да, у невест были вставки, а вот сама Афродита, ну вы что же, хотите вот, чтобы как прям сама? Нет. Должно же все-таки как-то отличаться.
4: А какие цвета еще были, кроме пурпурного, свадебные? Какой надо было еще?
1: Не пишут, вот особенно, да, пишут про пурпур, пишут про золото. Были жрицы, и у каждой богини в каждом храме есть свои жрицы, соответственно, подчиняющиеся принятому. Ну, это по-разному. Вот, например, для Афродиты мы знаем, что Павсаний описывает, что на Сикионе в ее храме служили две женщины. Первая женщина Матрона, взрослая, а другая девушка совсем юная. Ее даже называли вот по имени как бы вазы, у нас есть лутрофоры, в которых носилась как раз вода для обряда омовения. И вот эта девушка юная, она помогала этой Матроне, они ухаживали за статуей Афродиты, которая стояла в храме, в том числе они даже ее вроде как одевали, украшали, ну и всячески вот за ней присматривали. Поэтому это не обязательно вот именно так. При этом мы знаем, что, например, весталки носили такой вот пояс геракловым узлом, такой вытянутый, квадратненький. И считается, что вот этот узел, он был в прическах Аполлона и Афродиты при этом, при всем. Но он в то же время считался таким оберегом молодых девушек, в том числе незамужних, и тех, кто вступает в брак, и весталок. Интересные такие вот разные параллели. Ну, античный мир, мы собираем его потихонечку, как мозаику по кусочкам, у нас есть какие-то... Потом же это все меняется периодически, да, у вас есть свидетельства там вот 5 века до нашей эры, потом 2 века нашей эры, и вы вот пытаетесь понять, а менялось оно как-то или не менялось. Конечно. Это очень и очень интересно, и вот мы иногда идем по залам музея, мы смотрим, и нам кажется, что это просто очень красиво, прекрасная женщина, которая сидит и совершает свой туалет, а на самом деле за его образом может скрываться довольно глубокое значение, и мы рады, что мы вот приоткрыли одну маленькую вот такую частичку этого мира.
2: Это особый был источник, из которого брали воду на омовение именно в связи с браком? Или это вообще просто святой источник?
1: На самом деле, насколько я помню, в Афинах это был источник сакральный, из которого брали воду для всех важных сакральных событий. Не только роза, не фиалка, еще и роза обязательно, а роза и мирт. Мирт – это тоже аромат Афродиты, миртовые венки даже чаще встречаются. Но мы вот решили сёрство фиалку. Но мы просто не могли, к сожалению, весь спектр. Вы знаете, ну как бы вот в основном у нас кто пишет, да? Мужчины. Мужчины что, удаются, что ли, как оно там сочеталось? Вот он говорит, что украшали миртом, украшали фиалкой, розами, безусловно, венки вешали на двери храмов, носили в храмы и так далее. И невеста тоже. Вот даже можно на одной из вас посмотреть, вот она едет, и в руке у нее так венок держит. Невозможно сказать, это мирт, фиалка или роза, что у нее там в руке. Вот, кстати, на той прекрасной пелике над Афродитой висит венок. Он позолочен. Ну, то есть, в принципе, венок – это символ не только героев, но еще и свадебных торжеств. Вот, поэтому, а как они там переплетались, думаю, что по отдельности. Но это мое личное, может быть, глубоко неверное мнение.
2: А волосы после замужества женщина должна убирать была? Она же меняется. Вот на Руси мы все возвращаемся к нашему опыту. После свадьбы голова должна быть у женщины прибрана, волосы не косы, а забираются наверх. У разных народностей, даже православной Руси разные, а там как с волосами?
1: Ну, я все-таки хочу сказать, что, ну, наверное, неправильно это все вот прям так сравнивать. И опять же, мы можем ориентироваться на то, что мы видим, да, то, что и вот это покрывало, которое накидывается на голову, это символ такой супруги верной, да, вот Гера очень часто изображается, именно такой вот она очень скромная, очень степенная, вот, в этом образе. Хотели ли они так постоянно?
2: Неизвестно.
5: Спасибо.
1: Нет, дурацких не существует.
2: Она где экспонируется обычно? То есть она же где-то экспонируется?
1: Да, вот это самое обидное. Она не очень удачно экспонировалась в зале ленизма. Она была там очень скромного окошечка, как там напротив нимфы, которая вот держит раковину, и напротив еще одной Афродиты нашей. Которая Кницкая, тип Кницкой Афродиты. Вот. И она там совершенно была незаметна. Это несправедливо.
2: Потому что я ее не помню.
1: Абсолютно. Считаю. Вот. И очень надеюсь, но это моя личная надежда, что она здесь задержится. Угу. Но до конца выставки так точно. Скажите, пожалуйста, а вот
2: до 23 или 22 июня.
4: Угу. Мы видим омовение от волос. Да. Волос. А какое значение сакрально имели волосы? Что были волосы для женщин в то время?
1: Ну, на самом деле, такие первые свидетельства об этом, наверное, больше уже в эллинистический период, когда там волосы Береники, которые посвящала. Хотя, мне кажется, есть свидетельства, что юные девушки посвящали свои волосы в храмы, как вот часть такого жеста. Это надо прям повнимательнее почитать, посмотреть. Вот, ну... Да, это такое обрезали и посвящали. Это надо прям вот внимательно почитать, посмотреть, где и как, и при каких обстоятельствах они делали.
4: Это после свадьбы или это...
1: Нет, это никак не связано никак с свадьбой. Связано, да? Это может быть связано с другими событиями.
5: Ну, еще да. С горем там отрезали, да?
1: Могли с горем, могли счастье. Это, в общем,
4: это, как, да, надо... это что-то ценное, да, получалось?
1: Вот смотрите, у нас античный мир, как будто он выглядит монолитно. Он не монолитен. У нас есть Древняя Греция, у нас есть эллинизм, где куча других государств, включая Египет, да, у нас есть Рим. И сказать, что вот они там вот делали так, ну, надо смотреть контекст. А, там, Древняя Греция, они могли посвящать свои там в храмы по каким-то определенным праздникам, событиям, еще что-то. Надо внимательно вот этот вопрос изучать. Я не занималась, честно вам скажу, этим вопросом.
4: То есть эта история локона волос, она давно идет, что локоны до сих пор вкладывают куда-то.
1: Ну, как бы вы такие прям тысячелетние такие связки.
4: Что дошло, по факту.
1: Ну, для нас, для всех, видимо, это как-то важно. Но я не могу вам сказать, что это вот прям оттуда взято, да, то есть...
6: А вот эта прическа рожки, она что-то означает вот у Афродиты?
1: Это бантик. Это как раз такой вот... Такая прическа становится очень популярной в эллинистический период. В тот период, когда была создана, скажем так, оригинальная статуя нашей Афродиты. И ее носили боги и... Аполлон, Афродита и другие. Была такая модная штука.
6: То есть девушки вот тоже носили.
1: И да.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Я не уйду, никуда не переживайте.
0: Да. В Эрмитаже ведь несколько, по-моему, статуй Афродит.
1: Да.
0: А есть ли на выставке какие-то отсылки? Ну, понятно, что да, в одно место не принести их, ну, наверное, и нет смысла. То есть как-то вот не только здесь на выставке перенесенную статую посмотреть, но и, допустим, после нее пойти в какой-то зал взглянуть на что-то, что по теме связано с выставкой. Я имею в виду на какой-то образ Афродиты, который связан именно с образом невесты, а не вообще некая статуя из ее...
1: Афродита Кницкая, которая здесь тоже, вот она как такой эталон, да, красоты, и тоже связанная с обрядом омовения, поскольку она выходит из воды, но она не связана с обрядом невесты. Поэтому она здесь так вот присутствует фоном. Угу. А все, что так или иначе связано с Афродитой как невестой, и с этим образом мы можем какую-то такую выстроить линию, она здесь.
0: Ясно.
1: Она
0: спасибо.
1: У нас одна, и мы ей страшно рады.
0: Можно сказать, что выставка миниатюрная, совсем небольшая, но посмотреть ее будет очень интересно и поучительно. К сожалению, в несколько схематичном современном христианском сознании дохристианские культуры, в особенности эллинистические, связывают исключительно с буйством распущенности. Но это далеко не так. Мы должны помнить, что две родины церкви – это древнеиудейская религия и античная философия, немыслимая без культуры. Так вот, в древнегреческой культуре брак считался одним из важнейших общественных и религиозных актов. Именно брак определял промежуточное состояние человека между божеством и животным, наряду с жертвоприношением и земледелием. А дар любви считался исключительно божественным даром. Все это нашло отражение и в произведениях искусства, представленных на выставке «Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве». О ней нам рассказывала куратор Мария Николаевна Нинахова. Выставка продлится до 22 июня 2026 года. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто нас смотрят или слушают где-то. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб», и сегодня с вами ее ведущий Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: И я. Здравствуйте, Герман Журавский. Мы сегодня будем обсуждать высокую комедию, как ее изволили отрекомендовать только что. «Бомарше», «Тщетная предосторожность» или «Севильский цирюльник». Это было Маринино, да, предложение, поэтому, Марина, прошу вас, объяснитесь.
1: Призвали меня к ответу. «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность»? Угу. Комедия Пьера Карона «Бомарше». Он потом... приставочку «Де Бомарше», да, еще приписал. А почему я предложила эту вещь? Во-первых, потому что «Как мысли черные к тебе придут» от Купери шампанского...
0: И перечти «Женитьбу Фигаро». Я прямо сразу...
1: «Женитьбу Фигаро», да.
0: Это вторая.
1: Но все равно, на самом деле ведь, конечно, Бомарше написал трилогию о Фигаро. Угу. Это «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать». А, то есть захотелось после мрачного Байрона немножко веселья. Вторая была причина проще. Я как-то уже так устала ходить в библиотеку, а потом вовремя сдавать книжки, что я решила, посмотрю-ка я на свою книжную полку, чтобы не бегать далеко. И взгляд мой упал на вот собрание сочинений Бомарше. Я подумала, а почему нет? Но есть и третья причина. А третья причина заключается в том, что я очень люблю Моцарта и Россини тоже. Упоительного Россини, как Пушкин говорит. И этот человек, Бомарше, вдохновил двух блистательнейших людей на блистательнейшие оперы, которые мы все, даже люди, которые никогда в жизни не ходят в Мариинский театр, очень хорошо знаем. Так часто разные фрагменты из этих опер звучат повсюду и везде, что увертюра к «Севильскому цирюльнику», она прямо узнается всеми людьми. И я подумала, что вот в этом есть какая-то тайна, о которой хочется поговорить. Потому что вот где источник радости, ну, такого веселья, вот веселости в хорошем смысле? И работает ли это 200 лет спустя? Потому что, помните, у нас бывали случаи, когда что-то такое вот я предлагала, причем это были вещи первого ряда.
0: Шекспира. «Двенадцатую ночь»,
1: for example,
0: или
1: да?
0: Что-то такое.
1: И мы начинали ее читать. И такие сидели озадаченные. А почему реакция химическая не идет? И мне было интересно, пойдет ли химическая реакция. Вот сразу скажу, у меня она идет до сих пор. Я перечитала «Севильского цирюльника» и получила свою радость. Снова и опять. А вот у вас я хочу спросить, произошло ли это?
2: Вы говорите.
0: Ну, я скажу несколько слов. Спасибо в любом случае за это предложение, потому что, как я в прошлый раз сказал, что я же живу в 21 веке, я не читаю Байрона, так точно так же я и скажу сейчас, я живу в 21 веке, я не читаю Бомарше. Вообще удивительно даже, кто его читает. Ну, вот странным образом, то, что называется, ни уму, ни сердцу, абсолютно... коллизия тривиальна, персонажи раздражающе картонные, сюжет банален. Да, ну, как мне показалось, я... один раз я похихикал, когда внезапно появился Базиль, кажется, да? Это
1: Базиль.
0: Базиль, ага, пардон. И, наверное, на чеку, да? И Весна.
1: На чеку и Весна.
0: Не может такого.
1: Ну, может, потому что это переводится.
0: А, окей.
2: Да.
0: Я этого не понял. Ну, хорошо. Когда появился Базиль, и все стали его наперебой уговаривать уйти, хотя, казалось бы, вот уже момент, когда все раскрыто, и понятно, что вот этот граф, я уж боюсь неправильное ударение поставить, Альмавия.
1: Альмавива.
0: Альмавива.
2: Да.
0: Окей, да. А, что вот сейчас он будет раскрыт и там опозорен, и произойдет вот это вот узнавание. Но нет, ему все говорят, там, вот тебе деньги, вот там, вот эта вся ситуация. Ну, да, молодцы. Для меня, на самом деле, это тоже, я думал, именно об этом же, о чем вы, Марина, сказали, примерно даже в этих же словах. Как вот можно из вот этой вот чепухи, из этой безделицы было вот создать такие значительные произведения оперного жанра. Ну, вы знаете, я даже думаю, что проблема-то еще в чем? Эти произведения оперные слишком популярны. Они вот, да, они, естественно, они прекрасны, но тот факт, что такое невероятно большое количество людей знает эти мотивы и идет на них, не говорит на самом деле о достоинствах, может быть, этого. Я сам об этом стал думать вот относительно недавно. Вы-то, Марина, в теме такой вот закулисной музыкальной жизни. Но вы знаете, что есть произведения, которые всегда хорошо идут, их всегда дают, что называется, и музыканты их ненавидят, потому что их нужно исполнять по 5 раз в день.
1: «Щелкунчик», «Лебединое озеро».
0: Да.
1: Хотя они гениальные.
0: Да, «Лебединое озеро» называется даже, знаете как, «Лебедос» на внутреннем жаргоне.
1: «Щелкун».
0: «Щелкун» и «Лебедос», да. Потому что их ставят вот в эту самую минуту. В августе 2026 года идет в Эрмитажном театре и «Щелкунчик», и «Лебединое озеро».
1: Сейчас «Лебединое» зимой пойдет «Щелкунчик».
0: Да, да.
1: Это еще такое.
0: Все нормально. А, поэтому вот, ну, нет горше страдания, я думаю, для музыканта оркестра, чем вот, ну да, ладно, в 150-й раз, в 15-800-й раз, там, в 26-тысячный раз отыгрывать одну и ту же, да, наверное, прекрасную в каком-то космическом вакууме, там, арию эту, участвовать в ее там создании или еще что-нибудь там, «Фигура Су», «Фигура Джу» и так далее. Поэтому у меня вот очень странное, да, отношение, не вполне какое-то проясненное, даже так скажу. Мне кажется, что здесь торжество дурновкусия просто. И в случае с Моцартом, и в случае с Россини, и в случае с Бомарше. Это все просто отвратительно настолько, что нравится всем.
1: Тревожные люди.
0: Да, вот именно так. Я могу ошибаться, наверное.
1: Ну, я думаю, что да. Надо
2: наши слушатели тебе обязательно об этом скажут.
0: Ну, пожалуйста.
2: Ох, какой тонкий лед, конечно. Я так понимаю, вы проводили социальный эксперимент. Посмотрите на нашу реакцию молодежи, наших зрителей. Я недавно открыла.
1: Случайно совпало просто.
2: Хорошо, хорошо. Иногда радуются тому, что мы здесь такие молодые, и, оказывается, книжки читаем. Ну вот, а какие книжки мы читаем? Моя химическая реакция была примерно на уровне тления костра. Иногда какие-то языки пламени прорываются, но потом они уходят в общую толщу, и так приятно потрескивать. Вот это именно приятное потрескивание. Теплота. Но это то, что скоро вот утухнет в моем сердце конкретно. Я это забуду просто. Если бы я не была там педагогом, который должен знать подобные вещи, я бы, наверное, не радовалась тому, что я этот текст прочла. Потому что я поймала себя на вот такой предвзятой мысли, что это 18 век. Что вообще можно ждать от литературы 18 века? Все, что мы можем, это ради истории литературы читать эти тексты, знать, на каких слонах все стоит. Весь 19-й, 20-й век, что было предтечей, из чего потом будут вить ниточки все наши герои, которых мы уже перечислили. Но как вот немножко хочу твою, Герман, мысль обсудить. Чепуха, ты сказал.
0: Ну да.
2: А тут многосложная штучка, как и любой вопрос, разумеется. То, что Моцарт играется, и любые произведения, которые... Как ты сказал?
0: Я много сказал ругательств. Какое именно?
2: Лебедос, что Лебединое озеро стало Лебедосом, это не проблема Лебединого озера, а проблема нашей культуры, то, что мы сейчас... Ну, концерты – это такое культурное потребление. Это грустно было бы узнать, наверное, Чайковскому о том, что ты сказал. Мне кажется, что чепухой в этом конкретном произведении можно назвать форму. И то потому, что мы уже больно вычурны в вопросах формы. А идея, если посмотреть, откуда родом все-таки произведение, мне кажется, адекватной тому времени. Что я вижу первым делом? История, в которой простой человек, хитроумный, простой, во имя добра как будто бы совершает дело, чтобы помочь двум людям обрести любовь. Да. Самому себе, но он вроде как, ну ладно, он получит какие-то средства, да, от, от графа.
1: Вернее, он не должен будет отдавать свой долг.
0: Свой долг, да, да, да, да, да. 100 IQ. По-моему, это большая сумма.
2: Прилично. Ну, да. В принципе, я вижу только одно. Это конец 18 века, совсем скоро французская революция, где и просвещение уже подготовили нам, и этот текст, и буду, и совсем скоро события, которые должны произойти. И этот простой человек, который играет здесь главную роль, этот рубаха-парень, он должен быть нам приятен, он должен быть нам интересен. Это герой, который выходит на первый план сцены.
0: Прошу прощения, мне кажется, это после там, какого-то четвертого действия он совершенно уходит в тень, и основным героем становится граф.
2: Да.
0: И...
1: Но он запустил этот механизм.
0: Ну, запустил механизм.
2: Да, он является причиной всех действий графа, которые он продумал.
0: Да. Хитроумный слуга.
2: Да.
1: А, знаете, можно я, да, тоже скажу два слова? Вот когда Пушкин читает эту и слушает оперу, он совершенно искренне радуется. Я не думаю, что у него был дурной вкус. И когда я в первый раз узнала о Фигаро, это была «Женитьба, безумный день» или «Женитьба Фигаро». Это была не книжка, а это был гениальный спектакль Московского театра сатиры, где очень хорошие актеры, там Андрей Миронов, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, там Вера Васильева, разыгрывали эту историю. И там была прекрасная музыка Моцарта, и там была очень ясная, очень такая... Ну вот в театре все-таки важно, чтобы все стрелы летели в цель. Да, там была такая режиссерская концепция классная, там была такая профессиональная игра актеров. И когда я после этого стала читать эту книжку, то я, конечно, была уже осведомлена о том, как это можно сделать. И с «Сивильским цирюльником» или «Тщетной предосторожностью» то же самое, потому что даже там в некоторых местах Бомарше начинает писать какие-то ремарочки насчет того, что «а в это время Фигаро стоит за его спиной». Но эти ремарки, они излишни, потому что хороший режиссер, он видит вот весь потенциал комический и всю эту, ну, весь этот простор для шуток, для театральных трюков. То есть я к чему? К тому, что это может быть очень здорово сыграно. Поэтому мне кажется, что когда мы это читаем глазами на бумаге, то от нас требуется какая-то колоссальная еще работа ума, фантазии, воображения.
0: Но есть разница, да, между пьесами для чтения и пьесами для постановки.
1: Совершенно верно. Вот прошлый наш товарищ и приятель Каин, ну, который, мне кажется, иногда смешным, иногда скучноватым, он как бы именно потому, что это пьеса для чтения, и там есть вот много всяких мыслей, хитросплетений, чувств и все. Он вызвал у нас какое-то очень большое оживление. А эта пьеса, она для представления на театре. Поэтому мне кажется, что ну, какую-то часть вот такого критицизма можно снять за счет этого обстоятельства.
0: Я это сравниваю, естественно, с авторами 20 века, которых я люблю и, как мне кажется, понимаю.
1: Вот Фор.
0: Зачем? Пиранделла, вы помните, мы обсуждали. Ну, все-таки... Ануки, это вообще скала, глыба для вот этой оптики, которую мы все наследуем. Конечно, когда Пушкин смотрел и слушал эти постановки, ну, он был тоже человеком своего времени. И в этом плане, вот, Наталья, ты, кажется, сказала, что ну вот эта вещь своего времени, тем хуже для этой вещи-то на самом деле.
2: А разве не каждая вещь своего времени?
0: Нет, например, Гамлет или там Король Лир. Конечно же, это вещи своего времени, но они превосходят свое время, они вне находятся вот этой вот какой-то этого хронотопа. Они какие-то подвешенные над этим, над всем. Точно так же, я не знаю, там, Софокл какой-нибудь или еще что-то. Вот такие вот
2: мастодонты. Это проходная вещь для 18 века, ты считаешь?
0: Ну, то есть, я даже подумал, что это, наверное, похоже на такой какой-то прото-Голливуд, потому что
2: да.
0: Развлечение.
2: Конечно.
0: Легко, доступно, не надо быть семи пядей во лбу, ничего читать там не нужно никаких...
2: Ну, это время рококо. Это время праздниц, это время пироженок.
0: Ну да, чего и чем все закончилось, отрубаем голову королю.
2: Так точно, взаимосвязанные вещи на 100%.
0: Да, именно. Поэтому глубоко порочная практика.
1: Не знаю, не думаю совсем.
0: Готов услышать ваши аргументы тогда.
1: Аргумент такой, что, понимаешь, когда ты перечисляешь каких-то авторов, ну, в самом лучшем смысле слова, глубокомысленных, то мы не учитываем, что есть огромное поле культуры, в котором должно быть... Ну, то есть, если наш духовный рацион будет состоять только из Гамлетов и царей Эдипов, горе нам. У нас не будет возможности вздохнуть и повеселиться. А эта возможность нам необходима.
2: Ну, Герман говорит, жизнь короткая, сколько еще не читано всего важного обычно.
1: Не все так думают. Я думаю, что иногда необходимо почитать какое-нибудь «Вафельное сердце» или там, не знаю, Ильфа и Петрова. Ну, то есть что-то либо по-хорошему сентиментальное, либо по-хорошему юмористическое.
0: Ну да, но только проблема в том, что у нас читательский клуб, и мы должны как будто бы обсуждать эти произведения. Но я в данном случае, хотя мне практически всегда есть что сказать, по этому поводу ничего сказать не могу. Потому что эта вещь, как мне кажется, ну, совершенно пустая. Это безделица.
1: Вот, Наташа,
2: ну, смотри, мне все-таки кажется, что главной темой является любовь, а она все-таки не может быть...
0: Это не любовь. А любовь.
1: Нет, это любовь.
0: Это любовь.
1: Но
0: даже вообще.
1: Это вкусовщина. И потом, знаете, вот еще я хочу отреагировать на то, что вот сколько можно опять, все банально, но мы каждый день пьем воду и едим хлеб. И нам это не кажется банально. Вот любовь и смерть – две темы в литературе.
2: Если прокладывать тот путь, что мы уже начали относительно конца XVIII века, революции, эта вещь все-таки просветительская, поскольку у нас главный герой простак и умняшка одновременно такой. А юность и любовь обманывают коварного старика. Вот.
1: Вообще это еще про свободу женщины история, не в последнюю очередь.
0: Да.
1: Да.
2: Там есть эта мысль.
0: Покажите мне, пожалуйста.
2: Ну, как часто она говорит о том, что она в заточении.
0: Конечно,
1: без закона. Заточение.
0: Ну, так почему без закона? Как раз-таки закон, но он ее опекает. Да.
2: Это ее слова, что она беззаконно заточена.
1: Нет, опекать и посадить под замок – это далеко не одно и то же. Дело в том, что...
0: Я не вижу здесь как бы пространства для диалога, простите.
2: То, что эту вещь сложно обсуждать, это факт, да. Но причины, по которым нам сложно...
0: Отстой.
2: Нет, мне кажется, что нет, дело не в отстое, а дело в том, что мы далеки, прошло время, и нам нужно делать археологические раскопки этого текста, и усилия над собой. А даже если это Голливуд 18 века, почему нет? Почему нам, якобы искушенным таким читателям, не заняться этой вещью всерьез?
0: Что она дарит нам вот сейчас? Чему она нас
1: вот
0: там...
1: нам она дарит нам радость.
0: Радость?
1: Далеко не всем, потому что, понимаешь, иногда вот тебе, ну, как бы ты там в восторге от чего-то, а я вот это читаю и думаю, что это вообще, зачем мне столько времени жизни тратить вот на эту тягомотину и мрак? То есть это вопросы вкуса,
0: нет,
1: которые...
0: Радость.
1: Но здесь я про что еще хочу сказать? Про то, что вот Александр Сергеевич Пушкин, он в салон Татьяны помещает

0: вещь. Или же нам нужно, чтобы... мы потеряли вот это слышание тонких интервалов.
1: Абсолютно. Ерунда, во-первых. Кто эти «мы»? Это первый момент. Второй момент. Ничего подобного. Вот опять же, мы читали давеча Дмитрия Данилова. Там этих тонких интервалов, там этих полутонов, полузвуков, когда никаких задушенных младенцев, ничего такого, но удовольствие выше крыши. И просто автор не ставит, знаете, проблема этой вещи в том, что она сделана для того, чтобы нас развлечь, чтобы развлечь зрителя. Тот, кто хочет быть развлеченным, он, наверное, развлечется. Но я как-то лично за себя говорю, меня не нужно развлекать.
2: Литературы.
1: Да, я уже развлекли вообще выше крыши.
0: Ну, это, да. Это твоя, так сказать, да, внутренняя организация, и в каком-то смысле твоя проблема, да?
1: Ну, мне кажется, то каждый раз, когда человек берется развлечь другого, получается...
0: Не знаю, мне кажется, что существует театр, и, между прочим, тот же наш друг Дмитрий Данилов, он очень много пишет драматургии, и его вещи ставятся в театрах.
1: Да.
0: И он это делает...
1: Только билеты плохо продаются.
0: Не в последнюю очередь, потому что... Ну, кино снимают по его сценариям. Он это делает не в последнюю очередь, потому что если существует театр, то там должно что-то происходить.
1: Безусловно, да. Поэтому должны писаться новые пьесы, а не ставятся бесконечно старые.
0: Когда Бомарше это написал,
1: да, это была
0: он написал
1: пьеса,
0: это, да. Это была новая пьеса, и то, что ее можно поставить и в 20 веке, ну и в 21-м.
1: Да хоть в 31-м, как бы, да, вопрос в том, как это разрешить. Если это будет вот радикальное авторское режиссерское прочтение, которых мы много сейчас на самом деле наблюдаем в наших театрах, и которые зачастую нам не нравятся, ну, опять же, может быть, придет там новый. Кто-нибудь там Станогов.
0: Мирхольд.
1: Да. Мирхольд, да. И сделает так, что мы все скажем, ну, невероятно, ну, как это так? Как он этого Бумарше вообще скучнейшего так перевернул? Ну, может быть. Ну, хорошо, но без этого гения-проводника Вергилия, если угодно, получается, тогда мы не можем оценить прелесть этой вещи. Вы же сами сказали, что, возможно, часть ее проблемы в том, что это не пьеса для чтения, а пьеса для постановки.
0: Конечно.
1: Да, ну и... Опять же, зная текст, если я увижу афишу в городе «Бомарше», тщетная предосторожность, как бы билеты по 1000 рублей, я 20 раз подумаю, потратить мне 1000 рублей на этот спектакль или на какой-нибудь другой.
0: Ну, это, ну,
1: а если билеты будут 5000 рублей, то выбор будет очевиден, мне кажется.
0: Ну, Герман, ты с нами поделился своей внутренней ситуацией.
1: Ну,
0: это конечно, хорошо.
1: А чьей еще я могу поделиться с внутренней ситуацией?
0: Да, да.
1: Вашей, Наташины, конечно, своей.
0: А мы пытаемся поделиться своей.
2: Я могу сказать, что я рада хотя бы тому, что я узнала, кто такой Фигаро, потому что иногда очень, ну, правда, нужно знать контекст. Чем ты отличаешься от подростка 14 лет, если ни я не знаю, кто такой Фигаро, ни он? Какую культуру мы тут собрались сохранять, приумножать и так далее? Для меня это важно. Я даже буквально... Горжусь этим, что я
1: согласен,
2: прочитала,
1: да,
2: и
1: да,
2: я знаю первую
1: матер,
2: часть
1: из трех.
0: Да. А вторая прекрасней, потому что там поборник свободы Альмавива превращается совершенно в другого человека.
2: Да?
0: Да.
2: А что с Розиной?
0: А Розина становится его женой. И она... Ну,
2: то есть там есть развитие событий.
0: Там есть такое развитие событий, характеров и всего остального.
2: Угу.
0: А третья глава, часть, там есть своя изюминка. Ну, я не знаю, я, наверное, не рискну предложить «Безумный день», хотя он прекрасен. Абсолютно.
1: Надо было бы их тогда обсуждать в связке. Вот мы бы...
0: Втроём? Вы бы прям прочитали все три
1: комедии. Если такой объем небольшой, то это можно себе вполне. Я там за один вечер прочитал, за два.
0: Ну да.
2: Но они правда маленькие.
1: Я особо напрягаюсь.
2: Это еще одно их маленькое.
1: Я согласен, Наталья, что да, знать это нужно. И я с этого и начал. Я рад, что я прочитал, потому что я действительно сейчас стал как-то лучше ориентироваться немножко. Стал ли я на самом деле в чем-то ориентироваться, не знаю. Вряд ли. Но вопрос в том, какую культуру мы сохраняем. Ты говоришь, если мы хотим сохранить какую-то культуру, культур много, и сохранять всю культуру, какая она есть во всем.

0: объеме. Ну,
1: но кто-то захочет что-то сохранить, и, понимаешь, мне кажется, что культура – это такая обоюдоострая вещь, потому что то, что кажется ненужным хламом одному поколению, потом вдруг следующему,
0: да, и
1: даже в одной какой-то плоскости, потому что вот мои соседи слушают радио «Дача», и они счастливы, а я в это время слушаю что-то совсем другое. И тоже счастливо. Но не надо...
0: И вы смотрите друг на друга, да, как надо?
1: Нет, мы не смотрим, просто, ну, вот я делаю такую ровную громкость, чтобы не слышать радиодачи, и мне уже хорошо. Да. А больше
0: это резонный вопрос, на самом деле, но он в некотором смысле тупиковый. Я относительно часто пытаюсь себе представить, а что будет нужно вот тем людям, которые сейчас младенцы, лялечки, вот я их вижу, они там слюни пускают на улице, а через 20-30 лет они будут там в состоянии своего акме, заступят там на нашу нашу вахту именно, да. А потом еще и другие лялечки, которые там тоже будут себе там пальцы на ногах обсасывать, а потом еще и еще и еще, и вот уже настал 22 век и 23, и 3000 лет от Рождества Христова. Интересно как-то поговорить об этом, но даже и пофантазировать об этом нельзя, потому что все наверняка так изменится. И что будет нужно действительно этим людям, мы представить не можем, конечно.
2: Получается, что мы уже определяем отчасти то, что им потенциально может понадобиться. Если нам не нужен бомарше, до них он не дойдет, как минимум, просто. Если мы не можем им преподнести это как что-то классное, я не смогу зажечь в классе подростков, да, рассказав им про эту вещь. Я просто упомяну, что этот персонаж, он из этого времени, и он зеркало этого времени, посмотрите, каков он, и все, они забудут про него. Но я подсвечу этим персонажам эпоху. Мы поймем, как мы прыгнем из 18 века в 19.
0: И это будет,
2: это контекст,
0: да, очередная и рациональная абстракция, да, которая, опять же, мы напишем ответ в тесте, что за 18 веком следует 19. И опять погрузимся в свою жизнь.
1: Но разве не интересно смотреть на вот эту бесконечно мерцающую ситуацию, где каждый герой внутри своей истории, он знает ее, а я, как зритель, знаю все истории всех героев. Ну, я не знаю, для меня вот одно из удовольствий театра заключается именно в том, что вот у меня там этот самый Бартоло, вот Розина, вот Базиль, вот Фигаро, каждый из них что-то свое врет, но я-то знаю, кто из них врет, кто говорит правду. И я получаю от этого совершенно искреннее удовольствие. И это развлечение. Это ничуть не хуже, чем, ну, я не знаю, складывать какую-то картинку из частей. То есть иногда человеку нужны развлечения, и это одно из них, и оно не худшее совершенно.
0: Наверное, да. Но, опять же, мне нечего сказать по этому поводу. Наверное, бывают ситуации, бывают люди, которым это нужно. Я не просыпаюсь утром, раз за разом я не нахожу себя в роли этого человека. Может быть, я проснусь через неделю и скажу, развлеките меня, и бомарше подайте мне срочно.
1: Я думаю, что разные люди развлекаются разными способами.
0: Естественно, да, поэтому мы все так несчастны.
1: Почему же мы несчастны?
0: Ну, потому что кто-то очень громко слышит радиодачу и вынужден ставить там, я не знаю.
1: Да нет, вот здесь нет. Мы несчастны, мне кажется, только по одной причине. Потому что мир полон страданий. Вот это единственное, что может сделать, ну, меня, например, несчастной, да, потому что я точно знаю, как много людей и животных в этот момент испытывают боль. Ну,
0: в этом плане, простите мой какой-то, может быть, совершенно неуместный ригоризм, но эта вещь, как мне кажется, никоим образом не способствует уменьшению количества страданий в мире. Потому что если уж берешься что-то писать, и там, к людям выходить, и имеешь наглость, ну так...
2: Ну, а как насчет того, что у нас простой человек вышел на первый план и говорит слово? Это очень важно для истории литературы. Скоро вот эти массы, которые заявят о себе, пойдут в ход.
0: Да, согласен, и... да. Вот он впервые слуга стал, как там на Википедии написали нам, представитель третьего сословия, вышел в главные герои. Окей.
2: Но эта тема всего 19 века, вот она здесь появляется.
1: Ну, да, до сих пор во Франции одно из самых авторитетных и читаемых изданий называется «Фигаро». Угу. Потому что это национальный герой. И в нем есть вот эта живость, в нем есть легкость.
0: Ну, опять же, мой вопрос остался актуальным, как мне кажется. Чему нас этот персонаж учит? Тому, как обманывать
1: дураков? Литература должна учить чему-то?
0: Ну, хорошо.
1: Учат нас родители моральным правилам.
0: У литературы же, как и у всего, есть своя определенная функция или функции. Их много, может быть. Ну, не так, чтобы не хватило пальцев там на двух руках.
2: Я думаю, что этот текст устраивает некоторое равновесие в нашем понимании и отношении к этим простолюдинам. Вот он ничем не уступает этим богатеям, которые имеют у себя в карманах деньжата. Да они кто? Посмотрите, они готовы продаться за это золотишко, которое там в кармане брякает. А ему как будто бы там нет акцента на его нужде в деньгах. Он ловкач, он умен. Он выше этих многих людей.
0: Я не знаю, умен ли он или нет, он скорее остроумен.
2: Да? Ну, почему это не ум? Это острый ум. Все-таки.
0: Ну да, наверное.
2: Я говорю про равновесие, о том, что этот персонаж далеко пойдет с точки зрения истории литературы.
0: И это без сомнения. И именно такие люди наверняка, как там прозвучало, ну вот в моем переводе фраза, обделывают свои делишки. Вот.
2: Да, но он не
0: и
2: может
0: вот
2: не нравиться
0: мастерски.
1: Ну, в конце концов, литература, это помимо всякого остального, это такое... ну, как сказать, зеркало, ну, зеркало не зеркало, а это вот выхватывание образов из жизни.
2: Я чувствую, что у него
1: жизни.
2: Есть азарт, как будто бы этот ребус, как бы разгадать, помочь Альмавиве, а не какие-то денежные вознаграждения. То есть,
0: мне кажется, человек-автор, ну и вообще человек-наблюдающий, он всегда был заворожен подобного рода персоналиями. Одиссей, который точно...
2: Хитроумный Одиссей.
0: Да, именно. Вся вот эта вот волна трикстерских героев, туда, я думаю, Фигаро прекрасно тоже включается. Все это связано, наверное, с комедией дель арте.
2: Абсолютно, это ее развитие.
0: Да, естественно и безусловно. Ну, то есть, опять в очередной раз автор, который, скорее всего, сам человек другого совершенно склада, видя,
1: мне кажется, очень даже...
0: Видя вот таких вот людей, которые с легкостью так вот жонглируют ситуациями, словами, идеями.
2: Говорят, чтобы Марше был таков.
0: Ну, говорю, ну, наверное, я уж свечку не держал. Но в любом случае, это распространенный топос уже такой
1: так
0: традиции.
1: В том, что что-то распространенным является топосом, я не вижу ничего дурного, если честно.
0: Мне наоборот кажется, что... И это к вопросу о Лебедосе, простите уж за этот же организм. А, заплёванный колодец.
1: Что-что?
0: Заплёванный колодец.
1: Нет, вот я совершенно, знаешь, я слышала «Лебединое озеро» тоже 100 миллионов раз. Но когда я его слушаю заново, вот я испытываю очень глубокие чувства и большое наслаждение, потому что там есть... Гениальная музыка, которую ничем не испортишь.
0: Без сомнения.
1: И если расспросить музыкантов профессиональных, то я думаю, что многие из них сознаются в том, что да, играя Щелкунчика в 1189 раз, они все равно попадают вот в это пространство чистой музыки.
0: А я думаю, это превращается в пытку. И в прямом смысле
1: этого слова. А я думаю,
0: слова,
1: что все люди разные. И разные люди испытывают при этом разные чувства.
0: Описаны, да, именно такие варианты экзекуции, что включается какой-то фрагмент музыкальный на повторе, и на протяжении 24 часов человек его слушает.
1: Ну, это разные вещи.
0: Ну, да.
1: На повторе и на концерте вечером.
0: Да, но когда ты играешь свою партию, 3 раза в день, а не дай бог, если такие гастроли, там и 5. Ну, что я вам это рассказываю, вы должны знать.
1: Да не бывает таких гастролей, в которых 5
0: ну,
1: раз.
0: 5,
1: ну,
0: да, не бывает.
1: Даже
0: да.
1: Не
0: но
1: надо,
0: 3 бывает.
1: Лишнего не
0: 3
1: надо.
0: Бывает, это однозначно.
1: Нет, двойник – это предел.
0: Не знаю.
1: Разные составы. Если 3, там 12, 16 и 20 разные составы.
2: Ну, играют. Мы как будто порешаем за тех бедняжек, которые там играют. Вот бедное именно. Лебединое озеро, а все-таки остаются те, для кого это не пытка. Вроде бы
1: просто
2: как.
1: И потом мне кажется, что не надо абсолютизировать. Вот мне кажется, что, ну, как бы ты испытываешь какие-то чувства, да, и думаешь какие-то мысли по поводу чего-то. Это... Ну, святое дело. Но сказать, что вот генерализовать свою точку зрения, я бы не стала так поступать.
0: Естественно, я же не претендую на это.
1: Вот Фигаро говорит, я войду в этот дом и с помощью моего искусства, одним взмахом волшебной палочки, усыплю бдительность, пробужу любовь, собью с толку ревность, вверх дном переверну все козни и опрокину все преграды. То есть эта история, ну, еще про волшебника, да, про то, что... И действительно, это хорошая история, потому что на самом деле... Что... Да, пожалуйста. Что в нас откликается в таких случаях? Хорошая старая книжка. Это то, что... Нам иногда хотелось бы развернуть ход судьбы в какую-то сторону, да, но у нас для этого не хватает, не знаю, драйва или ума, или просто ловкости какой-то. А нам рассказывают историю про волшебного человека. Он во второй части тоже спасет неспасаемое. Он найдет выход из абсолютного тупика. И это будет снова и снова красиво.
0: Я просто представил себе, вы, наверное, сейчас меня закидаете камнями, но вот вы можете представить себе, что вот эти слова вложены в уста Спасителя, и мы читаем их в Евангелии.
1: При чем здесь?
0: Ну, потому что я войду в этот дом и с помощью моего искусства одним взмахом волшебной палочки усыплю бдительность, пробужу любовь, собью с толку ревность и вверх дном переверну все козни и опрокину все преграды. Ну вот... как это звучит, как это пошло.
2: Давай я найду то, что нравится мне, это не будет пошлым. Мы видим разное в этом тексте. Если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо.
1: Таких шуток Фигаро, там миллион, вагон и маленькая тележка.
2: Передразнивая Росину, моя песенка, бегите, бегите, ха-ха. Ох уж эти женщины, если вам нужно, чтобы самая из них простодушная научилась лукавить, заприте ее.
1: Да.
2: Граф. Тем лучше. Это все разные цитаты, они не взаимосвязаны. Да, да, да. Граф, тем лучше, насколько он честен Фигаро? Ровно настолько, чтобы не быть повешенным.
0: Да, это хорошая
2: шуточка. Дьявольщина, да. Как согласен. Быстро выгода заставила вас перешагнуть разделяющую нас границу. Вот что делает страсть, когда граф обращается к Фигаро за помощью. Когда речь идет о любви, сердце становится снисходительным к плодам умственных занятий. Возьмите-ка мою гитару и сообразите что-нибудь.
1: Женщины любят, Фигаро, когда говорит, их называют жестокими.
2: Да-да-да. Фу, сударыня, трепетать – это последнее дело. По-моему, это хорошо.
1: Здесь этих шуток полным-полно.
0: Да, качество только их...
2: Что вот тут еще про бедную молодежь. Ладно.
1: Качество допустим. Это очень хорошее качество. Это словесная игра.
0: Ну да.
1: Это мелкий бисер. Понимаешь, ты же когда очень смотришь, мелкий. Ты же когда смотришь на вот эти маленькие бисериночки для вышивания, ты же не требуешь, не ставишь им вину, что они не жемчуг размером в куриное яйцо. Ну, это разное.
0: Ну да, пожалуйста, я же не против.
2: Да-да. Мы не во Франции, где женщины всегда оказываются правы.
1: Говорит французский человек, ну, да, и да. Это ну, ставится на сцене да. Театра ну, комедии «Франция».
0: Это понятно. Это все too obvious.
1: Это слушай, too obvious, думаю... потому что тебя воспитали 200 лет. Ну, такого театра.
0: Ну, да, да.
1: А когда... То есть это же тоже надо иметь в виду, что когда это было в первый раз... Вот представьте себе, что у нас был предельно серьезный Мольер, которого я очень люблю, но тем не менее. Да, у нас был вот весь этот там просветительский став со всеми этими делами. И вдруг приходит человек, который начинает просто шутить, просто веселиться, просто... соединяет ага. актуальность газеты с такой виртуозностью и легкостью комедии дель арте.
0: Это еще хуже. Ну,
2: и какая-то
0: это еще хуже, потому что, насколько я знаком с нашим временем, сейчас эта роль отведена комеди-клабу и стендапу. Вот что сейчас. Это стендап в свое время. Все, я встал и ушел. До свидания.
2: Окей, ты нашел вот, на самом как бы, Марина, деле что? Место да, этой да, вещи.
1: Это я тоже уже не
0: Боже, я не понимала этого. О, какой бред!
2: Успокойся. Слушай, ты прав отчасти для себя. Ты для себя нашел место этой вещи. Я тоже сейчас почувствовала, что я нашла для этой вещи место в своем сердце, в том смысле, ты успокойся.
0: Марина,
2: ты.
0: От вас я этого не ожидал.
1: Ну, придется смириться с этим.
0: Нет, я просто как-то... Мои глаза открылись, да. Я понял. Да.
2: Я считаю, что я нашла на барахолке маленькую вещичку. Например, зеркальце. Оно уже потемнело, оно слегка с таким налетом, вот этим жемчуговым. Я понимаю, что это вещичка конца 18 века. Я ее покрутила и прикоснулась к 18 веку физически лапкой своей. Это вещь для меня то же самое. Я просто прикоснулась к концу 18 века.
0: Мне кажется, хватает весь 18 этого. Век, ну, естественно, весь 18 век этим не исчерпывается. Там столько всего, к чему можно прикоснуться,
2: А мы не прикасаемся, потому что мы не можем это переживать и проглотить. Но мы хотя бы отчасти... То есть для меня это археологическая вещь, понимаешь?
0: Ну да, такое археологическое... Согласен, с точки зрения...
2: То есть это не вещь, которую я буду смотреться. Это там, не то зеркальце, да. понимаешь? Я не положу в сумку это зеркальце, я не буду им пользоваться. Это другая вещь.
0: Ну да.
2: Она...
0: Максимум, что с этим зеркальцем можно сделать, если мы можем себе его позволить с финансовой точки зрения, потому что обычно вещи 18 века очень дорого стоят, это действительно купить его и положить, наверное, под стеклянный колпак и своим гостям говорить, смотрите, у меня зеркало 18 века, и все будут, о, круто, ты, наверное, эстет.
2: Вот именно. Вот этот вопрос эстетства на самом деле, он же тут стоит на повестке. Никто не читает эту литературу. Мы можем только выпендриваться тем, что мы ее читаем.
0: Никто ее не читает. Я с этого начал. Кто читает Бомарше 21?
2: Те, кто изучает историю, литературу, филологи. То есть это веет. А ты разве не любишь быть тем, кто вот немножко кичится тем, что не читает то, что не читают все?
0: Люблю. Но кичиться Бомарше я не буду.
2: Ты будешь знать место этой вещи.
0: Я говорю, с этим я согласен.
2: Когда будешь проходить по Фонтанке и видеть, что Бомарше ставится.
0: Ну да.
2: У нас 3 минуты. Надо предлагать, что мы будем делать в следующий раз.
1: Ну, я получила свою радость.
2: Я тоже. Я хочу предложить Чехову «Вишневый сад».
1: Продолжая тему драматургии.
2: Давайте займемся этим.
0: Нормальная тема.
1: «Вишневый сад» Чехова, и у нас еще есть пара минут.
0: 2 минуты.
1: Да, и вот за эти 2 минуты я все-таки вот хочу вернуться к этой теме. Старика с душистыми сединами, который сидит вот в этой гостиной Татьяны, да? Ну, то есть уже давно эпоха ампира, уже все читают там другую литературу, и тут этот дяденька. Но Пушкину он почему-то нравится, потому что вот мне кажется, что, как бы сказать-то, но вот этот загруз всякими глубокими чувствами, который продемонстрировал Байрон, да, вот для меня, например, он, ну, как бы уравновешен вот этой простотой, легкостью, такой как бы непритязательностью и при этом виртуозностью, потому что я очень часто читаю какие-нибудь книжки, и я вижу, что автор, ты не свел концы с концами. Я понимаю, что это вымысел, но ты все-таки как-то продумай до конца, да? Ну, если это театральная вещь, то все-таки ну, сделай, или же тогда ты пиши драму абсурда. Потому что, ну, понятно, что к какому-нибудь Ионеско или Беккету у меня таких вопросов не будет. Но есть люди, которые пишут сценарии с претензией на реалистическую историю непрофессионально. А здесь как это сделано? Не зря он был часовщик. Все вошло, каждая шестереночка вошла в свою штучечку. И у меня это тоже вызывает ну, какое-то восхищение совершенно искренне. Поэтому, не знаю, я твердо рекомендую всем своим друзьям и родственникам читать Бомарше, и это будет действительно как шампанского бутылка.
0: Ну, разве что в гомеопатических дозах.
1: Ну, это уж как пойдет.
0: Ну, да.
1: Кому-то достаточно наперстка, чтобы быть счастливым, а кому-то и целая бутылка шампанского пойдет.
2: Хорошо ведь расставлять по местам всех этих известных нам авторов.
1: И это хорошо.
2: Я читала с вами. Кого вы читали?
1: Байрона. Да. Ну, вот Арина очень нам жаль. Говорит, хватит. Тогда это будет тебе такая вишенка для домашнего задания.
0: Байрон нормальный автор.
1: Итак,
0: был, кстати.
1: Да. Вишневый сад, да. Чехова.
0: Да, да. В следующий раз. Ну, извините, люди добрые, спасибо за внимание.
1: Что могли, мы сделали.
0: Да, да. Марина Михайлова, Герман Журавский, Наталья Гаврилова, Сельский клуб. Слушайте нас всегда. До свидания.
1: До свидания.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На углу Фурштадтской улицы с Таврической находится особнячок, который, несмотря на свои очень скромные размеры, привлекает внимание всех входящих в Таврический сад, хотя сейчас его обезобразили неумелой окраской, и также его обезображивает остекление и окраска доходного дома, который находится на соседнем участке. В начале XIX века на участке на углу Фурштадтской и Потемкинской улиц находилось небольшое имение с каменным домом и деревянными флигелями, принадлежавшее супруге капитана первого ранга Роде. Затем им владел Глинка, и в 1866-75 годах здесь, во втором этаже доходного дома, жил Николай Лесков. В конце XIX века особняк принадлежал Александре Гавриловне Япончиной, урожденной Лесниковой, супруге вице-адмирала Алексея Павловича Япончина, начальника Николаевской морской академии, кавалера орденов вплоть до ордена Александра Невского, отца известного нашего мемуариста-эмигранта генерала Япончина. Она принесла супругу в приданое несколько имений, а также вот этот вот городской дом, что было очень характерно для Петербурга, потому что часто особняк давался в приданое девице при выходе замуж, тем более за военного, когда его жизнь могла трагически закончиться, и она оставалась еще молодой вдовой с детьми и без всякой пенсии. Пенсию до начала XIX века выдавали только после 25 лет службы. Поэтому родители старались обеспечить девицу при выходе замуж собственной независимой жилплощадью. И вот мемуарист Алексей Япончин пишет: «Матушка была очень доброй, но смотрела в отношения с крестьянами с практической точки зрения. Первоначальное воспитание я получил дома и большую частью под руководством женщин». В начале XX века дом Япончиной был приобретен Сергеем Сергеевичем Боткиным и его супругой Александрой Петровной, урожденной Третьяковой. Здание было построено в 1903 году архитектором Адамом Дитрихом. В конце XIX века, когда Боткины очень близко сошлись с кружком мира искусства, когда Александра Павловна Боткина очень дружила с Валентином Серовым, то вот эти друзья художника много разговаривали в их доме о традициях, о искусстве, о началах культурной жизни, которым положил при основании новой столицы Петербурга Петр I. И вот обратим внимание на то, что дом Боткиных строился с 1903 года как раз как памятник 200-летию Петербурга. Он выстроен в неопетровском стиле, столь редком в нашем городе. Именно на рубеже 20 века, который продуманно обитатели города отмечали постройкой моста Петра Великого, больницы Петра Великого, училищного дома Петра Великого, не было построено ни одного памятника как такового, мемориала. Были построены дома для удобства, здравия, просвещения горожан. И вот профессор и лейб-медик Сергей Сергеевич Боткин, по словам Александра Николаевича Бенуа, оказался очень склонным к юмору и шуткам, к глубокой мысли и тем более глубокому пониманию искусства. Боткины собирали коллекции разнообразной, в соответствии со вкусами своих семей. И вот тут, после знакомства с художниками мира искусства, они начали коллекционировать произведения русского искусства начала XVIII века, именно русского искусства. И столовую в новом доме приказали оформить в петровском стиле деревянными панелями специально для того, чтобы в этой столовой и в окрестных комнатах показывать предметы своих коллекций. Надо сказать, что даже таким обеспеченным людям, как Сергей Боткин и его супруга Третьякова, не хватало денег на строительство этого особняка, и они пригласили принять в нем участие, то есть на этом же участке построить для себя флигель своих друзей Олив, которые были тоже посвященными коллекционерами и коллекционировали французское искусство, тоже начало XVIII века. Таким образом, это был такой интересный особняк, в котором один флигель принадлежал Оливам, а другой – Боткиным. При этом семьи жили совершенно изолированно. Это действительно, всякий, смотрящий на этот особняк, увидит, что он представляет собой три объема, соединенных центральной дворовой частью за курдонором, украшенной огромным витринным окном большого салона в наличнике в виде картуша в форме петровского барокко, и крыша с переломом, и наличники окон, и сама форма особняка явно нам напомнит и здание 12 коллегий, и корпуса Александра Невского монастыря, то есть как раз строение, которым в те годы исполнялось 200 лет. За стенами этого особняка шла глубокая культурная жизнь. Сергей Сергеевич Боткин принимал большое участие в организации первых русских сезонов в Париже. И когда он внезапно умер, Александра Павловна уехала во Францию и стала общественным администратором русских сезонов при Дягилеве. Она была близко знакома с Нежинским, Дягилевым, Корсавиной. И, с другой стороны, она очень хорошо понимала художественную жизнь России, потому что именно ее семья Третьяковых назначила быть в совете директоров Третьяковской картинной галереи представителем наследников Третьякова, а она, в свою очередь, художественным руководителем взяла с собой Серова. И вот почти одновременно умирает Сергей Боткин, умирает Валентин Серов, и Александра Павловна, не сойдясь во мнении с другими членами Совета Третьяковской галереи, понимает, что у нее нет места в этой стране. Она завещает коллекцию рисунков, которая принадлежала ее супругу Сергею Боткину, Русскому музею. Она оставляет свой пост члена дирекции Третьяковской галереи и уезжает за границу как раз вместе с Дягилевскими сезонами. С другой стороны, в это время расцветает внутренняя жизнь семейства Олив. Елена Павловна Олив, урожденная Харитоненко, дала мужу, сыну известного коллекционера Сергея Олива, возможность тоже заняться коллекционированием. И опять-таки Валентин Серов портретировал этих супругов, и художественная галерея и обстановка их дома были описаны журналом «Старые годы» в апрельском, майском и июньских номерах 1916 года. Когда случилась революция, оказалось, что эти два особняка, слитых в одно, представляют собой крупный художественный центр нашего города. И в 1917 году, сразу после революции, Александр Николаевич Бенуа предлагал зарегистрировать вот эти коллекции Боткиных и Оливов и устроить в доме музей быта. Роскошная обстановка, художественная коллекция и убранство были исключительными по ценности. В 1921 году в квартире Олив была открыта выставка истории бытовой культуры XVIII века с представлением художественной коллекции Оливов, дополненных предметами Боткина. К сожалению, буквально в самом начале 1920-х годов эта коллекция была разрознена, и в дальнейшем, и по сей день, этот дом представляет собой простой квартирный дом нашего города.
0: Особняки и их владельцы. Дом Япончиных Боткиных, улица Фурштадская, 62. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем цикл наших передач, посвященных Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Наш город – место не только творчества замечательных писателей, поэтов, художников, музыкантов, композиторов. Можно сказать, что вся серьезная музыка, начиная от Михаила Глинки, создавалась у нас здесь, на Невских берегах. Это и композиторы «Могучей кучки», это и композиторы XX века. Но здесь можно назвать Стравинского, здесь можно назвать Свиридова, здесь можно назвать, в первую очередь, конечно, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он сам говорил: «В Ленинграде я родился и вырос. С Ленинградом связана вся моя жизнь. Здесь я учился в консерватории. Все мои наиболее сильные музыкальные впечатления связаны с городом на Неве. Мои первые симфонии прозвучали в исполнении замечательного оркестра Ленинградской филармонии. Все мои последующие симфонические сочинения впервые исполнял этот оркестр под управлением выдающегося советского дирижера Евгения Александровича Мравинского. Где бы я ни жил, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем». Это его такое признание в том, что он действительно всеми корнями своими связан с нашим городом. Из почти 70 лет, которые ему довелось прожить, он прожил 69 лет. Ровно половину он прожил в нашем городе. Это первая половина его жизни. А во второй половине жизни он был тесно связан с нашим городом даже тогда, когда жил не здесь, а жил в Москве. Итак, разговор о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Жизнь, смерть, любовь, сострадание – все сказано в музыке, ибо в ней мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории, начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее. И потому ей дано сказать то, что мы не смогли сказать. Это слова Чингиза Айтматова. И в первую очередь эти слова могут относиться не к музыке вообще, а к музыке Шостаковича. Известный пианист Генрих Нейгауз писал: «Наряду с неподражаемым мастерством и новизной яркостью и выразительностью его творчества, главная причина в его глубокой современности, понимаемой в расширенном смысле, то есть резюмирующей прошлое и далеко заглядывающей в будущее». Один собеседник на мой вопрос: «Что скажете о квинтете Шостаковича?» ответил: «Не могу об этом говорить. Квинтет – это я сам. Нечто подобное чувствует каждый из нас». Итак, вот эти слова о музыке, которые выражают то, что человек словами выразить не может, заглядывая в далекое будущее, в первую очередь относятся к творчеству, к музыке, которую оставил нам на все времена и века Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Шостакович родился 25 по нашему календарю сентября в 1906 году в Петербурге. Родители его не были петербуржцами. Он был в этой семье в том поколении, которое появилось в нашем городе, потому что и отец его, и мать его были сибиряками. Дед Шостаковича, Болеслав Петрович, был в 60-е годы XIX века сослан в Сибирь, сначала в Томскую губернию, а потом, когда оказалось, что он достаточно большим авторитетом пользуется у ссыльных, послан был дальше уже в самый такой глухой край, в Нарым. Следом за ним приехала и его возлюбленная, которая стала его женой. Так что как-то определенный ореол романтики, романтизма связан с этой семьей. И в Нарыме в 1875 году родился сын Дмитрий, Дмитрий Болеславович, который станет отцом великого композитора. В семье чтились те идеи, те принципы, та идеология, которая связана была с характерно русским явлением народничества, этим сознанием необходимости идти в широкие, темные, в общем-то, непросвещенные народные массы и просвещать, нести свет туда, именно вот свет просвещения, вот народничество. Оно же связано и с определенной политической деятельностью, и сослан-то был Болеслав Петрович за то, что оказался замешанным в одном из неудавшихся покушений на Александра II. Мы знаем, что Александр II был убит, но это был уже результат седьмого покушения на царя. Так вот, в одном из покушений оказался замешанным Болеслав Петрович. Кроме того, оказалось, что он помогал в свое время бежать, а потом сначала из тюрьмы, а потом за границу, Ярославу Домбровскому, человеку, который стал потом героем Парижской коммуны. Вот таковы были корни в том семействе, где родился уже через поколение Дмитрий Дмитриевич. Значит, семья жила сначала в Нарыме, а затем семья деда, следовательно, детство отца проходило там. Но затем он сумел переехать в Иркутск. И в Иркутске занимал достаточно солидное положение в обществе. Дети там учились, а когда пришла пора получать уже высшее образование, то один за другим дети переезжали учиться в столицу, в Петербург. Так в 898 году, в 23-летнем возрасте, приехал в Петербург и поступил в наш университет на естественно-математический факультет Дмитрий Болеславович Шостакович. В семье все были музыкальные, и у него был такой приятный тенор, не профессиональный, конечно, но любительский. Он часто выступал на всяких общих вечеринках и студенческих, и принято было тогда в молодежной среде музицировать, и его часто можно было застать вот за этим приятным занятием. Но на секундочку на этом остановимся. Итак, он студент, музицирующий, занимающийся очень серьезно естественными науками. В 900 году приехала в Петербург, тоже из Сибири, из Бодайбо, это северная часть Иркутской области, которая уже граничит с Якутией, Ленские прииски там. Вот дочь управляющего одного из ленских приисков, Софья Васильевна Какаулина. Она поступила в консерваторию и занималась по классу фортепиано. Неудивительно, что молодые люди в какой-то момент в молодежной среде познакомились. И это знакомство перешло не только в дружбу, но и взаимное сильное увлечение, в любовь, и в 902 году они поженились. Так что оба родителя Шостаковича сибиряки.
В 903 году родилась у них дочь Мария, а в 906 году родился сын Дмитрий. В 909 году родится еще одна сестра Дмитрия, Зоя, так что он был средним ребенком в семье и единственный мальчик. Жили они сначала в районе технологического института. Известный сейчас там стоит памятник Менделееву, где находится институт метрологии. Когда-то это была палата меры весов. Поверочные палатки, это была мечта Менделеева, должны были распространиться по всей стране. То есть ради единообразия и точности мер и весов. Так вот, в такой палатке в Петербурге, которая располагалась сначала на Верейской улице, потом на Подольской улице, то есть все совсем рядом от этого института, современного института метрологии, где работал Менделеев, располагалась эта палатка, которую Менделеев поручил Дмитрию Болеславовичу Шостаковичу. Зная его большую квалификацию, зная его добросовестность и трудолюбие. Вот на Подольской 2, где находилась эта поверочная палатка, находилась и квартира руководителя ее, то есть там жила семья Шостаковичей. И вот там как раз и родился будущий композитор. Но в 1910 году после смерти Менделеева, когда перестраивалась вся система, которая создавалась когда-то Менделеевым, Дмитрий Болеславович вынужден был покинуть эту работу, а, соответственно, и казенную квартиру, которую он занимал. Они переехали всей семьей, естественно, сняв пятикомнатную квартиру на Николаевской, 16, то есть нынешняя улица Марата. На той же площадке была квартира, которую занимала семья Лукашевич. И вот здесь мне хочется остановиться на этом имени, потому что Клавдия Владимировна Лукашевич была не только крестной матерью будущего композитора Дмитрия Дмитриевича, но огромное влияние оказала на формирование его личности и его взглядов. Здесь мне хочется сказать, что эта семья польского происхождения, оказавшись в Сибири, приняла православие, так что уже в третьем поколении Дмитрий Дмитриевич исповедовал православие. Клавдия Владимировна Лукашевич, которая в начале прошлого, то есть 20 века, была необычайно популярна среди юношества и детей, потому что, как говорили, она наводнила книжные полки своими произведениями. Это были романы, это были рассказы, это были очерки. Она была необычайно плодовита. Более 200 произведений, считая от романов до календарей, которые она писала, были очень популярны. В отличие от Желиховской или Чарской, чьи произведения тогда тоже были хорошо известны, она писала, как Панова не говорила потом, с направлением. То есть она совершенно сознательно имела вот эту самую программу, вот эту некрасовскую, можно сказать, программу «Сеять разумное, доброе, вечное». И сказав некрасовскую программу, мне хочется сказать, что и в семье Лукашевич бывали когда-то и Писарев, и Некрасов. Вот это, да вообще семья была совершенно необыкновенная, это Клавдия Владимировна, когда ее мать, оставив 12-летнюю дочь, на попечение отца, ушла в народ. Действительно, девочка воспитывалась с отцом и в интернате, ну, в институте благородных девиц, правильно, можно было бы сказать. Вот, во всяком случае, это была очень такая интересная женщина, очень талантливая, целенаправленная и совершенно как родных принимала всю семью Шостаковичей, особенно, разумеется, своего крестника.
Ну, чтобы завершить, Лукашевич, хочется сказать, что мало того, что ее все произведения были, можно сказать так, с либеральным уклоном, она после революции, считая необходимым остаться здесь, в России, была приглашена Луначарским в Народный комиссариат просвещения, где она должна была редактировать новые учебники, следить за той прессой, которая поступала тогда на книжный рынок Нового Петрограда. Ей даже был дан спецпаёк. Но когда ей предложили переработать её собственные книги в соответствии с новой идеологией, она категорически от этого отказалась. И тогда этот спецпаёк у неё забрали. В конечном итоге, к середине 20-х годов она была вне какого-то ни было такого организационного начала, не служила в это время, и уехала, вынуждена была уехать в провинцию, где, в общем, совершенно так безвестная, в 31-м году скончалась. Вот это одна из причин, почему имеет смысл еще раз вспомнить это имя Клавдии Владимировны Лукашевич. Итак, действительно, поселились они по соседству и прожили так рядом 4 года, то есть 2 квартиры на одной площадке. У Лукашевич, а еще у других соседей часто собирались по выходным дням чаще всего друзья, которые музицировали. И вот это я говорю потому, что Дмитрий Дмитриевич вспоминает, как совсем маленьким мальчиком его укладывали спать, на ночь обязательно читали какой-нибудь небольшой рассказик из журнала Лукашевича, она выпускала журнал «Сеятель» и «Зёрнышко». Какой-нибудь рассказик читали, укладывали ребенка, закрывали, говорили «спокойной ночи», уходили музицировать в соседнюю квартиру. А мальчик вставал, уходил иногда в холодный коридор и приникал ухом к стене, чтобы было слышно звуки из соседней квартиры, прислушивался, и когда он уже улавливал музыку, оторвать его от этой стенки было невозможно. Вот такую очень с самого раннего, самого младенческого возраста, можно сказать, такое неравнодушие к музыке, такой интерес к музыке, такое влечение к музыке проявил этот мальчик. Но когда мать стала учить музыке старшую сестру, Дмитрий не выразил ни малейшего желания к ней присоединиться. Не хотелось ему этого. Но в доме был заведен порядок. Не окончив консерваторию, Софья Васильевна имела все-таки достаточные навыки. Она бросила консерваторию учиться, когда вышла замуж. Как только ребенку исполняется 9 лет, изволь садиться учиться музыке, садиться за фортепиано. И второй мальчик, то есть Дмитрий, второй ребенок, не был исключением.

И тогда же впервые его мама отвела в Мариинский театр. И это произвело на мальчика очень сильное впечатление. Вообще весь антураж Мариинского театра, вся эта обстановка, нарядные, праздничные, торжественные, этот занавес, эта огромная сцена. Все это было для мальчика тем огромным миром, который его привлекал. Тогда же, несмотря на этот совсем детский возраст, его взяли в оперу Чайковского. Он послушал Евгения Онегина и поразил дома всех тем, что он запомнил музыку, буквально воспроизводя ее совершенно так, как она была написана, услышав ее всего один раз. Вот такая музыкальность почувствовалась с самого начала. Итак, одновременно мальчика отдали учиться в нормальную школу. Но не совсем нормальную школу, а отдали его в коммерческое училище Шедловской. Это коммерческое училище рассчитано было на то, чтобы готовить своих выпускников, своих учеников для будущего инженерного образования. Так и предполагал отец, что мальчик пойдет по его стопам. Не вышло. Проучившись там недолгое время, а в этом училище на шпалерной Семена располагалась, вместе с ним учились достаточно интересные ребята. Там учился сын Керенского, там учился сын Троцкого. Представляете, какой компот? Сын Керенского, сын Троцкого, Шостакович. Можно было бы найти, наверное, еще интересные имена среди тех, кто был в списке учеников этого коммерческого училища, но Шостакович там не задержался, потому что сразу стало понятно, что этот мальчик для инженерной деятельности не пойдет по этому пути, не пойдет. И для того, чтобы он получил гуманитарное большее образование, его перевели в другое учебное заведение, в классическую гимназию Стоюниной. Эта гимназия располагалась на нынешней улице, правда, на Кабинетской улице, Кабинетская 20, сейчас там детский сад располагается. И там он занимался до 13 лет.

Располагалась она на Владимирском проспекте, дом 8. Так что, представляете, как близко это от Николаевской улицы, совсем рядом. И Глясер сначала не уделял ребенку внимания, а поручил его своей супруге. И первые несколько месяцев он занимался у жены Глясера. К этому времени семья из дома 16 по Николаевской улице переехала в дом 9, квартира 7, на последнем этаже. И вот это, на секундочку, я здесь хочу остановиться, потому что в этой квартире Дмитрий Дмитриевич Шостакович прожил с 14 по 34 год. 20 лет. Самое длительное пребывание в одном адресе – это вот этот самый дом, эта самая квартира на последнем этаже, которая состояла из 6 комнат. Многие годы после 34-го эта квартира была коммунальной. И вот совсем недавно Мстислав Леопольдович Ростропович вместе со своей женой Галиной Вишневской решили эту квартиру расселить и, приобретя ее, сделать там музей Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И когда первый этап был уже завершен, когда квартира освобождена была, и когда приступили к ее ремонту, можно представить, сколько это требовало средств, то оказалось, что дом настолько стар, что когда начали работу по ремонту, то потолок квартиры, что располагался ниже, был каким-то образом нарушен. Пришло какое-то смещение. И жильцы квартиры, которые располагаются ниже этажом, подали в суд на Ростроповича. Это, конечно, поразительная история, когда национальное достояние, можно сказать, то, чем должна гордиться вся наша отечественная культура, целиком ложится на одни плечи, и к тому же еще вот такую вещь, как ремонт, необходимый для того, чтобы там открыть музей, ремонт в квартире, которая пострадала, уж не косметический ремонт в той квартире, которую они сами взялись делать музеем, но возложено тоже целиком было на средства Ростроповича. Итак, там, где со временем, конечно, будет музей, вот в этой квартире жил Шостакович, начиная с 14-го года. Если вспомнить, что он родился в 6-м году, то есть в 14-м году ему было 8 лет, то есть все, о чем я сейчас рассказывала, относится уже к тому времени, когда он жил на Николаевской 9, ну, сейчас Марата 9. Итак, он обучался сначала в училище, потом в гимназии. Одновременно он учился у Глясера. Через 3 месяца Глясер сам стал заниматься с Митей, как называли его дома и все друзья. Начал заниматься сам с ним. И занимался в течение всего учебного года. Там же занималась и старшая сестра Дмитрия, Мария. Они Шостаковичи иногда играли даже в 4 руки, они занимались вместе. Техническую сторону инструмента для Шостаковича, в общем-то, заложил способность вот владеть рукой, как пианист, заложил Глясер. Но через некоторое время Софья Васильевна решила, что дети должны заниматься у того педагога, у которого училась она сама. А училась она сама в консерватории у Александры Александровны Розановой. И Митя стал заниматься у Александры Александровны Розановой, которая жила на Фонтанке 22. Это старинный особняк стоит и сейчас на том же самом месте. Корпус, где она жила, выходил во двор. Вот он приходил туда регулярно заниматься к Александре Александровне Розановой.

Дорогие друзья, закончилась первая передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты третьей части квинтета Дмитрия Шостаковича в исполнении квартета Яначика и Евы Бернатовой, прелюдия «Соль минор» из цикла «Прелюдии и фуги» в исполнении Михаила Плетнева и фрагмент второй части первого концерта для фортепиано с оркестром в исполнении Евгения Кисина и оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Передачу подготовила и провела краевед Ирина Вербловская.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы слушали первую половину сказки, которая называется «Злая судьба». А что же было потом дальше? Сейчас мы все узнаем.

Шла, шла с Фортуна и вышла к берегу моря. Три раза позвала она судьбу Франчиски, и та появилась перед ней. «Сеньора, судьба Франчиски, Франчиска посылает вам привет, и вот этот крендель. А еще, если будет на то, ваша милость, научите, как мне разыскать мою судьбу?» «Научить я тебя могу», — сказала судьба Франчиски. «Только ты этой встрече не обрадуешься. Твоя судьба — призлая старушонка. Но если хочешь, слушай. Видишь вьючную тропинку, ведущую в горы? Ступай по ней. Когда идешь до ущелья, сверни в первую расселину между скалами. В самом темном углу стоит печка. У печки хлопочет старуха. Это и есть твоя судьба. А уж разговаривай там, как сама знаешь. Потому что с ней и сам черт сговориться не может». Сфортуна поблагодарила судьбу Франчиски и пошла искать свою судьбу. Вот и ущелье, вот и расселина, вот и печка, а вот и судьба Сфортуны. Ох, что у нее был за вид! Седые волосы висели грязными космами. Крючковатый нос перепачкан в саже, платье изодрано в клочья. Молодой королевне было уже почти 16 лет, и можно было поклясться, что за все эти годы ее судьба ни разу не умывалась. «Зачем пришла?» — заворчала старуха, увидев Сфортуну. «Когда мне понадобится, я и сама тебя разыщу, а пока убирайся прочь!» «Я сейчас уйду, дорогая сеньора, моя судьба. Возьмите только в подарок вот этот крендель». «Очень мне нужны твои подарки», — сказала судьба и повернулась спиной к девушке. Но Сфортуне показалось, что голос старухи стал чуть помягче. Девушка положила крендель на печку и тихонько ушла. А тем временем прачка Франчиска отнесла белье королю. Молодой король посмотрел на белье и воскликнул: «Нья Франчиска!» Король называл прачку не я Франчиска, а кума Франчиска, потому что сколько помнил себя, столько помнил и ее, ведь она стирала еще его пеленки. Так вот, увидев белье, он воскликнул: «Не я Франчиска, никогда вам не удавалось выстирать лучше, чем сегодня. Какое оно белое, а штопки! Они красивее кружев на моих рубашках. Вот вам 10 скуда сверх положенной платы». Франчиска очень обрадовалась и накупила на эти деньги всякого добра. Платье для Сфортуны, башмаки для Сфортуны, а на голову ей черную кружевную шаль. Целую неделю прожила Сфортуна у прачки Франчиски. Вот прошло воскресенье, настал понедельник, а по понедельникам у Франчиски всегда бывает большая королевская стирка. Они принялись за дело вдвоем. К полудню все выстирали, а потом Сфортуна ночь напролет штопала и гладила. На утро, когда прачка принесла королю белье, тот сказал: «Эй, не я, Франчиска, с каждым разом ты становишься все искуснее. Как разглажены складки, а белые воротнички вздымаются, словно морская пена». И король дал прачке целых 20 скуда сверх положенной платы. Нея Франчиска поблагодарила короля и снова отправилась за покупками. На этот раз она опять купила платье, башмаки и красивый головной платок. Но это еще не все. Она купила мыло, губку, гребенку и целый пузырек с драгоценным розовым маслом. Прачка принесла покупки домой и сказала Сфортуне: «Смотри, какие подарки я приготовила твоей судьбе». «Сейчас я испеку крендель, а ты пойдешь к ней в гости. Одень ее во все новое, да сперва вымой хорошенько». Судьба с Фортуной была такой же грязной, как и раньше, но встретила она девушку поприветливей. «Крендель принесла?» — спросила она, завидев Сфортуну. «Конечно, принесла, дорогая сеньора, моя судьба». И она протянула старухе крендель. Только судьба подошла к Сфортуне, девушка крепко схватила ее за руки и потащила к ручью. Ну и вопила же старуха, когда Сфортуна терла ее намыленной губкой: «Не хочу мыться,
«Не хочу мыться!» — кричала она, вырываясь. Но Сфортуна не обращала внимания на ее крики. Она чистенько вымыла свою судьбу, причесала ее, надела ей новое красивое платье, обула в новые скрипучие башмаки и вылила на нее весь пузырек с розовым маслом. Ах, какая милая, добрая старушка стояла теперь перед ней, а пахла от нее, как от 10 розовых кустов. Известное дело, все женщины, даже самые старые, любят новые наряды. Судьба налюбоваться на себя не могла. Она то и дело оправляла оборочки на юбке, поскрипывала новыми башмаками, примеряла шаль. «Умница ты моя!» — сказала она Сфортуне. «Так уж повелось, если у человека злая судьба, он только и знает, что жалуется да клянет ее. Вот она и становится еще злее. Никому и в голову не придет, что надо самому постараться сделать свою судьбу краше. Ты, моя голубка, так и поступила. Теперь все у тебя пойдет хорошо. Спасибо тебе за подарки. Прими и от меня подарочек». И судьба дала Сфортуне маленькую коробочку. Девушка расцеловала старушку в обе щеки и побежала к Франциске. Вместе с Франциской они открыли коробочку. И что же там лежало? Всего-навсего кусочек галуна, длиной с палец. «Не очень-то щедро у тебя судьба», — сказала Франциска и засунула коробочку в ящик комода. Ну, а в понедельник, как всегда, Сфортуна с Франциской выстирали белье, и во вторник прачка понесла его во дворец. На этот раз король даже не взглянул на белье, так он был озабочен. «Ваше Величество», — сказала прачка, — «не я, Франциска, осмеливается спросить вас, чем это вы обеспокоены?» «Ах, не я, Франциска, у меня 1000 бед и 100 неприятностей. Видишь ли, советники подыскали мне невесту в Заморском королевстве». «Невесту я никогда и в глаза не видал, и жениться мне вовсе на ней не хочется, но если советники что-нибудь вобьют себе в голову, они ни за что не отстанут, и я согласился». «Что ж тут плохого?» — сказал Франциска. «Свадьба — дело веселое». «Ну, а мне совсем не весело. Во-первых, у меня к свадьбе нет вина. Какая-то девчонка забрела к моему поставщику и выпустила все лучшее вино из бочек». «Это еще не беда», — сказала Франциска. «Когда гости напляшутся, они не разбирают, каким вином утоляют жажду». «Во-вторых», — продолжил король, — «невеста потребовала, чтобы я подарил ей 3 платья из золотой, серебряной и сине-алой парчи. 3 ткачихи наткали парчи, а какая-то девчонка забрела к ним и изрезала все драгоценные ткани». «Эй, ваше величество», — сказала Франциска, — «самый красивый наряд для невесты — это белое платье». «Так я и сам решил. Платье из белого шелка уже готово. По подолу его обшили галуном. Но вот горе, представь себе, не я, Франциска, галуна не хватило. Совсем маленького кусочка, этак с палец длиной. А такого галуна нет больше во всем государстве». «Ваше Величество!» — вскричала прачка. «Подождите, я сейчас вернусь».

Мальчишка побежала домой, порылась в комоде и принесла королю коробочку с говном. Его и не отличить было от того голуна, которым обшивали платье невесты. «Ну, не я, Франческа!» — воскликнул король. «Ты спасла меня от позора перед заморской королевной. За это я отвешу тебе столько золота, сколько весит твой голун». Стали взвешивать кусочек голуна. Сперва на маленьких весах, потом на средних, потом на самых больших. Но сколько ни сыпали золота, голун оказывался тяжелее. «Не я, Франческа?» — спросил король. «Скажи правду. Чей это голун?» Франческа рассказала о Сфортуне. Король пожелал взглянуть на девушку. И вот Сфортуна в своем новом платье пришла во дворец. Только король и Сфортуна увидели друг друга, как сразу влюбились.

И нечему тут удивляться, ведь оба они были молоды и красивы. Король тотчас же позвал советников и сказал: «Вы искали мне невесту за морем, а я нашел ее в собственном королевстве. Если кому-нибудь из вас больше нравится заморская королевна, пусть женится на ней сам». И король приказал готовить все к свадьбе. Потом он велел позвать трех ткачих и поставщика вина. Те так и обмерли, увидев невесту короля. Король заплатил им за изрезанную парчу и пролитое вино и отпустил с миром. Теперь королевну никто не называл с Фортуной, ведь она уже не была девушкой неудачей. Звали ее теперь тем именем, которое дали ей отец и мать — Сантина. За 3 дня до свадьбы Сантина сказала своему жениху: «Ах, ваше величество, как бы мне хотелось узнать о моей дорогой матери и сестрах, о моем несчастном отце». «Успокойтесь, милая Сантина», — отвечал король, — «в тот день, когда я впервые увидел вас, я послал гонцов в соседнее королевство. Сегодня гонцы вернулись и привезли радостную весть. Король, ваш отец, бежал из плена, собрал войско и вернул себе трон. Королева, ваша мать, и королевны, ваши сестры, находятся сейчас в пути. Они едут сюда». Радости Сантины не было конца. Настал день свадьбы. За пышным столом, на самом почетном месте, сидели молодые, а по бокам отец, мать и 6 сестер Сантины. Была тут, конечно, и Нья Франческа. А за креслом невесты стояла еще одна гостья. Она радостно кивала каждый раз, когда слышался смех Сантины. Но никто не видел эту гостью, кроме молодой королевны, потому что это была ее собственная судьба. Вот какая длинная история про судьбу. Так в чьих же руках судьба человека? Христиане верят, что жизнь человека в руках Божиих. Но Господь не лишает нас свободы, а дает нам возможность самим выбирать свою дорогу, свою судьбу. Выбор этот есть у всякого. Каждый день, каждый час мы выбираем между добром и злом. И так находим свою судьбу. И все же пути Господни неисповедимы. Расскажу вам одну историю. Давным-давно жил человек по имени Иаков. У него было 12 сыновей. И всех своих детей Иаков больше всего любил одного по имени Иосиф. Он любил его за кротость и послушание и велел шить ему разноцветную одежду. Братья стали завидовать Иосифу и возненавидели его. Однажды, когда они вместе пасли скот, братья решили убить Иосифа. А в это время проходил мимо караван египетских купцов. Тогда братья продали им Иосифа в рабство, а сами взяли его одежду, вымазали ее кровью козленка и принесли отцу. Они сказали, что Иосифа растерзали дикие звери. Отец очень горевал, а купцы привезли Иосифа в Египет. Бог видел его невинность и помог ему. Иосиф умел объяснять сны и так стал приближенным самого фараона, который сделал его главным начальником земли египетской и поручил ему заготовление хлебов. Иосиф заготовил очень много зерна. Через несколько лет начался во всех землях и странах великий голод. Стали разные народы посылать послов в Египет, чтобы купить зерна. Приехали сюда и братья Иосифа. Они не узнали его, но он узнал и очень им обрадовался. Не упрекал их, а помог. Братья и сами очень раскаивались. Иосиф же сказал им, что все произошло так потому, что был на то особый промысел Божий, чтобы избавить род израильский от голода и погибели. Вот как бывает на свете. Но если бы Иосиф был злым, Господь вряд ли помог ему. Вот что нужно делать. Внимательно смотреть, чтобы была чиста наша совесть. Вымьем ее самой чистой водой, слезами сожаления о плохих поступках. Украсим жизнь добрыми делами. Тогда и Господь устроит наше счастье. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя струнного оркестра «До минор» Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы с вами услышим запись встречи с Лидией Спиридоновной. Нас в дом пригласила ее дочь Лариса, слушательница радио «Град Петров». Включаем запись.
2: 12 марта мне исполняется 97 лет. Мне было, наверное, 10 лет, когда начали раскулачивать.
1: А вы жили где в это время?
2: Город Тайшет в Иркутской области.
1: А ваши родители были крестьянами?
2: Не совсем. У них смешанные были. Было и хозяйство, и было там охота, и другие предприятия. Ну, в общем, жили зажиточно. В большом доме. Нас 7 человек. 4 сестры и 3 брата. Такая большая семья.
1: Вы были младшая?
2: Нет, еще был у меня брат, который погиб на фронте где-то в 19 лет. Его сразу забрали на войну, и он на Украине там погиб, попал даже в плен к немцам, уж раненый, и погиб. Ну, так, в таком возрасте я ничего, так сказать, еще не соображала. Вдруг нас выгоняют из дома. Да, у меня 2 брата женаты на богатых. И, значит, с родителей, невесты даже, одного сослали, а другого расстреляли. А папу не трогали. Папа был очень верующий. Он был очень верующий и много-много для людей делал добра. А его не забрали, не арестовали, ничего не сделали. А просто выгнали из дома. Иди куда хочешь и живи как хочешь. А ему уже за 60 лет. Да. Потом так получилось. В этом городе Тайшет, он только рос, этот город, там магистраль строилась, и уже к магистрали вот прирос шел. Население уже превращались в города, и мы там в это время жили. Ну, когда нас выгнали из дома большого, а нас уже 4 человека, там братья, все это куда-то все разбежались, где кто. Еще город приличный был Канск, он такой исторический город, да. В Канск перешли, там работает, то другое. Ну, а я что? Кончила 4 класса. И дальше папа пошел, чтобы меня записать. Нет. Вам не положено. Вам 4 класса вполне достаточно. Сумейте написать заявление, объяснение, и этого достаточно. Всем вам достаточно 4 класса. Вот это да. А я люблю учиться. И вдруг такое, на тебе, дальше не могу учиться. Это было начало только раскулачивания. А у нас как-то получилось в этом же Тайшете был личный дом у моего брата младшего. А сам он работал где-то в Канске, дом пустой, и мы этот дом заняли. Мы тут 4, еще 2 моих сестры. Большой, 2,5 такой дом. И знаете, интересно, что этот дом, мимо этого дома проходит все на вокзал. Один квартал и вокзал. Значит, поселились. Ну, что интересно. Ну, мне тут, наверное, 11 лет было. Я так точно не высчитывала. Ну, бегаем же с девчонками на улице. И вот эти этапы гонят. Этапы не тех воров и кто, а вот крестьян, раскулаченных, с детьми. И вот я сама лично видела, когда на руках ребеночек, а рука другая за руку ведет ребенка, и под конвоем ведут их на вокзал. Ну, мы, девчонки, интересно нам было, куда их отправят. Бегаем с Лилсом. Отправляли иногда в эти товарные вагоны, Там что-то сено, солома, там что-то навалено, и прямо их туда отсало. А некоторые были вагоны пассажирские, но они особого такого склада. Там какие-то общие тоже нары были. И вот это мы все усматривали. Вот с этого момента у меня началась вражда к власти. Как это вот таких детей маленьких? Почему как скот валит людей трудовых, не совершенно неприступных, не то что преступлений никаких не делали? И вот уже, я помню, как-то лет 12 уже у меня какое-то, знаете, отношение такое получилось, критическое. Как же можно так над людьми издеваться?
1: А вы спрашивали у папы, почему так?
2: Да, вы знаете, понаслышке уже я это чувствую. Так. Ну, потом появилось такое явление. На Дальний Восток отпускали людей, туда пропускали в основном и раскулаченных. Но нужно какой-то документ достать. И можно туда уезжать, потому что боялись все, что арестуют. Их много таких, что отпустили и снова арестовывали. Папа достал такой документ, и мы решили, чтобы папу не арестовали, поехали на Дальний Восток. Ну, вот там жили 4 года. Город Иман. Китайскую границу видно было, это точно. Город этот небольшой, близко очень от Владивостока. Вот в том городе тоже работы такой не было. Все-таки небольшой город, много людей съехалось. И папа пошел работать на периферию. Там была дорога на золотые прииски от этого города. Золото тогда нужно было для государства, поэтому ему много уделяли внимания. И папа работал на этой периферии. Там у нас, где мы жили, такое местечко в этой периферии. Там проходила река, и когда вот кита шла, всем черным-черно, киты этой ловили хоть тоннами, сколько можешь. Ну и как мы у нас ловили на бочке и сушили все. Причем папа по привычке своей охотник. Он мог пойти в лес и кабанов забить, медведя как-то забил. И там этих грецких орех было много. И дикий виноград, и все. В общем, всего было свободно. Вот я не понимаю, сейчас я слышу иногда, что там плохо на Востоке. Но такая хорошая местность была, что люди как-то хорошо жили. И мы не только хорошо там питались, а прекрасно питались. У нас этой икры было сколько хочешь, сколько я до сего времени ее не люблю. Рыбы сушеной, соленой, какой бы ни было. Папа еще добывал это. Кроме того, он же работает на дороге Золотого прииска, значит, ему паёк, там белая мука. Ну, мы так хорошо питались. А на Украине в это время люди валялись, умершие от голода. И на реках наших тоже российские так много создали. А у нас просто, я не знаю, обидайся, так сказать. Ну, так, чуть негде, ну, снимали квартиру.
1: Церковь там была?
2: Нет, церкви никакой. Вы знаете, деревеньки не небольшие, туда все приехали с Украины в основном. Переселяли тогда такое народное переселение. И целые деревни населились, поэтому церкви ни одной не было, ни одной нигде. Ну, там вот в самом городе-то, конечно, была церковь. И вот так мы так материально хорошо жили. Где-то там люди умирают, а мы тут обедаемся, да, так хорошо питаемся. Ну, потом к нам приехала сестра моя, и она по дороге заразилась тифом. И нам его привезла. И я поболела, правда, в легкой форме, но поболела. Она сама очень тяжелая. Все болели, папа только не болел. Потому что папа у меня, так кратенько скажу, в детстве жил в хорошем месте, где много было кедра. И он там, не знаю, до 8-10 лет жил. И он получил такое здоровье на всю жизнь. И он не болел вообще. Вот мы все переболели, а он не болел. Вот как важно детство, где проводится. Ну, а маме не шел этот климат. Мы же близко от моря. Стали думать, как повернуться нам в Сибирь, раз уж в Сибири родились и хотелись обратно. И многие тогда, вот эти раскулаченные, возвращались в Новосибирск. Новосибирск – новый город, большая промышленность, нужна рабочая сила. И не очень-то проверяли там, кто какое прошлое, а многие туда съезжались. И мы туда решили ехать, у нас там знакомые. Стали собираться, 4 года мы там прожили. А мне заучиться надо, а мне уже 16-й. Я так стремилась учиться. Для меня нет никакой жизни. Тут какие-то женихи появились в 16 лет. Я думаю, господи, какие женихи. И мама говорит, она ребенок, ей надо учиться. Не из всех, так сказать, ошвыривали. Так мы стали собираться, поехали. Да, там приобрели корову. Были еще ценные вещи от богатства. Ну, продали, купили корову. И у нас там своя корова была. В общем, я говорю, ну, полная чаша. Все на свете. А раз мама болеет там, значит, надо уезжать. И опять вот я подчеркнула, в Новосибирск являются уже эти раскулаченные люди, потому что там очень большая промышленность, требуется очень много рабочей силы. И так мы поехали туда. Корову там продали, очень дорого там такое стоит. Ну, еще у нас вещи ценные, кое-что сохранилось. И меня в 16 лет такую даль одну отправили в Новосибирск, потому что там были у нас знакомые, и мы должны к ним приехать. Но чтобы все не ехали сразу, а меня, я такую скромненькую, такую тихенькую, в 16 лет отправили на такое расстояние, с Дальнего Востока до Новосибирска. Странно, вот я сейчас все удивляюсь, как это так они отправили меня, то никуда не отпускают, а тут вдруг такую даль, в разведку. Снабдили меня деньгами, так все проводили, конечно, вот город Иман, оттуда меня проводили, и там нужно ехать, наверное, 4 суток, и я поехала. Ну, там тоже всякие воришки заметили, что у меня что-то есть. Пожили люди, ехали, они меня забрали к себе, говорят, не выходи никуда, сиди, не с места. И вот так я с ними и ехала, рядом как бы охрана. А когда приезжаю в Новосибирск, иду на этот адрес, хлоп, они уже уехали. Вот это да, такая растерянная. Что же, в 16 лет девочки. Ну, что делать? Люди, которые они тут жили у них, очень приличные. Жили мать, сын со своей женой, ребенком. Но сын умер как-то недавно. Прошло время, что он умер, они одни остались женщины. Ну, конечно, они меня приютили, почувствовали, что я чистая, честная. И я у них, конечно, пожила тут в некотором мере и стала звать своих родных. Они приехали, и мы должны купить дом прежде всего. У нас есть деньги, и стали подыскивать дом. Тут у них пожить.

0: только остались. Ну, брат учился в школе, а я 4 класса. Мне надо поступать в институт. Это моя цель жизни – поступить в институт. И вот я всякими путями добивалась. То нанимала репетитора. Денег-то особо нет, кормить-то меня кормили, а родители же такие старенькие. Я поступила на работу счетоводом. И так быстро обучилась, так быстро все поняла, и стало хорошо работать. Поработаю 3 или 4 месяца, подработаю денег и ухожу. И нанимаю себе репетитора. Как-то недалеко от нас я иду, смотрю объявление. Пришла такой старичок, очень интеллигентный, и ведет он русский и математику, 2 предмета. Так я у него и осталась до института. Он меня готовил по русскому и по математике. А других уж кто как попалось. Ну, когда я поступила в Томск, город, где раньше еще был университет при царизме. Он считается студенческим городом. И я вот именно туда хотела поступить. Ну, в университет я, конечно, не рискнула, но в пединститут, на литературный факультет, я хотела быть образованной. Педагогом я, может, и не буду, может, я и 2-й институт кончу для работы. А для общего образования вот этот институт мне очень подходит. Туда я сдавала экзамены. 2 года училась, ну, что-то вроде рабфак, или как уж назывался, он не помню. Ну, чтобы туда поступить, нужно иметь 7 классов образования. А у меня 4, значит, я всякими путями должна подготовить. И пробралась туда, всяким путем не искала. Ну, больше всего репетиторство. Рабфак, 2 года учиться надо. И дадут аттестат в институт. Я с подругой 2 года мы учились. 1-то год были в Новосибирске при институте, а 2-й год переводят в Омск, в другой город. И мы туда должны были ехать. Ну, тогда платили стипендию, и если нет квартиры, то оплачивали нам квартиру. Все-таки много помогали с образованием. Там уж про этих кулаков забыли, конечно, мы уже вроде чистые.
1: 30-е годы, наверное.
0: Да, 32-й, 33-й, 34-й, вот такие годы. Там мы поехали в Омск. 1-й год мы тут проучились, а 2-й уже заканчивается там, где мы получим аттестат для института. И мы там закончили, получили аттестаты. Ну, иногда еще вечернюю школу прихватывали. У нее тоже такое положение, как у меня. Ну, все-таки власти способствовали образованию. И вот я должна из 4 классов поступить обязательно в институт. Такая моя цель, и как-то мне все удавалось. Я была довольно симпатичная такая, обаятельная и очень общительная. Люди ко мне как бы липли всегда. Всегда мне во всем помогали, так вот в работе все. В этом отношении легко как-то жилось. Теперь, значит, поступить. Поехали мы в Томск сдавать экзамены. 7 экзамены сдавали. И физику, и химию, и все. Как я уж там готовила, я даже не помню. Когда я все это успела сделать, даже представить вот себе не могу. Но у меня так стояла жизнь. Или учиться, или умирать. Другого у меня нет. Я иду честным путем, понятно все, но все трудности меня не пугают. Итак, надо ехать в этот студенческий город, сдавать экзамены. Ну, я о Боге, конечно, не забывал. Как-то молилась немножко, потому что родители очень религиозные. И я сдаю экзамены, мы сдаем. Подружка хуже сдала, а я очень хорошо сдала. Мне по физике 5 поставили. Вы понимаете, физику, где я ее учила, 5. Конкурс тоже 7 человек на 1 место. Радно, с Божьей помощью, я хорошо, по-моему, в 1-ю десятку попала. Экзамены выдержали, все получилось, надо ехать туда. Дают там общежитие. моим

0: родителям нелегко помогать, но у меня все-таки еще другие родственники есть, как-то немножко помогают. Особенно одна невестка, они работали на Дальнем Востоке. Как-то у них много добра было, там материалы всякие. Одна сестра мне послала деньги на шубку, а невестка мне материалы надарила. Я в ателье делала заказы. Получилось, я очень хорошо одета была. На мне все хорошо сидит. Так удачно мне сшили, и когда я поступила в институт, я действительно отличалась, хорошо одета. Потом у нас в институте, у нас в Новосибирске открыли уже дневное отделение. Значит, на второй курс я туда перевожусь и с подругой вместе. Нас оттуда никак не отпускали, мы же хорошо учимся. Ну, все-таки мы добились, переехали. А дом у меня комнатка отдельная есть. У нас частный дом, тоже все хорошо сложилось. И стала учиться на втором курсе. Закончила его, и тут война началась. Да. Я помню, когда я перевелась туда, то мне даже стипендию не дали. Видят, что я хорошо одета. Ну, потом я обратилась к
1: ректору.
0: Я все документы представила ему. И мне дали стипендию, конечно, да у меня больше ниоткуда ничего нет. Ректор ко мне отнесся с какой-то симпатией. Во-первых, я привлекательная, хорошо одетая, да еще и бедная. Ему как-то, наверное, это заинтересовалось, потому что снимали нас со стипендии. Перед войной это было. Да еще надо было платить 300 рублей, а деньги были дорогие. И стипендием только чистым отличником. И вот я помню забота этого ректора. Я к нему ни разу не обращалась больше, ни по какому вопросу. Он знал, что я из бедной семьи. Хорошую работу нашел, обо мне беспокоился. Потом у меня было в школе, я там работала 6 часов. Мне было очень трудно. Сначала иду в институт, потом на работу. Трудно было 6 часов. Потом он заговорился. Это я позже узнала с моим руководством. И мне 2 часа сократили. Видите, такой ректор, да. Когда стало 4 часа работать, мне стало легко. Я и на танцы стала ходить, и в театры уже кругом успевала. Вместе с подругой, конечно. Жизнь началась более такой интересной. Я люблю литературу, историю. Я с удовольствием все это поглощаю. У меня 4-ки, 5-ки всякие оценки были. 3-ок не было ни разу.
1: Папа работал в это время?
0: Папа работал уже сторожем где-то. Так. У нас была корова, хотя мы в центре были, а корова была. А потом, помните, ликвидировали коровы.
1: Да.
0: Уже коровы не было. И как-то, я не знаю, выстается как будто с неба. Все-таки как-то жили, вот меня кормили. Но одеваться я сама одевалась, конечно. Все хорошо, и вдруг война. Я заканчиваю 2-й курс. Никто не знал, как будет. И вот я пишу это дурацкое письмо, к которому подошла.
2: Письмо, о котором идет речь, стало судьбоносным в жизни Лидии Спиридоновны. Именно оно и послужило поводом для нашей встречи. Своей подруге молодая девушка в самом начале войны писала не только о своей жизни, об учебе и досуге в эти непростые дни, но также делилась взглядами на действия руководства страны. К сожалению, Лидия Спиридоновна не захотела, чтобы это письмо было прочитано в передаче. Видно, события, последовавшие за этим, до сих пор остаются для нее очень тяжелыми. Но вот маленькие фрагменты мы все-таки зачитаем. «За шкуру нашего «великого» в кавычках полководца платится жизнью миллионы людей, и он доведет, что действительно всех мужчин перебьют, пока до него доберутся». Или вот «кадровую армию почти уничтожили, но мы победим, несмотря на то, что полками в плен сдают. Да, можно сказать, что наша песенка спета, вернее, не наша, а нашего «мудрого» в кавычках правительства». Понимая опасность этого письма, девушка не подписала имени и адреса, вот ее слова. Если письмо проверят, то мне хана, но мне так хочется с тобой поделиться. Часто встречаются люди, которые своих мнений не имеют и верят всему, что говорят. Иные говорят пышные фразы из-за трусости, и тех, и других я ненавижу, ну, вернее, не уважаю. И тем не менее, некоторые сведения о себе она неосторожно упомянула в этом письме. Вот, читаем. «На работу устроиться очень трудно, и я решила пойти на курсы. Они бесплатные, а шофера сейчас дефицит». Ну, а что последовало дальше, рассказывает сама Лидия Спиридоновна.
1: Значит, вы решили написать подруге письмо. Решили поделиться с ней тем, что происходит. Да. Что вы там написали? О чем вы писали? Что вас тревожило?
0: Наверное, у меня тут нагорело, и мне нужно куда-то вылить. А эта девочка, она жила в небольшом городе, в Томске вместе мы учились. А потом вот мы разъехались, она в свой город, я в свой город. А так я ее не очень знаю, только вот как студентку.
1: И вы ей написали все, что было на сердце, такое письмо?
0: Это я... Сама она, конечно, не думала, что где-то это оно попадет. Я в тот момент из себя все вылила в это письмо.
1: И что дальше было?
0: Слежка за мной.
1: То есть это письмо где-то прочитали? Так, там была цензура, письма...
0: Да, когда война началась, была цензура. Я предполагала, но точно не знала. И оно на цензуру пропало. А потом следователь КГБ мне говорила... Такая красивая женщина. Ты знаешь, я из-под земли все равно в тебя нашла. У тебя такое письмо, что нельзя оставить его. Ну, обратного адреса нет, понятно. А я же кому-то писала. Значит, через этого человека я считала, если откроют, то через него. Но до него не дошло. У них такая цель. Надо заранее, чтобы до человека этого не дошло. Надо заранее открыть. Они бы долго еще искали. Я же поступила на курсы, написала об этом. И они начали проверять все курсы, которые в городе были. А Новосибирь большой город. В то время, может, больше миллиона было. Большой город.
1: Как нашли? Они стали курсы все проверять.
0: А да. А мама мне говорит, что-то приходят... И все интересуется, но больше с тобой интересуется. А у меня мама необразованная, но умная. Не понимаю, что им надо, почему они тобой интересуются. А я забыла про письмо. Думаю, господи, я такая чистая, мне ничего не страшно. Никому нигде ничего такого не говорил, не болтаю абсолютно. Это вот выразила письме все свое, и на этом кончилось. Теперь на курсах смотрю, кто-то присутствует, сообразила. И покраснела вся у доски, а я же одна отличница, там все семиклассники, допустим, а я одна уже два курса института кончила. Конечно, я там выделялась, но я почувствовала, что этот человек непросто. Такая красная была вся, не знаю, пока отвечала у доски. Но про письмо опять забыла. Библиотеки же у меня не было, поэтому все брала книги из библиотеки. И вот когда я такое почувствовала, я как-то каким-то чем пошла, собрала книги, отнесла в библиотеку. Видите, какая умница, чтобы за мной ничего не оставалось, а то будут искать тут. Чувствовала, что за мной следят, чувствовала. А про письмо забыла. И вдруг приходит ночью. Как говорят, там грубо обращается, не знаю, очень вежливо обратились двое. Собрали у меня письма, 70 штук, в основном от кавалеров и от подруг. Плохого там ничего не могли найти, наоборот, сплошные комплименты. Только письма так забрали, что еще меня забирать. Ну, я, уходя, сказала, папа, мама, я ничего не сделала. Я думаю, меня отпустят. И успокоила их. Ну, действительно, ко мне тоже они относились хорошо. Никаких оскорблений, ничего не было. И так быстро пропустили мое дело. Они там недели, месяцами и годами вследствие ведут. А тут какие-то 3 недели хлоп-хлоп и готово. И вытап меня.
1: Они спросили у вас, это ваше письмо? И вы сказали да?
0: Да. Судя по делу, я не очень себя защищала. И тут меня быстренько пропустили, быстренько в этап. И вот я поехала в Мариинский пересылочный пункт, где я и прожила. Кемерово – это область такая. И вот там много лагерей этих. Вот пересылочный пункт туда посылают, а потом он по области, там еще 7 отделений. Там занимаются огородом. Ну, а я в этом пересылочном. Бытовые отдельно, политические отдельно. Я в бараке политический. Я там ни матов, ничего не слышу. Прилично все. Всего-то 2 недельки прошло, вдруг меня приглашают на работу. А там всем трудно устроиться, много людей, а работы еще мало. Извозчики, которые возят продукты, все служебные у них преступления, они приличные люди тоже. И вот я у них уборку должна делать. Пол я там не мыла, он не моется, а там столы такие, все это я все вымою. Так уважительно ко мне относились, они матом при мне не ругались. 2 месяца я поработала, я уже получила вещи дома кое-какие. Чистенькая такая, и главное, действительно, чистой душой. Я очень честный человек. А там политические, всякого возраста. Как-то территория, вот эти преступники, они там бараки отдельно, они тут не появляются. Тут здание, где вольнонаемные работают, тут такие аллейки, других как-то здесь нет. Только вот политические. Как это так? Ссылка, лагерь, а я тут как принцесса хожу. И все время думаю, это Бог меня оберегает. Иначе как бы так могло все быть?
1: Жили вы в бараке?
0: В бараке. Позже в кабинах жили, но всякое было. Первое время там бараки, ну, там так отгорожено все. Ну, тут меня пригласили в контору за счетную работу. И я все это хорошо справлялась. И я там, наверное, 3 года и работала на этой работе. Опять уважительно, по крайней мере, не голодная. Поэтому поправилась, расцвела, как будто на курорте. 20 или 22 года я в расцвете сам нахожусь. Никто мне не грубит, ничего не делает. Там вот муж мой, за который я потом замуж вышла, на всю жизнь остался. Ну, по крайней мере, никто меня не оскорбляет, не унижает. Это Бог меня охраняет. Теперь вот у меня появился ребенок. Я знаю, что бытовые выпускают дети, когда рожаются. А там ясли такие построены за зоной. И там 2 отделения. Одно для ясельных, а другие уже подросшие за 3 лет. Я в ясли сдала ребеночка. Те продукты, которые получают, через меня проходят. Я все знаю, что получают. Та начальница, ей это было несколько неудобно. И она добивалась, чтобы меня тоже с ребенком отправили. Ну, если ребенке хорошо, а я все вытерплю. Ладно, поедем. Ну, с мужем разлучаюсь. Ну, уже только о ребенке думаю. Поехала туда с таким страхом, как что мне будут, тут все меня знают, а там не знаю, как получится. Приезжаю, даю ребенка в ясли. Вдруг мне дают очень хорошую должность главного бухгалтера, то есть у меня штат там человек 5. Кабинку отдельно, правда, не важную, но жить можем в кабине, в бараке я там не жила. Тут мне столько привилегий, и меня расконвоируют. Вот тена, еще 58-я статья политическая, вдруг меня расконвоируют. Куда эти все блага мне свалили? Кто за меня позаботился, что даже должность такую дали, наилучшую, надо сказать, в лагере? Ну, кроме Бога, не знаю кто. Конечно, в основном Бог. Это мне понятно. Все-таки Бог меня как-то любит, наверное. Я тут недолго была. Пришла страшная вещь, эпидемия на детей. Дети начали умирать. Я часто бегала, 1,5 километра, наверное, эти ясли находятся от зоны. И вдруг заболевает и мой ребенок. Трагедия. А для меня вся жизнь в этом ребенке. Я бегаю, ухаживаю за ним, иногда и ночью там останусь. И я так к Богу говорю: если мой ребенок умрет, то умру и я. Я его похороню, приду, лягу на его могилку и умру. Каждый день там 15 человек, детей до года в основном. Каждый день умирают. А лекарств нету. Это же после войны сразу было. Остался мой один ребенок. Все умерли. Что мне делать, как мне быть? Врач говорит: лечите, как хотите. Мы все использовали, что можно. Видите, не получается. Все дети умерли, и ваш ребенок тоже заболел. Дали мне его в мои руки. Я тут вспомнила по компрессе. Я объявляю: мне нужна четушка водки. Кто-то тут нашел, приносит эту четушку водки. Начинаю делать компрессы. Всю ночь до утра, а утром только на работу сбегаю, там покажусь, задание дам и обратно. И первая ночь прошла, он открыл глазки, а то уже лежал с закрытыми, ничего не кушал, воду только давали ему, больше ничего. Вторую ночь я опять делаю компресс ему, он уже улыбнулся, уже он что-то попросил, опять делаю компресс. Утром в 6 часов он просыпается, подал признаки уже настоящей жизни. Врачи удивлены. Мать вот так спасает своего дитя. Так мой сын поправился. Как это так? Врачи не могли спасти детей, а она сама спасла сына. Прославили меня. И вышел указ отпускать, у кого дети, отпускать домой и политическую статью первый раз.
1: После войны?
0: Да, год прошел. Меня отпускают на свободу. Тут слава во мне идет, что я необыкновенный человек, что я спасла своей сыне. Мне наплевать славу. Мне важно, что меня на свободу отпускают. Поехала домой к родителям, а муж остается, конечно.
1: Муж тоже политический был?
0: Политический, да. А муж армянин, между прочим. Год или два прошло. Сослали их на лесозаготовку, ну, уже из лагеря освободили. Они там сами жили, дома настроили себе. Я уже потом туда к ним ездила. Когда я освободилась, он меня послал к своим родным. У него жена была. Она от него отказалась, когда его арестовали, что он политический заключенный, все. Поехала к родным его, со всеми познакомилась. Ну, в Армении тогда язык мало кто русский знает, работать негде там. Я у них месяц побыла, ухаживала за больной свекровью, она поправилась. И я поехала тогда в Владикавказ. Там у меня знакомые, там на русском языке работают.
1: Ребенка тоже взяли?
0: Нет, ребенка такую дорогу зачем брать?
1: А ребёнок с родителями?
0: У моих родителей, да. Ну, потом уже освободили Польшу, его освободили ведь. Там меня реабилитировали, я даже не знала, что меня реабилитировали, и мне что-то было все наплевать. Вот в ссылке пожил, я к нему ездила. У меня было нервное расстройство. Я думаю, поеду к нему, там лес такой хвойный, чудесный. И без лекарств там буду лечиться. И действительно, несколько месяцев прошло, у меня это нервное расстройство прошло. Там как-то мы устроились, у него там свой домик, там курочки, там то другое. Цветов развела около дома и занималась хозяйством. Приезжала, уезжала. А тут последний раз приехала, одолжила деньги у брата, коровку купили. И у меня уже еще доченька родилась. И вот она такая у меня здоровенькая до сего времени. Потому что она там 2 годика жила в этой прекрасной природе. Как это помогает на всю жизнь?
1: Лидия Спиридоновна, а вот когда Сталин умер, 1953 год. Как вы отнеслись к смерти Сталина? В письме к подруге вы все-таки...
0: сказала, все плакали, народ весь плакал. Ну, как все плачут, и я заплакала. Мне даже интересно, почему я заплакала. Наверное, потому что все плакали. Я плохого о нем не думаю, но раз умер, так умер. Наконец мы освободились от этого ига. Но плохого не было чувства. Все-таки умер человек, и как-то вроде и жалко. Вот такое чувство было, да.
1: Никакой радости не было особой по этому поводу?
0: Не было это. Знаете, куда-то все ушло. Всегда жалеем, когда человек умер. И я поплакала, можно сказать, искренне. Зла не было. Наверное, потому что я религиозный человек.
1: И вот эту веру в Бога вы через всю жизнь пронесли и детям своим передали?
0: Ну, Ларочка вот верующая, а старшая Наташа наполовину. Вроде стала ближе к Богу, приближаться, может измениться.
1: Вашими молитвами, конечно, что-то изменится.
0: Ну, молюсь о всех каждый Божий день. Даже о знакомых своих молюсь. Когда я жила в Армении много лет, скажу вам, русских там принимают не очень. Но опять у меня от Бога счастье. Работала я в Министерстве строительства. Министерство подчинялось Москве. Потом уже назначили меня заместителем начальника отдела. И образования-то нет, а меня везде принимают. Как это делалось, я сама не пойму.
1: Да. А язык вы выучили армянский?
0: По-армянски не умею. Ну, мы министерству подчинялись, ведь Москве у нас все пишется на русском. И многие строители приехали из Тбилиси, когда стало хорошо жить в Армении, и все они говорили по-русски. Так что в основном все по-русски говорили.
1: А как вы относитесь к тому, что сейчас все разделились, отошли друг от друга?
0: Да, мне жалко армян. Когда я оттуда уезжала... Опять Божья помощь. Столько Бог мне сделал. Я получила квартиру. Для мужа получила квартиру. Это было Божье. Пенсию оформили наивысшую. Ну, вот я не могу о них ничего плохого сказать, об армянах. Но, знаете, тоже надо вести себя прилично, чтобы хорошо относились. И у меня как-то удавалось хорошо. Ну, сейчас... Видите, сколько мне лет? 97.
1: Лидия Спиридоновна, спасибо вам большое. И я очень надеюсь, что через 3 года мы с вами еще встретимся и отметим ваш 100-летний юбилей.
0: Нет, я не хочу. Я у Бога не прошу смерти, правда, потому что ведь грех просить смерти. А всегда говорю, Господи, по твоему желанию, когда захочешь, пожалуйста, я готова, но только от Бога.
2: А теперь послушаем Ларису, дочь Лидии Спиридоновны. Именно она смогла отыскать архивные документы, связанные с письмом, арестом и ссылкой матери.
3: Удивительно, 97 лет моей маме, и, по сути, я только недавно узнала историю ее жизни. Знала, конечно, и раньше, но вот в таких полуправдоподобных рассказах и даже, может быть, слухах. И я очень рада, что сейчас у меня есть многие документы, которые составят основу уже моей семейной истории. Надеюсь, что потомки будут мне за это благодарны. А пока что я сама рада, что совершила очень простой шаг. Написала по интернету письмо в Новосибирское отделение ФСБ с просьбой прислать ее дело. Дальше события разворачивались прямо как в кино. Не нужно было никаких особых усилий предпринимать. Мне прислали личное дело, все документы, которые были в деле. Свидетельство о рождении, студенческие билеты, трудовые книжки и так далее, и так далее. Очень интересная копия, которая характеризует время. С самим делом познакомилась на Литейном, что тоже не представляло никакой трудности. По ходу дела узнала, например, что брат мамы, который до сих пор считался... погибшим на Украине, на самом деле, опять-таки, благодаря интернету и благодаря сайту мемориала, с легкостью узнала о том, что он попал в лагерь. Удивительно, на этой страничке вся его жизнь. Открыла в мемориале страничку. Это копия из немецкого лагеря со всеми подробностями, описывающие его вес, рост, национальность, вероисповедание и так далее. И, к сожалению, вот указано, что он в 1942 году умер в этом лагере, где он погребен и так далее. Столько известий, которые, еще раз подчеркну, я получила, не предприняв никаких поисков. Еще вот этот очень важный момент, и мне сейчас очень бы хотелось, чтобы вот по типу сайта, созданного мемориалом, был создан сайт всех репрессированных наших соотечественников. Одно дело сказать там 10 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов. Цифры нам ничего не говорят. Нам нужны имена. Каждый человек должен быть назван поименно. Это совершенно по-другому звучит. Это совершенно иного характера аргумент с людьми, которые восхваляют то время. Время было сложное, но нам его надо понять со всех сторон. В жизни конкретных людей эта история зрима и вот обозрима может быть нами наконец воспринята и с какой-то степенью объективности оценена. Не надо никаких оценок делать, вот просто читать документы по поводу каждого отдельного человека. Я бы хотела всех призвать к тому, чтобы мы заинтересовались предками и сделали все возможное просто для своей семьи и для своей страны. Не так много усилий нужно сделать, а, я думаю, польза будет огромная.
1: Когда вы нашли тело мамы, что вас, может быть, особенно удивило, что для вас открылось, когда мы познакомились с документами?
3: Во-первых, конечно, мне очень было интересно узнать, за что молодой, красивой девушке, действительно не совершившие, ну, ничего плохого, просто, можно сказать, влепили 10 лет лагерей плюс 5 лет ссылки. Конечно, интересно было посмотреть на это письмо, и я с большим интересом его прочла. А потом вот самое интересное — посмотреть, как же это в контексте. Как объяснить то или другое слово, дело. Вот просто надо вникать, внимать каждому слову, читать. И чем больше читаешь, тем больше понимаешь. И еще особое чувство, когда держишь в руках документы. Ну вот, например, среди этих документов не было протоколов суда. Это я на Литейном только смогла посмотреть. Было очень интересно. Весь суд длился, наверное, минут 5. У меня такое ощущение по протоколу. Зачитано письмо, задаются несколько вопросов. Почему-то про положение рабочих на Западе в капиталистических странах. Протокол суда, конечно, удивляет. Это так называемая тройка. Судья и двое заседателей. Я, правда, не очень хорошо понимаю, чем отличаются эти особые тройки от обычных судебных заседаний. Зачитано письмо, а дальше вот что-то, видимо, спросили ее, знает ли она, как живут рабочие за рубежом. Она отвечает, что как живут рабочие за рубежом, я не знаю, не была. Но что наши живут плохо, это я могу подтвердить. В общем, на суде она вела себя очень достойно, мы просто поражаемся. Не испугалась, от слов своих отрекаться не стала. Действительно, я считаю, что наше правительство в начале войны совершило крупные организационные ошибки. Молоденькая девочка могла так вот на суде. Но, видимо, она поняла, что все равно посадят, бесполезно, так хоть держать себя. Допросы все ночные. 3 часа ночи, 6 часов утра. И вот майор, кажется, Антонова, почему-то нигде нет инициалов. Майор Антонова сказала на вопрос ее: а как вы меня нашли? А она говорит: да я бы тебя из-под земли достала. Молоденькая, такая честолюбивая. В допросе примерно в том же духе. Но больше всего меня удивил там еще один протокол. Оказывается, в 1946 году она подала заявление с просьбой об освобождении. Там протокол. Рассмотрели. Решено отказать. Вот это самое удивительное. Ведь действительно, они посмотрели, что кроме письма ничего нет. Письмо до адресата не дошло. То есть никакого действия ни на кого оно оказать не могло. В общем, осудили ее как бы за упаднические настроения. Война закончилась, мы победили. Уж, кажется, можно и простить. Она в это время беременная. 5 лет уже отсидела. Вот они заслушали. Посчитали, что нет оснований для досрочного освобождения, и решили протокол оставить в силе. Вот это, конечно, меня просто поразило.
1: 58-я статья.
3: 58-я, да, 10.2.
2: Мы слушали историю жизни Лидии Спиридоновны, а также некоторые комментарии ее дочери Ларисы. Передачу подготовила и провела Людмила Зотова.
4: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

спасение наше, нашего Господа, Бога.

Господи, помолись.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, Святому, Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззаконие наше. Святые посети, сели немощи наших и мины враги. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, уже есть на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя явно на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даже на дне, и о славе на Духе нашей, я Божий Тебе, о Своем возлеку нашим, и не веди нас в свои искушения, мы избавим его.

Яко беззаконие моя мне задуша голову мою, яко бремя тяжкое, а яко грешено мне, возмердейшаяся гниша раны моя, от лица безумия моего, пострадав и срякомся до конца, весь день сетую каждан, яко лядвея моя наполнившись о поругании, и неисчисление в плоти моей злоблен мы, и смирився на зела рыка, как воздыхание сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое, о Тебе не утаися, сердце мое смятейся, остави мя силу моя, и светучи моей, той не со мною, друзи мои, искренни мои, прямо не мне приближившаяся и старша, и ближние мои, мои далече мне старше, нуждавшуюся, ищущую душу мою, ищущей зла мне глаголуху сутная, престивными день поучахся, аже яко глух не слышах, яко не мне тверзаю у своих, и бык яко человек не слыша, не мы у всех своих, умлечение яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, я горегла никогда порадок меся вразимое, мне да подвижайтеся нога моим, на мя вели речи ваша, я казна раны готов, и болезнь моя предо мной свыну, яко беззаконие моя возвещу, и попекусь о кресе моим, врази же мою живут, и укрепишася, паче менее умножившися, ненавидящая без правды, воздающими зла, благо, Бога, у меня за него я благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня вонны, помощь мою, Господи, спасение могу, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонны, помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю ожидать, Тебе душа моя, коль мне ужасы, Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее, безводнее, так и восхитим я вихся Тебе видеть и силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живут, усне мои покворите Тебя, так благословлю Тебя в животе моей, во имени Твоего держу в руце мои, яко кукой масти, да исполнится душа моя, усна моя радости, восхвалят Тебя уста моя, ще поминать Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был си помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, пред Тебе душа моя по Тебе, и не жить прият десница Твоя, тихо вскусь, суе скаша, душа моя обидан, преисподня земли принадятся в руки оружия, счастье ли самым крылу царь же возвеселится в возе, похвалится всяк клянися и яко заградишася, уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тебя, яко был си помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся,

помилуй, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение мое, моди во зла, и в ночи пред Тобой давнеет, при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зло душа моя, живот молодо приближися, при мне мы, нисходящими в руку, всех, человек без помощи, в мертвых свобод, яко язва не спящего в руке, же не помянулась, и к тому идти от руки Твои, о преновении выше, положившими в руке Преисподним, в темных и сине смерть, не на мне утвердися, ярость Твоя, вся волны Твоя на милость и на мя, ударилась и знай во тьмы, и под мне положишь, а мя мир за себе, предан мых и не схожда, хоть мы из немогости в нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день воздей Тебе, руцы мои, да мирными творишь и чудеса, или врачами воскресят, исповедятся Тебе, и да повесть, кто в грубе милость Твою, истину Твою в погибели, да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвенней. Я к Тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя предварит Тебя, суясь, Господи. Скуй, Господи, отреши душу мою, прощаешь и лице Твое отменение, и честь масси в трудях от юности моей я. Вознежися, смирися, изнемогу, на мне придуша в гневе Твое устрашение Твое возмутишь мя, обыдушами, якобы да весь день одержавшими в купе, ударилась от меня друга, искреннего знамя моих от страстей. Господи, Боже, спасение могу в одни возмак, и в ночи пред Тобою да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе мое, Господа, все внутреннее мое имя святое Его. Благослови, душе мое, Господа, и не забывай все воздаяние, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твоя, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего многие желания Твои, обновиться яко, орля юность Твоя, творя в милостыне Господне судьбу всем, победимым, сказав, пути свои мои сервисы народ Израиля, хотение свое, щедро милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же век прождут, не по беззакониям нашим сотворил из нас, не же по грехам нашим он дал, есть там век и по высоте небесной земли, утвердилась Господь милость Свою на боящихся Его, или как стоят восточ от запада, удалилась от нас беззаконие наше, як уже щедрый Отец Сыну, щедрый Господь, боящихся Его, я пойду и познал создание наше, помянуй на перстень тьмы. Человек, я как проводнику, я как цвет сильный, так он цветет, я как дух вроде в небе не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века, боящихся Его и правда, но машине все нам хранящих, завет Его и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе у готова престол свой, царство Его, всеми обладает, благословите Господа, всякие Его сильные, крепостью творящей Слово Его, слышите глаз, словец Его, благословите Господа, все силы Господи Его, творящие волю Его, благословите Господа, все дела.

слыши молитвы мои, внуши моление мое, воистине Твое слышим я в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не правдится пред Тобою, всяк живый, яко погнав враг, душу мою смирил есть, в землю живот Твой посадил меня в темных, яко мертвые века, и уныло мне глухнуло во мне, смятися сердце мое, поминутны дни древние, поучися во всех делях Твоих, творение руку Твою поучался, возде к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе скоро услышим, я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюся нисходящим в рот, слыша, ну, сотвори мне завтра милость Твою, яко же на Тя уповак, скажи мне, Господи, будь, вот же пойду я, как Тебе взяв душу мою, изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву, именем Твоего ради, Господи, живиши меня, правда Твоей, изведешь от печали душу мою, милостью Твоей, употребивши враги моя, и погубивши всех стужающей души моей, яко остраг Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не видя в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не видя в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит.

Честнее пресвитерство, Христе, Диакон, Свет, Отце, Пресвитерство,

сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию,

воскресный день. В нашем соборе будет совершаться две литургии ранее, в 7 и поздних 10 часов утра. По окончании вечернего выступления будет совершаться акафист чудотворным образом «Спас и рукотворный». На предстоящей седмице в нашем соборе ежедневно будет совершаться богослужение. Божественная литургия в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера. Ранняя литургия будет совершаться в 5-7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 будет читаться акафист чудотворным образом «Спас и рукотворный». В понедельник по окончании вечернего богослужения будет читаться акафист святого великомученика и целителя Пантелеимона. Во вторник вечером, накануне 20-го праздника, а также престольного праздника нашего собора, преображение Господне, будет совершаться всенощная литургия. В сам день праздника, в среду, божественная литургия будет начинаться в 9:30. Литургию возглавит правящий архиерей, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонов. По окончании литургии состоится крестный ход, а также концерт и праздничные гуляния. В среду вечером будет совершаться акафист святому святителю Николаю Тимофеевичу. В четверг по окончании вечернего богослужения будет совершаться акафист чудотворным образом Пресвятой Богородицы всех скорбящих вас. В пятницу вечером, накануне Дня памяти святого апостола Матфея, будет совершаться параллельное богослужение по окончании акафист святому праведному Иоанну. В субботу, накануне воскресного дня, всенощное бдение, и в воскресенье также две литургии, ранее в 7 и позднее в 10 часов утра. С воскресным днем!

природа человеческая не предал животу, начальник не пришел си. Воскресенье по твоим раздрались смеху и отмены, еже слава слове си, слава Бога славися. Господи Христу Твоему честному и воскресенью, сила немощных воскресения падших, и нетление умерших был и сикресе, плоти Твоей я страстью, яко прославися. Пресвятая Богородице, спаси нас, крой не сквозит мир непроходную, заключение окровы Твоей оправды, солнце чистое, и мирами воссия, яко прославися.

0: святому воскресению Твоему, тварь страсти Твоей изменявшейся, зрящейся в нищетне образе, от беззаконных поругаема, остававшегося божественным подобием.
1: А Господи Христу Твоему честному и воскресенью, и же всех добычий Христос, умалися малым чьим страсти и властвою, а мне скажу естества.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, чрево пространнейший небес воспоим, им же отдам на небесе, радуйся, живем.
1: Слава Твоему!

чистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богоживицу и Писанину Марию, со всеми святыми поминутча, сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

радуйся, и всякого радуйся в воскресенье Твое, человека любче, где же и славе Твое снисхождение, и мир спасен.

Слава Господи, святому воскресенье Твоему, страсти Твои, Христе, брат Господи, со Божия, против жертве жертва, царствие Твои, грады разрушившихся, и мучителя воверцов, и сложен на Христ. Слава Господи, Христу Твоему, честному и воскресенью, и еще весь обвинет, и божественным небом. Я же не болезнь, хоть оружие от матерской болезни ты терпел. Пресвятая Богородица, спаси нас, земли вознеслися, божественная гора, Дому Господня, прибывших сил, Бога Матерь, я стремишься.

Слава Господи, святому вознесению Твоему, кроме в системной исходе положившихся языка на небо, но Твои язвы в затменные ветвия, и живокопе спящая, уязвен с собою, воскреси и сили, Твоему Духу Твоему числу и воскресению. Воскреси, Он вернись, Адам, душая святого Слуга древа верны, но сего древнем возлепляем, раскрыся в горы, и святая Богородица, спаси нас, Бог, Сын, и Сея,

Пробивавшие рабы и звали, единого не знали.

Святую, Пречистую, Преблагословенную, Святую, Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию,

мной пришельцы, спасенные сей твоей кровью, человек ты, сей благословен и препрославлен, Бог Отец наш.

Крови твоей все очерне, на плоти твоей я зряки подеяние. Время то ужасался, в ногу твоему тоже терпению, а в истичь не замучке. Благословитесь, алила Господня Господа. Слава Господи, Христу твоему честному и воскресенью. Видят мы вести на все прибождаем, и же богатых милости. Волею погребуйся и си, и пред небо воскресне си, и избавил несися человек, и человека люче веры повышия, да поем Господа все славит, и превосходство все веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину тебя чистую, проповедующую славе Богородицу, ибо едино родина, и все укроется во плаще нас. Я не могу

Своей смерти.

нами Пречистая Своя Матерь Святых, славных и всех хвалебных апостолов, святых священных учеников, Тривита и Петра, преподобного Сергия Игумена Радонежского, преподобного Антония Игумена, Новгородского чудотворца, святых праведных Бога Отец, Акима и Авдий, всех святых, помимо

0: благодарю мою службу, я как тебя прошу, Господи, который слышит голос мой. За утро прислал тебе утречь меня к Богу, не хотя беззаконник, если не прицелиться к тебе лукавно и не любви. Беззаконие сокрыточи, как мы говорим, если вся девочка беззаконие, то подвижется глагол, чем же доброй крови, и листим отушается в Господь, а же мужа судилась в руке Богу Духой, поклонимся по праву святого страха Твоем, Господи, наслай мне правду Твоей практику, мои дура не справили Тобой, Богу, я бы есть, Богу всех и в письме сердце, Боже, Богу, вот ты продать, как связи печатку, суди Боже, да, от жизни своих, во множестве и чести, и в грехе, я бы привычу тебе, Господи, и да возвеселяться, что плачу на тебя, побей благодарность всех сердечных в них, и похвалиться, что ты учение, то я как Господи слышу, праведника, Господи, я как Божий благоволение венчал и снимался. Господи, ты верующий просил в Боге года, прежде города Бога, создать Бога не себе, нет веку, и до века близки против человека воспеление веку Христи, обратитесь от сынами человечества, я как еще лет предочину Тебя, Господи, я как и вчерашний день, и мои нет и стражи начинаем, и мои нет куда просидет и кредит, на вечер это где-то жестит, и если нет, я хочу на другие умы, и я раздаю болезнь и путя, положи в себе законе наше пред Тобой век наш, просвещение лица Твоего, я как сидни наши, лежа, и гнил Твоим мечи добрым лето наше, я как учина получался, гнилит наши книги 70 лет, паче же всего кости, благословенный Божий, Твой болезнь, якобы и кровь, что не накажется, то весь держал гнева Твоего от страха, Твоего ярости и чести. И снизу Твою правду скажи, не отдала на сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолеет, будь и нравы Твои, исполни конца за утро милости Твои, Господи, и возрадуйся, все возвеселимся, во всякий наш возвеселимся, за дни не разбились, лето не жениливым злоим, приду и нравы Твоя, и на дела Твои наставь святы, и будет следовать Господа Бога нашего на нас, и дела Твои наши исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милость из Господи к Тебе, Господи, Твою и родную руку не порочни, когда придешь и ко мне, и каждый кто зависит судьбу, посреди думы его не предлагал, пред очима моими вверх закона преступника, варящие преступления, Господи, Боги, не прежде сердце страху, не уклоняющегося от него, палку не познал, а приведающих на письме, не только всего извиня, горды могут нанести в сердце в сведения, очи мои на верной земле послаждать я со мною, хоть я и по пути непорочны, с ними служаше, не живяше, но не думая, во дворе мертвы, не благое, не праведное, не справляше, пред очима моима, во утре избивался грешной земли, веже выдремить от града Господня, вся делающая беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, никогда совершилась в смерти, в Тебе смерти, когда ангелы были себе славы Божьи славы, и даже меньше преисподней возвести мети, красивый небесный цивалку, жизнь задача во все Божия наша слава Тебе, и не приснуй во веки веков, аминь, что Ты наречу Бога от Твоей небо, якобы сияло со святой правды, рая, на которой земля со светлой тления, небо, якобы была из Твоей ночи, приманы, якобы дело неси, на святых выповедях сына, всех Бога, Бога, молитва, спасись от душам наших. чтоб именно правило совести мы да не было на всякой беззакония, избавим от любви человеческия, и сохрани заповедь перед светлым Господина раба Твоего, и научи меня прокладывай на исполнение сам самой хвали Твоего Господи, я буду вас мою славу Твою, весь великий великий Твое, славу, святый Божий, святый Древний, святый Бессмертный, помимо нас, святый Божий, святый Древний, святый Бессмертный, помимо нас, святый Божий, святый Древний, святый Смертный, помимо нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Писма и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, Отче, Дети, наша, Владыка, простите, законы наши, святые простите, истинные немощи наши, и морали, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Святому и Святому Духу, имени Писма и во веки веков, аминь. Отче наши, Господи, на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя явно на небесе и на земле. Небо наше насущное, да, что есть, и уставлено Боги наши, я Боже и мы, оставляем должником наших, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от злого.
1: Так как Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына, Святого Духа, ныне и прежде и во веки веков.
0: Аминь, воскресенье Святого во всесилие спасе, и от меня чудо же сесть и медленно спасла, Ваше видящее сорадуйся Тебе, я дам свеселиться и мир спаси мой, воспевай же Христо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Иже на всякое время, на всякий час, на бессмертие Тебе, поклоняем и славим, как и все Божьи, Бога, Ты прилили, не добива себе Бога, Бога, Бога, Иже праведные, любые, грешные, любые, Иже вся забыла спасение, мечать и ради помощи плаву, Сам Господи, приди наши сына и вы, и исправи же нам заботы твои души наши земли, или слава чести помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, злой болезни, гради нас святыми злыми ангелы, да получение в них соблюдай, и наставляй их достигни в соединении веры, и в разуме преступные твои славы, да помолвится на верные исповеди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Тебе, Святому Святому Богу, ныне и присно во веки веков, аминь, честнейшую веру и славнейшую без сравнения пирамиды расширения Богослова Божьего, Божию Богородицу Твоей Чаде, именем Господнего благослови
2: Боже, ущедрены, благословены, просветилице Твоеныны и помилуйны. Христе святи истины, просвещай, освещай, всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас, светлица, духовно в нем узрим, свете преступны, исправи стопы наши, деланию заповеди Твоих, молитвами пречистая Твоя Матери и всех Твоих святых. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
3: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9:00 утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

Песнопение «Блажен разумеваей» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 141-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 9 главы.
1: Братья, печать, удостоверяющая мое апостольство, вы сами, то, что вы теперь в Господе. А вот мой ответ тем, кто меня судит. Разве мы не имеем права есть и пить? Разве мы не имеем права иметь спутницей жену, сестру по вере, как прочие апостолы и братья Господа и Кифа? Или только я и Варнава не имеем права не работать? В самом деле, кто служит в войске на своем собственном содержании? Кто сажает виноградник и не ест его плодов? Кто пасет стадо и не пользуется молоком от него? Но разве это только простые человеческие примеры? Разве закон не говорит то же самое? Ведь в законе Моисея написано: «Молотящему валу намордника не надевай». Разве о валах заботится Бог? Или Он говорит о нас? Конечно же, о нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, с надеждою получить свою долю урожая. Если мы посеяли в вас семена духовные, то велико ли дело, если мы пожнем у вас дары земные? И если другие пользуются у вас своими правами, то не больше ли прав у нас? Однако мы ни разу не воспользовались своим правом, но все переносим, лишь бы не было от нас никакой помехи Евангелию Христову. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи со 2 по 12. Прочитанный отрывок из первого послания к Коринфянам рассматривает важную для апостола Павла тему соотношения свободы и ответственности. «К свободе призваны вы, братья», — писал он в другом своем послании. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание к Галатам, глава 5, стих 13. Да, любовь только тогда бывает любовью истинной, когда она жертвенная. Тем более это относится к любви во Христе. И апостол на примере собственного поведения показывает, каким образом жертвенное самоограничение в любви не только не противоречит христианской свободе, но, напротив, ее утверждает в Духе Святом. Конкретно речь у него идет о его отказе от содержания церковью. Как ни странно нам сегодня это покажется, такой отказ от содержания был смущающим моментом в отношениях апостола Павла и церкви. Дело в том, что уже с первых шагов своей миссионерской деятельности ему пришлось столкнуться с тем, что его апостольский авторитет иногда подвергался сомнению. При этом указывали на то, что он не был свидетелем ни воскресения, ни вознесения Иисуса Христа, как другие апостолы. Косвенно против его апостольства как бы говорил и его отказ от содержания. В глубине, мол, его совесть нечиста, если он не пользуется своим апостольским правом. Критики не останавливались и перед личными обвинениями, заочно устраивая над ним суд. И вот перед этим судом апостол как бы произносит речь в свою защиту. Эта речь — апология, и составляет содержание прочитанного отрывка. Разумеется, апостол Павел всегда настаивал на своем апостольстве, основанием которого он считал то явление ему воскресшего Господа на пути в Дамаск, которое сделало изгонителя Христа Савла, великого апостола язычников Павла. Но не только это. Он доказывает свое апостольское достоинство тем, что его миссионерский труд был плодотворным. Сами коринфяне тому доказательство. Ведь основание их церкви — его дело. Он понимает себя как ее духовного отца. А само существование коринфской церкви в Господе — как подтверждающая печать, всем видимый знак его законного апостольства. Все апостолы проповедники Евангелия, согласно указаниям самого Иисуса Христа, имели право на скромное содержание от церкви. Апостол Павел об этом пишет довольно подробно, и мы из его слов узнаем некоторые подробности из истории миссии раннего христианства. Так, например, мы узнаем, что апостолы имели право не работать своими руками ради заработка на жизнь. «Разве мы не имеем права есть и пить?» — риторически спрашивает апостол. Святитель Иоанн Златоуст комментирует. «Неужели он не ел, не пил?» «Действительно, часто не ел, не пил. Ведь он сам говорит, были часто в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Но здесь он разумеет не то. А что? «Мы не едим и не пьем за счет учеников, хотя и имеем право брать от них». Мы узнаем также, что апостолы имели право брать с собою в нелегкий путь свою христианку-жену, или, как выразился Павел, сестру-жену. Ведь некоторые миссионеры были женаты, как, например, апостол Петр, и их жены тоже находились на содержании церквей. Так было принято. Наряду с Кифой и Петром упоминаются и братья Господа, то есть близкие родственники Иисуса Христа, которые в ранней церкви играли ведущую роль. Однако принятое большинством современных толковников мнение, будто речь идет о супругах апостолов, разделялось далеко не всеми. Некоторые отцы древней церкви полагали, что слово «сестра-жена» обозначает не супругу, а просто женщину из верующих. Как за Господом следовали верные жены, снабжавшие учеников необходимую пищу, так и за некоторыми апостолами следовали жены, которые показывали в себе горячую веру, привязаны были к их учению и содействовали божественной проповеди, по словам блаженного Феодорита. Что ж, миссионерская работа — такая же работа, как и всякая другая. За труд положена плата. Это апостол Павел образно показывает на нескольких житейских примерах, добавляя к ним свидетельства из Священного Писания. «О вале, которому, когда он молотит собранное зерно, не следует зажимать намордником рот». То есть ему следует дать поесть зерна. Книга Второзакония, глава 25, стих 4. В Писании это выражение простой и практичной заботы о животных. Но апостол толкует это место принятым тогда способом, применяя его к миссионерам. Они не менее валов и прочих работающих имеют право получать плату за свой труд. Апостол Павел основал церковь в Коринфе, посеял в ней духовное, то есть, образно говоря, принес им Евангелие о спасении во Христе и тем самым заронил в души людей семена Святого Духа. Так не имеет ли он полное право, по меньшей мере, пожать земное, то есть получить за свой труд скромную материальную поддержку? Коринфяне, конечно, поддерживали других миссионеров. Однако апостол Павел не хотел пользоваться своим правом и не хочет им пользоваться в дальнейшем, хотя определенные лица в церкви ставили ему в упрек этот отказ. С точки зрения жителей Коринфа, заниматься ручным трудом ради заработка для истинного апостола было недостойным занятием. Сейчас нам такое мнение кажется странным, ибо мы воспитаны на словах «кто не работает, тот не ест». Но не забудем, что эти слова были впервые произнесены апостолом Павлом. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10, и казались отнюдь не чем-то само собой разумеющимся. Они, во-первых, шли вразрез с устойчивым в глазах людей образом римлянина. Гражданин Рима не работает. Для работы существуют рабы и рабочая скотина. А ведь Павел был римским гражданином, и то, что он занимался ручным трудом, казалось чем-то странным. Во-вторых, в Греции, а не забудем о том, что Коринф — большой греческий город, занятие духовными предметами, философией, религией, ставилось неизмеримо выше презренной с их точки зрения физической работы. Отсюда и пренебрежение к ручному труду со стороны парящих в духовных высотах коринфян. Однако апостол вырос в других традициях. Он воспитан на Священном Писании, которое не знает такого противопоставления ручного и интеллектуального труда. Но еще важнее то, что он не желал никаким образом дискредитировать свою проповедь. не желал полагать никакого препятствия на пути спасительного Слова Божия о Христе. Он стремился избегать всякого впечатления, будто он рассматривает проповедь Евангелия как заработок на хлеб. Это бродячие философы зарабатывали себе на жизнь проповеди той или иной философии. Нет, апостол Павел не философ. Он посланник Господа. Он нес людям не новую мировоззренческую систему, но сеял семена Духа, из которых вырастает преображенное человечество, глубоко изменяющее не свои философские взгляды на мир, но изменяющее свою жизнь в ее глубине и сущности. Чему же учат нас слова апостола Павла, на первый взгляд имеющие отношение только к частному случаю его жизни и проповеди? Они учат нас тому, что христианская свобода не есть бездумный произвол. Она также не совпадает с правом, ни с естественным, ни с законным. Божественная свобода христианина имеет своим источником свободный Дух Божий, определяющий направление воли и поведения христианина. Тот Дух, который ведет людей не к разрушению, а к созиданию спасительного дела Христова на земле.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 11 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоаннария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 77-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 18 главы.
3: Сказал Господь притчу сию. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришли и рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
4: Сегодня

греха, даже если она нас вызвала на грех, или если эта жертва непорочная, получает в тот момент власть простить, подлинно божественную власть упразднить зло, которую мы совершили, и словами Христа «прости им отче, они не знают, что творят», отпустить обидчика, перечеркнуть зло, выпустить на свободу того, кто связал себя узами ненависти, презрения или множеством других вещей. Но есть в этой притче и другая сторона. В чем дело, почему Христос говорит, что мы должны друг другу 100 монет, а Богу 10 000 монет? Так много, так много. Значит ли это, что когда мы грешим против Него, грех как бы умножается тем, что Бог велик, и оскорбить Его всегда намного преступнее, чем оскорбить ближнего? Я думаю, что такое представление о Боге

0: малы, они поверхностны. Одного слова прощения достаточно. Но то, что мы совершаем над своей душой, над самими собой, когда поступаем против Божьей заповеди, Божьего зова, против надежды, которую Бог на нас возлагает, мы не можем исправить, просто сказав: «Я поступил плохо, прости». Вся жизнь Христа, все Его страдание и смерть на кресте – вот цена, которой восстанавливается то, что мы разрушили и искривили, вместо того, чтобы сделать прямым и прекрасным. Задумаемся над этим. Потому что сказать Богу «прости» означает гораздо больше, чем сказать «не вмени нам того зла, которое мы сделали», той неправды, которую мы совершили. Это значит: обнови то, что не может быть возрождено человеческими силами. Так что действительно существует несоразмерность, о которой Христос говорит в притче, между тем, когда мы поступаем неправо на путях Божьих, и когда мы поступаем неправо в наших взаимоотношениях друг с другом. Поэтому давайте начнем с этих отношений друг к другу. Станем относиться к каждому человеку, как бы мы относились бы к святой иконе, поврежденной временем, небрежностью, злобой. Будем относиться друг к другу с благоговением, с лаской. Тогда при нашем обращении к Богу и Он также поступит с нами. Да благословит нас Бог, вырастив в полноту той красоты, которую Он насадил в нас и к которой Он нас призывает, и да будет благословение Господа Иисуса Христа и любовь Божия и причастие Святаго Духа с нами вовеки. Аминь.
1: Прозвучала проповедь митрополита Суржского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 16 августа, 3 августа по старому стилю, в нашей епархии большое торжество, празднование в честь преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Все они были игуменами знаменитой далматской обители близ Константинополя. В честь основателя обители, преподобного Исаакия Далматского, в Санкт-Петербурге был воздвигнут один из самых величественных христианских храмов. Преподобный Далмат служил в войске святого благоверного царя Феодосия Великого. Затем оставил службу и вместе с сыном Фавстом поступил иноком в обитель преподобного Исаакия, который перед своей кончиной поставил его игуменом обители. По имени второго игумена обитель и получила свое название. Преподобный Далмат был участником Третьего Вселенского собора, осудившего ересь Нестория. Скончался он 90-летним старцем в середине V века. А после него игуменом стал его сын, преподобный Фавст, который был великим постником. Сегодня вспоминается еще один святой того же времени – мученик Рожден. По рождению перс, он был ученым-зороастрийцем, воспитателем персидской царевны, выданной замуж за грузинского царя. Попав в Грузию, Рожден принял христианство. Вскоре Персия возобновила войну с Грузией, и Рожден стал одним из военачальников в 457 году. В этот день вспоминается преподобный Косма Отшельник, подвязавшийся в VI веке, житие преподобного Иоанна Мосхом. Сегодня празднуется память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца, жившего в XII веке. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память двух священномучеников: диакона Вячеслава Луканина, погибшего в 1918 году, и священника Николая Померанцева, принявшего мученический венец в 1938 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Преподобный Антоний родился в 1067 году в Риме в семье богатых православных греков. В 18 лет по смерти родителей он раздал наследство нищим, заключил некоторые священные сосуды и драгоценности в бочку и по таинственному движению сердца бросил его в море, предоставив Божьему хранению, а сам бежал в пустыню, в иноческий скит, где в строгом посте и молитве провел более 20 лет. К тому времени превознесшийся римский епископ уже отклонился от исповедания святых отцов, и вместе с крестовыми походами начались гонения на православных. Скрываясь от латинян, разоривших скит, иноки бежали кто куда мог. Антоний некоторое время провел в горах, а затем спустился к морю и, подобно древнему столпнику, основался на камне, омываемом морской волной, без всякого покрова от непогоды. В таком духовном созерцании прошел год, как однажды морская волна, поднятая внезапной бурей, оторвала от берега камень, на котором молился преподобный, и унесла далеко в пучину. Пройдя моря и реки, пристал Антоний, наконец, к берегу. Услышав утренний благовест, он испугался, что находится в соседстве враждебного Рима, но вскоре убедился, что не понимает языка подходивших к нему людей. Не сходя с камня, ставшего ему домом и испытанной твердыней, Антоний предался молитве, и через 3 дня Господь послал ему греческого купца, знавшего латинский язык. С изумлением услышал преподобный, что перед ним великий Новгород, и что камень его не на водах Тибра, а на Волхове, отстоящем от древней столицы на полугодичный путь. Ему же 3-дневным казалось его таинственное плавание. Вместе с греческим купцом вошел Антоний в Святую Софию, где служил епископ Никита, и душа его исполнилась несказанной радости при виде благолепия православной службы. В скором времени Антоний, умоливший Господа послать ему дар языков, был призван в архиерейские палаты, где мог объясниться с владыкой и рассказать свою чудную повесть, пожелав сохранить ее в тайне. Епископ Никита ужаснулся, внимая пришельцу, и простерся к ногам преподобного, прося его молитв. Святитель сам ходатайствовал у посадников о месте, выбранном Антонием в 3 верстах от города по течению Волхова, и благословил римлянина основать здесь обитель в честь праздника Рождества Богородицы, накануне которого пристал он к новгородской земле. Через год начало монастыря ознаменовало новое чудо. Однажды преподобный Антоний уговорил рыбаков, напрасно трудившихся всю ночь, еще раз закинуть сети в Волхов и дал им денег, чтобы весь улов принадлежал обители. Ко всеобщему изумлению, вместе с множеством рыбы, едва не прорвавшей невод, из реки извлечена была бочка, скованная железными обручами, в которой Антоний признал брошенную им некогда в море с родных берегов. Но рыбаки разгорелись корыстью, не хотели отдавать нечаянную добычу ее законному обладателю, хотя Антоний и предлагал уступить им всю рыбу, и затеяли неправый спор. Дело дошло до посадников, и истина открылась лишь на суде. Преподобный объявил, какие именно драгоценности запечатаны в бочку. Тогда права владельца были подтверждены. Вновь обретенные сокровища Антоний положил в ризницу Софийского собора и, имея некоторые средства, начал сооружать новую каменную церковь Рождества Богородицы вместо старой деревянной, а доброхотные подаяния граждан в пользу обители раздавал нищим. По летописям Антоний приплыл из Рима в 1106 году, каменный храм в монастыре основал в 1117 году, осветил его через 2 года, а расписал в 1125 году. Уже 14 лет подвязался Антоний в возрастающей обители, когда братья стали умолять его принять над ними начальство. В 1128 году
при освящении трапезного храма Сретения Господня преподобный принял священство и был поставлен во игумена. На этом поприще подвязался Антоний еще 16 лет. В приближении кончины Антоний дал наставление братьям и избрал из них инока Андрея, которому припоручил преемство и открыл свою чудную повесть, заповедав передать ее будущим родам во славу Божию. 3 августа 1147 года, после 80-летнего земного подвига, блаженный Антоний представился в жизнь вечную и был погребен в созданной им церкви. По-прежнему в Рождественском соборе Антониевого монастыря в Новгороде хранится камень, на котором преподобный чудесно приплыл из Рима.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие мученика Рождена. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Имя Рожден означает «светило веры». Святой мученик был персом, поклонником зороастровой религии и происходил из знатной семьи. Он был наставником персидской принцессы Балендух, вышедшей замуж за благочестивого грузинского царя Вахтанга Великого. Вместе с ней Рожден переселился в Грузию. Из уважения к его высокому происхождению царь осыпал воспитателя жены милостями и сделал своим советником. Простого и добродушного иноземца вскоре полюбили все придворные народ. Когда он узнал христианство и принял крещение, то стал часто беседовать с архиепископом Михаилом и посещать храмы. Сердце святого загорелось невыразимой любовью ко Христу. Он старался постичь премудрость Божию, много беседовал с пастырями церкви и с жадностью слушал рассказы и поучения о подвигах христианских мучеников. Желание соединиться со Христом неодолимо влекло его принять страдания за Спасителя. Кровопролитная война между Персией и Грецией отразилась и на православной Грузии. Новый персидский царь Фирус потребовал от Грузии расторгнуть союз с единоверной Грецией. Получив отказ, он двинул войска против Грузии, и началась жестокая война. По словам летописца, женщины были передаваемы бесстыдному поруганию, а мужчины – страшным пыткам и мучениям. Несмотря на это, христиане оставались твердыми в вере и, надеясь на помощь Божию, давали отпор врагам. В это время святой Рожден принял начальство над войском в столице и близ лежащих крепостях. 4 месяца он вел упорную борьбу с врагами христианства и отогнал их от столицы. Персы решили отомстить, захватив ревностного предводителя живым. Однажды, во время вылазки грузинского отряда из крепости Армаза, святой Рожден был вероломно предан теми, кто завидовал его высокому положению. Пленника немедленно доставили прямо к царю Фирузу. Уведомленный во всем, царь спросил своего Рождена о его происхождении, причине отступления от прежней веры и народа. Мученик отвечал на это: «Действительно так, царь, что я некогда оставил свое отечество и его богов, которые служат человеку и созданы для украшения вселенной. Но я теперь служу единому, истинному и живому Богу». Когда мученика схватили, чтобы начать пытки, он снова обратился к царю: «Ты говоришь, что предаешь меня искушениям и думаешь, что пытки страшнее вечных мучений. Знай, что для меня Христос и смерть — приобретение». Огнепоклонники начали страшные стязания, а потом заточили мученика в тюрьму. Через некоторое время царь Фирус по совету некоторых грузинских предателей вельмож отправил святого Рождена в Мцхета, где жила его семья. Царь спокойно отпустил его, зная, что мученик исполнит данное им слово вернуться к персам. Семья умоляла его пощадить себя и близких, но святой Рожден твердо отвечал: «Никто не отвратит меня от любви к Господу моему Иисусу Христу». Он вернулся к персам, и царь Фирус отправил его к правителю Верхней Карталии. Снова начались бессмысленные уговоры и жестокие пытки. Изувеченного мученика бросили в смрадную темницу. Ночью ему явился сам Спаситель и исцелил все раны. Пораженные персы решили тогда, что настало время исполнить приказ царя — распять мученика на кресте. Святого мученика раздели и пригвоздили ко кресту среди 4 преступников, распятых рядом. Желая увеличить его страдания, персы выпросили у правителя стрелков. Пронзенный ядовитыми стрелами, святой Рожден скончался на кресте в 457 году. Вся земля под ним была омочена святой кровью. От содеянного преступления стражей объял ужас, и они разбежались по палаткам. Христиане, скрывавшиеся неподалеку, тотчас же сняли мученика с креста и с честью погребли вблизи того места, где он был распят. Место погребения святого долго оставалось неизвестным, пока мученик сам не велел погребавшему его священнику открыть это царю Вахтангу Великому. С большим торжеством мощи мученика Рождена были перенесены в Никозинский храм. Грузинской православной церковью святой Рожден почитается как первомученик.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одной из бесед с Господом Иисусом Христом апостол Петр спросил его: «Сколько раз я должен прощать согрешившему против меня брату? Не до семи ли?» В то время, по мнению учителей народных, прощать можно было три раза. Три согрешения, три проступка против человеческой личности. Четвертый раз он уже не подлежал прощению. Апостол Петр, как бы желая показать широту своей души, умножил это три на два и еще прибавил один, единицу. Не до семи ли? Господь Иисус Христос неоднократно говорил на своим ученикам: «Если вы прощаете людям согрешения ваши, то и Отец ваш Небесный простит согрешения ваши. А если не прощаете, то и Отец Небесный не простит». И вот сегодня он предложил притчу о немилосердном взаимодавце. Некий человек был должен, очевидно, царю, огромную сумму денег, 100 тысяч талантов. По тогдашним временам это астрономическая сумма. Ну, достаточно сказать, что Галилея в год приносила дохода 6 тысяч талантов. Наиболее плодородная почва там была. Иудея с Самарией приносили всего 7 с небольшим тысяч талантов дохода. А здесь 100 тысяч талантов. И вот призывается этот человек, он падает перед своим господином, умоляет его простить его, да отсрочить выплату долга, хотя понимает, что это невозможно. 100 тысяч талантов выплатить невозможно. Но по меркам того времени, по обычаям, продавался он в рабство, лишался всего имущества, жена и дети становились рабами. И вот он просит: «Потерпи на мне, и все воздам». Господин видит, что никогда он этого не воздаст. И он прощает ему весь этот долг. Трудно себе представить, человек был на грани гибели, на грани разорения, на грани разрушения семьи, и вдруг ему прощается все. Солнце по-новому засияло для него. И вот он выходит от этого царя и видит своего товарища, как говорится даже в Евангелии, то есть знакомого, который должен ему 100 динариев. А надо сказать, что в одном таланте было 120 тысяч динариев. Вот какая это была единица. И помножьте на 10 тысяч миллионами, тут уже на миллионы идет расчет. Он подбежал к этому человеку, схватил его за горло и стал требовать, чтобы тот отдал его, ему долг. Эти 100 динариев после 100 тысяч талантов. Стал душить его. Тот умоляет: потерпи, я тебе отдам этот долг. Но тот его ведет в тюрьму, в долговую яму сажает. И тогда те люди, которые были свидетелями, как первому простил царь огромный долг, пошли и сказали, какой черной неблагодарностью он отплатил за его милосердие. И тогда царь приказывает вернуть его в темницу и даже дать в руки истязателей за такой поступок. И Господь делает заключение: так и поступит и Отец мой Небесный, если каждый из вас не простит друг другу согрешений его. Да, дорогие братья и сестры, на этом строится наше христианское жительство. Тот, кто с этим не согласен, тот, кто этого не понял, он самого Евангелия не понял. Не понял, потому что Господин, простивший огромный долг этому человеку, это ведь сам Господь, который прощает нам наши согрешения, которые иногда мы вольно, да чаще всего вольно совершаем, а иногда невольно по недоразумению, и требует только одного: я тебе прощаю. Ты приходишь к исповеди, священник читает молитву о том: Господь и Бог благодатью и щедротами своего человеколюбия да простит те чада согрешения твои вольные и невольные. Так вот, да простит те, а может и не простить. Может, если мы слушаем Господа и его бессмертные слова, слова его, законодателя этой жизни. Трудно бывает простить человеку. Трудно. Да ведь и обиды бывают разные. От мелочного ущемления самолюбия человеческого, когда человек болезненно это воспринимает и превращает его в вселенское горе, до настоящего горя, которое может причинить один человек другому. Но без этого прощения мир существовать не может. И когда люди перестанут вообще прощать друг другу согрешения, то тогда и мир прекратит свое существование. Потому что, чтобы сорится злоба, ненависть, неприязнь, стремление к взаимному уничтожению. А сегодня, дорогие мои, возьмем маленькую ячейку общества. Вот сегодня будут 6 пар венчаться в этом храме. И дай Господи им и любви, и согласия, и взаимопонимания, и умения прощать. И мы знаем, как бывает тяжко в семье, когда нет этого прощения, когда это взаимные обиды, взаимная неприязнь, она копится, как снежный ком, катящийся с горы высокой. Он превращается, этот ком, в лавину, а снежная лавина или большой камнепад, он может погрести под собой не только человека, не только семью человеческую, но и большое количество людей. И когда Господь нам заповедовал это, Он знал нас с вами и знал возможности нашего существования здесь, на земле. Трудно, трудно. А самое легкое – вообще ничего не делать. Но, правда, со скуки умрешь. Но некоторым это нравится – ничего не делать – бездельничать здесь, на земле, ни трудиться, ни нести ответственности. Но это не жизнь человеческая, это не жизнь человека. И потому мы знаем с вами, что это бывает любая попытка, любая, совершить что-то, требует умения рук человеческих, требует навыка определенного, чтобы не загубить хороший материал, из которого что-то делается. А какой же навык должен быть, когда сердце надо повернуть в груди, когда отбросить нужно обиды, часто отчаяние, которое нас с вами охватывает. Все надо как бы отбросить и простить человека во имя Христова. И мы, когда просим прощения, говорим: «Прости меня, Христа, ради, не ради меня. Я не достоин твоего прощения за ту обиду, которую я нанес тебе. Но прости меня, Христа, ради заповедовавшего прощать». И отвечает часто христианин: «Бог простит». Но надо добавлять всегда: «Прости и меня, грешного». А все переключать на Бога. Бог-то простит, видя искреннее наше раскаяние. А вот простил ли ты, или ты считаешь себя безгрешным, праведником считаешь? Поэтому мы должны об этом помнить. И когда мы живем, общаемся с людьми, и когда мы сталкиваемся иногда с несправедливостью, а уж как ужасно встретиться с клеветой в этой жизни, когда тебе говорят то, чего ты никогда не делал и никогда не говорил, как закипает сердце, какие же нечеловеческие силы нужны, чтобы молиться кротко за врагов. И эти силы нам даровать может только Господь. Если мы будем полагаться только на себя, нам, у нас мало что получится. Если мы все упование возложим на Господа и будем просить Его: «Господи, даруй мне прощение согрешений. Господи, дай мне силы не помнить этого зла, прощать людей, как заповедал Ты. И тогда я знаю, что и Ты меня простишь, как простил того должника, который должен был Тебе астрономическую сумму и никогда бы не мог Тебе отдать ее. Прости меня, ибо мне предстать перед Тобой». И вот там уже поздно просить прощения, когда предстал пред Господом таким, каким ушел отсюда. И избави нас всех, Господь, от осуждения Господня. Да дарует нам Господь свое оправдание, потому что мы умели любить в этом мире, умели прощать, умели забывать обиды и неприятности, доставляемые нам. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Потажинского прозвучал Прокимин «Воскресный вечерний» шестого гласа знаменного распева в гармонизации Александра Костальского. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Мы продолжаем цикл программ «Жизнь рабочих в Ленинграде с 30-х до 80-х годов». Екатерина Чиркова продолжает читать документы Ленинградского партархива. Сегодня у нас пятая передача.
3: 41-й год. Документы тоже разные по содержанию. Так, для общей картины. Чем жили люди? Секретарю райкома ВКПБ Шишмареву. Это небольшой отчет о работе информаторов. Из 122 первичных партийных организаций района в 106 организациях партинформаторы подобраны и утверждены на парткоме, партбюро или партсобрании. В крупных парторганизациях завод Калинина, Козицкого, Марксист, Урицкого, Ленгоруниверситет и других утверждены цеховые факультетские информаторы в количестве 73 человек. Партинформаторы ведущих предприятий, вузов, исследовательских учреждений утверждаются на бюро райкома ВКПБ. Утверждено 10 информаторов, подготовлено и проходит проверку 9 человек. В последнее время в 23 парторганизациях неработоспособные информаторы заменены грамотными и проверенными товарищами. Это фабрика Желябова, Красный Октябрь, Ленвинзавод, Ремпищмаш, Трест Столовых, Райпищеторг и так далее. Состав партинформаторов в большинстве 88 имеют высшее, среднее и неполное среднее образование. Только в 18 парторганизациях, главным образом в малочисленных, информаторы с начальным образованием. Нет партинформаторов в двух вновь созданных парторганизациях: ремесленное училище номер 15 и 22, и в 14 мелких, насчитывающих членов партии от 2 до 6 человек. То есть, если членов партии больше 6, то там уже был партинформатор, надо так понимать. С партийными информаторами промышленных предприятий и промысловых артелей секретарем райкома Шишмаревым проведен по тематике и практике информационной работы семинар. Присутствовало 34 человека. Проведено 4 групповых совещания с информаторами. При посещении или вызове партинформаторами проводится индивидуальный инструктаж. В январе месяце секретарь райкома проводил совещание с секретарями первичных парторганизаций о практике и действенности партинформации. На заводе имени Козицкого секретарем парткома с инструктором райкома проведено совещание с цеховыми партинформаторами. Информационные сводки, письма по качеству и содержанию в последнее время несколько улучшились. По некоторым информациям бюро райкома приняло соответствующие решения, например, по необоснованным повесткам, которые были разосланы управхозом ЗАМИ, о слабой политмассовой работе в техникуме связи, по плохой организации труда в мастерских ЛПМК. По ряду сигналов партинформаторов принимались меры и оперативно разрешались вопросы, например, о несвоевременной выдаче зарплаты на заводе «Вперед», гидрогеоприбор, мастерских ОПП, о незаконном повышении платы за общежитие рабочим Академии художеств, о разъяснении работникам больницы Веры Слуцкой о неправильном требовании оплаты за неотработанное время и так далее. По некоторым информациям райком рекомендовал первичным парторганизациям самостоятельно разобраться и принять меры, например, парторганизация ЛАХУ о поведении члена ВКПБ Черкасской, парторганизация Академии художеств о притуплении политической бдительности по организации выставки и другое. Поступление информационных сводок. За декабрь месяц поступило 46, за январь 63. Зав. Орг.инструкторским отделом ВО райкома ВКПБ Лебедев, инструктор райкома Сосин. Секретарю Василеостровского райкома Шишмареву докладная записка по Ленинградскому полиграфическому техникуму. Это февраль 41 года. По Ленинградскому полиграфическому техникуму отмечено ряд фактов халатного отношения со стороны дирекции техникума к отдельным студентам. благодаря чего по техникуму за 41 год, который только что начался, отмечено несколько смертельных случаев, происшедших только по вине дирекции техникума, директор Гуляй Яновский. После выхода постановления Совета народных комиссаров о введении платного обучения в высших и средних учебных заведениях студентка 4 курса, этот курс последний, Михеева, не имела возможности уплатить за обучение. Дирекция техникума, зная, что ранее материальное положение Михеевой было затруднительное, последняя во время каникул летом ездила за грибами, сушила их и продавала, старалась подработать и на других работах. Михеевой никакой помощи не оказала, а наоборот поставила в такое положение, что последняя вынуждена была продать свое пальто и уплатить за обучение. После этого вскоре Михеева заболела и умерла, так как посещала занятия в зимнее время без пальто. 12 февраля 1941 года по ленполиграфическому техникуму отмечен случай, что студент также 4 курса Черников П.И. 21 года рождения пытался покончить жизнь самоубийством путем применения мелкокалиберной винтовки. Последней ночью с 11 на 12 февраля забрался в военный кабинет техникума, совершил взлом шкафа, где хранились винтовки, и ранил себя. Черников в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Считаю, что подобные случаи происходят в полиграфическом техникуме только ввиду плохой работы дирекции техникума, отсутствие политмассовой работы в техникуме, а также и слабой работы комсомольской организации техникума, где комсомольцы заявляют, что кроме того, что они ежемесячно уплачивают членских взносов по 20 копеек, других обязанностей не знают. Директор техникума Гуляй Яновский, член ВКПБ, борясь с текучестью студентов, в скобочках «последний уходит в военное училище». Среди студентов распространяет клеветнические измышления на Красную армию. Так, например, последний рассказывал студентам 4 курса на уроке: «Вот видите, какой я пришел с фронта, похудел, кормят там неважно, суп и каша, хорошего ничего нет быть красноармейцем. И зачем только люди стремятся попасть в военное училище? А я вот, например, попал туда и стремился как бы скорее удрать оттуда. Наверное, немало таких найдется». Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. Докладная записка директору 3-й школы Дзержинского района от учительницы Л. Висковатовой. На моем уроке 14 февраля 1941 года в 5-м Д-классе ученик Зеленцов ранил ножом ученицу Фомичеву. Ученица Фомичева сидела на парте перед Зеленцовым. По словам учеников, Фомичева, повернувшись к Зеленцову, кольнула его хвоинкой, в ответ на что Зеленцов ударил ее по спине ножом перочинным. Я в это время отошла вглубь класса к ученику Прохорову и стояла спиной к этим учащимся, учительница Висковатова, 5 марта 1941 года. Ну и по этому же делу два документа. Зав. РАНО Дзержинского района от 3-й средней школы Дзержинского района. Докладная записка от директора школы Киселева. Настоящим, прилагая характеристику на ученика 5-го Д-класса Зеленцова, акт врача и докладную записку учителя, прошу вас утвердить исключение ученика из школы за недопустимый хулиганский поступок или, в крайнем случае, перевести его в другую школу, так как безнаказанность подобного поступка может вызвать серию подобного ряда поступков. Поступок ученика стал предметом обсуждения и осуждения в классах школы. И следующий уровень выше. Зав. Дзержинским РАНО Никитин пишет зав. Ленго РАНО товарищу Егорову. Копия идет в райком и в райисполком. Сообщаю вам, что 14 февраля сего года ученик 5-го Д-класса 3-й школы, в скобочках 180, Дзержинского района, Зеленцов Борис, во время урока естествознания учительница Л.А. Висковатова нанес ножевое ранение ученице Фомичевой Нине. Согласно акту, составленному с участием врача, размер раны имеет в длину около сантиметра, в глубине около 5 миллиметров. Пострадавшей была оказана помощь на месте, и для более основательной медпомощи она направлена в больницу. Ученик Зеленцов директором школы из школы исключен. С учащимися проведена соответствующая воспитательная работа. Я этого случая еще не разбирал, но имею намерение санкционировать исключение. Такая история. Они предполагали, что этот пример может быть заразительным.
4: Но мне кажется, что они понимали, что у большинства мальчишек есть с собой нож.
3: А теперь я представила эту Фомичеву, она, может, с ним заигрывала, она хвоинкой его уколола.
4: Представляете? Тоже неизвестно, что она там сделала, но, с другой стороны,
3: да.
4: Если на агрессию отвечаешь агрессией, это тоже имеет под собой какие-то основания. Ну, а что мы читали из взрослой жизни, из предыдущих документов?
3: Я согласна, что в рамках той жизни...
4: Это разные народы, враги.
3: И вообще кругом враги.
4: А потом все, что происходит в жизни, продуктов нет, враги. Электричество отключили, враги. А ребенок, что он должен делать? Если еще нож у него в кармане, как он должен себя вести?
3: А без ножа вообще не прожить, мальчишки. Ну вот на самом деле, они же еще все там то камнями кидались, они же так друг с другом общались. На самом деле, физические взаимодействия, они были нормой жизни, скажем так. Дзержинскому райкому встречаются, я уже, по-моему, это говорила где-то в передаче, самоубийства регулярные, причем в некоторых случаях можно предположить. Вот была передача, где я читала сначала донос члена суда по фамилии, по-моему, Кузнецов, насколько я помню, Степан Матвеевич, если я правильно помню. Потом был документ, что какой-то Степан Матвеевич покончил жизнь самоубийством в Москве. Я тогда еще говорила, что, похоже, это один человек. Вы знаете, я потом в другом деле нашла таки документ, подтверждающий, что это действительно тот самый человек. Действительно, это он и был. Он в последнее время, там так и написано, работал в Москве судьей, но принадлежал к парторганизации в Ленинграде. И когда он там покончил с собой, то эта парторганизация, какая-то по этому поводу переписка. То есть можно представить, что человек сам написал донос, ну, хоть как-то немножко пофантазировать, почему он покончил самоубийством. А бывает никаких объяснений, просто самоповешение, и все. Что за этим, мы никогда не узнаем. Вот Дзержинскому райкому март 41 года партбюро архивного отдела УНКВД ЛО направляет кандидатскую карточку номер такой-то на кандидата ВКПБ с ноября месяца 38 года Гаврилова Николая Гавриловича, 15 года рождения, и копию свидетельства о смерти номер 151, выданную ЗАГСом Октябрьского района города Ленинграда. Причина смерти — самоповешение, проживал по улице Связи, дом 3, квартира 52. Вот мы видим, что он работал в НКВД, что в ноябре месяца 1938 года он стал кандидатом в партии, что какая была жизнь у этого человека.

0: человека, и вскоре, в начале 41-го, он покончил с собой. В Ленинградский городской комитет ВКПБ от бывшего члена ВКПБ партбилет номер такой-то Шамбурского П.Д., проживающий улица Воинова, дом 32, квартира 23. Работает он в РЖУ Дзержинского района, то есть РЖУ – это жилищное управление. О чем он пишет? «Хотя я и не получал копии решения парторганизации, исключившей меня из членов ВКПБ, но по сведениям других товарищей я об этом решении знаю. В течение 4 лет я добивался помощи со стороны нашей парторганизации в части улучшения жилищных условий, так как нахожусь с семьей в 5 человек в подвале, без естественного света, причем кухня и уборная, все находятся в этой комнате, где я живу, не говоря о сырости и другом. Вместо помощи в этой части, которую парторганизация при жилищном управлении оказать была в состоянии, я был вынужден оказаться без партбилета, ибо после всех хождений без результатов я совершенно не стал посещать парторганизацию, партсобрание и не уплачивал в течение 6 месяцев членских взносов. Обо всем изложенном я подробно писал в райком ВКПБ и 3 письма на имя товарища Жданова еще до ухода из партии, и не получив ответа, хотя и не по-партийному, я вынужден был автоматически выбыть из членов ВКПБ. Прилагая при сём партбилет на мое имя за указанным выше номером, явиться по вашему вызову на 24 марта 41 года не могу, так как работаю вечернюю смену с 4 часов дня до 12 часов ночи. Прошу рассмотреть мое дело в моем отсутствии. Считать это вынужденное с моей стороны исключение меня из рядов ВКПБ, послужившей вследствие особой заботы со стороны парторганизации при первом РЖУ Дзержинского района правильным. Приложение «Партбилет за номером таким-то. 24 марта 41 года. Шамбурский». Докладная записка о недостатках в работе нарсудов Василеостровского района. В одной из передач я читаю о судах, причем примерно того же времени другого района, где за всякие хулиганские выходки людям вообще ничего не дают или выписывают штраф, который они никогда не оплатят. А вот тут примерно то же время, но еще некоторые данные. Василеостровский район, март 41 года. По имеющимся в райотделе НКГБ, судя по всему, материалам имеются следующие факты недочетов в работе нарсудов района. 18 сентября 1940 года нарсудья 5-го участка Типалина, невзирая на то, что по назначенным к слушанию делам были вызваны граждане, в 19 часов прервала судебное заседание, сняла с аншлага 3 гражданских дела и поехала в театр. Это вызвало возмущение граждан, которые были вызваны в суд к 12 часам дня. Просидев до 19 часов, ушли домой. Нарсудья 6-го участка Кожевникова систематически во время судебного разбирательства дел прерывает судебное заседание по своим личным делам. Даже имели место случаи, когда в зал заседания приходил ее знакомый, она прерывала судебное заседание, объявляла перерыв, уходила с ним в совещательную комнату, где просиживала по 30-40 минут рабочего времени. Такое положение наблюдается еще и по настоящее время. Нарсудья 3-го участка и 7-го участка Сердюкова и Турина систематически берут дела, накладывают их в портфель или чемодан и выносят из камер суда домой. Некоторые из них возвращают через несколько дней, как, например, нарсудья Турина 4 февраля 41 года взяла домой уголовное дело. А когда 5 февраля 41 года адвокат попросил дело для ознакомления, то его в камере суда не оказалось, так как оно было дома у Туриной. В январе месяце 41 года нарсуд 2-го участка, разбирая хулиганское дело по обвинению Гришухина, ранее судившегося, имеющего приводы, по статье 74 части 2 в судебном заседании переквалифицировали на статью 74 часть 1, приговорили к условному наказанию, из-под стражи освободили. 20 февраля 41 года в спецкамере нарсуда, что такое спецкамера, я не знаю, под председательством нарсудьи Коминой, рассматривалось уголовное дело по обвинению работницы 5-го хлебозавода Цветковой за вынос с производства 500 грамм подсолнечного масла. Цветкова, будучи беременная, представила в суд больничный лист о том, что она ходит последние дни беременности. Нарсудья Комина, невзирая на это, приговорила Цветкову к 1 году лишения свободы. Объявление приговора для Цветковой вызвало всеобщее возмущение присутствующих большинства работниц завода. В зале были выкрики: «Это не пролетарский суд!». А когда Цветкову взяли под стражу и отправили в тюрьму, то ее провожало много работниц и присутствующих при разбирательстве этого дела знакомых. В результате в эту ночь Цветкова в тюрьме после рождения ребенка умерла сама, и умер новорожденный ребенок. 22 февраля 1941 года в зал заседаний спецучастка вошел гражданин послушать судебный процесс. «Не зная правил», — так объяснил он, — «не снял головной убор». Судья Комина вопиюще закричала на него: «Гражданин, это не кабак, а суд, снимите шапку». Последний извинился, снял головной убор, сконфуженный. В руках потряхивал шапкой. Судья Комина моментально объявила перерыв, закричав на провинившегося: «Я вас посажу!» И повела его в совещательную комнату, где составила на него акт и тут же передала конвоиру, находившемуся в зале суда, который взял гражданина под стражу. Поведением судьи Коминой присутствующая в зале заседаний публика возмущалась, выкрикивая: «Надо бежать из зала суда, а то еще чья-нибудь физиономия не понравится, то арестуют». Нарушитель в кавычках просидел в тюрьме сутки за то, что при входе в зал заседаний не снял шапку. Был освобожден. Надо отметить, что нарсудья Комина грубая и своими действиями дискредитирует советский суд. Настоящие факты сообщаются для принятия мер по вашей линии. Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. Я думаю, что один из моментов, с которыми очень неприятно сталкиваться в жизни, это когда ты не знаешь, за какое нарушение следует какое наказание. То есть человек, я уверена, что это несчастная работница, которая своровала эти 500 миллилитров масла, я думаю, что она не могла предположить, что это будет вот так.
1: Мне очень неприятно, что здесь, как и сейчас, большинство упомянутых судей – женщины. То есть, видимо, судьи вот тогда были женщины. Это советская такая традиция интересная. Ну, понятно, что женщина получила больше прав, больше возможностей, но вот до сих пор у нас, допустим, найти судью мужчину почти невозможно. Но женщина, женщину беременную, зачем так засудила? Я понимаю, какой-нибудь мужчина с чекистским сознанием, но женщина, женщина.
0: Что-то Комины, вот мы сначала читаем про других судей, ну что они там делают? Дела берут домой, болтают там, да? Но такого жестокого ничего не делают. Сначала Комина к этой беременной вот так, да, а потом она же к несчастному человеку, который не знал, как себя в суде вести, прицепилась. Вот что-то с этой Коминой, видимо, нехорошо. Но просто получается, что как много зависит от судьи, все зависит. От судьи зависит твоя жизнь, буквально, да?
1: Да.
0: А в другом случае была бы не Комина, ее бы отпустили, например, да? Дали там бы условно, я не знаю что. Вот такие дела. Спецсообщения. Я стараюсь идти прямо по месяцам. То есть это у нас была весна 41-го, осень 40-го. А теперь о настроениях населения в связи с первомайскими праздниками. 41-й год. Василеостровский район. При осмотре красных уголков фабрики имени Горького в красном уголке цеха номер 7 электроотдела на школьной доске была обнаружена контрреволюционная надпись «Ленин в тюрьме». При предварительном выяснении мастер Отто объяснил, что здесь занимается школа грамотности. Судя по почерку, контрреволюционная надпись сделана хорошо грамотным почерком. Завод 210. 27 апреля. День отдыха перенесен на 4 мая 1941 года. По словам секретаря комсомольской ячейки Куреневой, такое перенесение было вызвано невыполнением апрельского плана. Данный перенос выходного дня вызвал большое недовольство в среде работниц, которые заявляют, что их лишили возможности сделать домашние дела к празднику 1 мая и приготовиться к встрече праздника. Начальник ремонтно-механического отдела фабрики имени Желябова Вавилович Илья Григорьевич отдал распоряжение механикам Хлопкину, Пичеса и своему помощнику Эдрогову о том, чтобы они к 28 апреля 1941 года представили списки подчиненных им лиц с указанием, кто идет на демонстрацию, кто не идет. От отказавшихся присутствовать на демонстрации требуется указывать причину отказа. В пояснении Вавилович добавил, что он эти списки должен передать дальше, и кто из записавшихся откажется идти, то будет нести ответственность. Указанное распоряжение начальника ремонтно-механического отдела было передано мастерам отдела, и от них потребовали списки. Такое распоряжение вызвало большое недовольство в среде мастеров и мастер Кротов заявил: «Я раньше на демонстрацию не ходил, и теперь не пойду, так как после демонстрации домой не попасть». Фабрика имени Урицкого. О подготовке к празднику и явке на демонстрацию имеются следующие данные, которые не могут обеспечить участие большинства рабочих демонстрации. Бригадир набивного цеха Яковлева Ирина заявила: «Я на демонстрацию не приду, так как поеду отдыхать в Лугу». Бригадир набивного цеха Прохорова Вера Нестеровна сказала: «Рабочие моего отделения говорят, что без денег праздник не праздник, и поэтому не хотят приходить на демонстрацию». Экономист планового отдела Попова Нина Борисовна говорила: «Я думаю, на демонстрацию не прийти, так как почему это должны приходить всегда одни и те же лица? Почему не привлекут тех, кто обычно не приходит на демонстрацию?» Рабочие на складе сырья фабрики имени Горького Каминский, Гонкин, Федоров на предложение дежурного по фабрике Максимова усилить подачу целлюлозы и этим больше заработать к празднику, выражаясь нецензурными словами, кричали: «Смотрите, на нас рубашки мокрые, мы и так нажимаем, а что толку, расценки снизили, мы больше 10 рублей не можем заработать. Какой нам праздник, когда мы себя не можем прокормить? На эти заработки, не говоря о семье, кушаем один хлеб. Какая у нас может быть сила?» Столяр первой художественной литографии Фролов по вопросу первомайских праздников заявил: «За что работаю, и сам не знаю. Сколько получу, неизвестно. Работаю уже месяц без нарядов, так что не до встречи праздника». Зав. Финансовой частью фабрики имени Горького Бурненко Михаил неоднократно просил коммерческого директора Подольского прибавить зарплату или уволить, и, получив отказ, заявил: «Если меня не освободят, я повешусь и оставлю письмо, что в моей смерти виноват Подольский». То есть получается, что он даже не может уволиться. Видимо, какие-то у него есть варианты, но его не отпускают. В беседе с рабочими комбината «Марксист» о майских днях зафиксированы следующие настроения. Рабочий 13-го цеха Волынский сказал: «Если во время майских дней будет хорошая погода, я начну тренировку по бегу, чтобы подготовиться к майскому кроссу». Рабочий опытного завода Семенов заявил: «Нужно отдохнуть за майские дни и хорошенько покушать. Затем, я думаю, прочесть несколько книг. Пить много не буду». Несколько книг за несколько дней – это сильно. Мастер завода номер 2 Тимофеев говорил: «Проведу праздники в кругу своей семьи. Немного выпью, схожу в гости к знакомым». Рабочий цеха номер 2 Букин заявил: «Запасаю водки и закуски, думаю погулять как следует. Жаль, только дней мало». Рабочий цеха номер 10 Мильтрегер просил одолжить ему денег, говоря: «Я у тебя, Юра, займу на майские дни рублей 30, а то у меня будет на сердце зимний хлад». Из этого можно сделать вывод, что этот Юра и докладывает. Инженер-химик художественной литографии, кандидат ВКПБ Осипов Иосиф Александрович в беседе с сотрудницей Александровой по вопросу первомайской демонстрации заявил: «Я не пойду на демонстрацию, так как меня обидели, не повышают зарплату. И новый директор Трофимов загружает работы и придирается». На отказ Осипова присутствовать на демонстрации Александрова сказала: «Вы не пойдете, я тоже не пойду на демонстрацию». А затем нас обоих потащат в партком. Работники отдела снабжения завода номер 4, беседуя по вопросам первомайских дней, говорили, что к 1 мая в магазинах появятся хорошие вещи, которые можно будет недорого приобрести. Примерно так.
1: Радость от праздника.
0: Небольшая. А вот тут еще у меня есть страничка, наверное, из другой информации, но на ту же тему. Отмечается плохое настроение рабочих ОПП РЖУ Василеостровского района в связи с тем, что полагающуюся зарплату 25 числа каждого месяца выдали 28 апреля сего года только 3 мастерским, а остальные до сих пор ничего не получили. Работники райпищеторга Смирнов, Байков, Остожьев, Баканин, Мирович и другие, беседуя между собой по вопросам проведения праздников, выражали свою мысль в том, что праздник будет в этом году плохой из-за отсутствия денег. Даже военные и те денег.

0: два дня до начала войны. Правда, совершенно на другую тему. Опять бедная Ленэнерго по поводу обеспечения электроэнергии. Доклад товарища Красова. Ой, простите, а тут у них есть пункт про обеспечение электроэнергии, но основной мотив этого конкретного собрания другой. Доклад товарища Красова о довыборах. Верховный Совет РСФСР по Дзержинскому району Ленинграда. Не могу это не процитировать. Слушали. Доклад товарища Красова о довыборах по Дзержинскому району. Прошлые довыборы, то есть уже были одни довыборы, которые мы провели, доказали сплоченность широких масс трудящихся с нашей партией и советским правительством. Выбранный депутат Дзержинского района не оправдал своего доверия, а поэтому Президиум Верховного Совета РСФСР назначил перевыборы нового депутата от Дзержинского избирательного района. Товарищ Красов сообщает о задачах, стоящих перед партийной организацией, которые нужно выполнить на избирательном участке. В связи с данными выборами мы должны поставить вопрос о поднятии производительности труда по нашему предприятию, развернуть работы по изучению Конституции, проверке списков избирателей на прикрепленном избирательном участке. Мы должны быть готовы к попытке вылазки наших врагов. В настоящее время имели место случаи уничтожения плакатов и лозунгов и антисоветские надписи на плакатах. У нас есть работники, которые не хотят работать на избирательном участке, к ним принадлежит товарищ Туриков. Но это я небольшие цитаты, да? То есть ладно, что до выборы, но почему-то в связи с этим надо увеличить производительность труда и произвести изучение Конституции. Ну, естественно, повысить бдительность, чтобы кто-нибудь не исполнил плакат, ну и, конечно же, составить списки. И вот к нему задается два вопроса. Вопросы. Первый вопрос. Какая кандидатура выдвинута в Верховный Совет? Ответ. Еще кандидатур нет, и они не обсуждались. Второй вопрос. Сколько человек избирается в Верховный Совет? Один депутат. Собственно говоря, про саму суть выборов-то вот вопрос-ответ. Нет еще кандидата. А все остальное – это какая-то большая работа вокруг очередных довыборов. И вот документ на другую тему, я его хочу прочитать, он от детей. Ну, возможно, дети написали, конечно, по рекомендации взрослых.
1: То есть он рукописный, почерк нужно разбирать.
0: Он рукописный, я буду читать, немножко корректируя, потому что тут бесчетное количество ошибок. И я даже при желании не смогу прочитать, как здесь написано, потому что мне не сломать язык до такой степени. Смысл я вам донесу. Военный морской совет, город Кронштадт, от Дворцовых детей. Ремесленное училище номер 23, Александр Арсентьевич. И ученицы 5 класса школы 181, Валентина Арсентьевна, проживающих по улице Войнова, дом 6, квартира 20, Ленинград 194. Заявление. Мы дети счастливой и свободной, радостной страны и будущие патриоты партии большевиков. Осмеливаемся обратиться к вам, товарищи балтфлотцы, с просьбой о ходатайстве нашей родной мамы, о прописке ее в городе Ленинграде. Наша несчастная родная мама была взята под стражу. Тут число не видно. Июля 40-го года. Она была осуждена по статье, по-моему, 162-й, лишение свободы, которая отбывала по 17 июля 41-го года. На станции, тут указано название станции. После болезни она была оставлена при больнице имени Газа, то есть уже она в городе, то есть она там отбывала наказание, потом она заболела и при больнице была оставлена, тут не объяснено почему, в Ленинграде. Не отбывала свое наказание честно и открыто, имеет хорошие отзывы и паспорт получила в городе Ленинграде, в 6-м отделе милиции. Освобождена 1 июля 41 года, то есть уже это идет война. Но в прописке 6-й отдел милиции ей отказал. На площади Урицкого прописку разрешили на 10 дней. В дальнейшей прописке прошу походатайствовать, товарищи краснофлотцы. Не дайте, товарищи краснофлотцы, нам сбиться с хорошего и правильного пути и пойти по хорошему большевистскому пути. Но без присмотра матери мы ходим грязные и обношенные. Просим вас мы, дети дворцовые, в общем, там Шура и Валя, прописать нам маму в Ленинград постоянно.
1: Дворцовые — это их фамилия?
0: Да, да, да. В Ленинград постоянно, и наша мама дает свое слово быть честной и трудолюбивой. И вот тут я не могу разобрать слово «других». Что там «других»? Товарищи краснофлотцы, просим просьбу ублаготворить, по-моему, и походатайствовать. прописки, значит, моей родной мамы. Тут они несколько раз это повторяют, очень

0: много ошибок, но, в принципе, суть ясна. Вот такую они написали бумагу, и секретарю Дзержинского райкома Левину, по вашему поручению, мною было проверено два заявления. Первое – заявление детей дворцовых, в котором они обращались в Балтфлот, чтобы им помогли прописать их мать, которая за кражу на заводе «Красный маяк» была осуждена на 1,5 года тюремного заключения. В прописке их матери было отказано, вследствие чего она в августе месяце сего года уехала в Калининскую область, забрав с собой дочь Валентину, которая пишет заявление. В беседе с Александром, это сын, который тоже вот в этом заявлении, он ученик ремесленного училища, он рассказал, что обращался с просьбой к товарищу Корчагиной Александровской, как депутату Верховного Совета. Якобы Корчагина ему посоветовала обратиться с заявлением в Балтийский флот. Мальчик Александр живет с отцом, отец рабочий строитель. 18 октября 1941 года сама посетила их жилье. Комната, в которой они проживают, содержится очень грязно, запущена. Александр ученик 23-го ремесленного училища и уже 1,5 месяца не учится. Из училища уволен за прогул. Поговорив с мальчиком, убедилась, что ему необходима помощь, так как прогул у него был впервые. Договорилась с отделом кадров управления трудовых резервов о восстановлении Александра Дворцова в ремесленном училище, причем крепко предупредив его. Точка. Там дальше еще в этом документе про другую семью, я вот тут хочу остановиться. Да. Знаете, на самом деле очень жалко всю эту семью, да. Уж если мама что-то там с завода украла, ну, наверное, не от хорошей жизни. Причем она уже отбыла наказание, почему ее не прописывают в ее же семью, где уже живет и жил ее муж, и живут ее дети, это большой вопрос. Я не исключу, что в связи с военным временем, то есть она освободилась уже, может быть, они перестраховываются, что в военное время они от всего перестраховывались. Хотя ясно, что это просто воровство, скажем так, бытовое. Она же не какой-нибудь там политически там сказала что-то не то. Но тем не менее. Но в данном случае я подумала, что, может быть, им повезло, что ее не прописали. То есть вот у этой Валентины, они, правда, уехали в Калининскую область, и там в части Калининской области были немцы. Неизвестно, в какой район они уехали. Но, может быть, это их шанс выжить. Потому что вот этот папа, который в октябре остался, и мальчик, который в ремесленном училище будет получать маленький паёк, вот они, скорее всего, погибнут. Потому что мужчины вообще почти все погибли, кто не выехал. А ремесленники гибли просто партиями, потому что они были подростки. То есть в данном случае вот это несчастье, может быть, приведет к тому, что хотя бы девочка Валентина с мамой переживут блокаду. Иногда бывают вот такие повороты. Александр очень мало шансов, что выжил. А эвакуировать тоже, я не знаю, дожил ли он до этой эвакуации. Вот такая история семейная. Конечно, еще во всем этом возникает вопрос, а при чем тут вообще Балтфлот? Это какие-то
1: легенды. Я думаю, что ни при чем, да.
0: Ни при чем, это просто легенда, что, видимо, балтийские моряки, они делали революцию, они там справедливые, еще какие-нибудь. Но благодаря вот этой инициативе мы узнали про эту историю. Ну и тут же в этом документе было еще заявление члена ВКПБ Абраменко-Успенского, не имеющее отношения к предыдущей истории. И вот этот инструктор райкома по фамилии Смолий, он посещал семью Дворцовых, он же посетил семью вот этого Абраменко-Успенского. Была сама на квартире и проверила, в чем нуждается его семья. В основном семья нуждается в топливе и в периодической помощи деньгами. По договоренности с райсобесом 18 октября 1941 года жене Абраменко-Успенского выдали единовременное пособие в сумме 100 рублей. Управхоз выдал полкубометра дров. Затем я с товарищем Гордон договорилась, что он семье Абраменко-Успенского также поможет с топливом. Выдаст отходов со строительства и раскопов. Точка. А во время войны, не в первый ее этап, а уже к 43-му году, будет очень много документов, посвященных помощи семьям красноармейцев. Но вот вся эта помощь, вот 100 рублей, где-то там, может быть, 200 там проскочит. При этом будет документ, где красноармейцы пишут, мама работала на заводе, осталась здесь в блокаде, остались дети. И маму убила во время налета, и пришла информация в часть, где служил их отец. Так вот эти вот люди, которые служили с этим мужчиной, они скинулись и прислали этим детям письмо, ну, скажем так, соболезнование искренне, что у них вот так погибла мать, и денег. Так там денег они прислали больше 3000. Вот это разница помощи райкома и разница, когда она от сердца идет помощь от простых людей, которые они оторвали от себя, они оторвали от своих семей эти деньги. Но они искренне оторвали, и там сумма 3000. А тут 100 рублей, полкубометра дров и какие-то отходы от какого-то производства.
1: Да, вот да. Ну вот можно посмотреть в книгах памяти на сайте «Возвращенные имена», «Блокада». Это книги памяти, которые составляет Анатолий Яковлевич Разумов, нашим слушателям, конечно, известный. Несколько дворцовых по фамилии Дворцов
0: там адрес, если
1: умерли
0: есть.
1: В блокаду. Вот Дворцов Александр Арсеньевич.
0: О, это он.
1: 27-го года рождения.
0: Да, это 100% он.
1: Место проживания — улица Воинова, дом 6, квартира 20.
0: Это он, да.
1: Дата смерти — 42-й год. Место захоронения неизвестно.
0: Вот это вот. Я даже...
1: То есть его даже никто не похоронил.
0: Тут же есть заявление, что Александр Арсеньевич, тут так и написано, указана его квартира, вот у меня в документе.
1: Кстати, у большинства неизвестно место захоронения. У кого-то Большеохтинская, у кого-то Пискаревская, у кого-то... Просто я про дворцовых просмотрю, Волковская, а большинство
0: вот,
1: неизвестно.
0: Если вы мне можете сказать, раз уж вы там открыли, значит, Александр умер в 42-м году, как я и думала, потому что, ну, да. Ремесленники все умерли. А отец у него, соответственно, по имени Арсентий.
1: Нет.
0: И вот этой
1: в блокаду он не
0: погиб. Нет.
1: Ну, мы можем посмотреть его.
0: Вы знаете, может, его призвали просто. Вы же могли призвать. Может быть, он ушел в ополчение или еще куда-то.
1: Посмотрим его тогда.
0: Даже вот интересно, видите, как мы сами быстро.
1: Погибших.
0: У меня какое-то вот было чутье. Мне этого мальчика так жалко, что
1: умер,
0: он болтался.
1: Умер быстро.
0: И он, да, и он умер.
1: То есть он умер у нас.
0: Ну, так и все в 40...
1: Без даты даже.
0: Ремесленники все умирали в 42-м, потому что они на нерабочей карточке подростку было не прожить, а им не давали рабочие.
1: Даже месяца неизвестно про него. То есть, видимо, он был один, одинокий какой-то. Вот.
0: Наверное.
1: Ну, допустим, мы Дворцов Арсений посмотрим в погибших. Дворцов Арсений Федорович.
0: Ну, так может быть. Тут, видите, она...
1: Калининская вот... область, место рождения.
0: Видите, к сожалению... А ты там о чем говорит? Ведь это вот женщина, мама с дочкой, уехали как раз в Калининскую область. Может быть, это и тот. Может быть, и нет. И нам...
1: Ну, видите... учитывая, что имя редкое, Арсений, и
0: ну,
1: среди погибших все-таки дворцовых, конечно, много, но Арсений один. Ну, в общем, есть Дворцов Арсений Федорович. Он погиб 27 июня 41 года.
0: Ну, не можем сказать, может, это и не он, непонятно. В общем, смысл в том, что вот этот Александр, я как прочитала, я так подумала, как повезло этой женщине, что ее не прописали в Ленинград. Вот на тот момент это был просто выход, хотя бы, может быть, девочка осталась жива. Потому что ремесленное училище – это просто смерть. Где-то, может быть, не 100%, но 90%.
1: Это была пятая передача в цикле «Жизнь рабочих в Ленинграде с 30-х до 80-х». Документы Ленинградского партархива читает Екатерина Черкова. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня наша передача будет состоять из трех частей. И в первой части мы пообщаемся с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Отец Александр, мы продолжим с вами разговор о символе веры. Это уже наша третья передача о символе веры. И сегодня будем говорить о четвертом члене символа веры, распятого Жезаны при Понтийском Пилате. И страдавши, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям. Отец Александр, вот меня всегда в символе веры как раз смущала вот эта строка с уточнением. Ну, много чего смущает, много вопросов, конечно, возникает у новоначального, но вот я помню свои ощущения от вот этой фразы «распяток и жезаны при Понтийском Пилате». Ну, какая разница, при ком был Господь распят? Ведь Пилат не принимал какой-то активной роли в распятии Христа. Да, он не сильно препятствовал, но и... вот почему это важно для нас?
1: Ну, конечно, да. Поскольку мы говорим о вочеловечении Христа, а это уже событие абсолютно историческое, а не метаисторическое, когда мы говорим об Отце, который творец неба и земли, вот, и о внутритроичных отношениях, кто есть Иисус Христос, единосущный, от Отца рожденный и так далее, и так далее. Вот. А воплощение – это уже исторический факт. Да? Ну вот, 2024 года назад, условно говоря, да, это событие произошло, ну, плюс-минус там сколько-то лет, какие-то ошибки есть. Вот, и это утверждение для нашей веры абсолютно базовое, что мы веруем не в какие-то только лишь абстракции, а в очень конкретное событие. Событие, конечно, как бы метаисторическое, потому что оно не лежит в ряду миллионов других событий, которые происходили с человечеством на Земле. А событие абсолютно определяющее все дальнейшее, последующее развитие жизни человечества. Христианство, конечно, сыграло колоссальную роль, если не сказать определяющую роль во всем дальнейшем, во всей дальнейшей судьбе человечества. Вот, поэтому одним из несомненных опорных пунктов нашего такого дискурса о Боговоплощении является, конечно, утверждение, что это произошло в конкретном месте, в конкретный момент. И вот ссылка на прокуратора Иудеи, который был в то время, это как раз фиксация просто историчности этого момента.
0: То есть здесь нет наделения Пилата какой-то особой ответственностью за распятие?
1: Это второй вопрос, я бы сказал так. Конечно, его роль есть, и не случайно там мастер Маргарита эту тему обсуждает, да? Вот, роман о Пилате пишет он, а не о Христе, собственно говоря, о Пилате, да? Вот его заинтересовала судьба этого человека, который вот в этой критической ситуации, можно сказать, мировой истории и своей личной истории человеческой, да, вот, принял какое-то решение, потому что, конечно, от его решения зависело абсолютно все. Вот, так что это мы уже как бы спускаемся с уровня такого всемирно-исторического, если хотите, да, ну и метафизического, разумеется, одновременно, на уровень уже личного поступка, личного выбора человека. Значит, с одной стороны, упоминание Понтия Пилата – это, конечно, прежде всего просто фиксация конкретности времени и места, где все происходило. Вот. С другой стороны, да, если уже, так сказать, план какой-то приблизить, да, и посмотреть более крупно, мы видим уже некого живого человека, который не видит во Христе преступника, достойного смертной казни. И, с другой стороны, находящегося под давлением каких-то общественных сил, которые заставляют его признать Христа человеком преступным, совершившим какие-то тяжкие прегрешения, которых он не видит, ну, в его системе координат. Да, совершенно другая система координат, конечно, у евреев, у первосвященников, которые определенно видят в нем преступника, и прежде всего они видят человека, который, ну, определенно посягает не просто на их власть, а на их идеалы. Потому что вот такой мессия их абсолютно не устраивал. Ну, другой он должен быть по всем их представлениям. Поэтому человек, который увлекает весь народ за собой, он творит какие-то и чудеса, и показывает, так сказать, то, что мы называем чудеса в Библии, мы называем силами, да, творит силы. Вот, то есть являет какую-то сверхъестественную силу, и в то же время призывает не к тому, чтобы там воевать с римлянами, не готов возглавить какое-то восстание и являть эти силы вот в другом каком-то направлении. Вот это их абсолютно не устраивало. Поэтому в их системе координат он совершенно не годился на роль мессии. Убрать, убить, уничтожить и ждать, когда придет настоящий, так сказать, их идея. Конечно, Пилат был вне вот этого всего, так сказать, дискурса. Ему это все было абсолютно чуждо, не очень понятно. Вот. И как раз, ну, с точки зрения римской власти, которую он в данном месте представлял, Христос был очень подходящим мессией. Он никого не собирался низвергать, бороться с римской властью, поднимать какие-то восстания. Он не призывал людей к каким-то беспорядкам и бунтам. Ну, вот он жил такую жизнью, которая доставляла минимальный хлопот прокуратору, скажем так, да? Вот, поэтому у него не было никаких резонов. Кроме того, ну, он был человеком такого, ну, правового, в общем, сознания римского, который хотел понять, в чем дело. Почему я должен осудить на смерть такого человека, а не такого человека? Почему какой-нибудь Варава, там, да, который, очевидно, был разбойником, там, скорее всего, зелотом каким-то, да, может, убившим какого-нибудь там римского легионера или что-то такое, ну, террорист, да? Почему, собственно, я должен его отпустить, а вот этого, который, ну, ничего такого плохого не делал с точки зрения римских законов, я должен осудить? И вот здесь разворачивается драма, конечно, человека, который, с одной стороны, хочет быть хорошим, правильным, поступать по закону, а с другой стороны, при всем своем мужестве, очевидно, военном, вот это тоже важная такая вещь, что он был военный человек, он воевал, прошел битвы там какие-то наверняка, да, и вот этот там центурион, там, который, так сказать, вот при нем тут постоянно, да, ну вот там у Булгакова это развернуто в некоторые даже сюжет, что он его как бы там спас и так далее. Ну, из Евангелия мы этого не видим, разумеется. Вот. Но, скорее всего, да, подоплека его была такая. Собственно, вот на эту должность выходил человек, хорошо себя проявивший на войне. Потому что главный, в конце концов, бизнес Римской империи – это была война. Вот. Так что те, кто выделился в военном деле, тех ставили вот такими наместниками, какими-то провинциями, например. Вот. То есть человек вполне себе мужественный. А вот в ситуации, когда надо взять на себя какую-то ответственность в общественной жизни – вот здесь оказывается, что такие люди совсем не так и мужественные. Стоило только иудеям пригрозить тем, что они напишут письмо кесарю или отправят делегацию туда, что еще было бы, конечно, хуже, и скажут, что он потакал тем, которые себя объявили царем иудейским, да, а у нас нет другого царя, кроме кесаря, все, вот тут он быстренько сник. Он готов был жизнь свою полагать на поле боя. А вот это проблема не только Пилата, это проблема очень многих, мне кажется, людей. Вот, и она всегда, жизнь на миру, смерть на миру красна, говорит народная поговорка. То есть, когда, ну, вместе со всеми, вместе с друзьями, все, и, так сказать, законно, мы все готовы тут живот положить. А вот наоборот, против всех выступить и сказать, что «а я не согласен со всеми». Вот. Конец будет, допустим, один и тот же. Ты и там погибнешь, и тут можешь погибнуть. Да? Но вот на это мужества хватает гораздо меньше. Вот Пилат как раз показывает нам человека, который оказался малодушен перед лицом власти, перед лицом римского закона, который он вроде бы хочет отстаивать, а в то же время оказывается недостаточно мужественным, чтобы быть последовательным до конца.
0: То есть упоминание Понтия Пилата подчеркивает, что ему не удалось отстраниться от распятия Иисуса, вот это омовение рук не помогло.
1: Да. Он, конечно, пытается омыть руки, показать всем, что он тут ни при чем. Однако последнее это слово было за ним. Если бы он сказал «нет», а я не готов, я его не приговариваю к смерти. И все. Отпускаю. Но тут были бы какие-то неприятности большие для него. Общественные стороны, его начальство и так далее. Карьеры. Одним словом, вот человек не решается. Это жизнью ему точно не угрожало. Он бы мог просто потерять позицию общественную и так далее. Да. Вот, но повторяю, главное здесь, конечно, не это. Мы сейчас вдались вот в эту психологию Пилата, которая, конечно, не надо упускать из виду. Вообще все, что в Евангелии написано, оно все достойно внимательнейшего, пристальнейшего рассмотрения. Вот, но все-таки здесь, конечно, акцент на другом. Распятого при Понтийском Пилате, то есть упоминается историческое лицо, которое мы прекрасно знаем из большого количества документов, действительно был такой прокуратор, действительно промыслительно церковь в символ веры вставила это имя, чтобы не было сомнений, что это не просто миф или легенда, а вот конкретное историческое лицо, вот при нем это было, он принял это решение.
0: Ну вот первое слово здесь, в этом члене символа веры, распятого. А важно ли было то, какой тип казни будет выбран для убийство Спасителя.
1: Ну, для спасения, я имею в виду, с чем мы можем сопоставить? Мы можем с пророчествами сопоставлять. Вот. И это казнь, которая, ну, считалась казнью самой унизительной. Проклят, висящий на древе. То есть Бог, воплотившись, принимает на себя самую не только мучительную, еще и самую унизительную казнь, какая была. С точки зрения даже еврейского закона и обычаев, скажем так. Обычаев – это не закон, но обычаи такие еврейские. Вот. Поэтому он, так сказать, не пытается принять какую-то казнь, которая была бы, ну, как-то героизировала его. Скажем, апостол Павел был усечен мечом. Это казнь римского гражданина. Его не должны были там сжечь, его не должны были в цирке там на посмешище народа отдать на растерзание зверям, как очень многих христиан отдавали. Он усечен мечом, или быть распятым, как многие другие апостолы, апостол Петр, например, да, в Риме, кверху ногами. Вот, он был римский гражданин, он принял. Вот это такая казнь достойная, это какого-то, ну, исторического крупного деятеля, который, например, так сказать, вел борьбу за свою власть в Римской империи и проиграл. Вот его должны были, если он не в бою погиб, в основном они все либо в бою гибли, либо они сами там бросались на меч, или что-нибудь, кончали жизнь самоубийством. Это не было с точки зрения римской религии чем-то предосудительным. Наоборот, проявление скорее мужества, особенно вот в период поздней Римской империи, это прям тема была, как красиво, достойно умереть, в частности, именно лишить себя жизни самостоятельно. Там Сенека там все вены вскрыл. Там, ну, в общем, короче говоря, разные всякие придумывали фокусы. То есть самоубийство не было ничем зазорным. Так что в основном, конечно, до этого не доводили, чтобы тебя казнили позорно, ну, всеобщее, да. Но, во всяком случае, казнь усечением мечом, то есть отрубанием головы, Вот, она была, ну, казнью, так сказать, достойной. Так вот, Христос не избирает себе какую-то такую вот специально достойную казнь с точки зрения там еврейского менталитета или римского, а избирает вот просто самую позорную, неприятную, какая могла быть. И, разумеется, мучительную.
0: Да. Отец Александр, а истрадавшие погребенные страдания, хотелось еще вас о страданиях Христа расспросить. Была же ересь, которая, донатизм, кажется, что страдания не были реальными. И вот это упоминание страданий здесь в символе веры, оно...
1: Абсолютно. Это все вопрос о реальности вочеловечения Христа. То есть это был, так сказать, спектакль, разыгранный Богом. Он как второе лицо Пресвятой Троицы, он Бог, и поэтому Бог не может страдать. И очень много было таких, ну, так сказать, богословских концепций, которые говорили о том, что все это было призрачно, все было призрачно. На самом деле, конечно, он, оставаясь Богом, просто принял на себя как какие-то античные боги, там Зевс в лебедя обратился и там... соответствующие дела какие-то творил, да, вот, на самом деле он оставался Зевсом, и все это было только некоторой видимостью таким вот, туманом и флером для окружающих людей, на самом деле он остается самим собой, а это все так, нет, реально вочеловечился, он стал человеком, да, то есть его личность божественная приняла на себя человечество, да, ипостазировало, как говорят, да, то есть сделало реально существующим человеческую природу, воплотившуюся вот в этом человеке Иисусе. Вот, поэтому и страдание его, соответственно, по человечеству, не по божеству, божество не может страдать, это качество человека, вот, но... Поскольку личность одна, а страдание – это не только свойство природы и тела, но страдание – это в каком-то смысле, но все-таки и личность затрагивает. Так что вот цельность эта вся человечества Христа, она подчеркивается этим словом, что он истинно страдал. Ну и был погребен как... умерший он, по человечеству своему он умер. То есть он претерпел, Бога-человек претерпел по своему человечеству все то, что претерпевает человек в самой, так сказать, страшной и неприятной форме, какая бывает для человека, в смысле и жизни его окончания, и смерти в конечном счете.
0: Господь умер за наши грехи, был распят и страдал за наши грехи, как те, которые были уже, собственно, людьми совершены к моменту распятия, так и те, которые человечество совершило после. И часто, особенно в проповеди, приходится слышать от священников, что вот каждый раз, когда мы грешим, мы как бы добавляем страданий, крестных страданий Иисусу Христу. Вот я хотел еще у вас спросить, как соотносится страдание Иисуса Христа с... нашими действиями в этой жизни?
1: Ну, видите, поскольку Бог существует вне времени и вне пространства в своем собственном инобытии, то для него все то, что когда-то было, то, что происходит сейчас, то, что будет происходить, для него это все, так сказать, ну, одномоментное или все в вечности, оно как-то свой отпечаток определенный, да, какое-то воздействие на Господа Бога откладывает. Поэтому, конечно, его смерть, она как бы впитала в себя весь грех мира, который был, есть и будет. Поэтому мы приобщены к этому, то есть мы можем не согрешить, в какой-то ситуации, когда у нас есть выбор, а выбор практически всегда есть, да, между грехом и праведностью, вот, мы просто не посоучаствуем в этом распятии. Оно все равно произошло. Вот весь грех мира, прошлое, настоящее, будущее, так сказать, вот здесь вот. Но мы могли, как та невинная простота, которая там веточки подкладывала в костер кому-то горящего, там, да, кого-то, не знаю, там, еретика или кого там казнила инквизиция, да, вот. Вот мы можем это подкладывать, но здесь совсем не невинно, а здесь, ну, по крайней мере, те, кто как-то представляет себе что-то в христианстве, в духовной жизни, они понимают, что каждый наш грех – это, конечно, вклад.
0: Это не риторический прием.
1: Да, это, ну, это риторический прием, разумеется, очень яркий такой. Вот владыка Антоний, скажем, Суржский об этом очень ярко говорил. Но, конечно, это не риторический прием, это реальность, это реальность духовной жизни. Если мы делаем, совершаем какой-то грех, то этот грех приобщен да. к тем страданиям, которые претерпевает Христос.
0: Отец Александр, вследствие своих грехов мы тоже иногда страдаем и в этой земной жизни. В таком случае, если мы страдаем за совершенный нами грех, его, расхлебываем его последствия, можно ли говорить, что Иисус и за эти наши грехи тоже страдал? Как наши страдания соотносятся с крестными страданиями Христа?
1: Интересный вопрос. Просто грех, он как бы обоюдо действует. Он несомненно, действует, он оскорбляет Бога. Ну, скажем, оскорбить – это все-таки, ну, оскорбился, потому что он гордый, да, например. А вот именно распятие Христа, Боговоплощение, крестная смерть, он показывает, что это не просто оскорбление какого-то величества, которое не желает эти оскорбления терпеть. И потому нам за это воздает, так сказать, за это оскорбление величества. Нет, это конкретный удар, укол тернием там в голову Спасителя или там, не знаю, вбивание гвоздя ему в руки и ноги. То есть это совершенно конкретно имеет вот такое действие, с одной стороны. С другой стороны, конечно, грех уязвляет нас, каждого из нас. Вот. Но, так сказать, насколько наши страдания могут быть соотнесены с страданием Христа, если мы действительно каемся в грехе, который мы совершили, то, в общем, Господь же тогда с нас снимает эту тяготу греха от своей крестной смерти, своим страданием на кресте. Если мы совершаем грех и не каемся, то мы как бы уязвляем себя, и нет того врача, который нас может исцелить. То есть если мы грешим, не имея покаяния, то мы, конечно, против себя тоже совершаем страшный какой-то поступок, потому что ну, расхлебываем в дальнейшей жизни вот то, что было для нас вот таким выбором.
0: Часто приходится слышать о каком-то человеке, умершем в результате тяжелой, как говорят, и продолжительной болезни, что вот он уже в этой жизни настрадался, и поэтому, ну уж наверняка там он в раю сразу окажется. Есть вообще, вот, может быть, это уже немножко не по символу веры вопрос, но тем не менее он о страданиях наших. Вот есть ли здесь такая прямая взаимосвязь?
1: Я не думаю, что есть прямая зависимость, она какая-то гораздо более, вероятно, сложная, но она все-таки есть. Так мне кажется. То есть человек, который, ну, скажем, мы знаем из Евангелия историю Лазаря, богача и Лазаря. Вот Лазарь страдал. Собственно, никаких геройств не совершил, никаких подвигов перед Богом вроде, по крайней мере, из Евангелия это никак не следует. Просто он страдал. Он страдал в этой жизни. Вот. Там был взят на лоно Авраама. Богач совершил грех тем, что он не замечал страдания человека, который был рядом. В этом смысл притчи. Да? То есть не то плохо, что он жил себе красиво, что называется, да, пировал, вот, а то, что в этой своей упоенности радостями телесными жизни он не замечал, что другие люди страдают. В частности, этого не заметил. Так что, конечно, вот страдание в этой жизни, оно, ну, как-то, наверное, вознаграждается. Но это совершенно не такая прямая связь. Понимаете, что в Евангелии видно? Что этот человек, он никого не проклинает. он никого не осуждает, да, вот Лазарь. Вот. Он терпеливо сносит как бы вот эти страдания. На этом не специально заострено внимание, но определенно он не имеет ропота. Он не бросает вызов Богу, почему я так вот, за что мне это все. Да? Вот ничего такого не слышим, как у Иова, например, да. Вот. Иов тоже был праведным. Этот человек мы вообще не знаем, был ли он праведным или нет. Возможно, был праведным, может быть, не очень праведным. Ну, так себе, человек и человек. Ну, просто он страдал. И вот его страдания определенно в этом контексте этой притчи евангельской, они привели его на лоно Авраама. Так что, наверное, да. Но мне кажется, что тут просто нет в этой евангельской истории никакой психологии, да, ничего. А что этот человек думал, а как он воспринимал свое положение и так далее. Вот, а это важная вещь, потому что можно воспринимать это с бунтом, да, почему со мной такое, я этого не достоин, я достоин совершенно другого, да. Вот. Мы не знаем, что происходило в душе этого человека. Ну, наверное, скорее всего, вот такого не было. Можем мы из всего другого как-то так заключать, да? Вот. Но точно не знаем. Поэтому, я думаю, все зависит от того, как человек воспринимает свое положение, свои страдания. Если он принимает это смиренно, кротко, без ропота, вот, возможно, человек согрешил очень много в своей жизни, может быть, он внутренне понимает, что, в конце концов, то, что я терплю совершенно заслуженно, да, и все, и поэтому он молча, безропотно говорит, вот этим страданием, конечно, он себе готовит, ну, какую-то лучшую участь, безусловно.
0: Вопрос в WhatsApp, но, правда, не по символу веры. Да. Здравствуйте, дорогой отец Александр, пишет Эдуард, с праздником Вознесения Господа Иисуса Христа. Можно пожелание создать рубрику «Слушаем святых отцов», где можно услышать высказывания святых помощи Божией вам?
1: Ну, у нас, на самом деле, много довольно чтений, что называется у нас душеполезные чтения. Вот, там многие святые отцы высказываются, так что я бы не сказал, что этого у нас совсем нет или как-то слишком мало, но, может быть, немножко стоит увеличить. Хорошо, да, ну, подумаем. Эдуард нам пишет регулярно, всегда он в пастырский чат присылает какую-нибудь хорошую цитату из сказываний святых отцов. Вот, и, значит... Ну, я всегда зачитываю, ну, хорошо, такое назидание. Ну.
0: Сейчас большим успехом пользуется у нас передача «10 минут с Пушкиным», «10 минут с Достоевским», может быть, что-то в таком формате.
1: «10 минут
0: формате.
1: С этими отцами». Да, кстати, хорошая идея, да-да-да, почему нет, правда. Ладно, «10 минут с Макарием Великим» или «Савой Дорофеем».
0: Да.
1: Будем так. Надо посмотреть, что там по датам. Там известны все-таки даты их кончины. Года, по крайней мере, вот в календаре даны. Может быть, действительно, да, была вполне неплохая идея. Надо только найти, кто готов будет такую программу делать. Вот, надо хорошо почитать, выбрать, чуть-чуть прокомментировать, если вот как бы выдерживать тот жанр, который заодно в эти 10 минут за Достоевским и с Пушкиным, там не просто читают, вот, а дается какой-то комментарий, контекст и так далее. Это на самом деле требует серьезной подготовки. Вот, потому что, скажем, Марина Михайлова, которая делает вот эти сюжеты, она очень, так сказать, понятно, образованный филолог, который хорошо знает все. Вот, значит, соответственно, нужен какой-то человек, который неплохо понимает в аскетике, ну, или там в каких-то других сферах духовной жизни и в церковной истории, так сказать, ориентируется и сможет как-то подать это хорошо. У нас была когда-то у меня идея сделать такие сюжеты из Патериков. Я очень любил, ну, в общем, люблю и сейчас, но более-менее уже там давно-давно перечитал все, что было мне доступно из Патериков. Очень хорошие истории, там не высказывания, ну, бывают иногда и высказывания очень такие точные, меткие, но очень часто это просто какие-то крошечные сюжеты, буквально на 2-3 минуты вот так прочитать можно. вот, которые сами по себе так красивы, так хороши, так ясно нам показывают, как христианин должен поступать в той или иной ситуации, что... Вот. Хорошо,
0: уважаемые, к нашей теме. Да, если можно, я еще напомню телефон 328-29-32, уважаемые слушатели, если вы в четверг с нами, то можно позвонить в студию и задать вопрос или как-то прокомментировать наш разговор. Можно писать на WhatsApp +7 812 328-29-32 и можно писать в чате на YouTube. Обычно, когда мы с вами говорим о символе веры, вопросов мало, но... Видимо, все слушают.
1: Все хорошо выучили символ веры, поют его на каждой божественной литургии, читают с утра в утреннем правиле и считают, что не обязательно об этом еще раз слушать. Все и так понятно.
0: Отец Александр, я вас хотел спросить вот как раз о том, какой богослужебный, что ли, след оставляет то, о чем четвертый член символа веры, а именно распятие Иисуса Христа, его погребение, какое-то отражение в нашей богослужебной практике, вот страсти Господа, его смерть, его погребение имеют?
1: Ну, прежде всего, божественная литургия есть не что иное, как Голгофа. Каждая божественная литургия – это, несомненно, по своему богословскому смыслу, это Голгофа, это распятие Христа, это его крестная жертва. То есть литургия, она не то что воспроизводит, крестная жертва, она единственная, и вот она исторично, она была именно там совершена. Но она была как бы взята на небеса. И каждая наша литургия, она как бы приобщается этой жертве, приобщает нас. Вот конкретное сегодняшнее собрание христиан в этом храме, вокруг этой чаши, оно приобщает нас к крестной жертве, которая в небесном жертвеннике, мы, по-моему, о том говорили уже, может быть, и не раз, там послание к евреям, там 6, 7, 8 глава, апостола Павла, там как раз вот говорится о вечной литургии, совершающейся на небесах, где Сын вечно приносит себя жертву, приносит себя Отцу. Вот, и здесь исторически это свершилось, и теперь каждая наша литургия, недаром он говорит, «Сие творите в мое воспоминание». Воспоминание чего? Не просто того, что он ходил, кого-то исцелял, а воспоминания прежде всего крестной жертвы. То есть каждая литургия – это крестная жертва. Поэтому ну, в нашем богослужении крестная жертва Христа занимает абсолютно центральное место, потому что суть нашего богослужения – это, конечно, таинство Евхаристии, божественная литургия. Все остальное, да, конечно, там Страстная Седмица, служба Великого Четверга, 12 Евангелий Страстных, там Пятница Великая, там чин погребения, вынос плащаницы, все вот это, конечно, связано, понятно, это запечатлено, так сказать, исторически, вот прям последовательно, по дням вся Страстная Седмица так построена. Но в центре стоит, конечно, божественная литургия.
0: Отец Александр, у нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, здравствуйте, меня зовут Виктор. У меня просто есть некоторые предложения. Тут свою бытность псалтирь читали Разумовского, а есть псалтирь в толковании святых отцов. Ну, очень сильная вещь, поэтому просто я вот так вот идею вам подкидываю. И второе, есть толковая Библия Лопухина. Ну, очень сильная тоже вещь, и, может быть, тоже как-то можно ее зачитывать по кусочкам на передаче. Вот все.
1: Спасибо, спасибо. Ну, это, в общем, нам знакомые, конечно, книги. Вот. Ну, по, скажем, Евангелию мы все-таки вот сделали очень большие циклы с отцом Януарием. И я думаю, что изъяснение, которое он дает, оно, конечно, святоотеческое, оно основывается на святоотеческом опыте, но и на всяких уже более поздних просто сведениях, которые мы имеем из археологии, из лингвистики, из разных областей знания, и они дают такую полную, достаточно на сегодняшний день, все-таки картину евангельских событий. Зачитывать, видите ли, Священное Писание просто и какие-то комментарии, ну, вот тот же комментарий на псалтирь Разумовского, он же тоже не то, что сел человек и сам взял, придумал, что-то написал. Конечно, это все исследование святоотеческих толкований, там прямые ссылки, конечно, на святых отцов есть, и просто, так сказать, в его речи, может быть, это не закавычено прямо, что такое цитатель сказал, но это все не от ветра головы взято. Так что это более или менее такой компендиум святых отцов по поводу псалмов. Совершенно не исчерпывающий, как и вообще все, что мы имеем в смысле толкований Священного Писания, оно не может исчерпать всю глубину. Поэтому, да, мы, конечно, будем и дальше продолжать. Вот по Ветхому Завету, скажем, вот отец Евгений Горячев у нас, первые две книги, значит, Пятикнижие Моисеева протолковал. Ну, вот сейчас, вот буквально там через, может, пару недель, как будет в эфире место, уже практически готов цикл его библейского богословия, где он, правда, не так вот целостно разбирает все, но какие-то отдельные сюжеты, которые ему показались важными и существенными из Ветхого Завета, из всего Ветхого Завета, вот он в своей книге, которую он, собственно, читает там, просто свою книгу новую, еще не напечатанную, но она должна скоро выйти тоже. Вот. Так что мы делаем, конечно, Священное Писание – это для нас основа, на которые наше радио должно стоять. Вот. А в каких формах мы это будем делать, ну, вот это мы тут думаем все время над этим.
0: Инна спрашивает в WhatsApp, тоже, правда, не по символу веры совсем. Отец Александр, когда можно будет услышать отца Петра Мещеринова? А то очень часто у вас слышно сталиниста, ленинца, отца Игоря Илюшина, к сожалению. Спасибо.
1: Ну, да, печально. Отца Игоря Илюшина, я, честно говоря, это у нас...
0: Это в «Вечернем канале» он у меня часто принимает участие. На самом деле, отец Игорь Илюшин, ну, не является сталинистом-ленинцем, потому что сталинист – это тот, кто почитает Сталина и там как-то учению Ленина симпатизирует. Мне кажется, что эти подозрения не обоснованы, но у него довольно консервативный взгляд на, скажем, и вероучение, и на историю нашу. Вот. А по поводу отца Петра Пенщеринова?
1: Ну, относительно отца Петра, ну, у нас на самом деле довольно много программ с ним уже записано. Я думаю, там 10, 12, 15, наверное, программ есть в общей сложности в нашем архиве. И со мной очень много записывали, и с еще там, и с отцом Георгием Митрофановым, и с отцом Тихоном Васильевым, и с Ольгой Николаевной он записывал несколько передач. Вот, мы их сейчас все хотим выложить полностью на нашем сайте подкастов. Вот, призываем всех пользоваться этой опцией тоже, несмотря на ее техническое несовершенство, но все-таки там можно неплохо слушать и онлайн, и скачивать программы. Вот, ну, если только отец Петр будет здесь, придет сюда, в Петербург, то мы не применем, конечно, записать с ним очередную программу. Мы с ним, в общем, в очень хорошем контакте, хороших отношениях. Вот, он говорит действительно очень, я думаю, актуальные вещи для современной духовной жизни человека. Хотя и немножко не такие новые, как вот может многим казаться. Потому что, скажем, ну вот увлечение пиетизмом, таким направлением такого хорошего протестантизма, увлекались страшно в начале XIX века, например, вот в эпоху Александра. И, в общем, именно тогда те же и Арнт, и Вайгель, и другие авторы, в общем, уже были очень неплохо известны тем людям, которые интересовались духовной жизнью и читали. Вот он там пишет на могилу кого-то там, русские вот войска, когда они пришли, ну, в наполеоновские войны в Европе, в Германии, и вот пришли, интересовались могилой, то ли, не помню, Вайгеля, то ли Арнта, ну, в общем, кого-то из пиетистов известных. И это очень удивило местных жителей, которые удивились, что в России какие-то вот офицеры пришли, говорят, а где тут могила вот такого? Так что, на самом деле, это было. Это было, конечно, вот это переключение внимания с такой внешней церковности, обрядовые, может быть, больше церковности, на внутреннюю духовную жизнь. Это тема, которая все-таки не только у самих протестантов возникала, но и в русской православной церкви это тоже было. Вот, повторяю, в начале XIX века и сам Александр, и очень многие, сегодня это называется немножко словом мистицизм. Вот, склонность, он был мистиком, мистицизм. Вот под словом мистицизм надо понимать именно переключение внимания человека в его духовной жизни со внешнего, с богослужения общественного, да, с каких-то исполнений постов, правда, внешних каких-то, да, сторон, на внутреннюю свою жизнь, внимание, вот, и попытка найти какой-то личный контакт с Господом Богом. Да, это, конечно, протестантизм весь на этом стоит, но и в православии это тоже не то, что мы отметаем как что-то нам не свойственное. Это всегда было, и, конечно, вот в тех же аскетических творениях отцов, там, Водорофея, там, не знаю, да, и других, Василия Великого, это, конечно, присутствовало всегда. Внутренняя частная духовная жизнь, которая, конечно, не должна вытеснять полностью и общественное богослужение, и, конечно, божественную литургию прежде всего.
0: Ну, хорошо, да, по символу веры у нас остается 5,5 минут, может быть, уже даже последний будет вопрос. Какие пророчества Ветхого Завета исполнились в распятии и страданиях Иисуса Христа?
1: Ну, я бы здесь сказал так, что в основном это сосредоточено, наверное, в книге Иова, где вообще поставлена проблема страдающего праведника. А за что страдает праведник? Почему он страдает? Почему Иов, который не совершил никакого тяжелого греха, он так тяжко страдает? Да? Это было непонятно его друзьям. Вот эти, которые приходят его как бы утешать, и все их утешение, собственно, сводится только к одному, что ты, видимо, согрешил, то есть если ты страдаешь, значит, ты страдаешь за свой грех. А вот бывает, значит, он дает вот эту как бы мысль о том, что страдания праведного тоже возможны, но они имеют какой-то особый смысл. В книге Иова он как-то не разъяснен. А вот где он уже разъясняется и прямо об этом говорится, это, конечно, пророчество Исаии. Это последние главы, там, 2 Исаии или 3 Исаии, там, что там всякие библеисты по-разному там делят авторов. Но очевидно, что там как минимум два автора всего этого корпуса, потому что один это просто по событиям видно, что это до плена, а по другим видно, что они уже в плену евреи в Вавилонском. Да? Это по времени разнесенные события очень далеко, так что это не мог быть один человек. Вот. И если первый, так сказать, очень, так сказать, сурово обличал еврейский народ, то последний скорее утешал народ свой, да, который уже страдал, уже его обличать, обвинять и возить, так сказать, лицом по столу было уже ни к чему. Они уже достаточно были унижены и раздавлены вот эти, поэтому утешать. Но вот что он говорит? Там вот возникает этот таинственный образ так называемого отрока Яхве или раба Яхве, так вот там называется, да? То есть это некий праведник, несомненно, который можно понимать так поначалу, что он вроде сам еврейский народ, что еврейский народ является, ну, народом Божиим, и он вот так несправедливо страдает ужасно, да? Но потом выясняется, что он был мучим за грехи наши и принял страдания за неправды наши. Вот. Я сейчас не готов так сразу процитировать. Вот. Но, во всяком случае, смысл именно такой, что возникает некий образ все-таки определенного человека из еврейского народа, который на себя берет вот грехи всего этого народа. Изъязвлен был за грехи наши, страдания принял за грехи наши. Сам он был праведным, я плохо воспроизвожу текст, конечно, он очень хорош, это там где-то, наверное, 40 какой-нибудь там 5-6 главы книги пророка Исаии, там 50-е главы.
0: Попробую.
1: Да. И там, ну, прямо почти говорится дословно все, что происходит с Христом, что он не имел в себе ни вида, ни величия, но имел какую-то невероятную праведность. И его страдания были страдания не за его грехи, страдания не за то, что он сделал что-то неправильно, но он страдал за нас, и его страданиями мы оказались оправданы.
0: Он был презрен и умален пред людьми, муж вот. Скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши

0: он отверзал ум апостолам к разумению Писаний, в частности, конечно, он приводил наверняка и вот эти места. Это было еще до распятия, когда он говорил о том, что ему надлежит быть вот тем самым рабом Яхве.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в первом часе вечернего канала. С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио gradpetrov.ru.

Дорогие слушатели, мы продолжаем передачу отрывков из книги «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», написанной во второй половине прошлого столетия неизвестным автором. Книга эта нашла сразу широкое распространение среди верующих в России. Успех книги объясняется в первую очередь исключительной важностью ее содержания. В книге говорится о том, как посредством молитвы человек может войти в постоянное духовное общение с Богом. Опираясь на богатый духовный опыт отцов церкви, подвижников и старцев, автор книги рассказывает о жизни одного из многочисленных странников-богомольцев, исходивших всю землю русскую в поисках духовного спасения. Лишенные всех земных благ, странники эти обладали великим сокровищем, недоступным большинству из нас. Это сокровище – молитва. Молитва приближала их к Богу и наполняла любовью к нашему миру и к человеку. Она учила их тому, что весь видимый нами мир – представляет собой органическое целое, связанное союзом любви. В предыдущих передачах рассказывалось о том, как один из таких странников, от имени которого ведется рассказ, услышал однажды в церкви во время чтения послания апостола Павла к Солунинам повеление непрестанно молиться. Странник стал думать, как этому научиться, но долгое время не мог найти никого, кто бы мог ему объяснить, как это делать. Долго ходил странник, пока, наконец, не встретил старца-схимонаха, который сказал ему следующее. «Непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть беспрерывное, никогда не пристающее призывание божественного имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем при воображении всегдашнего его присутствия и прошении

0: Его помилования при всех занятиях, на всяком месте, во всяком времени, даже во сне. Она выражается в таковых словах: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Далее старец рассказал страннику, что указание о том, как надо творить Иисусову молитву, находится в книге под названием «Добротолюбие», составленной из творений отцов церкви в давние времена.
1: После смерти старца странник долго странствовал по разным местам, творя постоянно Иисусову молитву, которая ободряла и утешала его во всех случаях жизни. В конце лета начал он подвергаться разного рода искушениям. Первым из них было нападение разбойников, которые избили его до беспамятства и забрали сумку, в которой находились Библия и добротолюбие. Лишение любимых книг очень огорчило странника, но он не поддался искушению и стал еще прилежнее молиться. Молитва принесла ему не только успокоение, но и привела к чуду. Странник нагнал этап арестантов, которых вели под конвоем в тюрьму. Среди них оказались его грабители, а среди отнятых у воров вещей – его книги. Начальник конвоя, пожилой капитан, отдал страннику его книги. Получив их, странник так был рад, что не знал, как благодарить Бога. Прижав книги к груди, он держал их, пока руки не окостенели. Слезы полились из его глаз от радости, сердце сладко забилось от восторга. Между странником и капитаном завязалась беседа. Вот ее содержание.
0: Капитан посмотрел на меня и спросил: «Видно, ты любишь читать Библию». Я от радости не мог ничего на сие ответить, только плакал. Он продолжал: «Я сам, брат, аккуратно читаю каждый день Евангелие. И причем расстегнул мундир и снял маленькое Евангелие киевской печати, все окованное серебром. Сядь-ка, я расскажу тебе, что к этому меня привело, и давай будем ужинать». Сели мы за стол, и капитан стал рассказывать. «Я с молодых лет служил в армии, не в гарнизоне, знал службу и любим был начальством, как исправный прапорщик. Но лета мои были молодые, приятели тоже. К несчастью, я приучился пить, да под конец так, что открылась и запойная болезнь. Когда не пью, то исправный офицер, а как закурю, то недель шесть лежу в лёжку. Долго терпело начальство, наконец, за грубости шефу, сделанной в пьяном виде, разжалуя меня в солдаты на 3 года с перемещением в гарнизон. А если не исправлюсь и не брошу пить, то угрожали и строжайшим наказанием. В этом несчастном состоянии нисколько не старался воздержаться, и сколько от всего не лечился, никак не мог покинуть мои страсти, а потому и хотели переместить меня в арестантские уже роты. Услышав это, не знал я, что с собой делать. Сидел я как-то с раздумием в казармах. Вдруг вошел к нам какой-то монах с книжкой для сбора на церковь. Кто что мог, подали. Подойдя ко мне, он спросил: «Что ты такой печальный?» Я, разговорившись с ним, пересказал свое горе. Монах, сочувствуя моему положению, начал говорить: «Точно то же было с моим родным братом, и вот что ему помогло. Его духовный отец дал ему Евангелие и твердо приказал, чтобы он, когда захочет вина, то немало немедля прочел бы главу из Евангелия. Если опять захочет, то опять читал бы следующую главу. Брат мой стал так поступать, и в непродолжительном времени страсть к питью в нем исчезла, и вот уже 15 лет, как капли хмельного, не берет он в рот. Поступай-ка и ты так, и увидишь пользу. У меня есть Евангелие, пожалуй, я принесу тебе». Выслушав монаха, я сказал ему: «Где же помочь твоему Евангелию, когда никакие старания мои, ни лекарственные пособия не могли удержать меня?» Я сказал: «Потому что никогда не читывал Евангелие». «Не говори этого», — возразил монах, — «уверяю тебя, будет тебе польза». И на другой день действительно принес мне вот это Евангелие. Я раскрыл его, посмотрел, почитал. Да и говорю, не возьму я его, ничего тут не поймешь. Да и печать церковную читать я не привык. Монах продолжал убеждать меня, что в самих словах Евангелия есть благодатная сила, ибо писано в нем то, что сам Бог говорил. Нужды нет, что не понимаешь. Читай прилежно. Один святой сказал, если ты Слово Божие не понимаешь, так бесы понимают, что ты читаешь и трепещет. А ведь страсть пьянственная непременно по возбуждению бесов. Иоанн Златоуст пишет, что даже сама храмина, в которой хранится Евангелие, устрашает духов тьмы и бывает неудобно преступна для их козней.

Я уже не помню, что-то дал этому монаху, взял у него Евангелие, положил его в сундучок с прочими моими вещами и забыл про него. Спустя несколько времени пришло время мне запить. Смерть захотелось вина. И я поскорее отпер сундучок, чтобы достать деньги и бежать за вином. И тут попалось мне на глаза Евангелие. Я вспомнил живо все, что говорил мне монах, развернул и начал читать сначала первую главу Матфея. Прочитав ее до конца, ничего не понял. Но вспомнил, что монах говорит: «Нужно нет, что не понимаешь, читай прилежно». Дай, думаю, прочту другую главу. Прочел, и стало понятнее. Даже третью. Как только ее начал, вдруг звонок в казарме, к местам на койке. Следовательно, уже идти за ворота было нельзя. Так я и остался. Вставши поутру и расположившись опять идти за вином, подумал: «А ну-ка прочту главу из Евангелия, что будет?» Прочел и не пошел. Опять захотелось вина, я еще стал читать, и сделалось легче. Это меня ободрило, и при каждом побуждении к вину я стал читать по главе из Евангелия. Чем дальше, то все было легче. И, наконец, как только окончил все четыре Евангелия, то и страсть к питью совершенно прошла, и сделалось к ней омерзение. И вот ровно 20 лет я ничего не употребляю, никакого хмельного напитка. По прошествии 3 лет опять произвели меня в офицерский чин, а потом в следующие чины, и, наконец, сделали командиром. Я женился, жена попалась добрая, нажили состояние, и теперь, слава Богу, живем, да бедным помогаем, по силе наших возможностей странных принимаем. Вот уже и сын у меня офицером и хороший парень. Слушай же, с тех пор, как я исцелился от запоя, дал себе я клятву каждый день во всю мою жизнь читать Евангелие по целому евангелисту в сутки, невзирая ни на какие препятствия. Так теперь и поступая. Если очень много бывает дела по должности и утомлюсь очень сильно, то вечером заставляю прочесть надо мною целого евангелиста жену мою или сына моего. И так неупустительно выполняю это мое правило. Благодарность и во славу Божию я это Евангелие оправил в чистое серебро и ношу всегда на груди моей. С радостью я выслушал речи капитана и сказал ему: «Такой же пример видел и я. В нашем селе на фабрике один мастеровой был очень искусный в своем деле, добрый и дорогой мастер, но, по несчастью, тоже запивал и часто. Один богобоязненный человек посоветовал ему, чтобы он, когда захочется ему вина, проговаривал по 33 Иисусовых молитвы в честь Пресвятой Троицы и по числу 33-летней земной жизни Иисуса Христа. Мастеровой послушался, стал это исполнять и вскоре совершенно кинул пить. И больше этого, через 3 года ушел в монастырь». «А что выше?» – спросил капитан. «Иисусова молитва или Евангелие?» «Все одно и то же», — отвечал я, — «что Евангелие, то Иисусова молитва, ибо божественное имя Иисуса Христа заключает в себе все евангельские истины. Святые отцы говорят, что Иисусова молитва есть сокращение всего Евангелия». Наконец мы помолились. Капитан начал читать Евангелие Марка сначала, а я слушать и творить в сердце своем молитву. Во 2 часу за полночь капитан окончил евангелиста, и мы разошлись на покой.

По обыкновению моему я встал рано поутру. Все еще спали, и как только начало светать, я кинулся к своему любимому добротолюбию. С какой радостью я открыл его! Как будто увидел с родным отцом, бывшим в далекой стороне, или с другом, воскресшим из мертвых. Я лобызал книгу и благодарил Бога, возвратившего мне оное. Немедленно я стал читать Феолипта во второй части «Добротолюбие». Удивило меня его наставление, в котором он предлагает в одно и то же время одному и тому же человеку проделать три разных дела. «Сидя в трапезе, — говорит он, — давай пищу телу, слуху чтения, у мужа молитву». Но воспоминание о прошедшем всерадостном вечере опытно на самом деле разрешило мне эту мысль. И мне открылась здесь тайна, что ум и сердце не одно и то же. Когда встал капитан, я вышел, чтобы поблагодарить его за милости и проститься с ним. Он напоил меня чаем, дал мне целковый и простился. И так я пошел в путь мой, радуясь. Но прошедший с версту вспомнил, что я обещал солдатам целковый, который неожиданно теперь у меня очутился. Отдать ли мне его им или нет? Одна мысль говорила мне, если они тебя избили и ограбили, да и употребить деньги им в свою пользу нельзя, так как они под стражей. А другая мысль говорила иное. Вспомни, что в Библии написано, если враг твой голоден, накорми его. Да и сам Иисус Христос говорит, любите врагов ваших, и еще, если хотят отнять у тебя верхнюю одежду, отдай им и свою рубашку. Убедившись в этом, я вернулся, и только что подхожу к этапу, всех колодников вывели, чтобы гнать на следующую станцию. Я скоренько подбежал, сунул в руки бывший у меня целковый и сказал, «Кайтесь и молитесь, Иисус Христос, человека любив, Он вас не оставит». И с этим удалился от них и пошел в другую сторону по своей дороге.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Прослушайте сейчас рассказ о встрече странника с лесовщиком. «Долго шел я лесами, изредка кое-где попадались небольшие деревни. Иногда по целому дню просиживал в лесу, прилежно читая «Добротолюбие». Многое и дивное познание почерпал я из него. Сердце мое распалялось к соединению с Богом посредством внутренней молитвы, которую изучить я стремился при руководстве и проверке добротолюбием, и вместе с этим скорбел, что не нахожу еще пристанища, где спокойно можно было бы постоянно заняться чтением. Одновременно читал также я и Библию, и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое казалось мне непонятным, и я часто встречал недоумение. Справедливо говорят святые отцы, что добротолюбие есть ключ к отверзению тайн в Священном Писании. При руководстве оном я стал отчасти понимать сокровенные смыслы Слова Божия. Когда при этом я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде. И деревья, и трава, и птицы, и земля, воздух, свет – все как будто бы говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божия к человеку, и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из сего и увидел способ, по которому ему можно разговаривать с творениями Божьими. Долго я так путешествовал. Наконец зашел в такое глухое место, что дня три не попадалось ни одной деревни. Сухари мои все вышли, и я приуныл, как бы не умереть с голоду. Как скоро я начал молиться сердцем, уныние прошло, весь я положился на волю Божию и сделался весел и покойным. Прошедший еще немного времени по дороге, лежавшей возле огромного леса, увидела впереди меня собаку. Я поманил ее, и она, подошедшая, начала около меня ласкаться. Обрадовался я и подумал, вот и милость Божия. Наверное, в этом лесу пасется стадо, и, конечно, это собака-пастуха, или, может быть, охотник ходит. Так или иначе, но, по крайней мере, хоть немного, но могу выпросить хлеба, ибо другие сутки не ел. Или же могу расспросить, где поблизости есть деревня. Повертевшись около меня и видя, что у меня нечего взять, собака опять побежала в лес по той узенькой тропинке, по которой выходила на дорогу. Я пошел за нею, и, прошедший сажен 200, между деревьями увидел, из-за толстого дерева выходит мужик, худой, бледный, средних лет. Он спросил у меня, как я сюда зашел. А я его, в свою очередь, спросил, зачем он тут находится. И мы ласково разговорились. Мужик позвал меня в свою землянку и объявил мне, что он полесовщик и стережет этот лес, проданный на срубку. Предложил мне хлеба и соль, и завязалась между нами беседа. «Завидую я тебе, — сказал я, — что ты так удобно можешь жить в уединении от людей, не так, как я. Скитаюсь с места на место, да толкусь между всяким народом. Есть охота у тебя, — отвечает он, — то, пожалуй, и ты здесь живи. Вот недалеко есть старая землянка. Она хоть и немного пообвалилась, но летом жить можно. Паспорт у тебя есть, хлеба с нас будет. Мне приносят каждую неделю из нашей деревни. А тут вот и ручеек, который никогда не пересыхает. Я сам, брат, уже лет 10. Ем только один хлеб да пью воду, и больше никогда ничего». Вот только в чем дело. Осенью, когда отработаются мужики, то приедут сюда человек 200 работников, и этот лес весь срубит. Тогда и мне здесь жить не надо, да и тебе не дадут жить здесь. Выслушав все это, я так возрадовался, что так бы и упал ему в ноги. Не знал, как благодарить Бога за такую ко мне милость. О чем скорбел, чего желал, то теперь неожиданно получаю. До глубокой осени еще слишком 4 месяца, и поэтому я могу в это время воспользоваться безмолвием и спокойствием, удобным к внимательному чтению добротолюбия для изучения и достижения непрестанной молитвы в сердце.

И так я с радостью остался до времени жить в указанной мне землянке. Мы еще более разговорили с этим приютившим меня простым братом. И он стал рассказывать мне свою жизнь и свои мысли. Я был, рассказывал он, в деревне своей не последний человек. Имел мастерство, красил кумач, да синил крашенину. И жил в довольстве, хотя и не без греха. Много обманывал по торговле, божился понапрасну, ругался по-матерну, напивался и дрался. Был в нашем селе старый дьячок, у которого была старинная-престаринная книжка о страшном суде. Он, бывало, ходит по православным и читает, а ему за это деньги дают. Хаживал он и ко мне. Бывало, дашь ему копеек 10 и вплоть до петухов читает. Вот я, бывало, и слушаю, сидя за работой, а он читает, какие нам будут муки в аду, когда изменятся живые и мертвые воскреснут. Как Бог сойдет судить, как ангелы в трубы затрубят, и какой огонь смола будут, и как червь грешников будет есть. В одно время, когда я слушал его, мне это стало страшно. И я подумал, уж этой муки мне не миновать. Постой, примусь-ка душу спасать, может быть, и отмолю мои грехи. Подумал, бросил свой промысел, продал избу, и, как был одинок, пошел по лесовщики с тем, чтобы мир давал мне хлеб, одежду да восковые свечи на богомолье. Вот так и живу здесь более 10 лет. Ем только по разу в день, и то один хлеб с водой. Каждую ночь встаю с первых петухов и досвету кладу земные поклоны. Когда молюсь, затеплеваю по 7 свечек перед образами. Днем же, когда обхаживаю лес, ношу вериги в 2 пуда на голом теле. По-матерну не бронюсь, вина и пива не пью, не дерусь ни с кем, баб и девок отроду не знаю. Сначала мне так жить было охотнее, а под конец нападают на меня неотступные мысли. Бог знает, грехи-то отмолишь ли, а жизнь-то трудная. Да и правда ли в книжке-то написано? Где, кажется, воскреснуть человеку? Иной уже умер 100 лет или больше, его уже и праха нет. Да и кто знает, будет ли ад или нет. Ведь никто с того света не приходил. Кажется, как человек умрет, да сгниет, так и пропадет без вести. Может быть, книжку-то написали попы или начальники какие, чтобы устрашить нас, дураков, чтобы мы жили поскромнее. И так и на земле ты живешь в трудах, ничем не утешишься, и на том свете ничего не будет. Так что же из этого? Не лучше ли хоть на земле-то пожить попрохладнее да повеселее? И вот эти мысли борят меня, продолжал он, и боюсь не приняться бы опять за прежний мой мастеровой промысел. Слушая это, я жалел о нем и думал сам себе. Вот говорят, что одни ученые умные бывают вольнодумцами и ничему не верят. А вот и наши братья, простые мужики, какие замышляют неверие. Видно, темному миру попущено ко всем иметь доступ, а на простых-то, может быть, они нападают и удобнее еще. Надо, сколь можно, умудряться и укрепляться против врага душевного Словом Божиим. И так, чтобы сколько можно помочь и поддержать веру в этом брате, я достал из сумки добротолюбия, отыскал 109-ю главу преподобного Исихия, прочел и начал ему растолковывать, что воздержание от грехов, страха ради мук, неуспешно и неплодно, и невозможно душе освободиться от мысленных грехов ничем иным, кроме хранения ума и чистоты сердца. И так все это приобретается внутренней молитвой, и не только, прибавил я еще, страха ради адских мук, но даже и желание ради Царства Небесного. Если кто станет совершать спасительные подвиги, то и это святые отцы называют делом наемническим. Они говорят, что боязнь муки есть путь раба, а желание награды в Царстве Небесном есть путь наемника. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновьим, то есть из любви и усердия к Нему, вели себя честно и наслаждались бы спасительным соединением с Ним в душе и сердце. Сколько ни изнуряй себя, какие хочешь не проходи телесные труды и подвиги, но если не будешь иметь всегда Бога в уме, да непрестанно Иисусовой молитвой в сердце, никогда ты не успокоишься от помыслов,
и всегда будешь удобно поклонен греху при малейших даже случаях. «Примись-ка, брат, — сказал я, — беспрестанно творить Иисусову молитву, ведь тебе это можно и удобно в всем уединении, ты скоро увидишь пользу. Не будут и помыслы безбожные приходить, откроется тебе и вера, и любовь к Иисусу Христу. Узнаешь, как и мертвые воскреснут, и страшный суд покажет себе так, как истинно он будет. А в сердце-то будет такая легкость и радость от молитвы, что ты удивишься, и не будешь уже скучать и смущаться спасительным житием твоим». Далее, как мог, я растолковал ему, как начать и как продолжать беспрестанно Иисусову молитву, и как заповедует о сем Слово Божие и поучая святые отцы. Он, по-видимому, как бы изъявлял на то согласие и успокоился. После сего я, расставшись с ним, затворился в указанной мне ветхой землянке.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей передаче вы услышите продолжение этого повествования. Говорит «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире «Правила ко святому причащению».
3: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, тамя утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша Твоя упоевающая мя, яко державна, и милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, иже не приятствует душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову, молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечнующего, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела, и божественные крови, недостойны есмь Христе причащения, Его.

глаз прозявший неоранный и спасительный миру, сподобимя сей ядуща спастися. На камень имя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, за клан быть, яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя божественные вечери окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего, и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве по Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещение и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас!
Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе яс, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрати расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единою себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, яко же огонь, да будет ми, яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество,
сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, якого истину блажитетя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки в бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствы, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир — святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 0 часов 30 минут, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: 23 года прослужил отец Андрей в санкт-петербургских духовных школах. По всему миру рассеянные ученики его. Как верил, так и жил. Все делал по совести, от души, от своего доброго и щедрого сердца. 16 августа – день памяти протодиакона Андрея Ивановича Чижова. 19 часов 5 минут слушайте в нашем эфире воспоминания об отце Андрее, протоиерея Бориса Безменова. Повторение 17 августа в 11 часов.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству замечательного пастыря, священника Александра Ельчининова. Вначале несколько слов о его биографии. Будущий отец Александр родился 1 марта 1881 года в городе Николаеве в семье офицера. Он окончил исторический факультет Петербургского университета, где изучал богословие и литературу. Будущий отец Александр отказался от академической карьеры и поступил в Московскую духовную академию. Был секретарем Московского религиозно-философского общества имени Владимира Соловьева. Затем преподавал в гимназии Левандовского в Тифлисе, работал директором этой гимназии. И, наконец, в 1921 году покинул Россию, жил в Ницце на юге Франции, где преподавал русский язык. Отец Александр Ельчининов был одним из руководителей русского студенческого христианского движения. В 1925 году он был рукоположен во священники. В 1934 он был назначен в Александро-Невский собор на улице Дарю в Париже, где прослужил всего неделю и тяжело заболел, и скончался в Париже 24 августа 1934 года. Похоронен на кладбище в городе Медон под Парижем. Посмертно опубликованы записи отца Александра Ельчининова, фрагмент которых и прозвучит в нашей сегодняшней передаче. Этот фрагмент называется «Демонская твердыня» и подзаголовок «О гордости». Величайший знаток глубин человеческого духа, преподобный Исаак Сирин, в своем 41-м слове говорит: «Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своей воскрешает мертвых, кто сподобился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов». Вот к этому познанию самого себя и ведет рассмотрение вопроса, который мы поставили в заголовке. И гордость, и самолюбие, и тщеславие. Сюда можно прибавить высокомерие, надменность, чванство. Все это разные виды одного основного явления – обращенности на себя. Оставим его как общий термин, покрывающий все вышеперечисленные термины. Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два – тщеславие и гордость. Они по лестнице, как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец. Симптомы тщеславия этого начального греха – нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других, что они скажут, как это покажется, что подумают. Тщеславие издали видит приближающегося зрителя и гневливых делает ласковы, легкомысленных серьезными, рассеянных сосредоточенными, обжорливых воздержанными и так далее. Все это пока есть зрители. Детская и юношеская застенчивость – часто не что иное, как тоже скрытое самолюбие тщеславие. Той же ориентировкой на зрителя объясняется грех самооправдания, который часто вкрадывается незаметно даже в нашу исповедь. Грешен, как и все, только мелкие грехи, никого не убил, не украл. В дневниках графини Софьи Андреевны Толстой есть такое характерное место. «И то, что я не умела воспитать детей, вышедши замуж девочкой и запертая на 18 лет в деревне, меня часто мучает». Главная покаянная фраза совершенно отменяется самооправданием в скобках. «Без тщеславия радуется, — говорит преподобный Иоанн Лествичник, — видя умножение наших добродетелей. Чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия. Когда я храню пост, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего скрываю его, тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь. А переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану, тщеславием обладаюсь. Соблюдая молчание, паки оному предаюсь. Куда сие тернии не поверни, все станет оно вверх своими спицами». Ядовитую сущность тщеславия хорошо знал Лев Толстой. В своих ранних дневниках он жестоко обличает себя за тщеславие. В одном из дневников 50-х годов он горько жалуется, что стоит появиться в его душе доброму чувству, непосредственному душевному движению, как сейчас же появляется оглядка на себя, тщеславное ощупывание себя, и вот драгоценнейшие движения души исчезают, тают, как снег на солнце. Тают, значит, умирают. Значит, благодаря тщеславию умирают лучшее, что есть в вас. Значит, мы убиваем себя тщеславием. Реальную, простую, добрую жизнь заменяем призраками. Тщеславный стремится к смерти и ее получает. «Я редко видел, — пишет один из современных писателей, — чтобы великая немая радость страдания проходила далями человеческих душ, не сопровождаемая своим отвратительным спутником, суетным, болтливым кокетством, тщеславием. В чем сущность кокетства? По-моему, в неспособности к бытию. Кокетливые люди – люди, в сущности, несуществующие, ибо бытие свое они приравнивают к мнению о них других людей.
испытывая величайшие страдания, кокетливые люди органически стремятся к тому, чтобы показать их другим, ибо посторонний взгляд для них то же, что огни рампы для театральных декораций. Усилившее тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя самоуверенность с отвержением всего, что не мое. Источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божьей помощи, деменская твердыня. Она медная стена между нами и Богом, по словам Авы Пимена. Она вражда к Богу, начало всякого греха, она во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога, хотя гордости подверженной как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут. Откуда же берется эта страсть? Как она начинается, чем питается, какие степени проходит в своем развитии, по каким признакам можно узнать ее. Последнее особенно важно, так как гордый обычно не видит своего греха. Некий разумный старец увещал на душу одного брата, чтобы тот не гордился, а тот, ослепленный умом своим, отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом?» Во всяком случае, если человеку трудно просить прощения, если он обидчив и мнителен, если помнит зло и осуждает других, то это все, несомненно, признаки гордости. Об этом прекрасно пишет Симеон Новый Богослов. «Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змея гордость в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змея этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то придаст силы змею изливать яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его». В слове на язычников святого Афанасия Великого есть такое место. Люди впали в самовожделение, предпочтя собственное созерцанию божественному. В этом кратком определении вскрыта самая сущность гордости. Человек, для которого доселе центром и предметом вожделения был Бог, отвернулся от него, впал в самовожделение, восхотел и возлюбил себя больше Бога, предпочел божественному созерцанию созерцание самого себя. В нашей жизни это обращение к самосозерцанию и самовожделению сделалось нашей природой и проявляется хотя бы в виде могучего инстинкта самосохранения, как в телесной, так и в душевной нашей жизни. Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души, например, большим горем, или от продолжительного личного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного упражнения своего таланта. Часто это так называемый темпераментный человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью, мешающей и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной глубокой духовностью. В случаях обратных, в переживаниях горя, тот же результат. Человек поглощен своим горем, окружаемый мир тускнеет и меркнет в его глазах, он ни о чем не может ни думать, ни говорить, кроме как о своем горе. Он живет им, он держится него. В конце концов, как за единственное, что у него осталось, как за единственный смысл своей жизни. Ведь есть же люди, которые в самом чувстве собственного унижения посягнули отыскать наслаждение, писал Достоевский в «Записках из подполья». Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих, покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная жизнь, и эта подавленная субъективность порождает как компенсацию эгоцентрическую тенденцию в самых разнообразных проявлениях – обидчивость, мнительность, кокетство, желание обратить на себя внимание даже поддерживанием и раздуванием дурных о себе слухов, наконец, даже в виде прямых психозов, характера навязчивых идей, мании преследования или мании величия. Это поприщин у Гоголя. Итак, сосредоточенность на себе уводит человека от мира и от Бога. Он, так сказать, отщепляется от общего ствола мироздания и обращается в стружку, завитую вокруг пустого места. Попробуем наметить главные этапы развития гордости, от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели. Вначале это только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением, переходящим часто в легкомыслие.
Человек доволен собой, часто хохочет, посвистывает, напевает, прищелкивает пальцами, любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить, проявляет особые вкусы, капризен в еде. Охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела. Невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими фразами, перебивая чужую речь. «Нет, что я вам расскажу?» Или «Нет, я знаю лучший случай?» Или «У меня обыкновение?» Или «Я придерживаюсь правила?» Или «Я имею привычку предпочитать», как у Тургенева. Говоря о чужом горе, бессознательно говорит о себе. «Я так была потрясена, до сих пор не могу прийти в себя». Одновременно огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и скисает. Но, в общем, в этой стадии настроение остается светлым. Этот вид эгоцентризма очень свойственен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте. Счастье человеку, если на этой стадии встретит его серьезные заботы, особенно о других – женитьба, семья, работа, труд. Или пленит его религиозный путь, и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость? Как с одной стороны отсутствие скромности, а с другой самоуслаждение примитивным процессом самообнаруживания. Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему. Гордый человек может толковать о смирении, молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос, что выше, добрые дела или молитва. Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования. Он посягает на чужую волю, не вынося ни малейшего посягания на свою. Распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело важно. Чужое – пустяки. Он берется за все, во все вмешивается. На этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие и отпор, является раздражительность, упрямство, сварливость. Он убежден, что его никто не понимает, даже его духовник. Столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно делает выбор. Я против людей, но еще не против Бога. Душа становится темной и холодной. В ней поселяется надменность, презрение, злоба, ненависть. Помрачается ум, развлечение добра и зла сделается спутанным, так как оно заменяется развлечением моего и не моего. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе, и его цель – вести свою линию, посрамить, поразить других. Он жадно ищет известности, хотя бы скандальной, мстя этим миру за непризнание и беря у него реванш. Если он монах, то бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, карьеру, общественную и политическую деятельность. Иногда, если есть талант, на творчество. И тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси. Наконец, на последней ступеньке человек разрывает и с Богом. Если раньше он делал грех из азартства и бунта, то теперь разрешает себе все. Грех его не мучит, он делается его привычкой. Если в этой стадии ему может быть легко, то ему легко с дьяволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его к гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции, тьма кромешная. Посмотреть, как он беседует, спорит, он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами. Если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал, так что даже в похвалах своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного. Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни, мания величия и мания преследования, прямо вытекают из повышенного самоощущения и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни, паранойи, ведут главным образом преувеличенное чувство собственной личности, враждебное отношение к людям, потеря нормальной способности приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не критикует себя, он всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни.
Вот где выясняется глубина определения преподобного Иоанна Лествичника. Гордость есть крайние души убожества. Гордый терпит поражение на всех фронтах. Психологически тоска, мрак, бесплодие. Морально одиночество, иссякание любви, злоба. С богословской точки зрения смерть души, предваряющая смерть телесную, гиена еще при жизни. Гносеологически солипсизм. Физиологически и патологически нервная и душевная болезнь. В заключение, естественно, поставить вопрос, как бороться с болезнью, что противопоставить гибели, угрожающей идущим по этому пути. Ответ вытекает из сущности вопроса. Смирение, послушание объективному, послушание по ступенькам, любимым людям, близким, законам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в нас и вне нас, послушание закону Божию, наконец, послушание Церкви, ее уставам, ее заповедям, ее таинственным воздействием. А для этого-то, кто стоит в начале христианского пути, кто хочет идти за мною, пусть отвержется себя. Да отвержется. Да отвергается каждый день. Пусть каждый день, как стоит в древнейших рукописях, берет человек свой крест, крест терпения обид, поставление себя на последнее место, пронесение огорчений и болезней и молчаливое принятие поношения, полного безоговорочного послушания, немедленного, добровольного, радостного, бесстрашного, постоянного. И тогда ему откроется путь в царство покоя, глубочайшего смиренномудрия, все страсти истребляющего. Богу нашему, который гордым противится, а смиренным дает благодать, слава. Это был фрагмент записи отца Александра Ильчининова, который называется «Демонская твердыня о гордости». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Песнопение всеночного бдения «Блажен муж» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Старый Валаам».

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Брат Василий вносит обед. «Я уж на одну персону только принес, а вам отец Антипа послушание назначил», — с улыбкой говорит он мне, — «в трапезную пойти. Там у нас чинно, под жития вкушают». Я не понимаю, спрашиваю его, что это значит, под жития. Все вкушают, а очередной чтец читает про жития. Это чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвой освящается, тогда и питание на пользу. Никакой, чтобы заботы в мыслях. Я удивлен. Как раз и в физиологии это говорится. Читал недавно физиологию Льюиса. Оказывается, и монахи знают. Я говорю брату Василию, что об этом и в науке говорится, чтобы принимать пищу в полном спокойствии, без раздражения. Он глядит на меня с сомнением, не подвох ли в моих словах. «Вашу науку мы не знаем, а святые отцы так установили из древних лет. Такой наказ есть». Стаса Назария Саровского, «Вкушать молча, как бы какое священное действие совершаешь». «Это называется физиология питания», — говорю я. «А по-нашему наказ старца Назария», — говорит упрямый брат Василий, «чтобы хлеб насущный не осквернять дурными помыслы. А для женского пола, для их персоны, — показывает он на мою жену, трапезная при гостинице у нас. Но для них чина не полагается. Без житий вкушают». «Вот это грустно», — говорю я. «А если дурные помыслы? Несправедливо оставлять женский пол без охраны от искушений?» Брат Василий чувствует мою шутку и улыбается, говорит, что наказ для братьев установлен, но и в женских обителях, говорят, тоже под жития вкушают. Далекая, наивная, милый простак, просвещающий меня духовно, и я, юный студент, учивший его ученой мудрости.

Я иду в трапезную палату. Она в монастырском четырехугольнике, против ворот, при церкви Успения Пресвятой Богородицы. Встречается отец Антипа, несет корзиночку. Я заглядываю в нее и вижу крупная красная смородина. Это изумляет меня как чудо. В Москве она отошла давно, там и малина уже сошла, а тут снова вернулось лето. Отец Антипа достает кисточку, показывает мне и сам любуется. Смородина сочно сквозит на солнце, живые яхонты. Крупная-то какая, будто клюква. На праздник преображения Господне 10 пудов собрали, а это остаточки. Благословил отец-настоятель на трапезу в гостинчик. Сады-то наши не видели еще? Посмотрите. Все монах Григорий великим тружением своим. Через него и смородинка у нас, и яблоко сколько собираем, и слива есть, и вишня во славу Господа. 20 лет на себе землю таскал, сыпал на голый камень, на ржавую луду, а теперь вся братья радуются, и богомольцев радуем. У нас даже восточная травка произрастает. Это какая же восточная? А как же? Неужто не знаете? Иссоп. Царь Давид в псалмах как взывает? «Окрупишь имя иссопом и учищуся». На востоке он жил, вот и восточное потому. Сходите, вкусите с братьей, поучение послушайте, и во здравие питание вам будет. Сами потом скажете, вкусная какая ваша пища, с молитвы такая вкусная, освященная. Я вхожу в трапезную. Длинная невысокая палата, своды. Вижу длинные-длинные столы, простые, непокрытые, и на них чинными рядами миски, светлые липовые ложки, белые ручники, холстинные, накрывающие попарно миски. Все ровными-ровными рядами. Солоницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды, чаши, будто из тускло-старинного серебра, налитые бордовым квасом с плавающими, как уточки, ковшами, темные ломти хлеба и эти белоснежные ручники, холстины, похожие на крылья чаек. Так мне напоминает это былинные бранные столы и что-то близкое и родное мне, рабочие праздничные столы нашего старого двора в далеком детстве. Пахнет густо и сладковато-пряно квасом и теплым хлебом. Вдумчиво-сокровенно смотрит с пустынных стен, благословляют преподобные подвижники в черных схимах. Молитву уже пропели. Братья сидит чинно за столами, в глухом молчании. Чувствую я смущенно, как испытующе смотрит на меня, такого невиданного здесь, в серой студенческой тужурке, в золоченых пуговицах с орлами, отыскивающего себе местечко. Кто-то мне шепчет строго: «Подали, подали, за братью, богомольцы там, во второй палате». Я прохожу рядами темных, немых столов, взирающих в строгой тишине, и нахожу местечко рядом с бледными старичками-оланчанами. Против меня сидят притихшие питерцы, извозчики, ехавшие на пароходе с нами. Они знакомо моргают мне, как будто хотят сказать: «Здесь, брат, не поговоришь, строго здесь». За старичками-оланчанами сидит тощий монах. Глядит на пустую мисочку, не поднимая глаз, и, кажется мне, тоже говорит в молчании: «Да, строго здесь». Вдали, в первой палате, за головным столом, перед самым иконостасом, кто-то властный звонит резко-тревожно в колокольчик. И сразу, как по команде, встают от столов прислужники и идут в поварню за кушаньем. Перед иконостасом какой-то инок истово-чинно крестится и кладет земные поклоны. Я спрашиваю тощего монаха, почему это кланяется инок, а не сидит со всеми. Монах не отвечает. Знакомый питерец опасливо говорит: «Провинился, надо полагать».
Тощий монах шепчет, не поднимая глаз: «За трапезой у нас молчание полагается». Прислужники вносят оловянные мисы с кушаньем, ставят их на столы рядами, одну мису на четверых, и теперь видно мне, как вытягивается по столам оловянная полоса дорога, дымится душистым варевом. Начинается хор нестройный, что-то молитвенное как будто. Это прислужники возглашают в полголоса, ставя мисы: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Старшие за столами ответствуют им: «Аминь». Трапеза начинается. Возрастает немолчный шорох, благостно сдержанный, плесканье, звяканье. Взмывают белые ручники, варево льется в миски, мелькают ложки, темнеют куски хлеба, склоняются чинно головы. Кажется мне, что совершается очень важное. Звучный напевный голос вычитывает самвона житие дня сего. Инок перед иконостасом все так же кладет поклоны. Я вслушиваюсь в шорох, в мерное углубленное жевание сотен людей, и приходит на мысль, недуманная раньше, какое важное совершается. Я как бы постигаю глубокий смысл. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Впервые чувствую я, забывший проникновеннейшее моление, хлеб наш насущный дождь нам днесь. Смотрю на старичков-аланчан, как благоговейно радостно вкушают они этот хлеб насущный. Не едят, а именно вкушают, как дар чудесный. Не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении. И думаю, как это хорошо. И это не простое, не обиходное, а священное что-то в этом, возносящее, освящающее человека. И вспоминается мне далекое, ушедшее,

В детстве Горкин мне говорил, плотник наш: «Кушай, милок, это хлебушка наш насущный, заработали мы его с тобой, крестись, на хлебушку всегда креститься надо, дар Господень». Тогда и я вкушал. И с каким же благоговением кислый рабочий хлеб с плотниками в артели. И необыкновенно сладок был этот хлеб насущный, забытый в детстве. И вот вспомнился, отозвался здесь, на Валааме, в иной артели, тех же русских, простых людей, рясы, прикрывших свои рубахи и трудовые плечи, только людей особых, отобранных, собравшихся с сел и полей российских во имя Божие. Идейно, как я тогда говорил, у нас, мужички, все больше, помнилось мне слово отца Антипы,

За нашим столом трапезуют богомольцы, больше простой народ, и даже нищие братья. И это нищие братья ест из такой же миски и такой же ложкой липовой с благословляющей ручкой на стебельке, как и отец-настоятель, блюститель трудового святого Валаама. Старички-аланчане в заношенных сермягах благолепно старательно хлебают густую перловую похлебку и озираются. Кажется мне, не верят, что они равные здесь. Кажется, что боятся. А ну как скажут, ступайте-ка отсюда, не вам тут место. Нет, не скажут. Тощий монах ласково говорит им: «Ешьте, братики, на здоровье, во славу Божию!» И еще подливает им похлебки. Они смотрят несмелыми глазами и крестятся. И часто, невось, приходится так обедать. Шепотом говорит питерский извозчик, показывая мне глазом на старичков. Бедный народ эти аланчане да карелы. Рады, до чистого хлеба дорвались. В рай попали. Шепчутся старички и крестятся. Уж так-то сытно да сладко, и слова никто не скажет. Вижу других, таких же, с истомленными лицами в заношенной одежде, робко взирающих, прислушивающихся к напевному голосу чтеца, богатый в питьях и явствах пребывает, а у бедных его душе забывает. Слушаю я, смотрю на нищую братью, и закипает в сердце. Думаю привычно по-студенчески, этого не знает Бебель. Это тоже социализм, духовный только, приехал бы сюда. Монахи наши могли бы внести поправки в его социальную систему. Миски меняются. За перловой похлебкой приносят мятый картофель с солеными грибами. Старички ужасаются. «Все несут!» Ставят новую мису, щи с грибами, засыпанные кашей. «Ешьте, братики, на здоровье, еще подолью», — шепчет тощий монах. «Поправьтесь на харчиках преподобных Сергия и Германа, они тоже были, как мы с вами, работнички. Долю вашу знают». Кажется, и конец трапезе, нет. Ставят еще прислужники, каша с постным маслом. «С маслицем никак». «Господи, батюшка, да еще с духовитым!» — изумляется старичок, принюхивает к ложке. «За что такая милость? Да с елейным!» И вот разносят на оловянных блюдах чудесную красную смородину, взращенную на Валаамском камне великими трудами неведомого инока Григория. «А это уж баловство!» — говорит питерский извозчик, радуясь. И старички ухмыляются, любуются на смородину, как дети на конфетку, пошевеливают несмело пальцем, да уж есть ли. Посматривают на квас в чаше и робко спрашивают монаха: «Кваску-то можно?» «Да сколько охотки будет?» — говорит монах, зачерпывает ковшом и подает. «У, квасок, дюж, хорош квасок!» — говорит, задыхаясь, старичок, передавая другому ковшик знатный квасок. Забыли, когда и пили такой квасок. Трапеза заканчивается пением «Благодарение за брашно». Отец-настоятель благословляет, братья чинно кланяются и отходят по келиям. Инок у иконостаса продолжает класть земные поклоны. Я спрашиваю знакомого монаха, почему инок не обедал, а молится. Отец-игумен так возвестил: «А за провинность смирение его испытует. В послушании ему и возвестил поклончики класть. За трапезой у братья на виду. Это уж для смирения такое послушание. За что ж такое испытание на всем народе?» Монах вздыхает. «Отец-настоятель возвестил для назидания всем. Вот, говорите, испытание на всем народе, будто для стыда. В радость ему это, что на народе, будто покаяние принимают от него все, и никто не осудит. Наша воля у Господа». Я выхожу из трапезной.
богомольцы идут вздремнуть. Кто отходит к решетке поглядеть на просторы Ладоги? Кто спускается к пристани в холодке посидеть в ожидании часа, когда можно будет попить чайку? Раньше половины третьего часа не полагается. На пороге гостиницы отец Антипа встречает меня, раскинув руки, словно обнять хочет. Чудесный старичок, право. «Ну что? Посмотрели, как у нас трапезуют? Понравилось?» «Чудесно, отец Антипа. И как трапезуют, и как поклончики отбивают». «Ах вы, шутник, право!» — смеется отец Антипа. «Смирение — путь во спасение». «Знаете, отец Антипа, — говорю я, чувствую, что не могу не сказать самого важного, что переполняет сердце. Я вам так благодарен, что возвестили мне послушание». «Нет, нет, нет», — остерегает отец Антипа, — «недостоин я возвещать. Это только отец игумен по уставу». «Да это я шутил, послушание-то. Понравилось, и слава Богу. Узнал я у вас самое важное, самое глубокое, понял, как вкушают хлеб насущный и что такое вкушать. Понял ли меня отец Антипа?» Он взглянул ласково и потрепал по плечу.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: прозвучала баркарола Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Галерная улица. Галерная улица находится в Адмиралтейском районе, в самом центре Петербурга. Она проходит от Сенатской площади до набережной Новоадмиралтейского канала. Эта улица за свою историю неоднократно меняла название. В первой половине XVIII века она именовалась Первой Галерной по Галерному двору, как тогда называли ряд домов, расположенных между улицей и берегом Невы, из-за близости их к Галерной верфи, которая располагалась за каналом. 20 апреля 1738 года улице было официально присвоено наименование Исаакиевское в таком написании с одной буквой «А», принятом в XVIII веке и первой половине века XIX. Название объяснялось тем, что улица брала начало у Исаакиевской церкви, которая стояла гораздо ближе к берегу Невы, чем нынешний Исаакиевский собор, возведенный в 1818-1858 году по проекту Агюста Монферрана. Та Исаакиевская церковь строилась по проекту Иоганна Моторнови. Исаакиевской улица была вплоть до 1801 года, хотя с 1768 стало употребляться параллельное наименование «Старая Исаакиевская». Прилагательное «старое» появилось в связи с тем, что возникла новая Исаакиевская улица. Это нынешняя улица Якубовича. Улица, которая выводила к Исаакиевскому собору, строившемуся по проекту Антонио Ринальди, вместо разобранной Исаакиевской церкви Моторнови. Существовали в XVIII веке и другие названия улицы. Задняя, задняя Галерная и даже задняя Галерная Старая Исаакиевская улица. Вот такой длинный топоним. Задней она была в связи с тем, что на нее выходили задние дома сквозных дворовых участков, главные фасады которых были обращены к Неве. С 1785 по 1800 год участок между современными Сенатской площадью и улицей Труда именовался Канатной улицей или Канатной линией, поскольку между ней и нынешним Конногвардейским бульваром находилась Адмиралтейская канатная фабрика. Другое имя конца XVIII столетия, Морская Исаакиевская, существовало по параллельным ей Большой и Малой морским улицам. И, наконец, было еще одно название улицы, которое появилось в 1758 году и впоследствии вытеснило все остальные – Галерная. В октябре 1918 года ее переименовали в Красную улицу. В этом названии выразился революционный пафос того времени, тем более что улица начиналась от места, где в декабре 1825 года произошли события, вошедшие в историю как восстание декабристов, во время которого молодой офицер Петр Каховский убил генерал-губернатора Петербурга графа Михаила Андреевича Милорадовича. То есть пролилась первая кровь за дело свободы. Историческое наименование Галерной улицы было возвращено 4 октября 1991 года. Стоит вспомнить, что перестроечные годы в 87-88 годах 20 века группа энтузиастов, в которую входил и ваш покорный слуга, обошла все дома на тогдашней Красной улице. Мы заходили в парадные, опускали туда опросные листы, в которых задавался вопрос: желаете ли вы возвращения этой улицы исторического наименования Галерной, либо нужно оставить название Красной, либо вам абсолютно все равно. Ответы присылать в Союз писателей, который тогда находился на улице Воинова. 83% ответивших высказались за возвращение улицы ее исторического наименования Галерной. Вот это и привело к возвращению имени Галерной улицы в 1991 году. Евгеньевская улица. Евгеньевская улица проходит от проспекта Бакунина до Старорусской улицы. Свое наименование она получила 9 февраля 1911 года по общине святой Евгении Сестер Милосердия, располагавшейся здесь в доме номер 1. Община же появилась в этом районе в 1890-е годы и получила имя в честь ее основательницы, ее императорского величества принцессы Евгении Максимилиановны Альденбургской, жены принца Александра Петровича Альденбургского. известного благотворителя. Благотворительностью занималась его супруга Евгения Максимилиановна. Она была дочерью герцога Максимилиана Лихтенбергского и великой княжны Марии Николаевны, то есть внучкой императора Николая I. Община Святой Евгении – не первое заведение, над которым она попечительствовала. В 1868 году принцесса Альденбургская приняла на себя попечительство над Рождественской женской гимназией, основанной по ходатайству ее тестя Петра Георгиевича Альденбургского. Впоследствии гимназия получила ее имя. В 1874 принцесса открыла убежище на 100 человек, в котором предоставлялось полное содержание и работа женщинам, выходящим из петербургских мест заключения. Через 2 года, в 1878, она открыла приют для девочек, детей арестантов на 80 человек. Здесь они получали воспитание, бесплатно обучались кулинарии, кройке, шитью, различным домашним работам. Кроме того, Евгения Максимилиановна Альденбургская состояла покровительницей попечительского совета о сестрах Красного Креста, попечительницей Максимилиановской лечебницы и общества поощрения художников. В сентябре 1904 года при ее содействии в Петербурге были открыты женские сельскохозяйственные курсы. После революции почти все, именовавшееся в честь Евгении Максимилиановны, исчезло. Неизменным оставалось лишь название Евгеньевской улицы. Крапивный переулок. Переулок идет от Большого Самсоневского проспекта до Выборгской набережной, параллельно Гренадерской улице по северной границе одноименного сада. Первое его название, известное с 90-х годов 18-го столетия, Гусева улица. Оно происходило от фамилии землевладельца, купца третьей гильдии Андрея Гусева. С 1798-го установилась форма Гусев переулок. Современное наименование появилось в 1820-е годы. Тогда это была окраина Петербурга, и, безусловно, крапива в переулке росла. Но своим именем он обязан отнюдь не ей, а землевладельцу, купцу Семену Трофимовичу Крапивину. Интересно, что Крапивин и Гусев жили в соседних домах на Гончарной улице. Крапивин и купил у Гусева эти участки земли. Первое время, начиная с 1821 года, он так и назывался – Крапивин переулок. Но очень быстро, фактически уже со следующего года, возникло современное название, в конце концов вытеснившее первоначальное. То есть Крапивин переулок стал Крапивным переулком.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер, здравствуйте. Мы приветствуем вас в студии радио «Град Петров», заслуженный архитектор России Владимир Кузьмич Ленов. И я ведущая Людмила Зотова. Наша программа выходит, как всегда, в среду. Звукооператор Арина Верстова. Владимир Кузьмич, вот я сказала, что вы архитектор. Ну, все и так знают, что вы архитектор. Но вот я узнала недавно совсем, что у нас в России теперь введен День архитектора. Вы знали об этом?
1: Да. Вот, есть еще международный
0: день. Международный, да. В октябре. Да. А вы знаете, когда День архитектора
1: начался? По-моему, в августе.
0: Нет, первый понедельник июля. Ага, так что да, у вас теперь будет профессиональный праздник в июле.
1: Хорошо.
0: И вот вы знаете, как, может быть, что легло в основу введения этого профессионального праздника? Дело в том, что говорят, что нам катастрофически не хватает сейчас архитекторов, особенно в крупных городах. И вот чтобы подчеркнуть значимость этой профессии, этот праздник установлен у нас в России. Так что вы, кроме того, что являетесь архитектором, вы еще являетесь преподавателем в архитектурно-строительном университете, выпускаете архитекторов. И вот надо больше вам выпускать их.
1: Да мы бы с удовольствием. Но дело в том, что наши государственные мужи, они одной рукой одно делают, а другой рукой другое. Не всегда руки эти знают друг друга. Например, закон об архитектурной деятельности подготовлен больше 10 лет назад. Когда-то существовал уже в постсоветское время, в 90-м еще каком-то там 2000-м году, закон об архитектурной деятельности, но он давно уже отменен, вышел, значит, из употребления, а подготовлен новый. Но с тех пор Государственная Дума никак его не может принять. Причем, в общем, даже понятно почему, потому что там написаны многие положительные вещи вот в духе того, о чем вы говорите, что нашему обществу нужны хорошие архитекторы как можно больше. Действительно, во многих провинциальных городах архитекторов настолько мало или вообще нету, что даже главный архитектор города или начальник архитектурного управления, которое должно быть в каждом городе, очень часто вообще не профессионал, не архитектор по образованию, а какой-нибудь инженер. И, конечно, он принимает решения из своих представлений об архитектуре какие-то, и, в общем, это ничего хорошего. Ну, вот пока внимание к архитектурной деятельности очень такое небольшое. Застройщики тормозят принятие этого закона.
0: Ну, вот там сказано, что повышают зарплату архитекторам.
1: Ну, вот этого я не слышал. Надо будет узнать.
0: Да, так что для наших радиослушателей такая информация. Нам нужны архитекторы, дорогие друзья. Можно или переквалифицироваться, перейти в архитекторы, или советовать своим юным друзьям поступать.
1: Ну, есть переподготовка даже. У нас в университете, в архитектурно-строительном, есть переподготовка, ну, каких-то инженеров в архитекторы, хотя это очень тяжелое дело, и за несколько месяцев или за год, скажем, это полноценно не сделать.
0: Профессионалам сложно быть таким, да?
1: Да, трудно быть.
0: Да. Но, тем не менее, у нас есть уже наши постоянные слушатели, нам пишут сообщения. Дмитрий, я буду смеяться. Добрый вечер, ура! Ура, среда, пишет Дмитрий. Владимир Кузьмич, вы лучший.
1: Вот спасибо.
0: Такие очень теплые сообщения. Марина, добрый вечер ведущим и слушателям. Ну, всем вам, нашим друзьям, и новым друзьям, и постоянным особый привет от нас. И мы приступаем к основной теме нашей сегодняшней встречи. Как вы знаете, дорогие друзья, мы путешествуем по одному из районов нашего города, район Пески, старый город, в котором мы открываем очень интересные места, о которых мы, в общем, даже и не подозревали. Вот Владимир Кузьмич, уж на что знаток города и житель Песков, даже для себя находит что-то новое и интересное. Елена, здравствуйте, моя любимая программа. Здравствуйте, Елена. Мы прошли прошлый раз с вами по Пятой Советской, так? И сегодня Владимир Кузьмич нас поведет по Шестой и, может быть, даже успеем,
1: если успеем, по Седьмой Советской.
0: Да. Итак, район Пески.
1: Ну, мы каждый раз последняя передача начинаем с напоминания о том, что район Пески очень активно застраивался в конце XIX века, ну и в начале XX тоже, в эпоху строительного бума. И в связи с этим в этом районе очень много доходных жилых домов, и мы уже неоднократно говорили о некоторых из них, наиболее интересных. Ну, повторяться не будем, поэтому я сегодня вот объединил шестую и седьмую советские, бывшие рождественские, вместе в один рассказ, потому что мы будем останавливаться только на каких-то особо интересных зданиях или особо интересных событиях, которые происходили в этих зданиях. Не случайно передача называется «Город и время», то есть мы будем говорить, как обычно, и о людях, и о каких-то событиях, которые происходили. Ну и вот в самом начале шестой советской улицы, а начинается она от Греческого проспекта, как несколько других, находится дом номер 2, угол Греческого, и это такое большое очень здание, которое тянется фасадом и по шестой советской, потом по Греческому главный фасад, и на седьмую советскую заворачивает. Здание, где сейчас находится гимназия, учебное заведение среднее, и которое было построено специально для среднего учебного заведения. Но построено оно, когда было, в 1897 году это здание было построено как здание для третьего реального училища. Ну, что такое реальное училище? В двух словах, это конкурент, так сказать, гимназии, но в гимназии по старой системе дореволюционной образование было в основном классическое, с изучением большого количества классических языков, латыни, греческого.
0: То есть гуманитарное больше,
1: гуманитарное, да? Как сейчас бы сказали, гуманитарное, да, направление. А вот реальное училище, оно имело, естественно, научное направление в своей подготовке, то есть там было больше времени отведено техническим наукам, в общем, всякому естествознанию, физике, химии, биологии или ботанике и вот такого рода предметам. Mm-hmm. Но, конечно, были и соответствия в программах у гимназии и у реального училища. Ну и вот это третье реальное училище поместилось в здании, построенном архитектором Красовским в самом конце XIX века. Стиль, в котором это здание часто называют эклектикой, но мне кажется, что это не совсем эклектика, потому что прослеживаются скорее черты какого-то французского ренессанса, то есть французской эпохи Возрождения в этом здании. То есть здесь нету перемешивания самых разных стилей, соответствующих разным эпохам, как мы видим часто в эклектике, когда там и барокко присутствует, и классика, и классицизм, и модерн, и все перемешивается. Нет, здесь все очень гармонично. Это хорошая архитектура, с большим вкусом выполненная. Ну и архитектор Красовский действительно был один из крупнейших архитекторов этой эпохи. Так что будем считать, что это французский ренессанс. Особенно вот такие, ну, во Франции выполненные из белого камня детали, такие блоки, идущие сверху вниз на углах объемов, которые выделяются на цветном фоне, да, основной стены. Вот это признак такой типичной очень французской архитектуры. Сейчас там, начиная с 1938 года, с 1938, находится школа. Сейчас она имеет номер 155 и называется гимназией. Так что она имеет явно гуманитарную направленность. Ну и эта направленность, она исторически как-то связана со многими преподавателями, которые там работали. Например, с очень известным филологом Проппом, который написал знаменитейшую книжку «Морфология волшебной сказки», где он определил, что все волшебные сказки всех народов мира, они основаны там на каких-то 7 или 10 сюжетах. И эти сюжеты просто по-разному варьируются. В общем, это очень крупный ученый, который преподавал литературу вот в этой самой советской школе. Ну и среди выпускников очень много знаменитейших людей. Мы можем вот некоторых назвать. Ну, вот для меня близко очень это архитектор Никольский, очень крупный архитектор ленинградский. Очень много актеров почему-то окончило эту гимназию или когда-то школу. Ну, таких крупных актеров, как Толубеев, Кирилл Лавров, значит, Ксения Рапопорт, вот сейчас очень популярная актриса современного кино, ну и, или близкие гуманитарные деятели, такие как балетмейстер Якобсон, ну и так далее. Очень много можно перечислять, но при этом Наталья Бехтерева, знаменитый психиатр, тоже училась в этой школе, то есть, естественно, научная подготовка тоже ей здесь была дана неплохая. Самое интересное, с моей точки зрения, чего я не знал раньше, а только сейчас вот выяснил в поисках, значит, информации, что в этой школе, вернее, в этом реальном училище, еще до революции, когда это было третье реальное училище, учился выдающийся советский ученый Александр Александрович Любящев. Вот Любящев – фигура, очень известная в научных кругах. Он был естествоиспытатель, энтомолог, то есть специалист по разным насекомым, но при этом философ. И мы о нем поговорим позже в связи с другим домом, расположенным здесь же на Песках. Здание очень типично по своей внутренней планировке, то есть в верхних этажах располагается актовый зал с таким довольно скромным убранством лепным, но с огромными окнами арочными. Все очень типично для гимназии и вообще учебных заведений того времени. Высокие потолки во всех помещениях, такие просторные рекреации, коридоры. Во всем этом чувствуется такой масштаб, да, очень широкий, и это престижно было учиться в таких вот зданиях. Но поскольку гимназия это имеет вот такую славную историю, то они у себя устроили музей, в котором отражена история и третьего реального училища, и более поздних времен. Ну, например, вот в этом музее есть настоящая деревянная парта в таком виде, в котором она просуществовала, ну, наверное, лет 200, если не больше, в разных учебных заведениях России. Значит, это вот такая единая деревянная конструкция, включающая и лавку, сиденье, и стол на двух человек с наклонной верхней крышкой, часть которой была подъемная, и под ней находился ящик для книжек или для портфелей. Вот. В верхней поверхности этой парты было две чернильницы. То есть такие круглые сосудики маленькие, куда наливались чернила и макалась ручка с металлическим пером. Вот в эпоху 19 и почти всего 20 века, во всяком случае, я учился еще вот именно за такой партой и писал металлическими перьями разного типа и пошире, и поуже, макая эту вставочку, ручка, куда вставлялось перо, в такую вот чернильницу.
0: Я думаю, часть наших радиослушателей сейчас тоже вспоминает свое детство, ну, советское.
1: Ну, конечно, кто по возрасту, да.
0: Да, ну, вот я не знала, что эта парта вот именно такая же, в таком же виде она существовала и до революции.
1: Да, то есть она, да, вот, да. Это очень старая оттуда конструкция такая,
0: и очень
1: мебель
0: удобная. А вот молодое,
1: ну,
0: поколение...
1: Ну, я не знаю. Ну, во всяком случае, когда из нее выходил, то ноги всегда запинались за перекладину нижнюю, которая соединяет стол и скамейку. Ну, или зато можно было, пока сидишь, ставить ногу на эту перекладину, как-то поднимая ее. Ну, в общем, на этом, на деревянной поверхности можно было вырезать перочинным ножичком какие-нибудь надписи. Это очень преследовалось всегда во все времена.
0: Да. Ну вот наше юное поколение, молодое поколение может прийти в музей теперь, не только увидеть эту парту, может быть, даже и посидеть за ней разрешается, чтобы прочувствовать, как учились их предки.
1: В общем, замечательное, очень интересное здание. Вот этой нынешней школы 150, гимназии 150, с номером школы 155.
0: Будем надеяться, что и то поколение учеников, которые сейчас там получают образование, тоже чем-то запомнится вот, и внесут свой вклад и в искусство, и в культуру, и в науку.
1: Да. Теперь поговорим о другом здании, тоже на 6-й Советской, на противоположной стороне, но тоже на рядом с углом, не на самом углу Греческого, в доме номер 3 находится еще одно старинное учебное заведение. И вот интересно сравнить, так сказать, архитектурно, во всяком случае, эти два разных учебных заведения. Это торговая школа имени императора Николая II. Так она была построена. Сейчас это центр детского технического творчества, районного такого масштаба. Построено это здание в 1902 году, то есть примерно в те же годы, что и реальное училище. Архитектор Овсянников, довольно известный, и Тавлинов. И в этой школе учился только один великий человек или заметная личность какая-то. Это первый прокурор Советского Союза. Когда был создан Советский Союз, еще в 20-е годы, вот первый человек, который занял должность прокурора, грозную такую, это был человек по фамилии Акулов. Вот он учился, значит, в этой торговой школе. Ну, как и многие представители репрессивных органов, он сам был подвергнут репрессиям и расстрелян в 30-е годы. А торговая школа, конечно, имела тоже такое обучение с прикладным оттенком, то есть это была не гуманитарная, а такая естественно-научного направления, но с уклоном в специфику именно торговых отношений, то есть как бы отчасти это можно сравнить сейчас и с каким-нибудь нашим торговым техникумом, например, но немножко выше уровнем по образованию. Но больше особенно этот дом ничем не интересен, поэтому перейдем сразу к 7-й Советской.
0: Ну вот прежде чем перейдем к 7-й Советской, я хочу зачитать сообщение от Марины. Она дополняет ваш рассказ о гимназии, о парте. Это парта Эйдельмана, пишет Марина. Вот, то есть это не случайная конструкция, а был у нее специальный
1: автор.
0: Ну,
1: вот я не был в музее, а таблички тоже не заметил никакой. Ну, если это вот знаменитого историка, действительно выдающегося историка недавнего времени,

0: о которой мы только что говорили, перед этим, с третьего реального училища. Но если пройти, посмотреть на другой угол, седьмой советский угол Греческого проспекта, то мы в этом доме 2 узнаем о нем, увидим и узнаем о нем очень много интересного. Во-первых, это здание, которое называется «Доходный дом любящего». Вот я обещал поговорить о любящем еще, о любящеве. Но не тот великий ученый, о котором я стал говорить, был владельцем этого дома, а его отец. То есть вот буквально рядом с гимназией жила семья, которой принадлежало огромное здание, мы видим, что оно очень крупное, принадлежало такое большое здание, потому что отец вот этого ученого, он был крупный лесопромышленник, весьма богатый человек, и поэтому вот капитал для строительства огромного доходного дома у него существовал, и здание было построено в 1907 году. Нет, немножко раньше. В 1901. В 1901 году. То есть в ту же самую эпоху. Вот можно видеть по этим примерам, какое бурное строительство в течение нескольких лет шло в этой части Песков, ну и почти на всей территории района Пески. Значит, здание довольно долго строилось, ну, поскольку очень крупное. Оно не очень интересно внешней архитектурой, поэтому мы пойдем дальше по деталям и истории этого здания. Значит, вот на фотографии мы видим владельца, старшего любящего, архитектор Андреев и Фуфаевский. И интересно это здание уже своей историей, а именно прежде всего тем, что там были не только квартиры, причем некоторые квартиры очень большие, сами любящие, вся семья тоже жили в этом здании, и у них была огромная какая-то 15-комнатная квартира, большое семейство, прислуга и так далее. Но часть здания, нижние этажи, были сданы в аренду. И в аренду очень мрачному учреждению, которое называлось «Главное тюремное управление». Ну, учреждение как учреждение, в конце концов, я думаю, что... Да, все это вот было рядом, но поскольку там находилось вот такое тюремное управление, то с этим зданием в 1907 году связана трагическая история. Значит, здесь был кабинет начальника управления, естественно. В 1907 году этот пост занимал некто Максимовский с юридическим образованием, ну, как пишут о нем сейчас, довольно просвещенный человек, который, хотя и руководил таким мрачным ведомством, но не отличался ужесточением режима в тюрьмах, какими-нибудь репрессиями особыми, нет, такого за ним не числилось. Чиновник как чиновник. Но поскольку вот он был, возглавлял такое ведомство, то он пострадал, потому что социалисты-революционеры, или эсеры, как их чаще называют, они организовали на него покушение, и его застрелили прямо в его рабочем кабинете, в этом здании. Причем застрелила его женщина, революционерка,
1: тогда это
0: по фамилии Рогозникова, которая была одновременно музыкантом, пианисткой, очень образованной и из хорошей, что называется, семьи. Но вот ее и ее брата старшего революционные идеи так увлекли, что они пошли в эсеры, в террористы и организовали разветвленное такое покушение, которое не полностью удалось, но вот начальник был застрелен. И Рогозникова это, к сожалению, была казнена буквально через 3 дня

0: После покушения скоропалительно был проведен суд над ней. Она не отрицала своей вины, так сказать, и так далее. Ни в чем не раскаивалась. Вот. Это вот такое непростое событие, связанное с этим зданием.
1: А что сейчас в этом здании?
0: Сейчас это жилой дом в основном.
1: И первый этаж, где было
0: тюремное управление? Да, нижние этажи, ну, кроме самого первого, где, как всегда, в центре сейчас расположены разного рода магазины, да, и какие-то фирмы, вот, а другие этажи в основном жилые. Но я подробностей не знаю, не видел, точно ли везде, но в основном жилой дом. Ну, и поскольку это вот был доходный дом с большими комфортабельными квартирами, то, как я уже сказал, сама семья любящего жила в этом доме. И если говорить о том, чем же замечателен Любищев-младший, то надо сказать, что это был совершенно уникальный человек по своим выдающимся качествам и талантам. Он окончил с золотой медалью вот эту самую реальное училище. После этого он блестяще окончил Петербургский университет. Естественно, научные направления его всегда увлекали, и вот он стал энтомологом, то есть специалистом по насекомым. Но на этом его интересы не закончились. Пока он учился, он освоил 5 или 6 иностранных языков, а потом продолжал изучение всю жизнь других иностранных языков и мертвых языков, конечно, тоже. То есть латынь, греческий и так далее. Был настоящий полиглот. Но и кроме того, что он был довольно крупный ученый-энтомолог, он был еще философ в области науки и в области чистой философии. Вся его жизнь протекала в основном в советское время. Умер он где-то в 70-е годы прошлого века. То есть он окончил университет перед самой революцией где-то. И самая интересная тема всей его жизни – это то, что он был основатель целого направления философии, нового направления, которое называется сейчас «система учета времени». По-английски это «тайминг». «Тайминг» или «тайм-менеджмент». Это очень распространенное явление в современной деятельности вообще, которое показывает, как нужно планировать любую деятельность, значит, как учитывать расход времени на эту деятельность, к какому результату стремиться, какие цели ставить и так далее. То есть вот Любищев был в советское время, без всяких контактов с зарубежными какими-то коллегами, основателем целого направления в человеческой деятельности.
1: То есть его исследования, его открытия используются сейчас?
0: Используются,
1: да?
0: Сейчас, его книги переиздаются в том числе. Более того, о нем написана очень интересная книга одним из крупных очень советских писателей Даниилом Граниным, который называется «Это странная жизнь». Странный он назвал эту жизнь совершенно справедливо, потому что Александр Любищев с юности, значит, разрабатывая вот эту теорию менеджмента, тайм-менеджмента, он стал фиксировать все время, которое у него лично уходит на разные виды деятельности в его жизни. Сколько он спит, сколько он ест, сколько он с кем разговаривает, сколько времени он читает и что читает. Затем он разработал подробнейшую систему учета этого времени, строил таблицы, строил планы, годовые планы, 5-летние планы своей деятельности, что ему надо изучить, какие эксперименты ему надо поставить и так далее, и так далее. Вплоть до списка художественной литературы, которую он очень любил и знал тоже хорошо, философской литературы и так далее. И вся его жизнь была построена так по часам, что он в конце концов перестал пользоваться часами. у него возникло биологическое чувство времени. Он так себя натренировал. Вот Гранин там приводит документальную запись из дневника Любящева, что когда Гранин с ним побеседовал, а потом увидел его дневники, он нашел там запись, что приходил Гранин, значит, разговаривали 46 минут. Что-то вот в таком духе. Причем он не смотрел на часы и вообще не пользовался уже часами при этом. Он точно все это чувствовал. В общем, он был действительно уникальной личностью, переписывался со многими российскими учеными, был одним из очень немногих биологов, который публично протестовал против Лысенко, знаменитого, значит, такого шарлатана от биологии, который обещал невиданные урожаи в сталинское еще время, вот, и довольно долго морочил голову, был гонителем или идеологом вражды с генетиками в свое время, а Любящев как раз работал в генетическом направлении вместе с другими мировыми учеными. Значит, вот такая удивительная личность выросла в этом доме.
1: Ну вот выросла, а этот дом принадлежал их семье. Когда революция случилась? Вот судя по тому, что вы рассказали, его не коснулись репрессии.
0: Репрессии нет.
1: Да, он прошел мимо, но, вероятно, вклад его как-то оценили в науку. Ну, а где он жил? Этот дом остался за ним или
0: нет,
1: все-таки?
0: Нет, вся частная собственность была национализирована.
1: Ну, хотя бы часть там какой-то.
0: Нет, во время гражданской войны, насколько я помню, он оказался в Крыму. Что является большим вопросом, не был ли он в Белой армии.
1: Да.
0: Но, тем не менее, он репрессирован после этого не был, может быть, потому что он не вернулся ни в Москву, ни в Петербург, ни в Петроград тогда, а он оказался в самых разных провинциальных городах. И очень много жил в Сибири, на Урале. И скончался, в конце концов, когда он жил в Ульяновске.
1: Вот как, ну да.
0: Ну, в Симбирск по-прежнему.
1: Это его и спасло, очевидно.
0: По-видимому, да. Ну, и несмотря на то, что он не боялся, значит, протестовать против официальных искажений в науке, да, лжеучёных и так далее.
1: Да, ну вот то, что касается этого дома, реплика от Марины, спасибо, что не взорвали. То есть, очевидно.
0: Ну, взорвать было бы тяжело, хотя могли взорвать, а не такое, да.
1: Да. Ну вот дом остался, слава богу, ну вот с такой историей. Владимир, доброго вечера нам желает. Владимир Кузьмич, Людмила, спасибо вам. Спасибо, Владимир.
0: Спасибо большое, всем, кто, вот, тем, кто интересуется.
1: Да.
0: Значит, движемся мы по 7-й Советской, там есть кое-что еще интересное. Вот дом номер 16 на углу Суворовского, о котором мы не говорили, когда шли по Суворовскому проспекту, ну, потому что вот мы видим по фотографии, я думаю, все согласятся, что дом довольно заурядный такой, ничего особенного. Но название у него необычное – «Петербургский частный ломбард». Дом этот построен в 1876-м, а потом перестраивался и надстраивался в 1913 году. И архитектор фон Геккер, который очень много домов построил именно на песках, вот как-то на его фамилию все время натыкаешься, когда смотришь эти дома. Ну и, во-первых, у меня есть личное впечатление. Мы стояли с моими родителями в длиннющих очередях два раза в год, чтобы сдать в ломбард зимние вещи, а потом получить их обратно. Это, значит, происходило весной. А почему это было необходимо? Потому что мы жили в коммунальной квартире втроем в маленькой комнатке 14 метров. И, конечно, вещи зимние, когда они были не нужны, предпочитали сдавать в ломбард, тем более, что там гарантировали, что их засыплют нафталином, что их не съест моль там и так далее.
1: То есть это такая камера хранения
0: была? Это была камера хранения за небольшие деньги, но очереди стояли гигантские. Вот я помню, что эта очередь шла по 7-й Советской, заворачивала на Суворовский, и была на несколько домов. Это нужно было несколько часов стоять.
1: Невероятно. Этот ломбард, это советское время?
0: Да, конечно. Да.
1: А до революции там?
0: До революции это было построено как ломбард.
1: А, то есть это...
0: То есть это специальное здание, в котором были специальные хранилища с усиленной вентиляцией и так далее. Но я еще эту фотографию взял потому, что вот если присмотреться, там какое-то странное синее пятно на первом этаже. Ну и вот, значит, на таком, в общем, заурядном фасаде видим какое-то синее пятно. Это синяя входная дверь. Ну и когда подходим ближе, то действительно как-то это глаза режет. Вот оказалось, что доброжелатели, которые арендуют помещение на первом этаже под что-то там чешское, какая-то вывеска чешская, что-то, кафе или чешское, или что-то такое. Вот эти, значит, владельцы этого арендного помещения решили украсить свою дверь и украсить в стиле, архитектурном стиле всего фасада. Поэтому они на металлическую дверь, железную, они, значит, нанесли, наклеили классические детали для того, чтобы эта дверь выглядела, как будто она вырезана из дерева вся, старинная какая-то, вот такая. Но почему-то не догадались, что цвет должен быть какой-то поблагороднее все-таки. Ну, вот такой комичный, так сказать, случай.
1: Да. Воды чешские.
0: Ну, да. Довольно типичный для состояния современных домов.
1: Да, вот такой
0: странный. Ну, такая клякса синяя на фасаде, да.
1: Да, да, действительно.
0: Вот. Ну, больше, в общем, этот дом ничем не замечателен, кроме вот того, что там размещалось такое необычное учреждение, что там сейчас на месте ломбарда, я не знаю, возможно, что ломбард и остался, потому что, вообще говоря, такие учреждения в городе сохранились, такие вот, где можно получить деньги в залог вещи. В некоторых ломбардах, я знаю, существуют отделы драгоценностей, и там можно оставить какие-то вещи и получить как бы кредит или ссуду, но потом выкупить за большие деньги, если они появятся у человека. Заложить в ломбард.
1: Ну, можно и дальше двинуться тогда.
0: Можно,
1: да,
0: можно двигаться дальше. Это весьма интересный доходный дом, владелец которого имеет такую не экзотическую фамилию Яполутер. Дом Яполутер, Яполутера, который построен был в 1909 году. Ну и по этому дому видно, что это, конечно, эпоха модерна. Со всеми признаками. Архитектор Кондратьев довольно много строил в эту эпоху и в стиле модерн, и в эклектике, и в неоклассике тоже. Вот. И это действительно модерн. Ну, прежде всего, вот мы как-то специальную передачу посвящали модерну, и здесь все признаки есть, то есть есть башни, очень сложный силуэт крыши, большая терраса на шестом этаже там наверху, поэтому очень сложная пластика. Эти башни являются эркерами в квартирах. Ну, и облицовка качественными материалами. В плохом, правда, состоянии сейчас этот фасад, но, тем не менее, следы прежней роскоши видны. Вот. А вот если мы зайдем внутрь, то мы увидим все те же признаки стиля модерн, но уже в интерьере. Это довольно яркая керамика облицовки стен, но в данном случае она настолько яркая, что это просто бросается в глаза. Это то, что архитекторы называют семафорная цветовое решение, то есть красно-желто-зеленое вперемешку, но производит такое сильное впечатление, да. Бодрящее. Я бы сказал, что если входишь в этот вестибюль, то несколько вздрагиваешь так, вот от этого цвета. Но в этом вестибюле, как положено, конечно, был камин. Этот камин был выполнен тоже из керамических элементов, причем эти камины были, производство этих каминов было поставлено на поток. Сам камин дошел до нас в разрушенном состоянии. Камин дожил в более или менее целом состоянии до 1995 года, после чего он был разворован. И вот этот обломок из такой вот коричневой керамики был куплен жителями этого дома в соседнем каком-то, в соседнем магазине скупки, где, значит, был выставлен как, ну, как украшение какое-то для дома, что ли. Вот он такого даже небольшого размера. Это из розец такой. Вот. А вообще говоря, производство каминов было массовым. Действительно, большинство доходных домов, построенных в это время, они имели украшенный как-то вестибюль, значит, вот камин, скорее декоративный, потому что во многих из этих домов уже было централизованное отопление.
1: То есть отапливать его,
0: да,
1: не было.
0: Да, то есть это не нужно было для того, чтобы согревать лестницу.
1: Да.
0: Вот. Но вот судьба этого камина очень типична, как и для многих доходных домов района Песков.
1: Ну что ж, Владимир Кузьмич, на этом мы и закончим наше сегодняшнее путешествие. Я благодарю прежде всего вас, благодарю наших слушателей вот за такое внимание к нашей программе и за многочисленные подбадривающие такие сообщения, которые вы присылали ВКонтакте. И мы с вами прощаемся до следующей недели.
0: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Иды Прести и Александра Лагойи прозвучали прелюдия «Алеманда и куранта» из английской сюиты номер 3 в переложении для гитары Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире четвертая передача из цикла «Жизнь рабочих Ленинграда» с 30-х по 80-е. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и Екатерина Черкова. Мы продолжаем тот период, который у нас и сегодня называют «до войны». В первых передачах цикла я акцентировала внимание на том, что мы говорим о послереволюционном времени, послереволюционном периоде. Но уже 20 лет прошло после революции, 20 лет, целое поколение. Как живут люди в Ленинграде, в городе, сделавшем революцию? И сегодня я акцентирую внимание, что мы до сих пор тот период, о котором и сегодня пойдет речь, называем довоенным периодом. Документы партархива, самый конец 30-х, самое начало 40-го.
3: Да, мы в прошлой передаче читали про выборы на местном уровне, и вот последствия этих выборов, так сказать, одно из следствий. В особый сектор УК и ГК, ну то есть обкома и горкома ВКПБ. 9 января 40-го года. Секретно. По существу поданного заявления товарищем Соколовой МВ о снятии ее кандидатуры по выборам в районный совет депутатов трудящихся сообщаю. Первое. Никто не думал отводить кандидатуру Соколовой по мотивам ответственности за отца, который, как она писала в анкете, был выслан в 27-м году из Ленинграда. Подтверждением этому является факт выдвижения ее кандидатом в депутаты райсовета и последующая регистрация окружной избирательной комиссии. Второе. Товарищ Соколова, МВ, должна была баллотироваться по округу номер 169, где она проживает. Агитаторы и доверенные, разговаривая с избирателями, получили массовые заявления избирателей, что они не будут голосовать за Соколову и просят прекратить агитацию за нее, так как все хорошо ее знают и всю ее семью. Факты массовых заявлений с отказом голосовать за товарища Соколову тщательно были изучены и установлено следующее. А. Отец Соколовой в дореволюционное время имел парикмахерскую с применением 8-10 наемных служащих. Считался придворным парикмахером, обслуживая какую-то графиню. Старожилы этого дома приводили факты антисемитизма, выражающиеся в том, что он выгонял евреев из своего заведения, заходящих побриться. В 27-м году был арестован и осужден по 58-й статье пункт 10 УК. В этих сообщениях никакой клеветы нет. Б. Поступили заявления в отношении ее родственников, которые были репрессированы органами НКВД. Проверкой установлено, что зять, проживающий в Ленинграде, действительно был выслан, но впоследствии возвращен обратно, о чем заявители могли и не знать. Третье. Учитывая создавшееся недоброжелательное отношение со стороны избирателей к товарищу Соколовой и получив более ясные биографические данные, отец не кустарь, а хозяйчик, придворный слуга, не выслан, а осужден. Общественные организации Ленинградского пригородного пароходства вызвали товарища Соколову и информировали о создавшейся обстановке, рекомендуя ей во избежание забаллотирования в голосовании снять свою кандидатуру. Товарищ Соколова, не разобравшись как следует в существе дела, вспылила и написала заявление в окружную комиссию с отказом баллотироваться по выборам в районный совет, одновременно подав заявление товарищу Сталину в городскую и районную избирательные комиссии, требуя разбора ее дела, как оскорбленной клеветниками. В личной беседе с товарищем Соколовой в районной избирательной комиссии ее ошибки были разъяснены, она их поняла, как поняла и мотивы предложения, сделанного ей со стороны организации, ее выдвинувшей о снятии кандидатуры. Она сама сходила в окружную комиссию, взяла обратно поданное накануне заявление, написанное невыдержанно и неправильно, и подала новое заявление, которое обсуждалось на общем собрании, выдвинувшим после этого новую кандидатуру. Четвертое. Товарищ Соколова, МВ, работает на прежней работе Ей создана нормальная товарищеская обстановка. Она включилась в общественную работу по сбору подарков бойцам действующей Красной Армии. Учитывая, что это 40-й год, вероятно, подарки бойцам войны с Финляндией. Но я решила прочитать довольно забавный документ, мне кажется. Во-первых, не совсем понятно, зачем Соколова вообще полезла, простите за это слово, на эти выборы, зная, что у нее отец осужден.
2: Я так понимаю, что на выборы нельзя было идти собственным решением. Это партийная организация выдвигала. Ее выдвинули. Может, она хороший бы работник и хороший член партии. Ну,
3: просто её подходит выдвинули. По каким-то свойствам
2: да,
3: на эту работу.
2: Да, а потом вскрылось кое-что. Ну и чтобы подстраховаться, я думаю, что организовали несколько писем,
3: конечно,
2: от отдельных граждан, которые напомнили про ее происхождение. Потому что иначе это объяснить нельзя. Ну а как?
3: Нельзя.
2: Ну вот случайно выдвинули, не посмотрели, не изучили, вскрылось, думаю, ой, кого мы же выдвинули, а что
3: нам
2: делать?
3: Нам потом попадет.
2: Да, единственный способ здесь подстраховаться, это сослаться на, знаете, вот тут вот несколько писем, а потом какая прекрасная постановка вопроса. Она не права. Она вообще ни при чем, она ничего не делала. Ее выдвинули, потом ее задвинули. Она ничего не делала, она никак не шевелилась.
3: Сначала, возможно, она и не шевелилась. То есть она просто не отказалась, подумав, что у нее действительно есть желание позанимать эту должность. Но вот там в конце написано, что она написала, подала заявление Сталину в городскую районную комиссию. То есть, видимо, там она действительно
2: спылила. А вот тут забегаешь. Когда тебя снимают как человека с неправильным происхождением.
3: Вот тут она забегала.
2: Да.
3: Это же она забегала.
2: Да.
3: Она вспылила,
2: да,
3: что вы меня сначала выдвинули,
2: да,
3: потом вы меня опозорили.
2: Да.
3: И тут она начала уже писать. Это уже были ее действия.
2: Да, вот тут стоит проявить активность. Это она правильно сделала, кстати.
3: Ну, правильно.
2: Не знаю, как потом, конечно.
3: Ну да, ну потому что иначе, да, ее бы получается, что ее же публично, так сказать, сняли с выборов.
2: Все равно в деле у нее это будет все записано. Документы до сего дня мы можем откопать.
3: 9 февраля 1940 года Дзержинский райком сообщает, что партдокументы, подписанные Итиной, подлежат замене. Согласно постановлению ЦК ВКПБ от какого-то, тут не видно какого, марта 1938 года. Но это бумага 1940 года, но дело в том, что коммунистов их же отправляли в разные области и далеко не всегда по собственному желанию. И, видимо, пришел запрос откуда-то, что у нас есть коммунист, у него документ подписан Итиной. И вот они пишут, что подлежат замене. То есть это на самом деле огромное количество бумаг. И как только эта Итина, она была объявлена врагом народа аж в 1938 году.
2: Угу.
3: И все, что она подписала, как только, как-то это выяснялось, да, эти документы надо было менять, ставить подпись действующего секретаря райкома.
2: Потрясающе.
3: Это очень неудобно.
2: К разговору об экономии в прошлой передаче.
3: Не, экономии,
2: какая экономия?
3: Никакой. То есть Итина подписала, она потом была признана врагом народа. Все равно, если Итина, все на новую подпись надо. Секретарю Дзержинского райкома ВКПБ, партбюро Ленинградского института механизации сельского хозяйства препровождает вам партбилет номер такой-то, принадлежащий члену ВКПБ Андрианову И.Г., который сдал свой партбилет в партбюро, сообщив, что, кавычки, «я недостоин быть членом партии». 26 сентября 1940 года партбилет получила такая-то. Секретарю райкома товарищ Грешных. Довожу до вашего сведения, что член ВКПБ товарищ Сибирка состоит на партийном учете в Дзержинском райкоме. Обратился 22 января 1940 года в отдел кадров Кировского райкома с просьбой о предоставлении ему работы. Мною было предложено товарищу Сибирка ряд работ, от которых он отказался, мотивируя низкой зарплатой 400-450 рублей. Хотя и ранее он в среднем получал такую же зарплату. Товарищ Сибирка заявил: «На предложенную работу не пойду и в партии состоять не желаю». Предлагал взять от него партбилет. Я партбилета не взял и попросил пройти со мной ко второму секретарю товарищу Грешных, который также предлагал ему работу. Товарищ Сибирка отказался и сдал партийный билет. Сызранская улица, дом 20, квартира 30. Розановой Анне Алекс, то ли Александровне, то ли Алексеевне. Сообщаю, что ваш муж Розанов Алексей Николаевич в боях с белофинами 27 декабря погиб. Выражаю глубокое соболезнование по поводу тяжелой утраты мужественного, честного и храброго бойца-большевика и вашего друга. На потерю товарища Розанова бойцы 3-й стрелковой роты в этот день нанесли сокрушительный удар презренным гадам-белофинам. Товарищ Розанова, будьте нашей боевой подругой. Стремитесь стать героем социалистического труда. Комиссар 97-го стрелкового полка, старший политрук Морозов, 14 августа 1940 года,
2: человек потерял мужа, да, может быть, у него были дети, и в семью приходит товарищ Розанова. Стремитесь стать героем социалистического труда?
3: Станьте нашей боевой подругой. То есть мы там боремся, и вы тоже боритесь. Вот...
2: У нее муж погиб, отец ее детей.
3: А может, еще и не отец. Может, она вообще одна осталась, представляете? Еще неизвестно, что хуже.
2: А у кого-то сын, у кого-то брат.
3: Да. Информационная сводка, номер 36. 10 апреля 40-го года о настроениях в связи с повышением цен. Повышение цен на продукты явилось для всех неожиданностью. Отдельным работникам сообщили из дома родственники, и после этого среди отдельных групп рабочих появилось недовольство и недоумение причиной повышения цен. Однако партруководители цехов и даже предприятий не могли дать этого разъяснения, так как секретари парторганизации были собраны в райкоме только в 11 часов утра, где выразили неудовольствие, что их своевременно не информируют. Почти на каждом предприятии значительное количество работающих недовольно повышением цен. В скобочках фабрика «Комсомолка», фабрика «Самойловой», Ботанический институт, завод «Макса Гельца», завод «Знамя труда» и другие. Однако более сознательная часть рабочих и работниц правильно расценивает необходимость повышения цен и дает отпор нездоровым высказываниям. Так, на фабрике «Самойловой» на возмущение работницы Лебедевой, беспартийные работницы Глушнева и Григорьева, жены красноармейцев, ответили: «Так и надо было сделать. Не просить же помощи у Чемберлена». Беспартийная работница Гершт говорит: «Это явление временное, переживем. Ведь у нас была война, мы содержали бойцов и госпитали, и нашему государству ведь никто не поможет». Беспартийная работница Бужинская в ответ на недовольство работниц говорит: «Как вам не стыдно плакать? Была война, а мы жили спокойно, без всякой заботы. Мы должны помогать нашему государству. Разве вы не знаете, как страдала Испания во время войны? А у нас все есть, чем защищать нашу родину. Для этого нужна помощь нашему государству». Дальше идет такой подраздел «Отдельные высказывания недовольства повышением цен». Фабрика Самойловой. Пылаева, беспартийная работница: «Цены на все продукты повышаются, теперь не придется подписываться на заем». Зеленчеева, беспартийная работница: «Теперь и работать не сможем, сил не будет, все дорого, а получаем мало». В скобочках зарабатывает 200-250 рублей. Кириллова, беспартийная работница: «Придя с обеда, кричала в цеху: „Это безобразие, повышают цены, как жить?“ Фабрика Комсомолка, большинство работниц выражают недовольство повышением цен. Широкова, Морозова, Веселова, Кочнева и другие говорят: «Продукты дорожают, а зарплата остается прежней, трудно жить». Ботанический институт: «Характерно отметить, что недовольны повышением цен, получающие зарплату не ниже 500 рублей». Воробьев, завснабжением, говорит: «Правительство, видя, что продуктов нет, повысило цены, с тем, чтобы рабочие и служащие с низкой зарплатой отучились есть мясо, масло и другие необходимые продукты». Как в 2018 году. Не хватает только карточной системы. А песни поем: «Жить стало лучше, жить стало веселей». А где эта хорошая жизнь? Когда ребенку не сможешь купить молока или масла, а не только себе. Бобров, кузнец, беспартийный: «Если сейчас мы имеем нищенский заработок, то теперь вообще нужно будет сидеть на полуголодном пайке хлеба, потому что больше ничего купить не сможем. В мае последнее удержание на заем, а уже готовят новый. Да, ОСО заем. Увеличили подоходный налог и культналог. Предвидится увеличение квартплаты. Если все посчитать, то 50% зарплаты уйдут на отчисления. Нам внушают, что это все делается добровольно. А попробуй от займа отказаться, так сразу почувствуешь эту добровольность». Москалева, машинистка ГИБХа: «При таких ценах на продукты придется переходить на чай и булку, которая тоже подорожала, так как в ней много примесей кукурузы». Трофимова, работница завода «Красногвардеец»: «Как теперь будем жить, когда на все повысились цены? Как-то посмотрят на это и наши мужья, которые до сих пор на фронте». Первый Лен, медицинский институт, Смолина, санитарка больницы Рисмана: «Теперь нам еще тяжелее будет жить. Наших денег не хватит на пропитание». В скобочках: Смолина имеет 3 детей, получает зарплату 125 рублей. Бедекер, медсестра первой хирургической клиники: «С повышением цен на продукты и нормированием отпуска их в одни руки очереди будут не уменьшаться, а увеличиваться. Кроме того, будет увеличена квартплата. Необходимо ставить вопрос об увеличении заработной платы для санитарок и уборщиц. Вот тут я хочу прокомментировать. Вот то, что в это время нет карточек, но есть нормированный отпуск. Я просто к тому, что даже бывают какие-то вещи, узнаешь случайно. Мне больше не попадались документы, где было бы написано о том, что было нормирование в одни руки. Карточек-то нет. А ты не можешь купить продукты сколько ты хочешь. Видите, вот это вот случайно вот такая информация появляется, да? Проводимое индивидуальное разъяснение многих не удовлетворяет. Так, например, в ответ на разъяснение члена партии товарища Кожевникова в Ботаническом институте строительные рабочие ответили: «Теперь надо ждать, что в кассу будем ходить только расписываться. Получки не хватит и на удержание». 10 апреля 40-го года. Информатор ВКПБ Краузе. И отдельно подпункт «Разговоры в очередях у магазинов». Вот уже по 200 грамм дают. Ну ничего, скоро и по 100 грамм будут давать. Ну вот, наше благосостояние на сессии да по газетам повышается, а на самом деле понижается. Ну и житье пошло. Молотов-то говорил: «Хозяюшки, не запасайтесь». А оказывается, мы правы, надо было запасаться. Шалыкин, беспартийный инженер-конструктор завода 327, с плохо скрываемым раздражением говорит: «Моя жена сегодня утром вернулась из очереди, возмущенная, и заявила: вот вы сколько не работаете, а жизнь все дорожает. Подохну с голоду, а хозяйство больше вести не буду».
2: Знаете, здесь кажется характерным момент, когда составители вот этих отчетов, конечно, интересно это вот эти высказывания личные, да, у каждого человека есть потомки, может услышать, как прочитать, как его бабушки, дедушки там высказывались. Это же очень интересно. Особенно интересно высказывание тех женщин, у которых мужья на фронте.
3: Я вам могу сказать, что там не случайно это высказывание. Их очень интересовало на уровне райкома и на вышестоящем уровне именно вот этот момент, именно помощь семьям военнослужащих. То есть надо было, чтобы семьи писали хорошее, что о нас заботятся. Они за этим смотрели. Не случайно там вот это высказывание.
2: Да. Но факты...
3: Они это очень отсекли, этот момент, что называется.
2: Да. Мне кажется характерным, когда составитель этого отчета, вот у него-то в голове что? Понятно, что он может просто отразить, что есть, а составитель указывает, что на повышение цен жалуются те, у которых зарплата позволяет им дальше покупать еду. То есть ему в голову не пришло, что, может быть, человек с зарплатой 500 рублей жалеет мать троих детей, у которой 120. Тебе-то
3: да,
2: что?
3: Да,
2: у
3: да,
2: тебя-то
3: конечно.
2: 500? Что ты переживаешь?
3: Да.
2: Что он может переживать за других,
3: да,
2: вообще в голову не приходит. Буквально недавно я посмотрела интервью, спрашивает журналист: «А разве вы не знаете, как плохо люди жили в советское время?» Отвечает на это: «Мои родители жили хорошо».
3: Точка. Это очень типично.
2: Это очень типично,
3: да.
2: То есть, если твои родители жили хорошо, а миллионы людей погибли,
3: это никого не интересует.
2: Его это вообще никого не интересует.
3: Не интересует.
2: Мои-то хорошо жили.
3: И какой ценой они жили хорошо, это тоже не интересует. Протокол номер 9 Объединенного партсобрания парторганизации Ленэнерго, Энергосбыта, Теплосети, Энерголес и Электросвязь. 8 июня 40-го года. Этот документ уже пришел в райком, а так это было в конце мая. Всегда при всех протоколах, сколько присутствовало членов и кандидатов. Вот было два собрания, а протокол сделали один. 22 мая 40-го года присутствовало 157 человек, а 23 мая 40-го года 148 человек. Все написано. Повестка дня. Об итогах объединенной 9-й областной и 7-й городской ленинградской партийной конференции докладчик товарищ Чепурин. Маленький фрагмент из прений. Товарищ Пирогов говорит: «В решении Ленинградской объединенной областной и городской конференции работа системы Ленэнерго признана неудовлетворительной. Перерасход электроэнергии на собственные нужды достигал колоссальных размеров – от 1,5 до 2 миллионов киловатт-часов в месяц, количество которого с избытком хватило бы на обеспечение работы всей местной промышленности. Стоимость недоданного киловатт-часа огромна, невыполнение плана выработки на 22% и значительные перерасходы энергии станциями наносят значительный ущерб народному хозяйству и, главным образом, промышленности. Убытки промышленности по вине Ленэнерго, по определению, сделанному товарищ Карась на конференции, выражается только в сутки в 1,5 миллиона рублей. Аппарат Ленэнерго на эти вопросы не мобилизован и относится с большим хладнокровием. Перерасход говорит об отсутствии культуры эксплуатации на наших станциях». На самом деле мне это ни о чем не говорит, была там культура, не было. Члены и кандидаты ВКПБ, они были обязаны присутствовать и вот это слушать. Это же длинный доклад, все про этот перерасход, про культуру, про то, как они плохо работают и как они нанесли убытки. И из-за них остановилась промышленность и вообще невыполнены все планы.
2: Если в нашей стране чего-то нет, то кто-то в этом виноват просто. Такой потрясающий выход из любой ситуации. Но кто-то же в этом виноват, и все. А на самом деле все не так, ведь организовывается в таких больших масштабах. Нужно что-то сделать, по-другому, может быть, организовать.
3: Ну, уж ясно, что не того, что там какой-то электромонтер, ну как он мог там просто очень большие цифры.
2: Культуры у него не хватает.
3: Что у него там вот на этой станции, да, они что-то, они вот куда-то тратят эту электроэнергию. Ну куда они могут их тратить? У них даже ничего не было ведь. Резолюция общества собрания граждан, проживающих в домах 15/17 и 16/18 по улице Халтурина и набережной Мойки. Это домохозяйство номер 210, 2 октября 1940 года. Общее собрание отмечает, что дважды приглашенный представитель РЖУ-2 Дзержинского района посетить общее собрание не явился, несмотря даже на то, что приглашение участвовать на собрании последовало от депутата совета нашего района, что задержало собрание на полчаса. По докладу видно, что домохозяйство находится в тяжелом положении, грозящем безопасности и даже жизни жильцов, проживающих в домах 16 и 15. Существенными дефектами являются: лестница дома номер 16, отремонтированная в прошлом году, имеет безобразный вид. Лестничные ступени выломаны, почему является опасность при хождении по лестнице. Лестницы, как правило, не освещаются, перила сломаны. Клетка лестничная в целом производит жалкое впечатление своим видом. Крыши текут, штукатурка обваливается. Места общего пользования не ремонтируются, кухни имеют вид закопченных прежних времен кузниц. В большинстве квартир ванны неисправны и не действуют. Прачечная дома 16/15 бездействует более полугода. Такое отношение к государственному имуществу не способствует его сохранению, а наоборот, строения безнадежно разрушаются. Ну и тут они общее собрание постановило. У меня от этого чувство безысходности. Собрание постанавливает, но им же отремонтировали лестницу. Как она могла развалиться за год?
2: Непонятно.
3: Непонятно, но она развалилась. И вот они опять собирают эти собрания. Так вот, собственно говоря, и жили. Политическое управление ЛВО, 4 июля 1940 год, выписка из протокола заседания парткомиссии номер 44. Слушали Ларин Василий Иванович, рождение 1889 года, член ВКПБ с 19 года, крестьянин, образование низшее, в РКК с 18 года по 37. В старой армии служил с 10 по 18 в качестве рядового. В момент привлечения к партответственности начальник военного склада номер 175. В настоящее время из РККА уволен. Временно не работает. Содержание дела. 7 октября 1937 года ОПК ЛВО исключен из рядов ВКПБ за скрытие своей связи с врагами народа. Апеллирует. Докладывает товарищ Шульман. Присутствует Ларин. Установлено. Ларин скрыл от парторганизации свою бытовую связь с Румянцевым, Дьячковым, Потерянным, Брюховецким, Решетниковым и другими, впоследствии оказавшимися врагами народа. Ларин 10 декабря 1937 года был арестован и содержался под следствием до 22 мая 1940 года. Освобожден за прекращением дела. Постановили решение ОПК ЛВО от 7 октября 1937 года об исключении Ларина Василия Ивановича из рядов ВКПБ подтвердить. Выписки разослать секретарю Дзержинского райкома для ознакомления Ларина, начальнику отдела кадров по начсоставу ЛВО. То есть что у нас получается? Был товарищ Ларин. Родился он в 1889 году. То есть человек очень уже приличного возраста. Служил 8 лет в старой армии. Потом служил в новой армии. Но я так понимаю, что по складу он все время был, видимо, в разных должностях. В 1937 году он был начальник военного склада. Оказалось, что он был знаком с врагами народа, о чем он не сказал. Почему я обратила внимание, он просидел в тюрьме 2,5 года. 10 декабря 1937 по 22 мая 1940. Содержался под следствием, был арестован и содержался под следствием 2,5 года, освобожден за прекращением дела. То есть вообще представьте, сколько он там сидел, но вот его освободили, и он хочет восстановиться в партии. И ведь кому-то удавалось, мне попадались документы. Почему его не восстановили, я не знаю, вот из каких соображений. Но, в общем, вот такая вот судьба человека. Бывали и такие истории. Тоже комиссия партийного контроля, тоже 40-й год, апрель. Апелляция Балакирева Серафима Петровича, член ВКПБ с 28-го года, партбилет номер такой-то. В общем, он апеллирует, но у него ничего не вышло. Комиссия делала заключение подтвердить решение Ленинградского горкома ВКПБ от 27 января 1940 года исключить Балакирева СП из членов ВКПБ за массовые и необоснованные исключения членов ВКПБ из партии, аресты их и неисправления после решения ЦК ВКПБ допущенных им ошибок. Такое тоже бывало. По организации «Ленэнерго» тоже примерно за это же время есть партсобрание, где начинают говорить о том, что мы зря исключили такого-то и такого-то. То есть людям приходилось все время приспосабливаться к новым веяниям. Сначала надо было всех исключать, они исключали. Потом вдруг пришло веяние, что были какие-то необоснованные. И тут они выступают. Да мы вот того-то зря исключили. Давайте его обратно. Мы же вот подошли нечутко. И того мы зря исключили. И вот они, я уж там тоже не знаю, кого они в результате вернули, кого нет. Но я так поняла, что кого-то все-таки вернули. То есть кого-то оставили исключенным. А вот тут вот-то мы нечутко подошли. Вот нам тут сказали, надо быть чуче. Дайте-ка мы заново подумаем. Может, все-таки его надо было просто объявить выговор, а мы его сразу... И вот здесь тоже отголоски вот этих историй, да, что вот... И теперь все, партия сказала, что надо ликвидировать перегиб, а товарищ Балакирев где-то там слишком сильно перегнул. Все, теперь мы тебя исключим и забудем про тебя. К празднику 7 ноября 1940 года тоже документы заседаний партбюро «Ленэнерго». 5 ноября провести совместно с другими предприятиями объединенное торжественное собрание рабочих и служащих, совместно с представителями РККА, посвященное 23-й годовщине Октябрьской социалистической революции в СССР. Секретарям цехпарторганизации и начальникам отделов обеспечить явку всех сотрудников на это собрание. Демонстрация 7 ноября 1940 года – демонстрация любви и верности миллионов трудящихся нашей Родины великому делу Ленина-Сталина. Демонстрация мощи СССР проводится трудящимися СССР в мирной обстановке, тогда как весь капиталистический мир объят пламенем второй империалистической бойни. Подчеркивая огромное политическое и международное значение демонстрации 7 ноября, партсобрание обязывает каждого члена и кандидата ВКПБ парторганизации «Ленэнерго» проведением широкой разъяснительной работы среди беспартийных и личным примером обеспечить полную стопроцентную явку на демонстрацию работников каждого цеха или отдела, всех работников «Ленэнерго». Ответственность за полную явку работников на демонстрацию возложить на секретарей парторганизации и начальников отделов и цехов. И там еще будут списки, то есть все еще по спискам проверить и потом по спискам отчитаться. О настроениях среди населения Василеостровского района докладная записка. Секретарю Василеостровского района Шишмареву передает Василеостровский райотдел НКВД 19 февраля 1941 года. Василеостровским райотделом НКВД отмечено за последнее время ряд антисоветских высказываний, как среди неорганизованного населения района, так и среди рабочих и служащих, занятых на предприятиях Василеостровского района. Эти высказывания характеризуются критикой с контрреволюционных позиций последних указов Президиума Верховного Совета СССР, 18-й партийной конференции, а также и в связи с международным положением. Так, например, Осипов Михаил Андреевич, беспартийный, работающий в типографии Академии наук, слово «литчикам». Критикуя с контрреволюционных позиций указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года, высказал, что скоро рабочих прикуют к станкам цепями. Поддерживая антисоветские высказывания Осипова М.А., рабочий этой же мастерской, словолитчик Кученков, доказывал, что ни в одной капиталистической стране нет таких законов, как у нас. Маковская Марфа Алексеевна, беспартийная, работающая в парикмахерской, номер один, Василеостровского РКО, в связи с предстоящей 18-й партийной конференцией высказала: «Вот скоро будет партийная конференция, и большевики, нецензурное слово, опять что-нибудь выдумают, оставят нас без хлеба». Маковская также распространяет провокационные слухи о том, что якобы крестьяне в деревнях голодают. Рабочий стекольщик Василеостровского райпищеторга Байков в присутствии ряда рабочих Василеостровского райпищеторга, вынув папиросы «Спорт», это слово расшифровал: «Советское правительство обеспечило рабочих тюрьмами». При этом присутствовал член ВКПБ кладовщик Федоров, который этому факту никакого значения не придал и никого в известность не поставил. Надо отметить, что вышеуказанный факт в районе не единичный, а отмечен также среди неорганизованного населения района и в артели «Печатный труд». Рабочий завода «Вперед» Колобухов об открытии 18-й партконференции говорил: «Да, придется подтянуть ремни потуже. Во-первых, сбавят нам ставку, и рабочий день могут продлить, так что трудно будет жить. Шрейберг Мария, работающая табельщицей на фабрике имени Урицкого, беспартийная, будучи пораженчески настроена, распространяет провокационные слухи, что скоро Германия нападет на

0: и что на нас нападет Германия, а мы еще можем проиграть. Очень, причем, простые люди, там табельщица какая-то.
1: Ну да, и вообще этот вот мир простых рабочих. Конец 30-х, начало уже 40-х. За что боролись в революции? Вот за что боролись? За счастье всех рабочих. К чему пришли? Вот описывается их жизнь. Еще им и мозги все время промывают. Жалко рабочих.
0: Ну, видите, мы читаем документы города, поэтому нам жалко рабочих. Если бы мы читали за это же время документы села, мы бы тут вообще рыдали. 24 января 41 года, это какой-то, видимо, информатор пишет. Василеостровским райотделом УНКВД города Ленинграда отмечен ряд антисоветских высказываний со стороны ряда членов ВКПБ по различным парторганизациям района. Как, например, по парторганизации Василеостровского райпищеторга. Один из служащих Василеостровского райпищеторга, интересно, что в этом документе не называют фамилию, а только буквы «К» в кавычках. Это необычно вообще для этих документов. Член ВКПБ с 28 года, будучи недоволен мероприятиями ВКПБ и советской власти, систематически критикует с контрреволюционных позиций политику ВКПБ и советской власти по различным вопросам. По указу Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года К. говорит, это закон, когда была введена ответственность за опоздание на работу, могли посадить в тюрьму. Этот закон, как снег на голову свалился, он ни к чему так суров и бесчеловечен, но приходится мириться, потому что прикрываются обороной Родины. Критикуя дисциплину Красной Армии, К. говорит, дисциплина стала ужасно строгой, строже, чем была в царское время, поэтому в армии растет недовольство. Распространяя различные провокационные измышления, К. говорит, «Вот обожди, через годик дисциплина останется дисциплиной, как была до сих пор, а наказания ослабнут, и нам будут говорить, что здесь правительство ни при чем, что враги народа создали перегиб» и так далее. Критикуя существующий строй, К. говорит, «Все отступаем назад и назад, а народ все подай да подай». При этом К. рассказывает антисоветский анекдот о существовании советской власти. По парторганизации первой художественной литографии гражданин А., кандидат ВКПБ с 29 года, будучи недоволен мероприятиями ВКПБ и советской власти, высказывает по указу Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года. Еще остается только ввести розги и телесные наказания. Какой же это социализм? Я, право, здесь не вижу признаков социалистического общества. Конечно, сейчас же найдутся подставные лица, которые метят получить орден и будут выступать за это постановление. По этому вопросу А. говорит, что теперь самое доступное – это тюрьма. По вопросу построения социализма в одной стране А. говорит, нет, мы еще социализма не построили. Докладная записка секретарю Василеостровского райкова Шишмареву от секретаря партбюро фабрики «Красный Октябрь» Камнева Н.С. 41 год, 25 января, в спецотдел фабрики пришел мастер сборочного цеха товарищ Данилов В.И., он же секретарь цехпартбюро этого цеха, и заявил начальнику спецотдела товарищу Иванову, что вечером 24 января 41 года около 8 часов к нему пришел мастер резонансовой бригады этого же цеха товарищ Вайк, Я.А., и передал товарищу Данилову листок из какой-то книги, в котором на странице 323 вверху напечатан конец какого-то приказа за подписью начальника гарнизона генерал-майора Перминина и коменданта города Гатчина штабс-капитана Лаврова. На этой же странице напечатано обращение В.И. Ленина к рабочим и красноармейцам города Петрограда, датированное 17 октября 1919 года, в скобочках обращение по поводу защиты города Петрограда. На странице 324 вверху напечатан приказ к красноармейцам, командирам и комиссарам за подписью Троцкого и датированный 20 октября 1919 года. Ниже на этой же странице напечатана благодарность защитникам города Петрограда за подписью Зиновьева, датированная 5 ноября 1919 года. При выяснении оказалось, что мастер Вайк Я.А. отобрал указанный листок 24 января 1941 года вечером у рабочего бригады «Резонанс» Кулакова Л.Н., а мастеру Вайк Я.А. заявил о наличии этого листка у Кулакова рабочий этой же бригады, товарищ Орлов М.П., который при опросе в спецотделе фабрики рассказал, что он 23 января 1941 года около 6-7 часов вечера, проходя по лестнице сборочного цеха, где сидело несколько рабочих и курили, услышал, как рабочий Кулаков в разговоре называл

0: открывает воззвание к рабочим Петрограда и читает какой-то листок. Так как товарищу Орлову было некогда, то он забыл об этом сообщить мастеру. 24 января 41 года около 5-6 часов вечера товарищ Орлов снова увидел группу в 3-4 человека в цеху вместе с рабочим Кулаковым, который снова показывал какой-то листок рабочим и произносил при этом фамилии врагов народа Троцкого и Зиновьева. Товарищ Орлов после этого немедленно сообщил об этом мастеру товарищу Вайк, и последний вызвал рабочего Кулакова и отобрал от него указанный листок, не вступая с ним в разговор по существу дела. Товарищ Орлов заявляет, что содержание листка он не знает. Вечером 25 января 41 года я совместно с начальником спецотдела беседовал с товарищем Кулаковым, который по существу этого дела заявил следующее. «Дня три тому назад я обнаружил в уборной нашей квартиры несколько листков старой книги, из которой вырвал этот листок и положил его в карман. А 24 января 41 года показал этот листок рабочим бригады Букину и Юргилевич, которые мне его возвратили, не сказав ничего. А Юргилевич покачал головой. Цели показа этого листка и для чего я его взял, я сказать не могу, так как не знаю, как выразить. Больше никому этого листка я не показывал и никому о нем не говорил». При разговоре с Кулаковым чувствовалось, что он говорит неправду, что и подтверждается объяснением кандидата ВКПБ Догадова А.Н., работающего в этой же бригаде, который в беседе со мной и начальником спецотдела 25 января 41 года вечером сообщил по существу этого дела следующее. 24 января 41 года вечером около 7 часов я, проходя по цеху, увидел листок у рабочего Кулакова, который передал его рабочему Юргилевич. Последний этот листок прочитал, а я в это время отошел и не видел, куда Юргилевич этот листок дел. После обеда Кулаков, придя работать, усмехался, на что я ему заявил, что и смехаться этому делу нечего, так как такой материал является контрреволюционным, и его необходимо изъять. О том, что листок является контрреволюционным, я заключил из того, что когда он был у Кулакова, то я увидел в правом углу листка две подписи, одна Троцкий, вторая Зиновьев. Листка я не читал и содержания его не знаю. На вопрос Догадову, почему он немедленно не сообщил об этом деле мастеру, или на другой день утром в парторганизацию, последний заявил, что он это дело прошляпил. По существу этого дела спецотделом фабрики послано соответствующее извещение в УНКВД ЛО. По имеющимся в парторганизации фабрики сведениям разговоров по вышеизложенному делу в цехе в настоящее время не наблюдается. Секретарь партбюро фабрики «Красная нить» Камнев, 26 января 41 года. Сидел человек в туалете. Бумаги туалетной нет. Ни у кого, я так понимаю, никогда тогда не было туалетной бумаги. Взял из книжки листок. Там две подписи. Собственно говоря, приказ красноармейцам, командирам и комиссарам за подписью Троцкого. Призывом оборонять Петроград. Угу. От белых же. И Зиновьев. Благодарность за оборону.
1: Троцкий и Зиновьев — это очевидная крамола. И вообще этот человек, какой бы простой он ни был, не мог не знать, что это крамола. А у меня еще параллельная тема. Может быть, он взял его вообще не из-за этих фамилий? А, во-первых, из-за самого сюжета. Это же 19-й год, когда чуть-чуть белые не взяли Петроград. Вот этот момент отзывается как раз, когда Советский Союз под предлогом, что белофины могут взять город Ленина, начинают Советско-финляндскую войну. Две другие фамилии, я думаю, что это генерал Пермикин и штабс-капитан Лавров, видные деятели Северо-Западной армии генерала Юденича, легендарного Талапского полка, упоминаются Куприным в великолепной, блестящей повести «Купол святого Исаакия Долмацкого». Я надеюсь, мы ее прочитаем в программе «Под знаменем России». Фрагмент приказа номер один начальника гарнизона генерала Пермикина и коменданта города Гатчины, штабс-капитана Лаврова. Каждый должен немедленно заявить коменданту о всяком известном ему коммунисте или комиссаре, живущем в городе. Всему населению обменять советские удостоверения, которые действительно лишь по 20 число сего месяца. Сегодня была четвертая передача в цикле «Жизни рабочих Ленинграда» с 30-х по 80-е. Документы партархива читает Екатерина Черкова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о творчестве Георгия Васильевича Свиридова. Образы, навеянные литургической поэзией, интонации церковного пения можно обнаружить в некоторых сочинениях Свиридова еще конца 40-х, начала 50-х годов. Читаем мы в статье Александра Белоненко «Хоровая теодицея Свиридова». Исследователь продолжает. Особенно явственно это слышно в сочинениях на слова Есенина. А во второй части «Патетическая оратория на слова Маяковского», это 59-й год, эта часть называется «Рассказ о бегстве генерала Врангеля», Свиридов воссоздает в подлинном виде церковное пение, используя свои любимые слова Семёна Богоприимца «ныне отпущаешь». Они звучат как панихида по уходящей старой России. Церковное антифонное пение как образ возникает в первой части маленького триптиха для оркестра. Поэтикой молебного канона «На исход души» навеян хоровой концерт памяти Юрлова. А, собственно, литургическая музыка Свиридова началась со знаменитых трех хоров к драме «Царь Федор Иоаннович». Так постепенно религиозная идея становится ключевой, центральной в творчестве композитора. Его сочинения 70-х годов на стихи Блока, Пушкина, Есенина, Сологуба, Рубцова различны по содержанию, но объединены неким качеством, которое можно определить как принадлежность жанру духовной лирики. И потому так органично на основе этого огромного предшествующего духовного и музыкального опыта вырастает итоговое сочинение Свиридова — цикл «Песнопения и молитвы». Музыкальный язык этого цикла, естественно, вбирает в себя и подытоживает самое драгоценное, самое сокровенное в свиридовском творчестве —

душевного очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, якоже слепый от рождения, покаянием зову Те, Ты сущих во тьме свет пресветлый». На эти слова Кондака шестой пасхальной недели о слепом написано песнопение Свиридова, которое сейчас прозвучало в нашем маленьком концерте. Оно названо композитором «Молитва слепого». Обратим внимание, что даже среди песнопений последней недели пасхального литургического празднования Свиридов выбирает один из самых покаянных текстов. С конца 70-х годов композитор работает над несколькими сочинениями, объединенными единым пасхальным замыслом. Как отмечает исследователь творчества Свиридова, в свиридовской поэтике идея воскресения занимает одно из ключевых положений, присутствует в самых разных по содержанию сочинениях. Пасха Христова была для Свиридова не только праздником праздников, не только главным событием церковного года, как для каждого человека, воспитанного в православных традициях. Свиридовское переживание Пасхи как событие, меняющего жизнь всего мира, лучше всего выражено в его словах по поводу всенощной любимого им Рахманинова. Словах, сразу скажем, не вполне справедливых, но очень выразительных. В этой музыке нет непостижимого, того, что составляет главное, божественное во Христе. Нет чувства запредельного восторга. Нет чуда. Нет расступающегося моря. Нет несгорающих в печи отроков. Нет восставшего из гроба. Нет потрясения жен, увидевших отваленный камень и пустой гроб. Этого вообще нет ни в какой музыке. Христос воскрес из мертвых лишь возглас ликования, но нет здесь изумления, потрясения, внезапной тишины. И собственное признание Свиридова. Не получается. Не получилось. Пока. Но не суждено было Свиридову воплотить в звуках так глубоко переживаемое им таинство воскресения. Его духовным и музыкальным завещанием всем нам станут песнопения на тексты Страстной Седмицы, над которыми композитор работал до последних дней жизни и которые успел завершить.

В нашем маленьком концерте прозвучало песнопение «Се жених грядет» на текст тропаря Страстной Седмицы из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопение и молитвы». Это сочинение Свиридова не раз сравнивали с музыкальной проповедью, произнесенной для самой широкой аудитории. Отмечая при этом, что именно в те годы, в конце 80-х, начале 90-х, церковная проповедь вышла за пределы храма и зазвучала в дворцах культуры, в музеях, в клубах. Творчество Свиридова как бы поддержало эту евангельскую миссию тех лет. И свиридовское музыкальное слово не случайно оказалось имеющим власть. Ведь для Георгия Васильевича Свиридова православие всегда было не седой стариной, не наследством предков, а живым проживанием жизни по евангельским заповедям. Современники композитора говорили, что ему свойственна бескомпромиссность творческая и человеческая, добротолюбие, что он был человек удивительной цельности, глубины, чуждой какого бы то ни было пустозвонства. Сам Свиридов предельно ясно понимал всю ответственность художника, взявшего на себя смелость такой музыкальной проповеди. Когда-то он с горечью записал в своих тетрадях о некой моде среди отечественных композиторов на церковные жанры. Не то чтобы композитор написал церковный хор, ну, два или три, так нет, оперирует крупными калибрами — мессы, обедни, всеночные, реквиемы, магнификаты, страсти. Они иногда напоминают мне бойких фарцовщиков, торгующих из-под полы краденными иконами из разоренных церквей. Для того, чтобы написать религиозную музыку, нужно быть религиозным человеком по духу, иначе это будет формальность, имитация, бездуховность. Еще несколько строк из статьи «Хоровая теодицея» Свиридова. Если Рахманинов пишет свою всеночную в тревожном предчувствии грозящих России бед, то свиридовские песнопения и молитвы — это плод осмысления тяжкого исторического опыта жизни страны в XX веке. И хотя Свиридов не нашел в себе силы написать пасхальные песнопения, в его литургической музыке слышна вера в чаемое им воскресение. Конец цитаты. Песнопение на текст тропаря Великого Четверга «Егда славней ученицы на умовении вечере просвещахуся» — события этого дня Страстной Седмицы, запавшие в душу композитора с детства, улыбка Иуды, печаль Христа, вечерняя беседа с учениками за последней трапезой, оказались замыкающими литургическое время в свиридовском цикле. В одной из последних своих нотных тетрадей Свиридов запишет: «Россия для меня — страна простора, страна печали, страна Христа».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Киевского камерного хора «Кредо» под управлением Богдана Плиша. Запись была сделана в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в 2004 году. В передачах о цикле «Песнопения и молитвы» были использованы материалы статьи Александра Сергеевича Белоненко «Хоровая теодицея Свиридова». Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий.